0: 0,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.
1: Россия должна сама производить критически важную продукцию, но не закрываться и наращивать связи с зарубежными партнерами, указал Владимир Путин. Решение президента снизить порог выручки бизнеса для уплаты НДС и зафиксировать на уровне 20 миллионов рублей коснется порядка 200 тысяч предпринимателей. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, решение главы государства дает предпринимателям предсказуемость и позволит выстраивать траекторию развития без необходимости коррекции бизнес-модели. В свою очередь, глава Министерства финансов Антон Силуанов уточнил, что порог выручки будет зафиксирован на 3 года. Крупный разработчик нейросетей компания Anthropic предупредила об угрозе потери человеком контроля над искусственным интеллектом. В новом исследовании отмечается, что алгоритмы уже пишут более 80% программного кода для продуктов компании, увеличив производительность инженеров в 8 раз. Эксперты опасаются, что технология сможет полностью автономно создавать новые поколения систем. Разработчики призывают временно приостанавливать процесс развития искусственного интеллекта в случае отставания мер безопасности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
5: Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось. Отличился он больше прилежанием и опрятностью, но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело, и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученные угощения, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себя во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки. Напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенную. Слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал. Очень выгодно. Потом, в продолжении некоторого времени, пустился на другие спекуляции. Именно вот какие. Накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, признак подступающего голода, он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки, и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. 2 месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился, наконец, до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до 5 рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков. Ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который уж попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевельнуться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность», — говорил он. «Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях, ты у меня поголодаешь». И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования — все вздор!» — говаривал он. «Я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально, а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он салона заткни за пояс». «Так», — говорил учитель, не любивший насмерть Крылова, за то, что он сказал, «по мне уж лучше пей, да дело разумей», и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит, что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе, и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичка вдруг постигнул дух начальника, и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади. Как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех триух. Учитель ходил в триухе. Подавший триух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоверение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались 4 заношенные безвозвратно фуфайки, 2 старых сюртука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за 1000 рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить. Наконец, и пить ему уже было не на что. Больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавшие об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное. Один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак с серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих. Слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел Бог заплакать», произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичкове, прибавив тут же: «Эх, Павлуша, вот как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк, надул, сильно надул». Нельзя, однако же, сказать, что природа героя нашего была так сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, что он не знал ни жалости, ни страдания. Он чувствовал и то, и другое, и он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уж тех денег, которые положено было не трогать. Словом, отцовское наставление.

0: со всякими достатками, экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок, и все, что не отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим». Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть, так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату, и в дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное, жалование 30 или 40 рублей в год. Но решился он жарко заняться службой. Все победить и преодолеть. И точно самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги. Не ходил домой. Спал в канцелярских комнатах на столах, обедал почас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятные выражения и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палацкие чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица точно дурно выпеченный хлеб. Щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую. Верхнюю губу взнесло пузырем, которое в прибавку к тому же еще и треснуло. Словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого-то прибить. Приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества. Приходили подчас даже в присутствии, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо, и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости, вечно тот же неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома, хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьяный, в пьянстве рассмеялся бы, хоть бы даже предался дикому, искаженному веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно, ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось всем отсутствием всего. Черство мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство, в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал.

Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах. Рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку. Сдувал и сметал со стола его песок и табак, завел новую тряпку для его чернильницы, отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия. Чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, но все это осталось решительно, без всякого замечания, так как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь. Узнал, что у него есть зрелая дочь, с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молодьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням. Становился всякий раз на супротив ее чисто одетый, накрахмаливший сильно манишку, и дело возымело успех. Пошатнулся суровый повыдчик и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал ему муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повыдчика звал папенькой и целовал его в руку. Все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повыдчик стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени Чичиков сам сел повыдчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его с старым повыдчиком. Потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал к себе на чай, так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!» Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор все пошло легче и успешнее, он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира, и приятность в оборотах, и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражается у нас на Руси, «Нет-нет», — говорил он с улыбкой, удерживая его руки, «вы думаете, что я? Нет-нет, это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны, завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот, наконец, человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой не приносит дело на дом, на третий тоже.
он в канцелярию. Дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. «Ах, извините», — говорил Чичиков, очень учтиво схвативший его за обе руки. «У нас было столько дел, но завтра же все будет сделано. Завтра непременно. Право мне даже совестно». И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дело на дом. Проситель берется за ум. «Да полно, нет ли чего?» — выведывает. Говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? Я готов. Четвертак, другой...» «Нет. Не четвертак, а по беленькой». «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь?» — отвечают ему. «Ротка выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет по начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые облагороженные обращения чиновников. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься. Черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство. Проситель, конечно, прав. Но зато теперь нет взяточников. Все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только до писаря, мошенники.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного, весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания. Но климат, что ли, мешал? Или материал уж был такой? Только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутился у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчен. И оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собой. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки, уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою. Уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожью, заставляя престижную виться кольцом. Уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже! Но вдруг на место прежнего тюфика был прислан новый начальник. Человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного. Потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности. Дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику. Почему именно, Бог ведает, иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. Но так как все же он был человек военный, стал быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то через несколько времени посредством правдивой наружности и умения подделаться ко всему втерлись к нему в милость другие чиновники. И генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими. Был даже доволен, что выбрал, наконец, людей как следует, и хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделало страшными гонителями неправды. Везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу, но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и как ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос, впрочем, без его ведома, но зато уж если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно, что железный гвоздь, ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и на то уж он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было.
3: «Ну что ж», — сказал Чичиков, — «зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай, плачем, горе не пособить, нужно дело делать».
2: И вот решился он сызнова начать карьеру. Вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. 2-3 должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, неизменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту. Любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие 2 дни переменял на себе белье. А летом, во время жаров, даже и всякий день, всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки. И потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличием в поступках. Как ни крепился он духом, однако ж похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать! Ты моя пресвятая, какой же я стал гадкой!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все, герой наш, переносил, сильно, терпеливо переносил и перешел, наконец, в службу по таможне. Надо бы сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди». А какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись? Надо бы прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам. Как оно называлось? Бог ведает, но по его предположениям непременно находилась на границе. И так он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни. И добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенную. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности, прозорливости было не только невидано, но даже и не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявший в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпений, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производило с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобные побуждения избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь немало ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли будет вам, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного пораспорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну-ну». Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца, и из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведений начальства. Он получил чин и повышение, и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Булгаков. Рассказ «Тайна несгораемого шкафа». Читает Борис Плотников.
1: Маленький уголовный роман. Глава первая. Трое и Хохолков. Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем. Второй в пенсне и с портфелем. Третий с повышенной температурой и тоже с портфелем. «Ревизионная комиссия», — отрекомендовались трое и добавили: «Позвольте нам, члена месткома, товарища Хохолкова». Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал: «Я Хохолков, а что?»
2: «Желательно посмотреть профсоюзные суммы», — ответила комиссия, радостно улыбнувшись.
1: «Ах, суммы!» — сказал Хохолков и подавился слюной. «Сейчас, сейчас». Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл. «А, это не тот ключ», — сказал Хохолков. «Да чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работы, дорогие товарищи? Ведь это ключ от моей комнаты». Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого. «Я прямо кретин и неврастенник», — заметил Хохолков. «Сую, черт знает что сую, ведь это ключ от сундука от моего». Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ. «Мигрень у меня. Это отворот ключ», — бормотал Хохолков. После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул. «От часов ключик».
2: «В штанах посмотри», — посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.
1: «Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня. Чай, когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас». Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя: «Посидите, товарищи, я сию минуту».
3: Глава вторая. Записка от трупа.
2: Товарищи посидели возле шкафа 23 часа. «Вот черт, засунул же куда-то», — говорила недоуменно ревизионная комиссия. «Ну уж, долго ждали, подождем еще. Сейчас придет».
3: Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания. «Дорогие товарищи, в припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня. Мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует. А тело, то есть то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки. Как сказал поэт: безобразен труп ужасный, посинел и весь распух, горемыкали несчастный и спустил свой грешный дух. Ваш уважающий труп Хохолкова». Глава третья. Умный слесарь.
2: «Попробуй», — сказали слесарю. Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил: «Разве мыслимо? У нас инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать. Да и та не откроет. Да и занята она. Ловит баграми Хохолкова. Как же нам топереча быть?» — спросила ревизионная комиссия. «Специалиста надо вызывать. посоветовал слесарь. «Скудова же специалист!» — изумилась комиссия. «Из тюремного замку!» — ответил слесарь, ибо он был умен.
3: Глава четвертая. Месье майорчик. Ромуальд майорчик, представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в шинели и с пистолетом. Чем могу быть полезен?
2: Очень приятно, неуверенно отозвалась комиссия. Видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом.
3: Которая касса? Спросил майорчик.
2: Как которая? Вот она.
3: Ах, вы это называете кассой? Извиняюсь, отозвался майорчик с презрительной усмешкой. Это старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. «Касса, дорогие товарищи!» — заговорил месье майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу. «Действительно хорошая была в металлотресте в Одессе американской фирмы «Робинзон и Ко» с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов». Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в 7 минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша. А мы взяли 2500 червонцев.
2: «А где же теперь Золотая Фомка?» — спросила комиссия, побледнев.
3: «В Москве?» — ответил месье майорчик и вздохнул. «Ему еще 2 месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там, в морагентстве, интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкой стен».
2: Комиссия открыла рты,
3: а майорчик продолжал. «Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка. В Ленинграде Бостан Жогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд!»
2: «Ну и что?» — спросила потрясенная комиссия.
3: «Векселя!» — грустно ответил майорчик. «Пищетрест! Они потом гнилые консервы поставили. Ну что ж с них получишь по векселям? Ровно ничего!» «Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же?» И майорчик презрительно похлопал по кассе. «Калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверное, и нет».
2: «Как это нету?» — сказала потрясенная комиссия. «И быть этого не может. 8400 рублей должно быть в кассе».
3: «Сомневаюсь», — заметил майорчик. «Не такой у нее вид, чтобы в ней было 8400».
2: «Как это по виду вы можете говорить?»
3: Майорчик обиделся. «Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера».
2: «Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме».
3: Майорчик вооружился ею, закатав рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем
1: согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку. Затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.
2: 8400! Иронически усмехался майорчик, уводимый человеком с пистолетом. «Держи шире карман! В ней 8 рублей нельзя держать, а вы 8400!»
3: Глава 5. Загадочный документ. Действительно, никаких 8400 там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собою угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова: «Мар, золот, 1400 р». «Позвать эксперта», — распорядилась комиссия. Эксперт явился и расшифровал документ таким образом: «Марта, такого-то числа, золотой валютой, 1400 рублей». «Где же остальные 7000?» — стонала комиссия.
2: Глава 6. Тайна документа разгадана. У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее: «Уся, милая бесценная, а я целую вас, аз, и непременно приду сегодня вечером, ваш Хохолков». Сложили обе половины, и тогда комиссия взвыла: «Где же все 8400? Поганец труп! Куда ж он задевал профсоюзные деньги? И куда он сам девался? И почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?»
3: Глава 7. Страшное явление. И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком. «С нами крестная сила!» — воскликнула комиссия и стала пятиться. И было отчего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды, похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневший и не распух.
4: «Позвольте, да ведь это Хохолков!»
1: «Ибо, это не я. Я просто похож», — ответил незнакомец. «Тот Хохолков потонул. Вы про него и забудьте. Моя же фамилия Иванов. Я недавно приехал. Оставьте меня в покое».
4: «Нет, позволь, позволь», — сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду. «Ты все-таки объясни. И у тебя родинка на правой щеке, и у тебя глаза бегают, и у Хохолкова бегают, и пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая. Ну так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где 8400?
1: «Не погубите, товарищи», — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени. «Я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести. И вот ключ от кассы. А 8400 не ищите, дорогие товарищи, их уже нет. Пожрала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но принимая во внимание мое происхождение...»
4: «Ух ты, поросенок, поросенок!» — сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.
3: Глава 8. Благополучный конец.
2: И привели в суд, и судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с майорчиком.
3: И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою. На чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.
0: Мы читали рассказ Михаила Булгакова «Тайна несгораемого шкафа». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Дуб и трость.
1: С тростинкой дуб однажды в речь вошел. «Поистине роптать ты вправе на природу», — сказал он. «Воробей, и тот тебе тяжел. Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть, и так нагнешься сиротливо, что жалко на тебя смотреть. Меж тем, как наравне с Кавказом горделиво не только солнце я препятствую лучам, но, посмеваясь и вихрем, и грозам, стою я тверд и прям, как будто огражден ненарушимым миром. Тебе все бурей, мне все кажется зефиром. Хотя б уж ты в окружности росла, густою тенью ветвей моих покрытой, от непогод бы я, быть мог, тебе защитой. Но вам в удел природа отвела брега бурливого эолова владенья. Конечно, нет совсем у ней о вас роденья.
2: Ты очень жалостлив, сказала трость в ответ. Однако не крушись, мне столько худо нет. Не за себя я вихрей опасаюсь. Хоть я и гнусь, но не ломаюсь, едва ли не более тебе они грозят. То правда, что еще доселе их свирепость твою не одолела крепость, и от ударов их ты не склонял лица. Но подождем конца.
1: Едва лишь эта трость сказала, вдруг мчится с северных сторон и с градом, и с дождем шумящий аквилон. Дуб держится, к земле тростиночка припала. Бушует ветер, удвоил силы он, взревел и вырвал с корнем вон того, кто к небесам главой своей касался и в области теней пятою упирался.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дуб и трость». Читал Владимир Антоник.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 3 недели назад неназванный представитель российского бизнеса побывал в Киеве и лично общался с Зеленским, который просил о встрече. Об этом рассказал Владимир Путин. Президент озвучил подробности, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности, а на длительную историческую перспективу.
1: Владимир Путин добавил также, что буквально сразу после просьбы Зеленского украинские боевики нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске.
2: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей.
1: Кроме того, Владимир Путин ответил на так называемое «открытое письмо» Зеленского. Президент подчеркнул, что сейчас не видит смысла во встрече и обратился к российским военнослужащим.
2: Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Обращаться нужно не к авторам этого письма, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами. И надеяться на вас. Работайте, братья.
1: И о погоде. В субботу в Москве солнечно и до 26 тепла. В воскресенье ясная погода до 27 градусов. В понедельник температура воздуха в российской столице прогреется до 28 градусов. Во вторник ожидаются кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Пандар нарушает клятву. Битва. Когда Менелай с Парисом решили вступить в единоборство, бессмертные боги пировали в чертогах Зевса. Юная богиня Геба разливала нектар по кубкам. Пировали боги, глядя с высокого Олимпа на Трою. Зевс, издеваясь над Герой, стал говорить, что он прекратит кровопролитную распрю троянцев и греков, так как победил ведь Менелай. Но богиня Гера просила Зевса послать в войско троянцев воительницу Афину, чтобы она побудила кого-нибудь нарушить данную клятву. Как бы против воли согласился громовержец Зевс. Быстро под видом яркой звезды промчалась с Олимпа богиня Афина и упала среди троянского войска. Изумление овладело троянцами. Не знали они, что значит это знамение. Вновь ли начнется кровавая сеча, или же это знамение Зевса, что следует заключить мир? Афина же в образе Лаудока, сына Антинора, подошла к знаменитому стрелку из лука Пандару и убедила его сразить смертоносной стрелой Менелая. Согласился Пандар. Схватил он свой лук, достал острую стрелу, призвал на помощь Аполлона и пустил стрелу. Зазвенела тетива тугого лука, взвелась стрела, и, наверное, погиб бы Менелай, но отклонила стрелу Афина, и ударила она Менелая в ту часть тела, которая защищена была двойной броней. Пробила броню стрела и вонзилась в тело Менелая. Рана была неглубокая, но все же обильно полилась из нее кровь. В ужас пришел Агамемнон, увидав, что брат его ранен. Но успокоил его Менелай, велел призвать врача, героя Махаона Агамемнон. Осмотрел рану Махаон и присыпал ее лекарствами. Пока Агамемнон и другие герои заботились о раненом Менелая, троянцы уже наступали на греков. Поспешил к войскам Агамемнон и стал устраивать их ряды и воодушевлять воинов к битве. Лишь голоса вождей раздавались среди войска греков. Молча шли воины. Троянцы же наступали с громкими криками. Войсками греков предводительствовала Афина Паллада, а троянцами — бурный бог войны Арес. Грянул рукопашный бой. Смешались победные крики и стоны умирающих. Стали отступать под натиском греков троянцы. Еще дружнее напали на них греки. Увидав это, воспылал гневом бог Аполлон, защитник троянцев. Громко воскликнул он: «Смелее вперед, троянцы! Не думайте, что из камня груди греков и из железа их тела. Смотрите, сегодня не сражается среди них и великий Ахилл. Гневный сидит он в своем шатре». Этим криком воодушевил бог-стреловержец троянцев. Стала еще кровопролитнее битва. Много погибло героев. Воодушевляла Афина Паллада греков. В этой битве дала она несокрушимую силу царю Диомеду, сыну Тидея. Вскоре дрогнули троянцы. Увидя Диомеда, знаменитый стрелок Пандар натянул свой лук и пустил в него стрелу. Вонзилась стрела в плечо Диомеда и обогрилась его броня алой кровью. «Возликовал Пандар!» — думал он, что насмерть ранил Диомеда. Громким голосом стал ободрять он троянцев, говоря, что насмерть ранен Диомед. Диомед же подозвал героя Сфенела и просил его извлечь из раны стрелу. Извлек ему стрелу Сфенел, громким голосом взмолился Диомед к Афине Палладе и просил ее дать ему сразить того, кто ранил его стрелой. Предстала Афина Паллада пред Диомедом. Она наделила его великой силой и неукротимым мужеством. Повелела Диомеду богине смело ринуться в бой и не нападать только на бессмертных богов. Лишь богиню Афродиту мог он сразить своим копьем. Подобно раненному льву, в котором легкая рана лишь удесятерила силу и еще больше разожгла ярость, кинулся в битву Диомед. Увидев, как свирепствует в битве Диомед, герой Эней быстро пошел по рядам троянских воинов разыскивать Пандара. Уговорил Эней Пандара напасть на Диомеда. Взошел на колесницу Энея мужественный Пандар, и понеслись они вместе против Диомеда. Увидя на колеснице двух знаменитых героев, Энея и Пандара, стал советовать Диомеду друг его Сфенел уклониться от борьбы с такими героями. Но с негодованием отверг этот совет могучий герой. Быстро приближалась к Диомеду колесница Энея. Взмахнул копьем Пандар и бросил им в щит Диомеда. Пробило щит копье и ударилось в броню, но броня защитила Диомеда. А Пандар уже ликовал, думая, что насмерть ранил сына Тидея. Метнул свое копье Диомед. Свалился с колесницы мертвым Пандар. Быстро соскочил на землю Эней. Прикрывшись щитом с громадным копьем в руках, он приготовился защищать труп Пандара. Диомед же схватил громадный камень, который не подняли бы и два человека, и одной рукой бросил его со страшной силой в Энея и попал ему в бедро. Упал на колени Эней и, наверное, погиб бы, если бы не поспела на помощь ему мать его, богиня Афродита. Она укрыла своей одеждой Энея и хотела унести его с поля битвы. Бросился к богине Диомед и ранил ее своим тяжелым копьем в нежную руку. Громко вскрикнула богиня и выпустила из своих объятий Энея. Но бог Аполлон покрыл его черным облаком. Диомед же грозно крикнул богине Афродите: «Скройся, дочь Зевса! Покинь кровавую битву! Разве не довольно тебе того, что ты обольщаешь слабых женщин?» Покинула богиня любви бранное поле, а Диомед опять напал на Энея. Три раза нападал на него сын Тидея, и три раза отражал его Аполлон. Когда же в четвертый раз напал на Энея Диомед, грозно крикнул ему Аполлон: «Опомнись, сын Тидея! Отступи и не осмеливайся нападать на бессмертных! Никогда не будут боги равны по силам смертным!» Устрашился Диомед, услыхав голос грозного бога Аполлона, и отступил. Аполлон же перенес Энея в свой храм в Трое. Там исцелили Энея богиня Лета и сестра Аполлона богиня Артемида. На поле же битвы Аполлон сотворил призрак Энея, и вокруг этого призрака закипел упорный бой. Раненная Диомедом богиня Афродита тем временем унеслась с поля битвы к тому месту, где сидел Арес, бурный бог войны. Громко стеная от боли, умолила она бога дать ей его колесницу. На ней быстро вознеслась она на светлый Олимп. Там припала она со слезами к коленям матери Дионы и жаловалась ей на то, что ранил ее Диомед. Отерла ей рану Диона и исцелила руку. Афина же и Гера, насмехаясь над Афродитой, говорили великому громовержцу Зевсу: «Уж не другую ли какую-либо ахеенку уговаривала богиня Афродита бежать с кем-либо из ее любимых троянцев? Может быть, она оцарапала себе до крови руку, лаская эту

Гея, созданного Аполлоном. Бог Аполлон понесся к Аресу и просил его укротить Диомеда. Послушался Аполлона, покрытый кровью бог битв. Он понесся возбудить мужество троянцев, приняв вид героя фракийца Акаманта. Еще яростней должна была стать битва. Вернулся на поле битвы и исцеленный Эней. Обрадовались троянцы, увидав его невредимым. Опять выстроились смешавшиеся было ряды троянцев и стали надвигаться на греков. Подобно покрывающим горы грозовым тучам, которых не гонят своим порывистым дыханием бурные ветры, ждали греки приближающихся троянцев. Возбуждали к битве греков оба героя Аякса, Одиссей и Диомед. Обходил ряды их и царь Агамемнон, сверкая своими доспехами. Снова закипела битва. Один за другим падали герои, и мрак смерти покрывал их очи. Впереди троянцев бился Гектор. Ему помогал сам бог войны Арес и грозная богиня битвы Энио. Герой Диомед, увидав бога Ареса, отступил назад и воскликнул, обращаясь к грекам: «Друзья, нечего нам дивиться, что с такой отвагой сражается Гектор, ведь с ним рядом сражается и помогает ему сам бог битвы Арес. Отступайте, друзья, не осмеливайтесь вступать в бой с богами». Все сильнее теснили греков троянцы. Пал в бою юный сын Геракла Тлиполем, сраженный копьем сына Зевса Сарпедона. Но и Сарпедон был ранен Тлиполемом в бедро. С трудом вынесли из битвы друзья Сарпедона, не успев извлечь из его раны копья. Увидав проходящего Гектора, стал молить его Сарпедон на голову разбить греков. Снова бросился в бой Гектор. Многих героев сразил он своим копьем. Еще сильнее потеснили греков троянцы. Увидав это, богиня Гера призвала богиню Афину и вместе с ней стала быстро снаряжаться в битву, чтобы укротить Ареса. Запрягли богини с помощью Гебы в дивную колесницу коней. Афина облачилась в доспехи, возложила на голову тяжелый свой шлем, через плечо перекинула Эгиду с головой горгоны Медузы и взошла с копьем в руках на колесницу богини Геры. И та быстро погнала коней. Когда неслись богини с высокого Олимпа, увидали они Зевса, который один сидел на высоком холме. Задержала коней Гера и сказала громовержцу Зевсу: «Неужели не гневаешься ты, Зевс, на свирепого Ареса за то, что губит он столько героев? Я вижу, как радуются этому Аполлон и Афродита. Неужели ты разгневаешься на меня, если укрощу я бога Ареса?» Ей ответил Эгиду державный Зевс: «Иди, пусть выступит против Ареса богиня-воительница Афина Паллада. Никто из бессмертных не умеет так, как она, повергать в тяжелую скорбь Ареса». Быстро погнала коней дальше богиня Гера. Принеслись к слиянию двух рек Симаиса и Скамандра богини, сошли с колесницы, отпрягли коней и окружили их черным облаком. Гера, приняв образ Стентора, мужа, обладавшего могучим голосом, призвала греков мужественно биться с троянцами. Афина Паллада подошла к Диомеду. Он отирал рану, нанесенную ему Пандаром. Стала укорять его Паллада и за то, что уклонился он от битвы, и за то, что боится он сражаться с троянцами. Не поступил бы так отец его, славный воитель Тидей. Но Диомед ответил богине: «Нет, светлоокая дочь громовержца Зевса, не боюсь я вступать в бой с героями Трои. Я помню лишь, что ты повелела мне не вступать в бой с бессмертными богами». Сказала тогда Афина Диомеду: «О, сын Тидея, любимец Афины, теперь не бойся ни Ареса, ни кого-нибудь из других богов. Я сама буду твоей помощницей. Иди скорее в бой против Ареса. Еще недавно он обещал помогать грекам, а теперь вероломный помогает троянцам». Стала на колесницу Диомеда Афина Паллада вместо Сфинелла. Застонала дубовая ось колесницы от тяжести богини. Погнала коней Афина, незримая Аресу, прямо на него в

0: минуту, когда он снимал доспехи с убитого героя Перифанта. Увидал Арес, стоящего рядом с Афиной Диомеда, оставил труп сраженного им героя Перифанта, с которого снимал он доспехи, и бросил копьем в сына Тидея. Отклонила копье Афина, и оно пролетело мимо. Удесятерила Афина силы Диомеда. Он поразил Ареса копьем и вырвал назад копье из раны. Так страшно вскрикнул Арес, словно вскрикнули разом 10 000 воинов. Содрогнулись все воины троянцев и греков от ужасного крика. Покрытый черными облаками, бурный Арес быстро вознесся на светлый Олимп. Там сел он около Зевса и жаловался ему на Афину Палладу за то, что она помогла Диомеду ранить его. Грозно взглянул на сына Зевс. Ненавистен был ему Арес за любовь к кровавым битвам. И сказал он сыну, что если бы не был он его сыном, то давно низверг бы он его в мрачный Тартар. Прекратил свои жалобы бурный Арес. Зевс призвал божественного врача Паона, и тот быстро исцелил рану Ареса. Геба же омыла Ареса и облекла его в роскошные одежды. Возвратились на светлый Олимп и богини Гера с Афиной. Так обуздали они ненасытного битвами бога войны Ареса. Под стенами Трои по-прежнему кипела битва. Снова стали теснить троянцев греки. Многих славных троянцев повергли в прах Аякс, Диомед, Менелай, Агамемнон и другие герои, и сняли с убитых их пышные доспехи. Видя, что недалеко уже полное поражение троянцев, сын Приама, прорицатель Гелен, стал молить шлемоблещущего Гектора и сына Афродиты Энея, чтобы ободрили они троянцев и спешили скорее в Трою умилостивить богатыми дарами богиню Афину. Послушался Гектор брата. Он снова воодушевил троянцев, и они отразили натиск греков.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Гектор в Трое. Прощание Гектора с Андромахой. Между тем Гектор вошел через Скейские ворота в Трою. Тотчас окружили его женщины и дети и стали спрашивать о своих мужьях и отцах. Но ничего не сказал им Гектор. Он велел им лишь молиться богам-олимпийцам. Гектор поспешил ко дворцу Приама. Во дворце встретила Гектора его мать Гекаба. Она хотела принести вина Гектору, чтобы он подкрепил свои силы, но отказался Гектор. Он просил мать созвать троянок, чтобы они отнесли скорее в дар Афине Палладе богатое покрывало. Принесли богине великие жертвы и молили ее укротить свирепого Диомеда. Тотчас исполнила Гекаба просьбу сына. Он же быстро направился в чертоги Париса. Гектор застал Париса в то время, когда он спокойно осматривал свое вооружение. Была здесь и похищена им Елена. Она распределяла работы между служанками. Стал укорять Гектор Париса за то, что праздно сидит он дома в то время, когда гибель грозит всем троянцам. Парис ответил Гектору, что он готовится к битве, что выйти на поле брани понуждает его и прекрасная Елена. Обратилась Елена с приветливыми словами к Гектору и просила его сесть и отдохнуть от бранных подвигов. Мужа же своего Париса укоряла она за его беспечность, за то, что не чувствует он стыда. Сетовала же Елена и на то, что столько бед ниспослано на Трою из-за нее, но не по ее вине, а по вине Париса. Но отказался Гектор отдыхать в доме Париса. Он спешил скорее повидать жену свою и сына, прежде чем вернется снова в битву. Не знал Гектор, удастся ли ему потом еще раз увидеть жену и сына, вернется ли живым он из битвы, или боги сулят ему погибнуть от рук греков. Пошел в свой дворец Гектор, но не застал там Андромахи с сыном. Служанки сказали Гектору, что жена его, узнав, что греки теснят троянцев, побежала с сыном на городские стены, и там стоит, проливая слезы. Стремительно вышел из дворца своего Гектор и поспешил к Скейским воротам. У самых ворот встретил он Андромаху. За ней прислужница несла маленького сына Гектора, Астианакса. «Подобен первой утренней звезде», — был прекрасный младенец. Взяла за руку Гектора Андромаха и, проливая слезы, сказала: «О, муж мой, погубит тебя твоя храбрость. Ты не жалеешь ни меня, ни сына. Скоро уже буду я вдовой. Убьют тебя греки. Лучше не жить мне, Гектор, без тебя. Ведь у меня нет никого, кроме тебя. Ведь ты для меня все, и отец, и мать, и муж. О, сжалься надо мной и сыном. Не выходи в бой. Повели воинам троянским стать у смоковницы, ведь лишь там могут быть разрушены стены Трои». Но шлемоблещущий Гектор так ответил жене: «Самого меня беспокоит все это, но великий стыд был бы для меня остаться за стенами Трои и не участвовать в битве. Нет, должен я биться впереди всех во славу отца моего. Я знаю твердо, что настанет день, когда погибнет священная Троя. Но не это печалит меня. Меня печалит твоя судьба, то, что уведет тебя в плен какой-нибудь грек, и там, на чужбине, будешь ты невольницей ткать для чужеземки и носить ей воду. Увидят там тебя, плачущую, и скажут: вот это жена Гектора, который превосходил силой и храбростью всех троянских героев. И еще сильнее станет тогда твоя печаль. Нет, лучше пусть убьют меня раньше, чем увижу я, как поведут тебя в плен, чем услышу твой плач». Сказав это, подошел к сыну Гектор и хотел его обнять, но с криком прильнул к груди няньки маленький Астианакс. Испугался он развивающейся на шлеме Гектора конской гривы. Улыбнулись нежно младенцу Андромаха и Гектор. Снял шлем Гектора, положил его на землю, взял Астианакса на руки и поцеловал. Высоко поднял Гектор сына к небу и так молил громовержца Зевса и всех богов бессмертных: «О, Зевс, и вы, бессмертные боги, молю вас, пошлите, чтобы сын мой был так же знаменит среди граждан, как и я. Да будет он могуч, и пусть царствует в Трое. Пусть когда-нибудь скажут о нем, когда он будет возвращаться с битвы, что он превосходит мужеством отца. Пусть сокрушает он врагов и радует сердце матери». Так молил богов Гектор. Затем отдал он Астианакса жене. Прижала к груди Андромаха сына и сквозь слезы улыбалась ему. Умилился Гектор, ласково обнял он Андромаху и сказал ей: «Не печалься так, Андромаха. Не пошлет меня в царство мрачного Аида против веления судьбы никто из героев. Никто не избегнет своей судьбы, ни храбрый, ни трус. Иди же, возлюбленная, домой, займись тканьем, пряжей, смотри за служанками. А мы, мужи, будем заботиться о военных делах. А больше всех буду о них заботиться я». Надел шлем Гектор и быстро пошел к Скейским воротам. Пошла домой и Андромаха, но часто оборачивалась она и смотрела сквозь слезы, как удалялся Гектор. Когда же вернулась она, плачущая, домой, заплакали с ней все служанки. Не надеялись они, что Гектор вернется из боя домой невредимым. В Скейских воротах догнал Гектора Парис. Он спешил в бой, сверкая медными доспехами. «Брат мой, — сказал ему Гектор, — я знаю, что ни один справедливый человек не может не ценить твоих подвигов. Но часто неохотно идешь ты в бой. Часто терзаюсь я, когда слышу, как бронят тебя троянцы. Но поспешим скорее к войскам». Продолжение битвы. Поединок Гектора с Аяксом. Вместе вышли из Скейских ворот Гектор и Парис. Обрадовались троянцы, увидав обоих героев. Снова воспрянули они духом, и началась опять яростная битва. Многих героев сразили Гектор, Парис и Главк. Стали отступать греки. Увидела это светлоокая дочь Зевса и помчалась к священной Трое. Мчащуюся с Олимпа богиню встретил у столетнего дуба, росшего на краю поля, бог Аполлон. Он спросил богиню Афину, не спешит ли она на помощь грекам, и убедил ее помочь ему прекратить битву. Согласилась Афина. Решили боги, чтобы прекратить битву, внушить Гектору вызвать на единоборство славнейшего из героев греков. Едва решили это боги, как тотчас прозрел их решение вещий сын Приама Гелен. Подошел он к своему брату Гектору и посоветовал ему вызвать на единоборство греческого героя. Гелен открыл Гектору, что он слышал голос небожителей, повелевающих так поступить, и что не судьба погибнуть Гектору в этом единоборстве. Гектор тотчас прекратил битву, остановив троянцев. То же сделал и Агамемнон. Успокоилось поле битвы, и воины, утомленные боем, сели на землю. Афина Паллада и Аполлон, взлетев подобно хищным ястребам, сели на столетнем дубе, любуясь на войска троянцев и греков. Когда успокоились все, Гектор громко вызвал одного из греческих героев на единоборство. Он обещал не осквернять трупа убитого и не снимать с него доспехов и требовал, чтобы это обещал и герой греков, если будет победителем. Выслушали греки вызов Гектора, но все молчали. Никто не решался выйти против Гектора. Страшно разгневался на них Менелай. Он сам хотел вступить в единоборство с Гектором, но его удержал Агамемнон. Он боялся, что погибнет его брат от руки Гектора, с которым даже Ахилл опасался сражаться. Стыдил греков и старец Нестор. Лишь только умолкла его гневная речь, как сразу выступил и вперед 9 героев. Царь Агамемнон, Диомед, оба Аякса, Идоминей, Нерион, Эврипил, Фоант и Одиссей. По совету Нестора решили бросить жребий между героями. Когда жребии были положены в шлем, Нестор стал сотрясать его, чтобы выпал чей-нибудь жребий. Герои молили богов, чтоб выпал жребий Аякса Теламонида, Диомеда или Агамемнона. Пал жребий на Аякса. Обрадовался могучий Теламонид Аякс. Надел он свои доспехи и вышел вперед на место поединка. Он шел, подобный богу войны Аресу, огромный, могучий и грозный. Пред собой он нес окованный медью щит, большой как башня, и потрясал тяжелым копьем. Ужаснулись, увидя Аякса троянцы. Страх проник в грудь Гектора. Грозно взглянули друг на друга бойцы. Первым бросил копье Гектор. Не пробил он щита Аякса. Метнул свое копье Аякс и насквозь пробил щит Гектора. Пробило копье и броню Гектора, и разорвало хитон. От гибели спасся Гектор лишь тем, что отскочил в сторону. Вырвали копья герои и сшиблись вновь. Гектор опять ударил копьем в щит Теламонида. Не согнулось острие его копья. Аякс же еще раз пробил щит Гектора и легко ранил его в шею. Не прервал боя Гектор. Он поднял громадный камень и бросил им в щит Аякса. Загремела медь, покрывавшая громадный щит. Аякс же схватил еще более тяжелый камень и с такой силой метнул его в щит Гектора, что проломил щит и ранил Гектора в ногу. Упал Гектор на землю, но бог Аполлон быстро поднял его. Схватились за мечи герои. Они изрубили бы друг друга, если бы не подоспели глашатые и не простерли бы между ними жезлов. «Кончите бой, герои!» — воскликнули глашатые. «Мы видим все, что вы великие воины. Обоих вас одинаково любит Зевс. Наступает уже ночь. Необходим всем отдых. Глашатай, обратился Аякс к глашатаю троянцев. То, что ты сказал, сказать бы должен сам Гектор, ведь он вызвал на единоборство. Я готов прекратить борьбу, если он пожелает. Тотчас ответил Аяксу Гектор. О, Теламонит, боги даровали тебе и рост великий, и силу, и разум. Ты славнейший из героев греческих. Кончим сегодня наш поединок. Мы после можем еще встретиться с тобой на бранном поле. Но, расходясь, почтим друг друга даром на память о нашем единоборстве. Пусть вспоминают воины Трои и Греции, что герои бились, пылая друг против друга враждой, но разошлись примиренными, как друзья. Сказав это, Гектор снял украшенный серебром меч и подал Аяксу. Аякс дал в дар Гектору пурпурный драгоценный пояс. Так кончился поединок героев. Радовались троянцы, что невредимым вышел из единоборства с могучим Аяксом Гектор, и с торжеством провожали его в Трою. Ликовали и греки, увидев, какой могучий герой Теламонит Аякс. Царь же Агамемнон устроил пир в честь Аякса, созвав на него всех вождей. До вечера пировали вожди. Когда окончен был пир, старец Нестор на собрании греческих вождей дал совет прекратить на день битву, чтобы предать погребению павших героев и построить стену с башнями вокруг стана и кораблей, чтобы была эта стена защитой грекам, а у стены вырыть глубокий ров. Согласились с советом Нестора вожди и разошлись до утра по своим шатрам. Собрали совет вождей и троянцы. На этом совете Антинор советовал выдать грекам прекрасную Елену и похищенные сокровища. Но Парис ни за что не соглашался выдать Елену. Он соглашался вернуть только сокровища Менелая, прибавив к ним дары от себя. Царь Приам дал совет отправить утром грекам вестника, который должен был передать им предложение Париса. Если же греки не согласятся с этим предложением, то продолжать битву до тех пор, пока не дадут боги окончательной победы той или другой стороне. Согласились троянцы с предложением Приама. Когда же настало утро, троянцы послали вестника к грекам, но они отвергли предложение Париса. Согласились они только прервать битву на день, чтобы похоронить убитых воинов. Еще до восхода солнца троянцы и греки приступили к погребению павших воинов. Они свезли тела к кострам и сожгли их. Затем греки выстроили за один день вокруг лагеря высокую стену с башнями и вырыли пред ней глубокий ров. Дивились даже боги-олимпийцы на эту работу греков. Только бог Посейдон разгневался на греков за то, что не принесли они жертв богам, воздвигая стену. Но громовержец Зевс успокоил Посейдона. Он дал ему совет разрушить потом стену греков и опять покрыть берег морским песком. Греки же, окончив работу, стали готовить себе ужин. В это время прибыли с Лемноса корабли с вином. Обрадовались греки, быстро раскупили они вино, и начался пир в лагере. Неспокоен был пир греков. Громовержец Зевс раскатами грома предвещал им много бед. Часто овладевал страх пирующими, и они расплескивали из кубков вино. Никто из греков не осмелился пить, не совершив возлияние в честь грозного Зевса. Наконец, окончен был пир, и в сон погрузился весь греческий

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Победа троянцев. Ранним утром, когда на небо взлетела богиня зари Эос и алым светом загорелся восток, Зевс-громовержец, собрав богов на Светлом Олимпе, сказал им: «Выслушайте меня, бессмертные боги. Пусть никто из вас не осмеливается сегодня сходить с высокого Олимпа на помощь либо грекам, либо троянцам. Ослушника же я низвергну в глубочайшую бездну Тартара, чтобы знал он, насколько я сильнее богов бессмертных. Если хотите изведать мою силу, то возьмите цепь золотую, спустите ее до земли, встаньте на земле и попробуйте стащить меня с Олимпа. Я же возьмусь одной рукой за эту цепь и подыму ею всех вас и всю землю с морями». Поразила богов страхом грозная речь Зевса. Ответила Зевсу богиня Афина: «О, великий громовержец, знаем все мы, что беспредельна твоя сила, но все мы скорбим о греках. Неужели обречены они на гибель?» «Дочь моя», — ответил Зевс, — «не намерен я погубить всех греков». Сказав это, запряг Зевс в колесницу златогривых коней, взял в руки золотой бич и, одетый в золотые одежды, встал на колесницу. Быстро погнал он коней, и помчались они меж землей и небом на высокую гору Иду. Там сел Зевс на самой вершине и стал смотреть, как готовятся к битве греки и граждане Трои. Выступили войска в поле и быстро сошлись. Опять началась ужасная битва. Настал полдень. Зевс взял золотые весы и взвесил на них жребий троянцев и греков. До неба поднялся жребий троянцев, суля им удачу. Жребий же греков опустился до самой земли, грозя гибелью многим из них. Грянул гром великого Зевса с Иды, и бросил он сверкающую молнию в войско греков. Ужас объял воинов. Все они обратились в бегство, спеша укрыться за стенами лагеря. В поле остался лишь Нестор. Один из его коней был ранен стрелой Париса и взвился на дыбы. Напрасно старался Нестор обрезать упряжь коня. Это ему не удалось. Приближался уже к нему Гектор на своей колеснице. Погиб бы старец Нестор, но подоспел к нему на помощь Диомед. Он призывал и Одиссея на помощь, но не услыхал Одиссей его призыва. Взял Диомед к себе в колесницу Нестора и помчался навстречу Гектору. Диомед бросил копьем в Гектора, но промахнулся. Он попал в грудь возничего Гектора и поразил его насмерть. Кинулись в сторону кони Гектора. Вместо возницы встал на колесницу герой Архиптолем. Может быть, увидав подвиг Диомеда, остановились бы бегущие греки, но Зевс бросил сверкающую молнию перед конями Диомеда. Страшно вспыхнуло пламя молнии, и кинулись назад кони. Стал убеждать Диомеда Нестор покинуть поле битвы, так как не ему предвещает Зевс победу. Как не хотелось Диомеду продолжать сражение, он послушался Нестора и направил коней к толпам бегущих греков. Троянцы же подняли страшный крик и засыпали греков тучей стрел. Насмехался Гектор над обратившимся в бегство Диомедом. Три раза хотел вернуться Диомед, и три раза раздавались грозные раскаты грома Зевса. Понял Гектор, что своими громами предвещает Зевс победу троянцам. Он воодушевлял их преследовать греков и грозил, ворвавшись в их лагерь, сжечь корабли. Прогневалась Гера, услыхав угрозы Гектора. Она стала просить колебателей земли, бога Посейдона, помочь грекам, но отказался великий повелитель морей. А бой кипел уже у самой стены, окружавшей стан греков. Гера внушила Агамемнону мысль воодушевить греков. «Встав на корабль Одиссея, воззвал Агамемнон к воинам и призывал их мужественно защищаться. Молил и Зевса Агамемнон послать помощь и не дать погибнуть грекам от рук троянцев. Смилостивился Зевс и послал знамение грекам. Над жертвенником Зевса взвился орел и бросил на жертвенник оленя, которого держал в когтях. Увидав знамение, воспрянули духом греки и отразили троянцев. Всех отважнее бился царь Диомед. Многих сразил он тогда троянских героев. Храбро бились и другие герои греков, но особенно отличился сводный брат Теламонида Аякса Тевкр. Из своего лука он поразил одного за другим многих троянских героев. Поразил он и сына Приама, прекрасного Горгифиона. Как склоняет под тяжестью покрывшей его росы мак свой красный цветок, так склонил голову, увенчанную шлемом, Горгифион и упал на землю. Убил Тевкр и возницу Гектора, его друга Архептолема. Закипел Гектор гневом и бросился на Тевкра. Ранил он его тяжелым камнем в плечо около шеи. Застонал Тевкр. Убил бы его Гектор, если бы Аякс не прикрыл брата щитом и не велел бы слугам отнести раненного к кораблям. Опять возбудил храбрость троянцев Зевс. До самых кораблей оттеснили греков троянцы. Грозно носился по рядам Гектор. Жаль стало Гере греков. Она упросила Афину поспешить им на помощь. Согласилась Афина. Надела она доспехи и вместе с Герой понеслась на колеснице со светлого Олимпа. Увидал мчащихся богинь с высокой Идой Зевс. Полный гнева послал он вестницу богов Ириду остановить богинь, грозя им своим гневом. Испугались гнева Зевса богини Гера и Афина. Полные печали вернулись они на Олимп. Вскоре вернулся на Олимп и Зевс-громовержец. На вопрос Зевса, чем опечалены так богини, и на угрозы Зевса ответила Гера, что скорбят они о греках. Зевс сказал Гере, что до тех пор будут побеждать троянцы, пока Агамемнон не примирится с Ахиллом и не пошлет ему богатых даров за то оскорбление, которое нанес ему. Село солнце, ночь покрыла своим покровом землю, прекратилась кровопролитная битва. По совету Гектора не вернулись троянцы в священную Трою. Они расположились на ночь в поле, а город повелели охранять отрокам и старцам. Гектор надеялся, что удастся ему на следующий день одержать окончательную победу над греками и изгнать их из Троады. Агамемнон делает попытку примириться с Ахиллом. Агамемнон, опечаленный победой троянцев, разослал глашатаев созвать на совет вождей. Собрались вожди, и с печалью стал говорить Агамемнон о том, что приходится теперь бежать из Троады в Грецию, так как это, по-видимому, угодно Зевсу. Но Диомед гневно возразил Агамемнону, что он может один, если так хочет, покинуть Троаду. Другие же вожди останутся и будут сражаться до тех пор, пока не возьмут Трою. Не советовал и Нестор бежать. Советовал старец Агамемнону устроить пир и на нем обсудить, что делать, а для охраны стана выставить стражу. Исполнил Агамемнон совет Нестора. 700 юношей под предводительством 7 вождей пошли охранять стан греков. Остальные вожди остались в шатре Агамемнона. Во время пира Нестор стал советовать Агамемнону примириться с Ахиллом. Внял Агамемнон Нестору. Он объявил вождям, что великие дары даст он Ахиллу, вернет ему Брисеиду, а когда возвратятся все с победой на родину, даст Ахиллу в жены одну из своих дочерей, а в приданное много богатых даров. Одобрили вожди решение Агамемнона и решили послать для переговоров с Ахиллом к нему в шатер Теламонида Аякса, Одиссея и Феникса, а при них глашатаями Эврибата и Годия. Этих героев особенно любил Ахилл. Много наставлений дал этим послам Нестор. Когда послы Агамемнона пришли к Ахиллу, они застали его играющим на лире и воспевающим славу героям. Около Ахилла сидел и друг его Патрокл. Приветливо встретил Ахилл героев и приготовил для них богатый пир. Насытившись, Одиссей обратился к сыну Пелея и стал уговаривать его примириться с Агамемноном. Рассказал Одиссей, как теснят греков троянцы, предводительствуемые Гектором. Перечислил Одиссей и те дары, которые обещает Агамемнон, как знак примирения. Напомнил Одиссей Ахиллу и то, как наставлял сына Пелей, отпуская его в поход, как советовал избегать распри. Но Ахилл отказался примириться с царем Микен. Он не мог забыть обиду, которую причинил ему Агамемнон. Ахилл сказал, что даже в том случае отказался бы он примириться с Агамемноном, если бы он обещал ему дать дары, равные всем богатствам египетских фив. Непреклонен был Ахилл и даже грозил отплыть обратно в Афтию. Но Феникс, скорбя о судьбе греков, продолжал уговаривать Ахилла примириться. Он заклинал его не поступать так, как поступил некогда Мелиагр, когда сражались куреты с италянами. Но ничего не ответил Фениксу Ахилл. Теламонит Аякс обратился тогда к Одиссею и звал его покинуть скорее шатер Ахилла и идти возвестить вождям ответ Ахилла. Сделал последнюю попытку Аякс убедить Ахилла, но по-прежнему остался он непреклонен и лишь сказал, что тогда выступит против Гектора, когда он, зажегший корабли греков, дойдет и до его кораблей и шатра. Молча ушли герои, а Феникс остался у Ахилла. Вернувшись к Агамемнону, Аякс и Одиссей сказали вождям, что ответил Ахилл. В глубоком молчании выслушали их вожди. Наконец, герой Диомед посоветовал оставить в покое Ахилла, так как Агамемнон обещанием даров вдохнул еще большую гордость в его сердце. Предложил Диомед, подкрепившись винами и пищей, всем лечь спать с тем, чтобы на следующий день опять начать кровавую битву. Одиссей и Диомед отправляются лазутчиками в стан троянцев. Кони Реса. Весь стан греков погрузился в глубокий сон. Не спал лишь Агамемнон. Тяжко вздыхал он на своем ложе, волнуясь от множества печальных мыслей. Глядя на огни костров, которые пылали вокруг стана троянцев, он удивился тому, что там звучат свирели и слышатся веселые голоса. Когда же смотрел он на стан греков, то в горе рвал на себе волосы, болью сжималось его сердце. Наконец сын Атрея встал, оделся, накинул на себя шкуру льва и с копьем в руках пошел разыскивать Нестора. Он хотел посоветоваться с царем Пилоса, как отвратить гибель от греков. Встретил Агамемнон Менелая. И Менелай не спал. Он тоже волновался, думая о грозной судьбе тех, которые пришли под Трою ради его дела. Решили братья созвать на совет вождей. Менелай пошел созывать героев, а Агамемнон пошел к Нестору. Нестор услышал шаги приближающегося Агамемнона и, не узнав его во мраке ночи, окликнул, предостерегая его не подходить к нему молча. Назвал себя Агамемнон, подошел к Нестору, рассказал о том, что так его волнует, и просил пойти с ним на совет. Тотчас встал Нестор и вместе с Агамемноном пошел созывать героев. Призвали они Одиссея. Затем призвали и Диомеда, который спал, положив под голову щит. Копье его было воткнуто в землю рядом с ним. Собрав героев, пошли они к страже и застали ее бодрствующей. Стража сидела, вперив взоры в ночную тьму, прислушиваясь, не идут ли троянцы. Перешли вожди через ров и сели на поле перед стеной лагеря. Нестор предложил тогда послать лазутчиков в троянский стан, чтобы узнать, что решили троянцы, вновь ли напасть на греков или же вернуться в город. тотчас вызвался идти на это опасное дело Диомед и предложил кому-нибудь из героев идти с ним. Много героев вызвалось идти с Диомедом. Агамемнон велел Диомеду самому выбрать себе товарища. Диомед выбрал Одиссея, любимца Афины Паллады. Верил он, что даже из пылающего огня вернутся они вдвоем невредимыми. Так хитер и изворотлив был Одиссей. Вооружились Диомед и Одиссей. Оружие дали им собравшиеся вожди, так как сами они на совет пришли невооруженными. В то время как греки посылали лазутчиков в стан троянцев, троянцы также посылали лазутчиков узнать, хорошо ли охраняют стан свой греки. Идти вызвался Долон, сын Эвмеда, славившийся быстротой своего бега. Он решился пробраться к самым кораблям греков и послушать, что будут говорить на совете вожди греков. Вооружился Долон, накинул на себя шкуру волка и пошел к стану греков. Скоро заметили Долона Диомед и Одиссей. Они, припав к земле, дали ему пройти мимо, а потом погнались за ним, как два пса, преследующие зайца или серну. «Стой!» — крикнул Долону Диомед. «Не то настигну я тебя копьем, и не избегнешь ты смерти!» Бросил копье Диомед в Долона, но так, чтобы пролетело оно над его плечом. Испугался Долон и остановился, побледнев от ужаса. Схватили его Диомед с Одиссеем, стал молить о пощаде Долон. Расспросили героя Долона, зачем пошел он к стану греков, кто послал его и как разместились в стане троянцы и их союзники. В надежде, что пощадят его герои, все рассказал им Долон. Он указал им, где стоят и недавно прибывшие фракийцы с царем Ресом, обладателем дивных коней и золотых доспехов. Но не пощадили Диомед с Одиссеем Долона. Сняли с Долона героя его шлем и волчью шкуру, взяли его оружие. Одиссей положил оружие Долона так, чтоб могли они захватить его на обратном пути, и оба героя отправились к лагерю фракийцев. Герои тихо прокрались туда, где лежал среди своих воинов царь Рес у своих коней. Как лев, напавший на беззащитные стадо коз и овец, ринулся на спящих фракийцев Диомед. 12 фракийских воинов убил он. Убил Диомед и царя Реса. Одиссей отвязал коней Реса и вывел их из лагеря. Диомед хотел вывести и колесницу с золотыми доспехами. Но богиня Афина Паллада, явившись Диомеду, сказала: «Подумай о возвращении в стан греков, сын Тидея. Время возвращаться, иначе придется обратиться тебе в бегство, если кто-нибудь из небожителей, враждебных тебе, разбудит спящих троянцев». Послушался совета богини Диомед и вскочил на одного из коней Реса. Одиссей вскочил на другого, и быстро помчались герои к греческому стану. Бог Аполлон видел, как помогала Афина Паллада Диомеду и Одиссею. Устремился он в лагерь троянцев и разбудил героя Гиппокаонта, родственника Реса. Вскочил Гиппокаонт с ложа и увидал, что пусто то место, где стояли кони. Стал он звать по имени Реса, но никто не ответил. Поднялась тревога в лагере троянцев. С ужасом смотрели сбежавшиеся на то, что совершили Диомед и Одиссей. Они же, захватив по пути вооружение Долона, вернулись туда, где ждали их вожди греков. Рассказал Одиссей, как поймали они Долона, как убил Диомед царя Реса и 12 фракийских знаменитых героев, и как добыли они коней. Славили герои Диомеда и Одиссея! Ликовали все греки, узнав об их подвиге. Коней Реса привязали у шатра царя Диомеда, а оружие Долона отнес на свой корабль Одиссей.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ой, прости, проспал.
2: Свяжешься с зеленым змеем, всю жизнь проспишь.
3: Зеленый змей. Алкоголь. Спиртные напитки.
4: Зеленый змей. Кто он? Реально существующий монстр или плод воображения? Как выяснилось, правду об этом чудовище не знает никто. А вот предположений на его счет предостаточно. Итак, почему змей зеленый? Одни утверждают, что это связано с оттенком молодого виноградного вина. Другие считают, что цвет тут совсем ни при чем. Слово образовано от существительного зелья, то есть питье, сваренное на травах, обладающее одурманивающим свойством. Предположим, с первым словом разобрались. Но при чем тут рептилия? Версий опять несколько. Первое. Вино в чрезмерных количествах вредно. Вот и сравнивают его с ядом змеи. Вторая. Образ змея взят из библейских историй. Только здесь искуситель соблазняет не плодом познания добра и зла, а хмельным зельем. Отдельно стоит еще одна версия. Ученые выяснили, что зеленым змеем в древнерусской мифологии назывался бог виноделия и веселья. Изображался он в облике змеи. Но связано ли с ним появление фразеологизма, доподлинно неизвестно. В общем, без 100 граммов в этом вопросе точно не разобраться. Главное – не злоупотреблять. Тогда и зеленый змей не будет страшен.
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал три ключевые современные технологии, способные менять жизнь граждан. Это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. По словам президента, Россия будет укреплять свою IT-инфраструктуру. Об этом глава государства говорил в пятницу, выступая с речью на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.
1: Президент также поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. За прошедшую неделю подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, а бойцы Востока – Комсомольская Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, всего с 30 мая по 5 июня наши бойцы ликвидировали в зоне спецоперации 9300 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили почти полсотни управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и «Вампир», а также более 3000 беспилотников противника. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что минувшей ночью беспилотники нанесли удары по двум грузовым судам «Натра» и «Циркон» в Азовском море вблизи Таганрога. На борту находились 25 граждан Азербайджана. Пятеро погибли, трое ранены. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу Ейска. Дипломатическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших. При этом дипломат республики не называют, кто стоит за нападением. В российском МИДе указали, теплоходы в Азовском море были атакованы украинскими беспилотниками. Давление на борту Международной космической станции остается абсолютно стабильным. Утечка из служебного модуля «Звезда» не угрожает экипажу и бортовым системам, сообщает Роскосмос. Космонавты обнаружили два потенциальных места утечки в переходной камере. Специалисты уже успешно загерметизировали одно из повреждений. При этом, по информации НАСА, астронавтов переселили в корабль «Дрэгон» в целях предосторожности на время этого ремонта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Владимир Антоник.
4: Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под какой-то темной дверью, и в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы, и по спине прошел озноб. Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушкою. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу. Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазела, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся Азазела уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно. Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика в Ариете, И, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, отчего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате, сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком, громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня. Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивший с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это замирающее от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших прудах убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут к низу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар. Воланд широко раскинулся на постели. Был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирало какую-то дымящуюся мазью гела. Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом на постели на тяжелом постаменте стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем глобус. Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах. Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз как бы вспыхнул. «Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд». Голос Воланда был так низок, что на некоторых словах давал оттяжку в хрип. Воланд взял с постели длинную шпагу, наклонившись, пошевелил ею под кроватью и сказал: «Вылезай, партия отменяется, прибыла гостья». «Ни в коем случае», — тревожно свистнул по-суфлерски над ухом Маргариты Коровьев. «Ни в коем случае», — начала Маргарита. «Мессир», — дохнул Коровьев в ухо. «Ни в коем случае, мессир», — справившись с собой, тихо, но ясно ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: «Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать». Азазелла тихо и одобрительно крякнул, а Воланд, внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя: «Да, прав Коровьев, как причудливо тасуется колода. Кровь!» Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою. «Ну уж, если вы так очаровательно любезны», — проговорил он, «а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний». Он опять наклонился к краю кровати и крикнул: «Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!» «Коня не могу найти!» — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот. Ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадается. Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? Притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд. Никакой лягушки не было под кроватью. Оставь эти дешевые фокусы для варьете. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир. «Ни за что, мессир!» — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа в лапе коня. «Рекомендую вам...» — начал было Воланд и сам себя перебил. «Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя превратил под кроватью». Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы у кота были позолочены. «Ну что же это такое?» — воскликнул Воланд. «Зачем ты позолотил усы? И на кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов?» «Штаны коту не полагаются, мессир». «С большим достоинством», — отвечал кот. «Уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир». «Но усы...» «Не понимаю», — сухо возражал кот. «Почему, бреясь сегодня, Азазелла и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все. Другой разговор был бы, если бы я побрился. Бритый кот — это действительно уж безобразие. Тысячу раз согласен признать это, но вообще...» Тут голос кота обидчиво дрогнул. «Я вижу, что ко мне применяют кое-какие придирки, и вижу, что передо мною стоит серьезная проблема. Быть ли мне вообще на балу? Что вы скажете мне на это, мессир?» И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет.
5: «Ах, мошенник, мошенник!»
4: — качая головой, говорил Волк.

0: скажу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не почкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно увязанных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель.
1: «Шах королю», — сказал Воланд.
0: «Пожалуйста, пожалуйста», — отозвался кот и стал в бинокле смотреть на доску.
1: «Итак», — обратился к Маргарите Воланд, — «рекомендую вам, Донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот-бегемот. С Азазелой и Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Расторопно, понятливо, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать».
0: Красавица Гела улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено.
1: «Ну вот и все», —
0: закончил Воланд и поморщился, когда Гела особенно сильно сжала его колено.
1: «Общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное».
0: Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный так искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная. На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки, ланскнехта с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда, на двух горячих, роющих копытами клетки, конях. Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.
2: «Плоховато дельце, дорогой бегемот», — тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.
3: «Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное», — отозвался бегемот. «Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Стоит только хорошенько проанализировать положение».
0: Этот анализ он начал производить довольно странным образом. Именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.
2: «Ничего не помогает», — заметил Коровьев.
3: «Ай!» — вскричал бегемот. «Попугаи разлетелись, что я и предсказывал».
0: Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азазела бросились вон.
1: «Черт вас возьми с вашими бальными затеями!» — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.
0: Лишь только Коровьев и Азазела скрылись, мигание бегемота приняло усиленные размеры. Белый король, наконец, догадался, чего от него хотят. Вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля. Коровьев и Азазела вернулись.
1: «Враки, как и всегда», — ворчала Азазела, косясь на бегемота.
3: «Мне послышалось», — ответил кот.
1: «Ну что же, долго это будет продолжаться?» — спросил Воланд. «Шах королю!»
3: «Я, вероятно, ослышался, мой мэтр», — ответил кот. «Шаха королю нет и быть не может».
1: «Повторяю, шах королю!»
3: «Мессир», — тревожно фальшивым голосом отозвался кот, — «вы переутомились. Нет шаха королю».
1: «Король на клетке Г2»,
0: — не глядя на доску, сказал Воланд.
3: «Мессир, я в ужасе», — завыл кот, изображая ужас на своей морде. «На этой клетке нет короля».
1: «Что такое?»
0: — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.
1: «Эх ты, подлец!»
0: — задумчиво сказал Воланд.
3: «Мессир, я вновь обращаюсь к логике», — заговорил кот, прижимая лапы к груди. «Если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах

0: признается недействительным.
1: «Ты сдаешься или нет?» — прокричал страшным голосом Воланд.
0: «Разрешите подумать», — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал: «Сдаюсь».
1: «Убить упрямую тварь», — шепнул Азазелла.
0: «Да, сдаюсь», — сказал кот. «Но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников».
1: Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.
2: Мы читали фрагмент из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

0: Радио «Звезда». Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
1: Аркадий Арканов. Рассказ «Кросс». Читает Алексей Войтюк.
2: «Завтра пойдете на 10 километров», — сказал мне начальник отдела.
3: «Куда?» — поинтересовался я.
2: «Никуда, а как?» — сказал начальник отдела. 10 километров на лыжах. Кросс!»
3: «Да, но мне 53 года».
2: «А это не имеет значения. Мы должны обеспечить массовость. Приказ есть приказ».
3: «А когда я получу суточные?» — спросил я.
2: Начальник отдела покрутил около виска пальцем. «Вы что, серьезно?»
3: «Разумеется, все-таки 10 километров».
2: «Пойдете за свой счет», — сказал начальник отдела. «Потом оплатим». И он указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу. И к утру, наконец, чемодан был уложен. «Не занашивай рубашки», — говорила мне моя старуха. «Меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду. «Здесь курица», — сказала она, — «десяток яиц, котлеты, как ты любишь, термос с бульоном, пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». И старуха моя разрыдалась окончательно. «Прости, если что не так было», — сказал я дрогнувшим голосом. «Все-таки прожили мы с тобой хорошо».
3: «Береги себя», — сказала она, — «обо мне не беспокойся. И главное, возвращайся с победой».
2: В 10 часов утра на станции Реутова мне нацепили на грудь номер 184, и я стартовал. Придя в себя после первого потрясения, я увидел, что справа от меня, слева, спереди и сзади шли еще мои сослуживцы и много других сотрудников, с которыми я раньше не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди.
3: «Вы не устали?» — спросил я у номера 12, когда мы прошли 8 метров.
4: «Пока держусь».
3: «А я буквально валюсь с ног».
4: «А вы крепитесь, старина!» — подбодрил меня номер 12. «Говорят, что скоро наступит второе дыхание».
3: «Да», — ответил я, — «и, кажется, последнее».
2: Около 3 часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал, как подкошенный, и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение.
3: «Жене моей скажите прощальное слово», — хрипел он, — «и передайте кольцо».
2: Мы подняли его, сделали ему искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок совершил номер 70.
3: «Куда вы? Куда вы?» — закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», — бросил он. «У жены день рождения».
2: Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели 3 еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности.
3: «Когда вы получили последнее письмо из дома?» — спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками.
2: «Очень давно», — ответил я грустно, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо. Она уже на пенсии. Внук пошел в школу. В городе провели метро». «Да», — мечтательно произнес номер 121. «А у нас уже, наверное, лето. Жара, небось, стоит. Птички поют». И он смахнул слезу. Номер 92 до Кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим любителем женского пола.
4: «Здесь, кажется, неподалеку проходит женский кросс», — шепнул он. «Может, порезвимся, если ветра не будет? Потом нагоним, а?»
2: «Это не спортивно по отношению к другим», — сказал я.
4: «Ну, как знаете», — буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Правда, номер 13 уверяет, что слышал ночью чьи-то крики о помощи. Все может быть. Не исключено, что профессора задрали волки. Пронеслись годы. Когда я после кросса вернулся домой, старуху свою я не застал, а на столе меня ждала ее записка. «Милый, меня забрали на соревнования по бобслею. Никто не знает, что такое бобслей, но подозреваю, что это что-то женское. Прощай навсегда».
1: Мы читали рассказ Аркадия Арканова «Кросс».

0: Радио «Звезда».
1: Александр Казачинский. Фрагмент из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
2: Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город. Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было «агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента». Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы. Ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Бален-де-Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен. Володя решил проскользнуть меж двух гимназий, пройдя по Морозлиевской улице. Это была однобокая улица, дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Морозлиевская была улицей богачей. Перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Морозлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе. Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Морозлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска. Что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте красавчика? Он старался представить себе все, что способны родить порок и преступление, однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным. Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет 18. На нем были щегольские брюки «Колокол», которые отличались от родственных им брюк «Клёш» тем, что были еще шире внизу и еще уже вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат, и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят, и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий, и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему. «Ваша карточка мне знакома», — сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. «Не припомню только, из какого она альбома». «Мы знакомы по Черному морю», — ответил Володя. Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край Украинской степи, а по тому Черному морю, которое находилось в 100 шагах от Морозлиевской, за низеньким уступчатым заборчиком Александровского парка и представляла собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным сухим дном. Черным морем с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле, Черное море было необыкновенно комфортабельным. Окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки из Лонжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен, старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава черноморцев, добытое ими на заре футбола в боях с командами английских пароходов, устрашало футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в Одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом. Володя был из Азовского моря. Рядом с Черным морем была яма поменьше, которую одесские мальчики называли Азовским морем. Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего моря, и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они были обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным. Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень – голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой. Естественно, что чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках колокол был самым высоким голкипером в командах обоих морей. Но уже давно не летал футбольный мяч над Черным морем и примыкающим к нему Азовским. Обезлюдило славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Лонжерона из старой таможни и портовых улиц. Такие же загорелые веснущатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось поколением моряков, но за ними уже шло новое поколение футболистов, мечтавших стать моряками. Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело Черное море. Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика. Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец – сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец. Он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с 20. Мяч пошел меж двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва. Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы. «Как живешь? Где достал такие брюки? Что делает Коля и куда девался Петя?» Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол. Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Звенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым, и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами. Из контрразведки генерала Гришина Алмазова шлялся по городу в Черкесске и был убит темной ночью на лонжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения, пять молодых рыбаков, дождались красных и пошли на Врангеля. Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов. Казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие – красными, третьи – жовто-блакитными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле, что капитан Ваня Поддувало – сын богатого портового трактирщика, а форварды – бедные рыбацкие дети. И это определило места, которые они заняли на полях сражений. Так они брели, разговаривая через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево, и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника. Он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло. Всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека. Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события, им украшенные. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения. Разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому. На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта. На Преображенской – бег Вальки Прокофьева. На Софиевской – вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики, как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота, если мяч, поднятый свечой, не упадет на землю, а исчезнет в небе. На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что при всей снисходительности друг к другу они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора. И для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону. Бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. После этого голкипер стал задумчивым и грустным, и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей. «Покедова, мне на Бажакину», — сказал он и свернул налево. Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево, на Балковскую.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
2: Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь. Как по многоводной реке идут по Балковской в море степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань. Улица состояла из постоялых дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для балагул. Самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул с балагулами-шамисами. Не меньше, чем балагулы, любили балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались иконокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей. В одном из постоялых дворов жил портной Г. Кровец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински «Кровец Г. Кровец». Справа было написано по-русски «Портной Г. Кровец». Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра. «Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте красавчика?» Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской. «Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей». Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях. Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоялого двора. Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. 9 фургонов из 10 на Одещине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство. Левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашенными спицами. Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, неподкованные копыта. 2 аршина, 2 вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы на рытнике? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского полустепного твинчика был поднят. На мешке с половой сидел голкипер Черного моря. Это еще больше смутило Володю. Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что? Вместо само собой подразумевающегося «руки вверх», Володя произнес, наконец, запинаясь: «Скажите, как ваша фамилия?» Фамилии красавчика он не знал. Вопрос был бесполезен. «Фамилия?» – переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. «Ях!» – дико взвизгнул он и хлестнул лошадей. Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину еще миг, и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость, и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне. Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы, царственная поза, в которой Володя видел красавчика в тот день, когда тот удирал из Северинки, плохо удавалась Володе. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. «Один удар по черепу, и с преступником будет покончено». Револьвер описал большую дугу и довольно слабо уткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, легаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо, и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под узцы постовой милиционер. Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез. Его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер Черного моря и красавчик – одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через 5 минут въехали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск. Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинцибера. Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, называл задержанного товарищ красавчик зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец, товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать красавчика лично через час после того, как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу. Виктор Прокофьевич был дома, он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке красавчика, но не скрыл и своих ошибок. Рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности, красавчик оказался у него в руках.
3: «Эх, Володя, Володя»,
2: — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно,
3: «ваша главная ошибка заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место красавчика. А что вы знали о красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать. Что и красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне. А утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую».
2: Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась, и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера. По дороге на допрос красавчик бежал из-под стражи.
1: Мы читали фрагмент из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».

0: слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Василиск. В далекие времена на севере Африки произрастали пышные леса, богатые зверем и птицей, а полноводные озера и реки кишмя кишели рыбой. Но однажды в тех благодатных краях объявилось страшное чудовище — полуптица-полузмея по прозванию Василиск. Над его безобразной головой возвышался колючий гребень, который горбом шел по спине и переходил в длинный хвост. У него были перепончатые крылья, как у летучих мышей. Все животные, большие и малые, пришли в ужас от такого соседства, ибо даже взгляд чудовища источал яд. Стоило Василиску злобно взглянуть на слона или ястреба, как те падали замертво пораженные ядовитым взглядом, от которого не было спасения. Среди животных начался повальный мор. Оставшиеся в живых звери и птицы решили бежать без оглядки из этих гиблых мест. Воспользовавшись ночной темнотой, они разом покинули родные норы и насиженные гнезда. На следующее утро Василиск отправился по обыкновению на охоту. Насколько он не рыскал по лугам и лесам, никого там не обнаружил. Вне себя от злости чудовище устремило свой губительный взор на деревья, и те тотчас высохли и погибли. Тогда Василиск гневно посмотрел на землю. Вся трава сгорела, а камни раскрошились, превратясь в песок. Он бросил взгляд на озера и реки, и те тут же обмелели и высохли. Так когда-то цветущий край был превращен в бесплодную пустыню, в которой вскоре погиб сам злодей от тоски и голода.
2: Верность. На крестьянском дворе долгие годы жили душа в душу две горлицы — самец и самка. Заботливый крестьянин смастерил для них из теса нарядный домик, где птицам было покойно в непогоду. Это была счастливая пара. Самец неотступно следовал за своей подругой, делясь с ней последним зернышком и глотком воды. По весне, когда разноголосая птичья братья начинала обзаводиться семьями и в виде гнезда, горлицы не раз приставали с самыми лестными предложениями другие самцы. Но она отвергала ухажеров, сохраняя верность своему суженому. А тот нередко вступал в жестокие схватки с наглыми соперниками, выходя из битвы с гордо поднятой головой, хотя ему нередко прибольно доставалось. Но раны заживали, и верная пара продолжала нежно ворковать и радоваться каждому погожему дню. Однажды утром горлица заметила, что с ее другом творится что-то неладное. Перья на нем свалялись, взор потух. Самец еле держался на ногах и не притронулся ни к питью, ни к пище. Ему, бедняге, худо, горестно промолвила горлица и полетела в ближайший лес за нужным снадобьем. Когда она вернулась, держа в клюве пучок целебных травок, их домик оказался пуст. Увидев, что самец протянул лапки, крестьянин закопал его тут же во дворе под забором. Горлица долго оплакивала невосполнимую утрату, дав обет не выходить более из дому и не притрагиваться к пище в знак траура. Она сдержала клятву и вскоре тихо испустила дух, не выдержав разлуки и одиночества.
0: Мы читали притчи Леонардо да Винчи. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Дефицит бюджета в России по итогам года может подрасти, но все равно будет меньше, чем у других развитых стран, заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран.
1: Кроме того, глава государства подчеркнул, в нашей стране фиксируется рост заработных плат, а вот уровень безработицы, наоборот, снижается.
2: В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.
1: Россия должна сама производить критически важную продукцию, но не закрываться и наращивать связи с зарубежными партнерами, указал Владимир Путин. Решение президента снизить порог выручки бизнеса для уплаты НДС и зафиксировать на уровне 20 миллионов рублей коснется порядка 200 тысяч предпринимателей. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, решение главы государства дает предпринимателям предсказуемость и позволит выстраивать траекторию развития без необходимости коррекции бизнес-модели. В свою очередь, глава Министерства финансов Антон Силуанов уточнил, что порог выручки будет зафиксирован на 3 года. Крупный разработчик нейросетей компании Anthropic предупредила об угрозе потери человеком контроля над искусственным интеллектом. В новом исследовании отмечается, что алгоритмы уже пишут более 80% программного кода для продуктов компании, увеличив производительность инженеров в 8 раз. Эксперты опасаются, что технология сможет полностью автономно создавать новые поколения систем. Разработчики призывают временно приостанавливать процесс развития искусственного интеллекта в случае отставания мер безопасности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Чебоксары. Сквер имени Чапаева. Столица Чувашской Республики. Город современный, промышленный, но в то же время просторный и очень зеленый. Набережные Волги, зоны отдыха и городские парки всегда многолюдны. Но один сквер, расположенный в центре, рядом с вокзалом, особенный. Сквер имени Чапаева.
1: Имя на карте.
2: Легендарный комдив давно стал брендом Чебоксар. В его честь названы заводы и улицы. Его двойник встречает туристов в речном порту. В Чувашии Василий Иванович стал знаменит благодаря кино. Однажды, в 1934 году, в первом звуковом кинотеатре Чебоксар показывали фильм «Чапаев». Зал был переполнен. Сюжет держал зрителей в напряжении, эмоции зашкаливали. И вдруг кто-то, указывая на актера Бабочкина, который играл главного героя, крикнул:
3: «Гляди-ка, это ж Чапаев наш. Он из соседней деревни».
2: Оказалось, что в зале присутствовали родственники комдива.
1: Имя на карте.
2: Он родился в деревне Будайка, которая со временем вошла в город Чебоксары. На ее месте позже разбили сквер, который назвали именем героя. Там же поставили памятник. Чапай на вздыбленном коне, в бурке, в папахе, с шашкой наголо. Таким его все помнят по фильму. Воевал Василий Иванович и правда отчаянно. Вот только с лошадьми у него не сложилось. Еще на фронтах Первой мировой он получил ранение в бедро, после которого физически уже не мог ездить верхом. Больше того, Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на автомобиль.
1: Имя на карте.
2: Говорят, у скульпторов есть свой неписанный закон, как изображать верховых полководцев. Если конь стоит на четырех ногах, значит, его хозяин отправился в иной мир, уже отойдя от дел. Если лошадь на трех ногах, полководец умер на службе. На службе, но не в бою. А если же конь стоит на двух ногах, значит, командир погиб в битве. Именно поэтому на памятнике в Чебоксарах Чапаев изображен на коне, вставшем на дыбы, как и положено прославленному герою. Чебоксары. Сквер имени Чапаева.
1: Имя на карте.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо — арзамасский запеченный гусь с яблоками.
8: Путеводить по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Однажды летел над бескрайним океаном большой ворон со своим сыном и решил вдруг, что в этих местах надо создать землю. Обратил он сына в сушу, а сам надел лыжи и отправился по своим новым владениям. И там, где пролегла его лыжня, поднялись высокие горы. Некоторые из них ворон превратил в вулканы, чтобы земля не замерзла. А потом он создал реки и наполнил их рыбой. Из небольшого стручка сотворил человека. Из глины вылепил животных.

0: коренные народы России.
1: По одной из версий, предки коряков пришли в места своего нынешнего проживания из Восточной Сибири 15 тысяч лет назад. Часть племен осела в холодных северных регионах, а другие по льду перешли на американский континент и стали прародителями индейцев. Те коряки, что остались, разделились на тундровых и береговых. Тундровые кочевые коряки занялись разведением оленей, расселились в материковой части Камчатки, на полуострове Тайганос, Пенжинской губе и в низовьях реки Апуки. Оседлые береговые коряки заняли северо-западное и северо-восточное побережья Камчатки, били морского зверя, ловили рыбу.
0: Не теряя корней, коряки.
1: Когда-то приморские коряки были прекрасными воинами, отличными лучниками. А что делать? Приходилось постоянно воевать. Сначала со своими соседями-чукчами за обладание оленьими стадами, а потом с русскими казаками. Оборону держали вплоть до середины 18 века. Однако постепенно, с развитием торговли, войны сошли на нет. Сейчас старые луки и стрелы передаются от поколения к поколению как семейное достояние. Первые исследователи отмечали привлекательность корякских женщин. Однако впечатление портило отсутствие гигиены. Представители народности никогда не мылись. Для слабого пола это даже считалось позором, склонностью к распутству. Волосы расчесывали и заплетали в косы только старики и девушки. А в ряде прибрежных корякских поселений мужчины всегда брились наголо.
0: Малые коренные народы России.
1: Коряки издревле были целомудренным народом. У девушек до брака не должно было быть никаких отношений с мужчинами, а юношам запрещалось даже дотрагиваться до незамужней. Если же он просил у нее, к примеру, принести воды напиться, то родственники девушки могли принудить кавалера жениться на ней. Мало того, за любимую надо было отработать в семье ее родственников. Жених проходил серьезные испытания на выносливость, настойчивость, ловкость, преданность и усердие, выполняя самую сложную и грязную работу в течение длительного времени – от полугода до трех лет. Живя в доме будущего тестя, юноша мог видеть будущую жену только после того, как ее отец решит, что отработка окончена.
0: Не теряя корней, коряки.
1: Мужчины и женщины наносили татуировки, имеющие сакральное значение, обозначающие социальный статус. Размещали рисунки на видном месте – на ушах, на руках и на лице. А делали их так. Иглу с ниткой смазывали в жире и угле, затем пропускали под кожей, нанося узор. Например, продольные полоски вдоль носа женщины накалывали для излечения бесплодия. А что сегодня? Конечно, никаких татуировок уже давно нет. И никаких преград влюбленным родители не чинят. Современные коряки живут полноценными семьями, растят детей, дружат с интернетом, оптоволоконной связью и прочими радостями цивилизации. И очень любят свою столицу, затерянный среди сопок поселок Палана, что в 7 километрах от Охотского моря и почти в 1000 километров от Петропавловска-Камчатского.
0: Коряки. Малые коренные народы России.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана...

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстоянии более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
0: Факт второй.
2: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
0: Факт третий.
2: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
0: Факт четвертый.
2: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы. А в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
0: Факт пятый.
2: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
3: Человек в кадре.
0: История одной фотографии.
4: Осенью 1975 года фотограф Валерий Плотников должен был сделать портретную галерею Владимира Высоцкого и Марины Влади для журнала «Советский экран». Съемка проходила в квартире знаменитого русского тенора Леонида Собинова в Камергерском переулке.
5: Всю аппаратуру я разместил на кухне. В качестве интерьера использовал немного авангардные, но очень крепкие белоснежные коробки. Прямоугольные, квадратные. Марина и Володя уселись на них, веселились, дурачились. А я работал. Когда отправил в издательство снимки, то сделал подпись: «Высоцкий и Влади на Кубе». Последнее слово с маленькой буквы. Но в редакции решили, что я, видимо, ошибся, и напечатали с большой буквы. «Ребята, какая Куба, какая Гавана, люди на кухне сидят, в Москве!» Но менять что-то было уже поздно.
0: История одной фотографии.
4: В 75-м Высоцкий снимался еще и в кино. Играл арапа Петра Великого. Для этой роли актер отрастил длинные волосы. Фотографу такая прическа категорически не нравилась.
5: Я попросил Марину причесать ему эти жуткие локоны назад. Она подошла к Володе, стала его причесывать. И вдруг я увидел такое выражение лица. Так смотрит только мальчик, когда в детстве его причесывает мама. Нежно, с любовью. Я такого Высоцкого больше никогда не видел. И какое счастье, что камера уже стояла, и что Марина ничего не заслонила. Все сложилось просто потрясающе.
6: Я люблю, и значит, я живу.
4: Та самая кухня в Камергерском переулке была покрыта кафельным полом с характерными темными шашечками. Когда фотографии опубликовали в журнале, читатели буквально завалили редакцию гневными письмами.
5: «Как же не стыдно вашему фотографу! Он снимает наших любимых актеров в туалете!» Что поделать, такое было время. Кафельный пол тогда был для всех однозначным признаком отхожего места.
3: Человек в кадре.

0: Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Правительство России утвердило новое постановление, позволяющее собирать точные и безопасные данные о просмотрах медиа-контента в онлайн-кинотеатрах и соцсетях. Просмотры будут привязываться к номеру телефона, затем обезличиваться онлайн-кинотеатрами и соцсетями. Это позволит учитывать всю аудиторию видеопроектов, включая количество сезонов, просмотренных с разных устройств и площадок. Узнать данные конкретного пользователя будет невозможно. Для дополнительной анонимности будут использоваться хеширование идентификаторов двумя независимыми компаниями. Оценка популярности контента помогает создавать востребованные видео и точнее распределять ресурсы на их производство и продвижение, сообщили в Минцифры. Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации работают над созданием новой тяжелой грузовой беспилотной платформы для решения гражданских задач. Подробности в интервью ТАСС рассказал генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.
2: Внимательно следим за тенденциями, оцениваем, что серьезный интерес может представлять тяжелая грузовая платформа, оцениваем, что реально коммерческий спрос и коммерческая эффективность таких проектов может возникнуть на горизонте 5-7 лет, тогда, когда эти системы станут действительно коммерчески выгодными и не просто хайпом, а обоснованным решением.
1: Глава корпорации отметил, что современные системы вооружений тесно связаны с беспилотной авиацией. Работа специалистов ориентирована на создание сетицентрических систем. NVIDIA представила экосистему физического искусственного интеллекта на конференции GTC Taipei. Компания показала множество разработок в области физического искусственного интеллекта. Основным же анонсом стала Cosmos 3 — открытая мультимодальная модель, способная одновременно работать с текстом, изображениями, видео, звуком и действиями. Cosmos 3 может использоваться как визуальная языковая модель, как модель мира для симуляции физических сред, а также как основа для управления роботами и беспилотными автомобилями. Компания выпустила несколько версий модели, включая Cosmos 3 Super для робототехники и автономного транспорта. В Новосибирской области внедрен цифровой сервис «Розыск пропавших детей» на основе искусственного интеллекта, который за год помог найти 170 детей. Проект реализован Минцифры и МВД. Время передачи фото в полицию сократилось до 10 минут благодаря камерам с биометрической аналитикой в транспорте, ТЦ и общественных местах. Сервис ускоряет обнаружение детей, особенно в первые 48 часов после пропажи. Заявитель загружает фото через 112, получает уникальный номер и ссылку, после чего фото обрабатывается в системе «Безопасный город». Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в Лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Ракетное вооружение.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
3: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали Непобедный. Отсюда и фамилия.
1: Оружейка.
2: Ракетное вооружение.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
3: Внук Непобедного деда Сергей. В 1938-м он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
3: Его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет и 160 пусковых установок были утилизированы.
4: Не сумев превзойти мою АКУ, американцы расправились с ней другим способом.
3: Да. Его ракеты, «Искандеры», к примеру, до сих пор в строю. Но тогда Непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Медаль за переход на шведский берег. В начале марта 1809 года Ботнический залив, отделяющий побережье Швеции от России, был покрыт толстым льдом. Стоял мороз. По льду тремя колоннами медленно шли русские войска. Знамена свернуты, не слышны команды начальников, полковые оркестры молчали. Через каждые 20 километров устраивали привал. Солдаты ежились от холода и почем зря бронили приказ генерала Михаила Барклая де Толли огонь не разводить.
6: Костров никак нельзя. Противник начеку. Чтоб согреться, можете прыгать.
5: В 1809 году, во время русско-шведской войны, Барклай де Толли провел уникальный маневр русских войск. 250-километровый марш-бросок по льду Ботнического залива. Солдатам выдали под шинели овчинные безрукавки-душегреи, для лошадей изготовили подковы с шипами, а на колеса орудий, чтобы они не скользили по льду, нанесли специальные насечки. В Стокгольме были уверены, противник далеко. Основные боевые действия идут в Финляндии. Но всего за 6 дней русские войска достигли Аландских островов и захватили их. 7 тысяч шведских солдат сдались в плен. Король Густав IV отрекся от престола. Швеция запросила мира, война закончилась. В честь этой блистательной победы была отчеканена новая боевая медаль. На ее лицевой стороне был изображен вензель императора Александра I, на обратной стороне стояла надпись «За переход на шведский берег». В 1809 году этой медалью было награждено свыше 5000 русских солдат и офицеров генерала Барклая де Толли. Медаль «За переход на шведский берег».

0: русского флота. Федор Апраксин.
1: 1710 год. Великая Северная война. Осада шведской крепости Выборг. Основные укрепления цитадели – 5 бастионных фронтов. Все строения каменные. Апраксин приступил к штурму, но ничего у него не получалось. Скандинавы оборонялись стойко. Пришлось срочно докладывать обстановку самому Петру Первому.
2: Неприятель выстроил против нас 3 батареи. Стреляет зело жестко и цельно. Одну пушку у нас разбили, а другая раздулась от многой стрельбы. Осталось у нас 10 орудий. В то время еще и великие морозы. К тому же и ситуация кругом той крепости камениста.
1: По требованию Петра штурм отложили до его личного приезда. Уже был готов новый план наступления, как вдруг комендант Выборга прислал к Федору Апраксину 2 штаб-офицеров с предложением начать переговоры об условиях сдачи.
2: 13 июня Выборг капитулировал. И уже утром следующего дня в город вошел гвардейский Преображенский полк во главе с государем Всероссийским. Весь гарнизон, больше 3000 человек, в том числе 156 шведских офицеров, по решению монарха нашего, был временно задержан в качестве военнопленных.
1: За взятие вражеской крепости Федор Апраксин получил орден святого Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами. После смерти Петра Апраксин понимал, он лишился своего единственного покровителя. Как теперь защищаться от недоброжелателей? А их было много. Федор Матвеевич собирался было написать вдовствующей императрице Екатерине I, но пока раздумывал, как и что просить, на российский престол взошел новый царь. Пришлось переделывать бумагу на имя Петра II. Произошло это за 2 недели до смерти адмирала. По сути, он отправил в Петербург духовное завещание.
3: «Рабски прошу, ваше императорское величество, дабы всемилостивейший изволил напомнить ему молодые годы мои и службы, которые я исполнял по силе ума моего радостным сердцем и чистой совестью, повелеть по сему моему вольному завещанию ненарушимо исполнить и оставшихся моих сирот, брата и племянников в милости не оставить».
1: Последнее желание флотоводца было исполнено.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, когда было изобретено первое детское автокресло и как оно выглядело?
2: Отвечает автоэксперт Петр Баканов.
3: Нужно понимать, что изначально автомобилестроители, да и вообще изобретатели, не заботились о детской безопасности. То есть все эти исследования, они пошли только там в конце 50-х, в начале 60-х, когда появились, во-первых, двухточечные ремни безопасности в машинах, а потом уже и трехточечные. Вот тогда уже люди стали задумываться о том, что пора бы обеспечить безопасность и малышам. А изначально в 1935 году в апрельском номере популярного американского журнала «Современная механика» появилась заметка о появлении детского удерживающего устройства. И изначально шла речь о люльке, которая с помощью такой подпружиненной рессоры крепилась к полу автомобиля и тем самым ограничивала свободу перемещения малыша по салону, но при этом обеспечивала ему хороший обзор по сторонам. Нужно понимать, что раньше автомобили могли быть двухместными, не все были с четырьмя креслами, то есть это мог быть один ряд кресел, поэтому изобретатель придумал вот такое крепление. То есть малыш тем самым обездвиживался в сидячем положении, он фиксировался, вокруг него была такая вот люлечка, это был металлический каркас, и, соответственно, он при этом находился на уровне окон и мог спокойно лицезреть по сторонам. Ну и, соответственно, не мешал управлению автомобилем. И вот такая цель была у всех устройств там практически до 50-х годов. Они могли крепиться по-разному. В дальнейшем придумали различные люльки, которые крепились, например, к спинке сиденья, либо их потом во время стоянки можно было вообще подвесить на дверь. Но вот как бы безопасностью там не пахло от слова совсем. Хотя, на самом деле, уже в конце 30-х появились первые мысли о том, чтобы крепить ребенка в этой люльке ремнем. Вот это, наверное, можно сказать, первое упоминание ремней безопасности в детском автокресле. Это 1939 год, когда американец Лестер Брессон, он как раз в этой люльке добавил поясной ремень. Он как бы препятствовал выпадению при резкой остановке. Вот можно сказать, что вот первые зачатки безопасности, они возникли в конце 30-х.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Кочевые башкиры.
0: Что?
4: Бурама. Название этого жилища образовалось от башкирского бура – деревянный сруб. Историки считают, что эти маленькие бревенчатые избушки появились еще в бронзовом веке, больше 4000 лет назад.
0: Где?
4: В прошлом башкиры вели полукочевой образ жизни. То есть большую часть времени они пасли в степях скот – лошадей, овец или верблюдов. А в теплое время года люди оседали на так называемых кочевках – местах, где можно было охотиться, собирать мед и немного заниматься земледелием. И если зимой башкиры ютились в легких переносных хижинах, то на стоянках они строили так называемые временные жилища, которые использовали только летом и покидали с первыми холодами.
0: Из чего?
4: В основном срубы делали из сосны, ведь смола в бревнах защищала будущий дом от влаги и гниения. В стенах бурамы вырубали только дверь, а окна не делали. По башкирским поверьям, именно через окно можно получить тяжелый сглаз и навлечь беду и на себя, и на дом, и на весь аул. И потом, зачем тратить лишние силы? Ведь бураму строили не на всю жизнь, а только на одно лето.
0: Как?
4: Сначала строители выбирали сухое ровное место, на котором устанавливали сруб. Бревна складывались в квадратную или прямоугольную конструкцию. Сверху она укрывалась двухскатной крышей, сделанной из широких пластов коры. В итоге получалась неутепленная избушка без фундамента, но этого было достаточно, чтобы укрыться от дождя и диких зверей. Земляной пол внутри бурамы застилали травой, листьями и мелкими ветками. У стен ставили чувал – глинобитный очаг с трубой, выходивший через крышу. Благодаря особенностям конструкции чувал отлично отапливал помещение. Чтобы полностью нагреть выставший дом, хватало небольшой охапки дров.
0: А что теперь?
4: Башкиры уже давно перешли к оседлому образу жизни. Последний раз они выезжали на летние кочевья лишь в 20-х годах прошлого века. Поэтому большинство временных жилищ утратили свой смысл. Однако бураму можно до сих пор встретить в какой-нибудь отдаленной деревушке. Но ее используют как кухню или сарай только летом, совсем как в древности. А зимой бурама стоит холодная и мечтает о лете. Бурама!
0: Кто так строит?
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 3 недели назад неназванный представитель российского бизнеса побывал в Киеве и лично общался с Зеленским, который просил о встрече. Об этом рассказал Владимир Путин. Президент озвучил подробности, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности, а на длительную историческую перспективу.
1: Владимир Путин добавил также, что буквально сразу после просьбы Зеленского украинские боевики нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске.
2: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей.
1: Кроме того, Владимир Путин ответил на так называемое «открытое письмо» Зеленского. Президент подчеркнул, что сейчас не видит смысла во встрече и обратился к российским военнослужащим.
2: Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Обращаться нужно не к авторам этого письма, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: И о погоде. В субботу в Москве солнечно и до 26 тепла. В воскресенье ясная погода до 27 градусов. В понедельник температура воздуха в российской столице прогреется до 28 градусов. Во вторник ожидаются кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
1: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
0: Борода чья-то. Почему синяя?
1: Я же говорил.
0: Череп.
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек в мире говорят на русском, как западные спецслужбы шпионят за нашими чиновниками, что делать при укусе ядовитой змеи. Сегодня день русского языка, одного из самых распространенных языков планеты. На нем говорят более 260 миллионов человек. По числу переводов он занимает четвертое место среди всех языков в мире. Анна Елисеева узнала, что влияет на изменение нашей речи, есть ли норма словарного запаса и надо ли опасаться вкрапления жаргонных слов в язык молодежи.
2: В современном русском языке около 200 тысяч слов. А с учетом всех диалектов и жаргонов – больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус. А вот речь и правда обеднела, и проблема не только в количестве слов, которые мы знаем, но и в правильности их употребления.
3: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия. Вот молодые люди часто путают похожие звучащие слова, но различающиеся по смыслу, ну, какой-нибудь чувственный, чувствительный, да?
2: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации. А вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте. Много заимствований из английского языка.
4: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. Одно из самых ярких жаргонных слов последнего времени – это «скуф», которое образовано как сокращение от фамилии конкретного человека, чей образ вот стал таким ярким.
2: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». По-новому зазвучали известные слова «проект», «продукт», «кейс». Русский язык подстроился под коммерческую идеологию. Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
4: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Амбассадоры не вытеснили послов, волонтеры не вытеснили добровольцев.
2: Молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
5: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
2: В переводе на язык какого-нибудь скуфа это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Кстати, скуф в понимании нашей юной собеседницы – это цитата «тот, кто не топит за новые тренды». Проще говоря, ретроград, но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
6: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть, то есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
7: А как распознать шпионскую программу?
6: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
7: А как обезопасить себя в таком случае?
6: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал. То есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России активизировались гадюки. За последние недели случаи укусов этих змей зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. В Саратовской области, на Кузбассе, в Пермском крае и на Сахалине. Что мы знаем про этих животных и как вести себя при встрече с ними, Ким Андреев изучил все детали.
8: У них полностью отсутствуют веки, зрачки, как у кошки, а язык выполняет функцию носа. Все это про гадюк, один из самых распространенных видов змей на планете. Как и многие их сородичи, они ничего не слышат и понимают о приближении добычи или врага с помощью вибрации собственного тела. Всего в природе существует около 350 видов гадюк, но в России обитают лишь несколько из них, рассказывает зоолог Илья Гомыранов.
9: Гадюка обыкновенная, гадюка орлова, диника, кавказская. Там есть еще щитомордники. Это змеи тоже из семейства гадюковых, но они распространены у нас на Дальнем Востоке прежде всего. Ну и, наконец, есть очень крупная гадюка. Это гюрза, которая распространена в России на территории Дагестана. Исключительно это самая крупная и одновременно самая ядовитая из гадюк.
8: Гадюки живут на земле или в норах, в узких расщелинах и в дряхлых пнях. Питаются мышами, лягушками, мелкими птицами или ящерицами. Свою жертву обычно атакуют из засады и молниеносно. Некоторые виды способны бросаться со скоростью 100 км в час. Как у многих ядовитых змей, у гадюки активная челюсть, а клыки способны выдвигаться до 5 см в длину. Вероятность встретить ее в лесу или возле болот невелика, но если это и произойдет, важно правильно оказать себе помощь, продолжает Илья Гомыранов.
9: Яд не сильно опасный. Мы должны понимать, что яд гемолитического действия, то есть он разрушает кровеносные тельца и, соответственно, вызывает такие внутренние кровоизлияния, гематомы. В любом случае, если вас укусила змея, нужно сохранять спокойствие, потому что яд так медленнее распространяется по организму за счет кровотока. Лучше всего выпить антиаллергенные препараты и пить большое количество воды в ожидании, собственно, скорой помощи.
8: А вот накладывать жгут при укусе гадюки запрещено. Чтобы яд как можно быстрее покинул организм человека, врачи советуют использовать капельницу. Укус обыкновенной гадюки способен даже убить, но вероятность такого исхода крайне низкая, меньше 1% случаев. Впрочем, сомнительной репутации этих змей вполне хватило, чтобы гадюками называли особо коварных, острых на язык и подлых людей, как правило, женщин. Об этимологии этого слова рассказывает Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
4: Гадюка исторически, конечно, восходит к слову «гад», и здесь такой экспрессивный суффикс, тот же самый, что в словах «змеюка» и в словах «варюга», «зверюга» и так далее.

0: способны обходиться без еды по несколько месяцев. А чтобы пережить холодные зимы, они собираются большими группами по несколько сотен особей. Такая коллективная зимовка помогает гадюкам сохранять тепло. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, что коллекционировал Александр Сергеевич Пушкин, какие традиции кулинарной дипломатии существовали на Руси, опасно ли таяние ледника судного дня.
1: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную и

0: ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
3: Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывший в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
2: Человек и время.
3: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
2: Человек и время.
4: Радиозвезда.
5: Сегодня день русского языка.
6: Год 1831. В американском Бостоне впервые поступают в продажу резиновые галоши. Абсолютным хитом станет женская версия с изящным мыском. А в Европе в том же году явно не до модных тенденций. Там одно за другим вспыхивают восстания. Самое крупное, польское, подавит русская армия и введет в Варшаве прямое управление. А в Петербурге осенью 1831-го Александр Сергеевич Пушкин гостит на даче у своего приятеля, поэта Петра Плетнева. Среди прочих гостей дома и молодой писатель, давно мечтавший познакомиться с Пушкиным. В результате этой встречи русская литература получит сразу два великих произведения. Правда, случится это не сразу.
7: Соратники. Пушкин и Гоголь.
6: На самом деле, их очная встреча могла бы произойти намного раньше, еще в 1828-м. Набравшись смелости, молодой Николай Гоголь решил нанести Пушкину визит без приглашения. Но дальше порога его так и не пустили. Слуга объяснил, что хозяин отдыхает, потому что всю ночь в карты игрались. Но Гоголь времени зря не терял. Он продолжал усердно работать над своими произведениями и к моменту полноценного знакомства с Пушкиным был уже не литературным юнцом, а талантливым автором, которого активно печатали в журналах. Про гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкин напишет: «Вот же настоящая веселость, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия!»
7: Соратники.
6: Встреча двух писателей быстро перерастет в настоящую дружбу. Пушкин будет помогать Гоголю с постановкой пьес и станет подкидывать идеи для новых произведений. Именно от Александра Сергеевича Николай Васильевич узнает про случай в Новгородской губернии, где проходимца по ошибке приняли за чиновника. Так родится пьеса «Ревизор». А за «Мертвые души» Гоголь сядет после рассказа Пушкина о городе Бендеры, где под именами умерших прятались беглые крестьяне. Дописывать великую поэму Гоголю придется уже в одиночку. Пушкина не станет еще до выхода первого тома. Впрочем, Гоголь будет часто повторять: ни одна строка не писалась без того, чтобы не являлся он очам моим.
7: Пушкин и Гоголь. Соратники.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Россия и КНДР хотят расширить транспортное сообщение между странами. Спрос на авиабилеты из Москвы в Пхеньян растет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, с момента запуска прямых рейсов из Москвы в Пхеньян прошел один летний сезон. В прошлом году КНДР посетили более 7 тысяч российских туристов, что делает направление популярным. Спрос на авиаперелеты растет. В апреле Россия и Китай также завершили соединение автомобильного моста через реку Туманную. Отели Сочи в мае снизили цены на 15% для привлечения туристов, но пока продано только 25-30% летних номеров, сообщили в Ассоциации туроператоров. Главные причины – транспортная неопределенность, прохладная погода и рост конкуренции. По данным отеля Advisors, средние цены на номера падают несколько месяцев подряд. В марте – на 6,8%, в апреле – на 12,9%, в мае – на 15% с небольшим. Вице-президент Ассоциации туристов России Сергей Ромашкин считает, что снижение цен пока не помогает и требуется больше времени или большее снижение. Май и начало июня в Сочи были прохладными и дождливыми, а море оставалось холодным. Российские железные дороги рассматривают запуск пассажирских поездов в Китай. Как уточнил министр транспорта Андрей Никитин, фиксируется обоюдный интерес туристов обеих стран. Причем отношения между двумя странами активно развиваются, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».
2: РЖД, насколько я знаю, планирует запускать пассажирские поезда. Может быть, не из Москвы и запуска, но коллеги сейчас смотрят. Динамика очень хорошая, поэтому здесь мы с китайскими властями находимся в тесном контакте. Китайские туристы едут в Россию с огромным интересом, и российские туристы. Причем, что интересно, если раньше в основном был Хайнань, то есть такой чисто пляжный отдых, то сейчас российские туристы с учетом безвизового режима стали смотреть и Пекин, и Шанхай, и какие-то исторические достопримечательности.
1: Ранее Андрей Никитин также сообщал о том, что в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. Государства Шенгенской зоны в прошлом году выдали россиянам около 175 тысяч многократных въездных виз, что на 21% меньше, чем годом ранее. При этом общий процент отказов российским заявителям снизился до 6,3%, следует из данных Еврокомиссии. Россия вместе с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран-лидеров по числу поданных на шенгенские визы заявлений. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в Лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, каким был Александр Сергеевич Пушкин в повседневной жизни, чем угощают гостей экономического форума в Петербурге, какие страны могут пострадать при таянии ледников. В России Пушкинский день. По всей стране проходят тематические мероприятия, концерты, выставки, конкурсы чтецов и даже балы в пушкинском стиле. В Государственном музее Пушкина в столице в течение дня будут проводить экскурсии для всех желающих. Посетителям в том числе покажут подлинные предметы, принадлежавшие поэту. Чем увлекался Александр Сергеевич, как он отдыхал и что со страстью коллекционировал? Ким Андреев составил портрет русского гения.
5: Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный. В отличие от своего литературного альтер-эго Евгения Онегина, Пушкин был не столь избирательным в пище. Говорят, любил каши и растягаи. На обед у Пушкиных с детства подавали щи с зеленью, щи с крутыми яйцами, шпинаты, рубленые котлеты. Уже во взрослом возрасте поэт пристрастился к домашним наливкам. оливкам и печеному картофелю. В рабочем кабинете Пушкина непременно было что-то сладкое, вроде варенья из белого крыжовника или апельсины, которых он за раз мог съесть целую дюжину. О вкусовых предпочтениях гения рассказывает главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина Наталья Михайлова.
6: Он любил красные блины. Об этом есть сведения в воспоминаниях о Пушкине. Это блины, в которые добавляли свеклу. Но, конечно же, Пушкин и знал, и любил простую русскую кухню, безусловно.
5: Пушкин с детства занимался спортом. Сначала были танцы, фехтование и гимнастика в Царско-сельском лицее. Потом появились верховая езда и бокс. Бои в перчатках поэту пришлись по душе. И вскоре он уже сам научил своего друга Петра Вяземского боксировать по-английски. Пушкин был неплохим пловцом и, по одной из версий, посещал первую в России школу плавания на Невской набережной. А еще любил красиво одеваться, как Дэнди лондонский одет. Это уже точно про него, рассуждает Наталья Михайлова.
6: Мы знаем, что у него были очень красиво отделанные ногти. Не случайно он в романе «Евгений Онегин» писал «Быть можно удельным человеком и думать о красе ногтей».
5: Отдыхать Пушкин любил под цыганские песни. А вот картежник из него был неважный. Чаще всего проигрывал. А больше всего поэт дорожил своей коллекцией тростей, говорит заведующая музеем квартиры Пушкина в Петербурге Галина Седова.
7: Аристократы пушкинского времени имели трости. Не то чтобы у него была их коллекция. Хотя однажды он сказал графу Сологубу: «Поиграйте мне трость, у меня бабья страсть к этим игрушкам».
5: Набалдашники были самые разные. Аметист, слоновая кость и даже пуговица с аббревиатурой на латинском «ПП». Петро Прима, которая якобы досталась Пушкину от предка Абрама Ганнибала. Но самая необычная трость в коллекции была из чугуна, отмечает режиссер Игорь Калядин.
8: Он тренировал всегда свою руку, чтобы хорошо стрелять, и он даже уходил гулять в Царское Село и мог там через день, через два прийти.
5: А еще поэт был до жути суеверным. Не дай бог, кто-то прольет масло или заяц перебежит дорогу. Из-за таких пустяков он мог легко поменять все свои планы. В 1818 юному Пушкину гадалка предсказала смерть на 37-м году жизни от некой белой головы. В своих письмах Александр Сергеевич часто вспоминал эту историю, и некоторые всерьез полагают, что пророчество то сбылось. Пушкин скончался в 37 после дуэли с блондином Дантесом. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В Петербурге завершается Международный экономический форум, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В нем приняли участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Но, по словам организаторов, Петербургский форум – это не только деловые контракты, но и масштабное гастрономическое событие. В этом году гостей угощали блюдами времен дореволюционной России. Наша страна всегда отличалась традициями гостеприимства и застолья. Анна Елисеева изучила историю кулинарной дипломатии на Руси.
9: Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
10: Едва ли в эпоху Ивана Грозного подавали диковинную овощную закуску, но видов икры действительно было множество, до нескольких десятков от самой разной рыбы. В XVI веке церемониал московского двора достигает расцвета, тогда и складывается представление о богатом русском застолье. В отличие от европейских, русская трапеза не венчала, а предшествовала переговорам. По ней иностранные дипломаты могли прогнозировать успех или неудачу дела, говорит кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
11: Детали очень важны. Какая посуда ставится? Если это какие-то дешевые поставцы, ну, значит, понятно, встречают каких-нибудь литовцев или поляков, на положительный исход не надеются. А если это английское посольство, как при Борисе Годунове, то там очень внимательно, какой рукой Борис Годунов послам раздает конфеты от сердца.
10: Сладости раздают к концу застолья, а начинается пир с подачи хлеба. Само приглашение государя звучит буквально «хлеба есте». Вручение иностранным гостям небольших калачей – символ царского гостеприимства. Кормили, что называется, досыта, независимо от статуса посольства. Несколько видов горячего из мяса, птицы и рыбы. Те самые лебеди с картинок – не фантазия, а реальность. разве что жарили их не целиком, а кусками, отмечает старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Андрей Топочканов. Но при подаче блюда зачастую имитировали вид настоящей птицы.
12: И здесь разные были способы. Из теста иногда делали форму в виде птицы, либо в виде поросенка. Если птица, то добавляли перья. В основном, конечно, ориентировались на то меню, которое было общее такое в России и в Европе. Из напитков это меды разные. А так в основном старались, чтобы европейские дипломаты получали те напитки, которые они употребляли в Европе.
10: Само застолье начиналось за здравной чашей за русского государя. Историк Василий Ключевский писал: «Многие иностранцы, зная обычаи русского гостеприимства, садились за стол с тревожной мыслью, что их заставят пить много. И опасения были не напрасны. Чарки объемом 120 граммов за все время трапезы поднимались десятки раз. Из-за непрерывного потока здравиц или тостов посольские обеды в Москве растягивались на 4-5 часов. И раньше царя уйти из-за стола никто не мог», продолжает Андрей Топочканов.
12: Для царя этот церемониал очень важный, то есть там демонстрируется весь двор, поэтому он очень долго идет. Но таких пиров было очень немного, то есть в течение года царь устраивал не более 30 пиров. А что касается дипломатов, то если они участвовали не в царском перу, а в перу таком на своем дворе, то там было важно выполнить главные требования протокола, то есть показать, что царь очень щедро угощает посольство, проверить, чтобы они все это оценили.
10: Начиная с днем, обеды могли продолжаться до ночи, и послов провожали на подворье уже с фонарями. «Неспешно предки наши ели», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Царственная неспешность выражала великое в малом, и проявилась она именно в столовом церемониале Московского двора. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: 6 стран могут пострадать из-за ледника Судного дня, известного также как ледник Туэйца. Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична и что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира, комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
13: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйца расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. В последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. Важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
4: Ледники считаются прародителями айсбергов. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйца имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут мы расскажем, от чего зависит словарный запас? Что защитит смартфон от прослушки? Где живут гадюки?
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Сбрасывались.
16: Шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: Отравился.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1.5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
8: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
6: А вот и нет.
9: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых, чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
8: А как же о традиции узнали американцы?
9: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу века.

0: Игры человечества.
1: 17 век. Англия. Город Престон. Несколько подвыпивших британских лучников выходят из паба. Они разбивают окно соседнего одноэтажного дома, переворачивают пустую пивную бочку и засовывают ее в свободное от стекла отверстие днищем наружу. После чего начинается соревнование на меткость. У каждого солдата по одному арбалетному дротику в руке. Небольшая укороченная стрела. Кто попал в бочку, выиграл. Кто промахнулся, бежит за очередной порцией хмельного напитка. На всех. Говорят, именно так был изобретен дартс. Это, конечно, правда, но не вся. 1896 год. Тот же город Престон, тот же паб. Бочка, правда, другая. Участники сменились, но игра все та же. Плотник Брайан Гемлин пиво не любил, однако всегда с интересом наблюдал за каждым неофициальным турниром боевых стрелков.
2: Эй, парни, в цель попали все. А кто из вас победитель? Как определить? Давайте-ка сделаем вот что.
1: И предложил разделить мишень на сектора. Чем ближе к центру попадала стрела, тем больше очков начислялось игроку. И наоборот. Идея понравилась. Осмышленный Брайан даже попытался ее запатентовать, но... Его обогнал более предприимчивый бизнесмен Томас Уильям Бакли, и вся слава досталась именно ему. Вор, одним словом. В дартс играет весь мир. Боевые стрелы уже давно никто не метает, их заменили дротики. Между дартсменом и мишенью лучше не стоять, опасно. Тем более, что в мишень попадают далеко не все. Потому что не все знают главные правила этой игры. Меткий глаз, твердая рука и железное спокойствие.
0: Игры человечества.
3: 7 июня 1992 года в российский город Ирбит приехали представители Книги рекордов Гиннесса. И на местном стадионе зафиксировали необычный рекорд. Мотокроссмены Александр Буланов и Анатолий Бекишев проехали на мотоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской, то есть на двух колесах, 1014 километров за 24 часа, без остановки мотоцикла.
4: Экипаж.
3: В 1941 году в Ирбит эвакуировали московский мотозавод, на основе которого на Урале построили практически новое предприятие. В годы войны ирбитский завод работал на армию. Здесь наладили выпуск мотоциклов М-72 с коляской. По сути, они были отечественной версией немецкого BMW R-71.
4: Техническая справка.
5: М-72. Советский тяжелый мотоцикл. Производство с 1941 по 1960 год. До середины 50-х годов в свободную продажу не поступал. Масса с коляской 350 килограммов. Объем двигателя 746 кубических сантиметров. Мощность 22 лошадиные силы. Запас топлива 22 литра. Максимальная скорость 95 километров в час.
3: С появлением завода Ирбиту было суждено стать столицей мотоспорта. Еще шла война, когда в городе провели первый мотокросс. А с 1945 года ирбитчане на первенствах СССР и России завоевали больше 600 наград. И, конечно, главными героями горожан надолго стали мотогонщики. Мотокросс с коляской – необычный и зрелищный вид спорта, который требует от спортсменов особого мастерства и серьезной физической подготовки. В соревнованиях участвуют пилот и колясочник. Трасса, как правило, с прыжками и крутыми виражами. Поэтому от слаженной работы экипажа зависит успех гонки. Колясочник, он же пассажир, должен улавливать все амплитуды движений, чтобы мотоцикл сохранял равновесие и не переворачивался при прыжках. В левых поворотах он должен отклоняться в левую сторону, буквально наваливаться на водителя. правых свешиваться с коляски, зависая над землей.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
3: Все эти навыки и умения пригодились рекордному экипажу Александра Буланова и Анатолия Бекешева. 24 часа. Сутки они провели в движении, не останавливая мотоцикл ни на мгновение. На двух колесах при оторванной от земли коляске, которую надо постоянно держать на весу. На ходу они менялись местами, являя миру чудеса акробатики, и даже умудрялись на ходу же заправлять мотоцикл. Сутки в движении. Это было в начале 90-х. Своим рекордом экипаж Буланова привлек внимание к заводу. И он хоть как-то, но выжил. Сегодня 99% произведенных в «Ирбите» Уралов отправляются на экспорт. На радость фанатам мототехники.
5: Экипаж.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Радиоактивные осадки могут направиться в сторону Европы после атаки киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию, заметил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, удары по реактору могут привести к очень серьезным последствиям.
2: Совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, и в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
1: Напомним, 30 мая украинские боевики ударили беспилотником по станции. Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер 6. А накануне произошла новая атака беспилотниками, несмотря на начало действия режима тишины на станции с 5 июня. Один человек погиб в результате удара украинского дрона по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Беспилотник накануне вечером атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Машина уничтожена огнем. Кроме того, в селе Отрадное от детонации в пиве дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. В Черном море произошло нападение на турецкое рыболовное судно. В результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе турецкой береговой охраны. Уточняется, что инцидент случился накануне у западного побережья Крыма, недалеко от Севастополя. С борта удалось эвакуировать 5 раненых рыбаков. Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер провели дружеский разговор. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, беседу Путин и Шрёдер вели тет-а-тет. Напомним, о прибытии бывшего канцлера Германии в Россию сообщалось 2 июня. Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча прошла накануне в Волгограде и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Нашей команде осталось провести одну игру в рамках летнего сбора. 9 июня россияне сыграют с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. В Москве сейчас около 16 градусов тепла. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков, а температура воздуха составит плюс 25 градусов.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо. Арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек в мире говорят на русском, как западные спецслужбы шпионят за нашими чиновниками, что делать при укусе ядовитой змеи. Сегодня день русского языка, одного из самых распространенных языков планеты. На нем говорят более 260 миллионов человек. По числу переводов он занимает четвертое место среди всех языков в мире. Анна Елисеева узнала, что влияет на изменение нашей речи, есть ли норма словарного запаса и надо ли опасаться вкрапления жаргонных слов в язык молодежи.
2: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус. А вот речь и правда обеднела, и проблема не только в количестве слов, которые мы знаем, но и в правильности их употребления.
3: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия. Вот молодые люди часто путают похоже звучащие слова, но различия. Отличающийся по смыслу, ну, какой-нибудь чувственный и чувствительный, да?
2: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации. А вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте. Много заимствований из английского языка.
4: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. Одно из самых ярких жаргонных слов последнего времени – это «скуф», которое образовано как сокращение от фамилии конкретного человека, чей образ вот стал таким ярким.
2: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». По-новому зазвучали известные слова «проект», «продукт», «кейс». Русский язык подстроился под коммерческую идеологию. Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
4: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Амбассадоры не вытеснили послов, волонтеры не вытеснили добровольцев.
2: Молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
5: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
2: В переводе на язык какого-нибудь скуфа это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Кстати, скуф в понимании нашей юной собеседницы – это цитата «тот, кто не топит за новые тренды». Проще говоря, ретроград, но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
6: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть. То есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
7: А как распознать шпионскую программу?
6: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
7: А как обезопасить себя в таком случае?
6: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал, то есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России активизировались гадюки. За последние недели случаи укусов этих змей зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. В Саратовской области, на Кузбассе, в Пермском крае и на Сахалине. Что мы знаем про этих животных и как вести себя при встрече с ними, Ким Андреев изучил все детали.
8: У них полностью отсутствуют веки, зрачки, как у кошки, а язык выполняет функцию носа. Все это прогадюк, один из самых распространенных видов змей на планете. Как и многие их сородичи, они ничего не слышат и понимают о приближении добычи или врага с помощью вибрации собственного тела. Всего в природе существует около 350 видов гадюк. Но в России обитают лишь несколько из них, рассказывает зоолог Илья Гомыранов.
9: Гадюка обыкновенная, гадюка орлова, диника, кавказская. Там есть еще щитомордники. Это змеи тоже из семейства гадюковых, но они распространены у нас на Дальнем Востоке прежде всего. Ну и, наконец, есть очень крупная гадюка. Это гюрза, которая распространена в России на территории Дагестана. Исключительно это самая крупная и одновременно самая ядовитая из гадюк.
8: Гадюки живут на земле или в норах, в узких расщелинах и в дряхлых пнях. Питаются мышами, лягушками, мелкими птицами или ящерицами. Свою жертву обычно атакуют из засады и молниеносно. Некоторые виды способны бросаться со скоростью 100 км в час. Как у многих ядовитых змей, у гадюки активная челюсть, а клыки способны выдвигаться до 5 см в длину. Вероятность встретить ее в лесу или возле болот невелика, но если это и произойдет, важно правильно оказать себе помощь, продолжает Илья Гомыранов.
9: Яд не сильно опасный. Мы должны понимать, что яд гемолитического действия, то есть он разрушает кровеносные тельца и, соответственно, вызывает такие внутренние кровоизлияния, гематомы. В любом случае, если вас укусила змея, нужно сохранять спокойствие, потому что яд так медленнее распространяется по организму за счет кровотока. Лучше всего выпить антиаллергенные препараты и пить большое количество воды в ожидании, собственно, скорой помощи.
8: А вот накладывать жгут при укусе гадюки запрещено. Чтобы яд как можно быстрее покинул организм человека, врачи советуют использовать капельницу. Укус обыкновенной гадюки способен даже убить, но вероятность такого исхода крайне низкая, меньше 1% случаев. Впрочем, сомнительной репутации этих змей вполне хватило, чтобы гадюками называли особо коварных, острых на язык и подлых людей, как правило, женщин. Об этимологии этого слова рассказывает Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
4: Гадюка исторически, конечно, восходит к слову «гад», и здесь такой экспрессивный суффикс, тот же самый, что в словах «змеюка» и в словах «варюга», «зверюга» и так далее. Так что гадюка образована от «гад», а словом «гад» еще с древности называли и что-то, кого-то очень нехорошего, и присмыкающихся земноводных.
8: А еще гадюками вполне можно было бы назвать очень терпеливых и предприимчивых людей. После сытного обеда крупные особи этого вида способны обходиться без еды по несколько месяцев, а чтобы пережить холодные зимы, они собираются большими группами по несколько сотен особей. Такая коллективная зимовка помогает гадюкам сохранять тепло. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что коллекционировал Александр Сергеевич Пушкин, какие традиции кулинарной дипломатии существовали на Руси, опасно ли таяние ледника судного дня.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о телефонах.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Из 8 миллиардов человек, живущих на Земле, мобильные телефоны есть у 5,5 миллиардов.
5: Факт второй.
7: В одной тонне старых телефонов содержится

0: Золото в 300 раз больше, чем в тонне золотой руды. В среднем в мобильном телефоне около 30 миллиграммов золота.
1: Факт третий.
0: В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович запатентовал устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. Его радиотелефон весил около 3 килограммов. Заряда хватало на сутки в режиме ожидания. Радиус действия составлял 30 километров.
1: Факт четвертый.
0: Средний пользователь проверяет смартфон 200 раз в сутки.
1: Факт пятый.
0: В Финляндии проводятся соревнования по метанию мобильных телефонов. Официальный мировой рекорд установлен в 2014 году. 110 метров 42 сантиметра.

0: радио «Звезда».
1: Международному дню русского языка посвящается.
2: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
3: Имя на карте.
4: Элиста, памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них.
3: Имя на карте.
4: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволожского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
5: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
4: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
5: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Поцелуй меня, — попросил я».
4: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал свое легендарное послание «Прощай, прекрасная калмычка». Биографы подсчитали. В десятитомном собрании сочинений Пушкина слово «калмык» и его производные встречаются 99 раз. Калмыки отвечают ему взаимностью. Доказательство тому – народная любовь и прекрасный памятник в Элисте.
3: Элиста – памятник Пушкину. Имя на карте.
6: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Антона Павловича Чехова известной детской писательнице Марии Владимировне Киселевой. 28 января 1890 года, Петербург. «Милостивая государыня, посылаю вам из глубины души следующие подарки. Первое. Два пера для писания стихов. Одно перо для плохих стихов, другое для хороших. Второе. Высылаю вам рамку для портрета какой-нибудь рожи. Какой, неважно, придумайте сами. Третье. Отправляю вам свежий номер «Славянской газеты» для чтения натощак. Четвертое. Дарю вам древнюю историю с рисунками. Из этой истории видно, что и в древности также жили дураки, ослы и мерзавцы. Пятое. Больше подарков нет. И последнее. Потратившись на сувениры и находясь поэтому без всяких средств к существованию, прошу вас выслать мне денег. А если у вас денег нет, то украдите у папаши и пришлите. Ваш покорнейший слуга Чехов.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. По словам президента России, товарооборот между странами устойчиво растет. Путин выразил надежду, что этот темп сохранится.
2: Хочу попросить вас передать привет моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, за то, что он со своей стороны принял это решение и направил вас в Россию, в Петербург. Отношения между нашими странами носят беспрецедентно высокий характер, уровень, темпы хорошие.
1: В свою очередь, Хань Чжэн отметил вступительную речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
3: Хочу передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си, а также поздравляю вас с успешным проведением Петербургского международного экономического форума. Вы выступили с очень содержательной речью, не только проанализировали ситуацию в мировой экономике, но и отметили тенденции развития экономики России, а также наметили важные планы по ее дальнейшему развитию.
1: Напомним, в мае президент России совершил официальный визит в Китай. Тогда Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Это стало ответом на удары Соединенных Штатов по островам Сирики-Кешем, передает агентство Рейтер. В корпусе стражи Исламской революции также сообщили об атаке на 4 танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил Штатов заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Дональд Трамп в беседе с журналистами канала NBC News заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся по причине силы и гордости Тегерана. Также он намекнул, что Вашингтон может распорядиться возобновить военные действия против Исламской Республики. Почти 1,5 триллиона рублей предусмотрено на программу реновации в Москве. Средства будут выделены в 2026-2028 годах. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, за последние 1,5-2 года столичным властям удалось более чем вдвое сократить сроки строительства домов по реновации. И этот результат дает существенный экономический эффект, позволяя направлять высвобождаемые средства на реализацию новых городских проектов без снижения объемов строительства и качества жилья.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Утро на радио «Звезда».
10: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, каким был Александр Сергеевич Пушкин в повседневной жизни, чем угощают гостей экономического форума в Петербурге, какие страны могут пострадать при таянии ледников. В России Пушкинский день. По всей стране проходят тематические мероприятия, концерты, выставки, конкурсы чтецов и даже балы в пушкинском стиле. В Государственном музее Пушкина в столице в течение дня будут проводить экскурсии для всех желающих. Посетителям в том числе покажут подлинные предметы, принадлежавшие поэту. Чем увлекался Александр Сергеевич, как он отдыхал и что со страстью коллекционировал? Ким Андреев составил портрет русского гения.
5: Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный. В отличие от своего литературного альтер-эго Евгения Онегина, Пушкин был не столь избирательным в пище. Говорят, любил каши и растягаи. На обед у Пушкиных с детства подавали щи с зеленью, щи с крутыми яйцами, шпинаты, рубленые котлеты. Уже во взрослом возрасте поэт пристрастился к домашним наливкам и печеному картофелю. В рабочем кабинете Пушкина непременно было что-то сладкое, вроде варенья из белого крыжовника или апельсины, которых он за раз мог съесть целую дюжину. О вкусовых предпочтениях гения рассказывает главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина Наталья Михайлова.
7: Он любил крашеные блины. Об этом есть сведения в воспоминаниях о Пушкине. Это блины, в которые добавляли свеклу. Но, конечно же, Пушкин и знал, и любил простую русскую кухню, безусловно.
5: Пушкин с детства занимался спортом. Сначала были танцы, фехтование и гимнастика в Царско-сельском лицее. Потом появились верховая езда и бокс. Бои в перчатках поэту пришлись по душе. И вскоре он уже сам научил своего друга Петра Вяземского боксировать по-английски. Пушкин был неплохим пловцом и, по одной из версий, посещал первую в России школу плавания на Невской набережной. А еще любил красиво одеваться, как денди лондонский одет. Это уже точно про него, рассуждает Наталья Михайлова.
7: Мы знаем, что у него были очень красиво отделанные ногти. Не случайно он в романе «Евгений Онегин» писал «Быть можно удивительным человеком и думать о красе ногтей».
5: Отдыхать Пушкин любил под цыганские песни. А вот картежник из него был неважный. Чаще всего проигрывал. А больше всего поэт дорожил своей коллекцией тростей, говорит заведующая музеем квартиры Пушкина в Петербурге Галина Седова.
11: Аристократы пушкинского времени имели трости. Не то, чтобы у него была их коллекция. Хотя однажды он сказал графу Сологубу: «Поиграйте мне трость, у меня бабья страсть к этим игрушкам».
5: Набалдашники были самые разные. Аметист, слоновая кость и даже пуговица с аббревиатурой на латинском «ПП». Петро Прима, которая якобы досталась Пушкину от предка Абрама Ганнибала. Но самая необычная трость в коллекции была из чугуна, отмечает режиссер Игорь Калядин.
12: Он тренировал всегда свою руку, чтобы хорошо стрелять. И он даже уходил гулять в Царское Село и мог там через день, через два прийти.
5: А еще поэт был до жути суеверным. Не дай бог, кто-то прольет масло или заяц перебежит дорогу. Из-за таких пустяков он мог легко поменять все свои планы. В 1818-м юному Пушкину гадалка предсказала смерть на 37-м году жизни от некой белой головы. В своих письмах Александр Сергеевич часто вспоминал эту историю, и некоторые всерьез полагают, что пророчество то сбылось. Пушкин скончался в 37 после дуэли с блондином Дантесом. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
10: В Петербурге завершается Международный экономический форум, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В нем приняли участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Но, по словам организаторов, Петербургский форум – это не только деловые контракты, но и масштабное гастрономическое событие. В этом году гостей угощали блюдами времен дореволюционной России. Наша страна всегда отличалась традициями гостеприимства и застолья. Анна Елисеева изучила историю кулинарной дипломатии на Руси.
13: Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
14: Едва ли в эпоху Ивана Грозного подавали диковинную овощную закуску, но видов икры действительно было множество, до нескольких десятков от самой разной рыбы. В XVI веке церемониал московского двора достигает расцвета, тогда и складывается представление о богатом русском застолье. В отличие от европейских, русская трапеза не венчала, а предшествовала переговорам. По ней иностранные дипломаты могли прогнозировать успех или неудачу дела, говорит кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
15: детали очень важны. Какая посуда ставится? Если это какие-то дешевые поставцы, ну, значит, понятно. Встречают каких-нибудь литовцев или поляков. На положительный исход не надеется. А если это английское посольство, как при Борисе Годунове, то там очень внимательно, какой рукой Борис Годунов послам раздает конфеты от сердца.
14: Сладости раздают к концу застолья, а начинается пир с подачи хлеба. Само приглашение государя звучит буквально «хлеба есте». Вручение иностранным гостям небольших калачей – символ царского гостеприимства. Кормили, что называется, досыта, независимо от статуса посольства. Несколько видов горячего из мяса, птицы и рыбы. Те самые лебеди с картинок – не фантазия, а реальность. Разве что жарили их не целиком, а кусками, отмечает старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Андрей Топочканов. Но при подаче блюда зачастую имитировали вид настоящей птицы.
16: И здесь разные были способы. Из теста иногда делали форму в виде птицы, либо в виде поросенка. Если птица, то добавляли перья. В основном, конечно, ориентировались на то меню, которое было общее такое в России и в Европе. Из напитков это меды разные. А так, в основном старались, чтобы европейские дипломаты получали те напитки, которые они употребляли в Европе.
14: Само застолье начиналось за здравной чашей за русского государя. Историк Василий Ключевский писал: «Многие иностранцы, зная обычаи русского гостеприимства, садились за стол с тревожной мыслью, что их заставят пить много. И опасения были не напрасны. Чарки объемом 120 граммов за все время трапезы поднимались десятки раз. Из-за непрерывного потока здравиц или тостов посольские обеды в Москве растягивались на 4-5 часов. И раньше царя уйти из-за стола никто не мог», продолжает Андрей Топочканов.
16: Для царя этот церемониал очень важный, то есть там демонстрируется весь двор, поэтому он очень долго идет. Но таких пиров было очень немного, то есть в течение года царь устраивал не более 30 пиров. А что касается дипломатов, то если они участвовали не в царском пиру, а в пиру таком на своем дворе, то там было важно выполнить главные требования протокола, то есть показать, что царь очень щедро угощает посол. Проверить, чтобы они все это оценили.
14: Начиная с днем, обеды могли продолжаться до ночи, и послов провожали на подворье уже с фонарями. «Неспешно предки наши ели», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Царственная неспешность выражала великое в малом, и проявилась она именно в столовом церемониале московского двора. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
10: 6 стран могут пострадать из-за ледника «Судного дня», известного также как «Ледник Туэйца». Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична? И что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
17: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйца расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. В последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. Важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
10: Ледники считаются прародителями айсбергов. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйца имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.
0: Утро.
9: «Утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут мы расскажем, от чего зависит словарный запас, что защитит смартфон от прослушки, где живут гадюки –

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Астрофизики выдвинули гипотезу, что темная энергия может разрушить Вселенную. Что это означает?
2: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
3: Я бы не начал беспокоиться. По крайней мере, в нашу эпоху ничего во Вселенной не изменится. Но вообще говоря, намек появился. Галактики разлетаются друг от друга, не замедляя свое движение, как это было бы, если бы они просто притягивались друг к другу, а ускоряя. А это значит, что во Вселенной действует антигравитационная сила, сила взаимного расталкивания всего от всего. Но что это такое? Что именно производит антигравитационную силу, мы пока не знаем. Есть несколько предположений. Возможно, это так проявляет себя вакуум. Вакуум – сложная среда, это не просто пустота. Но может быть какое-то поле, может быть что-то иное под названием квинтэссенция. Так вот, одно из предположений касается именно квинтэссенции. Если антигравитационное проявление вакуума никак не должно изменяться со временем, вакуум есть вакуум, как бы он ни расширился, он всегда остается вакуумом, и тогда Вселенная будет расширяться вечно и все быстрее и быстрее. Тоже перспектива не очень интересная, но все-таки вечная жизнь Вселенной это как-то внушает интерес. А вот проявление квинтэссенции может быть иным. Постепенно ее действие ослабевает и может кончиться тем, что расширение Вселенной притормозится и повернет в обратную сторону, начнется сжатие. Если это так, то гипотеза циклического развития нашего мира окажется верной. Циклического, то есть сжатие, расширение. Это красиво, хотя несколько неуютно становится от того, что через несколько миллиардов лет все погибнет и родится снова. Но вы знаете, космология такая наука, в которой каждые 10-15 лет почти все меняется на противоположные точки зрения. Давайте подождем еще лет 10-15 и посмотрим, какие новые теории предложат нам космологи.
0: Очень важные вопросы.

0: чердаке.
1: Сегодня у нас будут новости науки для всех, у кого дома живет пушистый эксперт по качеству еды, способный сегодня обожать корм, а завтра смотреть на него так, будто это личное оскорбление, то есть кот.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Чем заняться исследователям-психологам, если у них вдруг разбежались все подопытные кролики и человеки? А статью в престижный научный журнал Psychology and Behavior сделать очень хочется. Правильно, берем котиков и изучаем их. Котики всегда срабатывают. Видимо, так подумали несколько японских исследователей из университета Ивате, которые взялись за исследование кошачьей привередливости. Оказалось, дело может быть не только в капризном характере, не в плохом настроении, и даже не только в голоде или сытости кота или кошки. Главный фактор – запах еды. Если аромат корма слишком долго остается одним и тем же, кошка к нему привыкает, интерес к пище падает, и даже любимый корм внезапно перестает вдохновлять. Исследователи исходили из вполне логичной идеи. Кошки вообще очень сильно зависит от обоняния при выборе пищи. Для них запах – это куда больше половины гастрономического впечатления, а то и все 90%. Кроме того, кошки устроены не так, как собаки. Если собака часто склонна съесть все сразу, пока дают, то кошка обычно питается небольшими порциями, много раз в день. Такой стиль достался ей от диких предков, одиночных охотников, которые ловили мелкую добычу понемногу, но регулярно. Так что кошачье питание изначально завязано не на большой пир, а на серию маленьких подходов и подходцев. Ученые решили проверить, не возникает ли у домашних кошек что-то вроде обонятельного привыкания, эффекта, который хорошо известен и у людей. Когда мы едим одно и то же слишком долго, запах и вкус перестают нас радовать так же сильно. Видимо, у кошек работает похожий механизм.
0: На чердаке.
1: В исследовании участвовали 12 домашних кошек. Сначала им предложили 6 разных сухих кормов, чтобы понять, какие варианты они предпочитают. Один корм довольно уверенно вышел в фавориты. А потом началась основная часть эксперимента. Голодным кошкам после 16-часового перерыва выдавали еду маленькими порциями. 6 коротких кормлений по 10 минут с паузами между ними. Когда во всех подходах давали один и тот же корм, кошки с каждым разом съедали все меньше и меньше, даже если это был их признанный любимчик. Но стоило в конце заменить один корм на другой, как аппетит вдруг оживал. Животные начинали есть заметно охотнее, причем даже не самый предпочитаемый вариант. Дальше эксперимент сделали еще хитрее. Ученые использовали двухсекционные кормушки. Сверху лежал доступный корм, а снизу другой, который можно было только нюхать. И этого оказалось достаточно. Если рядом появлялся новый запах, кошки активнее ели прежнюю еду. А если между кормлениями они продолжали чувствовать все тот же знакомый аромат, интерес к пище, наоборот, снижался. Итог у исследования довольно практичный и, пожалуй, утешительный для хозяев. Если кот внезапно разлюбил корм, это не обязательно значит, что корм плохой или что питомец заболел. Возможно, ему просто наскучил запах. Так что ученые советуют время от времени вносить разнообразие, чередовать виды корма или менять ароматические нюансы еды. Иными словами, кошачья привередливость – это не просто вредность, а вполне биологическая история. Ваш кот, возможно, не капризничает. Он просто требует гастрономической новизны на уровне носа. И если честно, в этом есть даже что-то очень научное.
0: Наука на чердаке.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Герой России, заместитель командира батальона Наран Ачиргаряев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. С первых дней спецоперации Ачиргаряев находился на передовой. В декабре прошлого года президент Владимир Путин пригласил бойца на прямую линию. В ходе беседы он сообщил, что он начинал с освобождения Солидара в Донецкой Народной Республике и прошел путь от рядового штурмовика до командира. Он также рассказал, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции. В Луганской Народной Республике ввели ограничения на пассажирские перевозки. Причина – украинские атаки. Так, с сегодняшнего дня запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 Новороссия, а также перевозить по территории республики группы детей на автомобильном транспорте без разрешения регионального министерства образования и науки. Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать. В некоторых случаях изменится их маршрут. В целях безопасности автомобилистам рекомендуется не использовать эти дороги для передвижения. Кроме того, вводится запрет на все движения пригородных поездов. Исключения определяются Министерством транспорта региона. Развитию промышленности и вопросам технологического суверенитета уделили особое внимание на Петербургском экономическом форуме. Такие задачи требуют инвестиций и опережающего финансирования, которое сокращает сроки поставки изделий заказчикам. ПСБ выделил уже более 400 миллиардов рублей для модернизации и технического перевооружения российских производств, рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
2: У нас достаточно много масштабных проектов. Это и проекты, мы участвуем в реконструкции и постройке новых судоподъемных сооружений, судоремонтных сооружений. В прошлом году сдали плавучий большой ремонтный док «Амур». Мы финансировали, участвовали в финансировании, в разработке и вот сертификации ПД-8, который сегодня получил сертификат. Также участвовали в финансировании реконструкции Московского машиностроительного завода «Чернышева».
1: ПСБ организовал на форуме сессию, посвященную интеграции высоких технологий в развитие промышленного производства. В этом году в банке создан Центр поддержки высокотехнологичных компаний. Там предоставляют весь спектр продуктов и услуг, от кредитов и банковских гарантий и до организации выхода на фондовый рынок высокотехнологичных эмитентов. И о погоде. В столице сейчас около 19 градусов тепла. Днем будет ясно, без осадков и до плюс 25.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил...
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
7: Утро на «Радио Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек в мире говорят на русском, как западные спецслужбы шпионят за нашими чиновниками, что делать при укусе ядовитой змеи. Сегодня день русского языка, одного из самых распространенных языков планеты. На нем говорят более 260 миллионов человек. По числу переводов он занимает четвертое место среди всех языков в мире. Анна Елисеева узнала, что влияет на изменение нашей речи, есть ли норма словарного запаса и надо ли опасаться вкрапления жаргонных слов в язык молодежи.
9: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус. А вот речь и правда обеднела, и проблема не только в количестве слов, которые мы знаем, но и в правильности их употребления.
10: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия. Вот молодые люди часто путают похожие звучащие слова, но различающиеся по смыслу, ну, какой-нибудь чувственный, чувствительный, да?
9: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации. А вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте. Много заимствований из английского языка.
11: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. Одно из самых ярких жаргонных слов последнего времени – это «скуф», которое образовано как сокращение от фамилии конкретного человека, чей образ вот стал таким ярким.
9: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». По-новому зазвучали известные слова «проект», «продукт», «кейс». Русский язык подстроился под коммерческую идеологию. Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
11: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Амбассадоры не вытеснили послов, волонтеры не вытеснили добровольцев.
9: Молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
12: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
9: В переводе на язык какого-нибудь скуфа это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Кстати, скуф в понимании нашей юной собеседницы – это цитата «тот, кто не топит за новые тренды». Проще говоря, ретроград, но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
13: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть. То есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
14: А как распознать шпионскую программу?
13: это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
14: А как обезопасить себя в таком случае?
13: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал. То есть приложения друг друга перестают видеть.
8: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В России активизировались гадюки. За последние недели случаи укусов этих змей зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. В Саратовской области, на Кузбассе, в Пермском крае и на Сахалине. Что мы знаем про этих животных и как вести себя при встрече с ними, Ким Андреев изучил все детали.
15: У них полностью отсутствуют веки, зрачки, как у кошки, а язык выполняет функцию носа. Все это про гадюк, один из самых распространенных видов змей на планете. Как и многие их сородичи, они ничего не слышат и понимают о приближении добычи или врага с помощью вибрации собственного тела. Всего в природе существует около 350 видов гадюк, но в России обитают лишь несколько из них, рассказывает зоолог Илья Гомыранов.
16: Гадюка обыкновенная, гадюка орлова, диника, кавказская. Там есть еще щитомордники. Это змеи тоже из семейства гадюковых, но они распространены у нас на Дальнем Востоке прежде всего. Ну и, наконец, есть очень крупная гадюка. Это гюрза, которая распространена в России на территории Дагестана. Исключительно это самая крупная и одновременно самая ядовитая из гадюк.
15: Гадюки живут на земле или в норах, в узких расщелинах и в дряхлых пнях. Питаются мышами, лягушками, мелкими птицами или ящерицами. Свою жертву обычно атакуют из засады и молниеносно. Некоторые виды способны бросаться со скоростью 100 км в час. Как у многих ядовитых змей, у гадюки активная челюсть, а клыки способны выдвигаться до 5 см в длину. Вероятность встретить ее в лесу или возле болот невелика, но если это и произойдет, важно правильно оказать себе помощь, продолжает Илья Гомыранов.
16: Яд не сильно опасный. Мы должны понимать, что яд гемолитического действия, то есть он разрушает кровеносные тельца и, соответственно, вызывает такие внутренние кровоизлияния, гематомы. В любом случае, если вас укусила змея, нужно сохранять спокойствие, потому что яд так медленнее распространяется по организму за счет кровотока. Лучше всего выпить антиаллергенные препараты и пить большое количество воды в ожидании, собственно, скорой помощи.
15: А вот накладывать жгут при укусе гадюки запрещено. Чтобы яд как можно быстрее покинул организм человека, врачи советуют использовать капельницу. Укус обыкновенной гадюки способен даже убить, но вероятность такого исхода крайне низкая, меньше 1% случаев. Впрочем, сомнительной репутации этих змей вполне хватило, чтобы гадюками называли особо коварных, острых на язык и подлых людей, как правило, женщин. Об этимологии этого слова рассказывает Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
17: Гадюка исторически, конечно, восходит к слову «гад», и здесь такой экспрессивный суффикс, тот же самый, что в словах «змеюка» и в словах «варюга», «зверюга» и так далее. Так что гадюка образована от «гад», а словом «гад» еще с древности называли и что-то, кого-то очень нехорошего, и присмыкающихся земноводных.
15: А еще гадюками вполне можно было бы назвать очень терпеливых и предприимчивых людей. После сытного обеда крупные особи этого вида способны обходиться без еды по несколько месяцев. А чтобы пережить холодные зимы, они собираются большими группами по несколько сотен особей. Такая коллективная зимовка помогает гадюкам сохранять тепло. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, что коллекционировал Александр Сергеевич Пушкин, какие традиции кулинарной дипломатии существовали на Руси, опасно ли таяние ледника судного дня.
18: Премьера на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время.
4: Пунктуальность кажется простым делом. Пришел вовремя – молодец, опоздал – виноват. Но в мире все устроено сложнее. В одних странах опоздание на 15 минут никого не смущает, а в других на это могут всерьез обидеться. Все дело в культурных различиях. В Германии, Швейцарии и Японии к времени относятся с благоговением. Встреча, назначенная на 10, должна начаться ровно в

0: 10. Такая точность связана с историей. Индустриальное общество строилось вокруг заводов, графиков и ответственности. Если один человек задерживался, страдала вся система. Поэтому пунктуальность стала признаком надежности и уважения. Совсем иначе дело обстоит в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Европы. Там важнее не часы, а отношения между людьми. Разговор может затянуться, дорога изменить планы, а встреча спокойно подвинуться. Опоздание на четверть часа часто воспринимают как обычное дело. Люди считают, что живое общение важнее строгого расписания.
1: Человек и время.
0: Интересный психологический момент. В культурах с жестким отношением ко времени люди чаще ощущают стресс. Постоянный контроль утомляет. В более гибких обществах жизнь кажется спокойнее, но договоренности иногда теряют обязательность. Проблемы возникают, когда эти миры сталкиваются. Швейцарец может счесть партнера из Бразилии несерьезным. Бразилец, в свою очередь, увидит в жителе кантона холодность и излишнюю строгость. Никто не прав, но и не виноват. Просто отношение ко времени разное. Понимание этих различий помогает избежать конфликтов. Пунктуальность – не вопрос хорошего воспитания. Это отражение того, как культура смотрит на время, на жизнь и на людей, находящихся рядом.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Сегодня день русского языка.
4: Год 1760. В ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерала Чернышова захватили Берлин, столицу прусского королевства. А в Британии в том же году престол занимает король Георг III. Он будет править 59 лет. Больше него царствовали лишь королева Виктория и Елизавета II. Ну а в Петербурге в 1760 году впервые встретятся два автора, которые положат начало классическому русскому театру и отечественной драматургии. Соратники. Фанвизин и Сумароков. Сумароков происходил из русского дворянского рода. Его дед Панкратий Богданыч служил подьячим при царе Федоре Алексеевиче. Фанвизин по происхождению был немцем. Его предков фон Визенов пленили еще в Ливонскую войну. Но, несмотря на разную родословную, у Дениса Ивановича и Александра Петровича было много общего. Оба с детства любили читать, а потом и переводить. Блестяще владели французским и немецким языками. Оба построили удачную государственную карьеру. Фанвизин служил в коллегии иностранных дел, Сумароков дорос до военного бригадира. А еще и тот, и другой удачно женились. Александр Петрович на Иоганне Балк, фрейлине будущей императрицы Екатерины Великой. Денис Иванович связал судьбу с Екатериной Хлоповой, дочерью богатого купца.
1: Соратники.
4: К моменту встречи Сумароков уже известный поэт, писатель и драматург. А Фанвизину всего 15. Свою первую пьесу он напишет лишь спустя 4 года. Они никогда не станут друзьями. Даже скорее наоборот. Фанвизин будет часто передразнивать старомодные взгляды своего оппонента. Но в этом споре и родится пестрый репертуар русского театра 18 века. Сумароков станет мастером трагедий. Хорев, Дмитрий Самозванец. Фанвизин прославится как выдающийся автор комедий. Корион, Бригадир и, конечно, Недоросль. И пусть Александр Петрович был убежденным монархистом, а Денис Иванович откровенным демократом, но оба они беззаветно любили театр, которому посвятили большую часть жизни.
5: Фанвизин и Сумароков. Соратники.
6: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Александра Сергеевича Пушкина литературному критику Петру Александровичу Плетневу. Осень 1830 года. Болдин. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда там? Жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пуще цензора. Язык и руки связывает. Александр Пушкин.
2: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы существенно снизилась. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. У нас то, что наполняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовой составляющей. Вот было 46% за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего.
1: В нашем Министерстве финансов ранее сообщали, что нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле этого года выросли почти на 40% относительно марта и составили более 850 миллиардов рублей. Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая. При этом представитель Кремля отметил, что Москва приветствует готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании конфликта на Украине. По словам Пескова, Штаты не хотят сотрудничать с Россией в различных областях до тех пор, пока не будет разрешен украинский вопрос. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума заключил два стратегических соглашения. Они направлены на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Первый документ подписан с банком ВТБ. Он касается развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест. Ключевой точкой роста станет особая экономическая зона Максимиха в Домодедово. Здесь малые и средние предприятия смогут размещать современные производства, склады и офисы, выбирая помещения под свои потребности. Второе соглашение подписано с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Площадка способствует прямым кадровым назначениям. Новый документ объединит уже имеющиеся наработанные практики в единую систему, чтобы предложить жителям региона еще больше образовательных программ, профессиональных конкурсов и персонального сопровождения финалистов. Свыше 60% российских школьников поступают в колледж, а не в вуз. Современное поколение заинтересовано в финансовой самостоятельности. Такие данные привел управляющий директор фонда гуманитарных проектов Иван Есин. Комментируя влияние искусственного интеллекта на рынок труда, он призвал не переоценивать риски. Базовые знания не устаревают. По прогнозам Министерства труда, востребованность инженерных и технических кадров в ближайшие 5-10 лет будет огромной, добавил специалист. Об этом пишет ТАСС.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в Лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, каким был Александр Сергеевич Пушкин в повседневной жизни, чем угощают гостей экономического форума в Петербурге, какие страны могут пострадать при таянии ледников. В России Пушкинский день. По всей стране проходят тематические мероприятия, концерты, выставки, конкурсы чтецов и даже балы в пушкинском стиле. В Государственном музее Пушкина в столице в течение дня будут проводить экскурсии для всех желающих. Посетителям в том числе покажут подлинные предметы, принадлежавшие поэту. Чем увлекался Александр Сергеевич, как он отдыхал и что со страстью коллекционировал? Ким Андреев составил портрет русского гения.
6: Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный. В отличие от своего литературного альтер-эго Евгения Онегина, Пушкин был не столь избирательным в пище. Говорят, любил каши и растягаи. На обед у Пушкиных с детства подавали щи с зеленью, щи с крутыми яйцами, шпинаты, рубленые котлеты. Уже во взрослом возрасте поэт пристрастился к домашним наливкам. оливкам и печеному картофелю. В рабочем кабинете Пушкина непременно было что-то сладкое, вроде варенья из белого крыжовника или апельсины, которых он за раз мог съесть целую дюжину. О вкусовых предпочтениях гения рассказывает главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина Наталья Михайлова.
7: Он любил красные блины. Об этом есть сведения в воспоминаниях о Пушкине. Это блины, в которые добавляли свеклу. Но, конечно же, Пушкин и знал, и любил простую русскую кухню, безусловно.
6: Пушкин с детства занимался спортом. Сначала были танцы, фехтование и гимнастика в Царско-сельском лицее. Потом появились верховая езда и бокс. Бои в перчатках поэту пришлись по душе. И вскоре он уже сам научил своего друга Петра Вяземского боксировать по-английски. Пушкин был неплохим пловцом и, по одной из версий, посещал первую в России школу плавания на Невской набережной. А еще любил красиво одеваться, как Дэнди лондонский одет. Это уже точно про него, рассуждает Наталья Михайлова.
7: Мы знаем, что у него были очень красиво отделанные ногти. Не случайно он в романе «Евгений Онегин» писал: «Быть можно удельным человеком и думать о красе ногтей».
6: Отдыхать Пушкин любил под цыганские песни. А вот картежник из него был неважный. Чаще всего проигрывал. А больше всего поэт дорожил своей коллекцией тростей, говорит заведующая музеем квартиры Пушкина в Петербурге Галина Седова.
8: Аристократы пушкинского времени имели трости. Не то чтобы у него была их коллекция. Хотя однажды он сказал графу Сологубу: «Поиграйте мне трость, у меня бабья страсть к этим игрушкам».
6: Набалдашники были самые разные. Аметист, слоновая кость и даже пуговица с аббревиатурой на латинском «ПП» – «Петро Прима», которая якобы досталась Пушкину от предка Абрама Ганнибала. Но самая необычная трость в коллекции была из чугуна, отмечает режиссер Игорь Калядин.
9: Он тренировал всегда свою руку, чтобы хорошо стрелять, и он даже уходил гулять в царское село и мог там через день, через два прийти.
6: А еще поэт был до жути суеверным. Не дай бог, кто-то прольет масло или заяц перебежит дорогу. Из-за таких пустяков он мог легко поменять все свои планы. В 1818-м юному Пушкину гадалка предсказала смерть на 37-м году жизни от некой белой головы. В своих письмах Александр Сергеевич часто вспоминал эту историю, и некоторые всерьез полагают, что пророчество то сбылось. Пушкин скончался в 37 после дуэли с блондином Дантесом. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В Петербурге завершается Международный экономический форум, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В нем приняли участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Но, по словам организаторов, Петербургский форум – это не только деловые контракты, но и масштабное гастрономическое событие. В этом году гостей угощали блюдами времен дореволюционной России. Наша страна всегда отличалась традициями гостеприимства и застолья. Анна Елисеева изучила историю кулинарной дипломатии на Руси.
10: Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
11: Едва ли в эпоху Ивана Грозного подавали диковинную овощную закуску. Но видов икры действительно было множество, до нескольких десятков от самой разной рыбы. В XVI веке церемониал московского двора достигает расцвета. Тогда и складывается представление о богатом русском застолье. В отличие от европейских, русская трапеза не венчала, а предшествовала переговорам. По ней иностранные дипломаты могли прогнозировать успех или неудачу дела, говорит кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
12: Детали очень важны. Какая посуда ставится? Если это какие-то дешевые поставцы, ну, значит, понятно, встречают каких-нибудь литовцев или поляков, на положительный исход не надеются. А если это английское посольство, как при Борисе Годунове, то там очень внимательно, какой рукой Борис Годунов послам раздает конфеты от сердца.
11: Сладости раздают к концу застолья, а начинается пир с подачи хлеба. Само приглашение государя звучит буквально «хлеба есте». Вручение иностранным гостям небольших калачей – символ царского гостеприимства. Кормили, что называется, досыта, независимо от статуса посольства. Несколько видов горячего из мяса, птицы и рыбы. Те самые лебеди с картинок – не фантазия, а реальность. разве что жарили их не целиком, а кусками, отмечает старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Андрей Топочканов. Но при подаче блюда зачастую имитировали вид настоящей птицы.
13: И здесь разные были способы. Из теста иногда делали форму в виде птицы, либо в виде поросенка. Если птица, то добавляли перья. В основном, конечно, ориентировались на то меню, которое было общее такое в России и в Европе. Из напитков это меды разные. А так, в основном старались, чтобы европейские дипломаты получали те напитки, которые они употребляли в Европе.
11: Само застолье начиналось за здравной чашей за русского государя. Историк Василий Ключевский писал: «Многие иностранцы, зная обычаи русского гостеприимства, садились за стол с тревожной мыслью, что их заставят пить много. И опасения были не напрасны. Чарки объемом 120 граммов за все время трапезы поднимались десятки раз. Из-за непрерывного потока здравиц или тостов посольские обеды в Москве растягивались на 4-5 часов. И раньше царя уйти из-за стола никто не мог», продолжает Андрей Топочканов.
13: Для царя этот церемониал очень важный, то есть там демонстрируется весь двор, поэтому он очень долго идет. Но таких пиров было очень немного, то есть в течение года царь устраивал не более 30 пиров. А что касается дипломатов, то если они участвовали не в царском перу, а в перу таком на своем дворе, то там было важно выполнить главные требования протокола, то есть показать, что царь очень щедро угощает посольство, проверить, чтобы они все это оценили.
11: Начиная с днем, обеды могли продолжаться до ночи, и послов провожали на подворье уже с фонарями. «Неспешно предки наши ели», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Царственная неспешность выражала великое в малом, и проявилась она именно в столовом церемониале Московского двора. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: 6 стран могут пострадать из-за ледника Судного дня, известного также как ледник Туэйца. Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична и что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира, комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
14: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйца расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. В последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается, и в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. Важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
5: Ледники считаются прародителями айсбергов. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйца имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут мы расскажем, от чего зависит словарный запас? Что защитит смартфон от прослушки? Где живут гадюки?
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: Бартанцы
15: пешком.
16: Вообще сбрасывались.
15: Отравился
16: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались
1: отравился
2: нерестью. А Литинге шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Японский ниндзя? Ха, кто ж не знает? Это супервоины в черных костюмах. Истинные мастера боевых искусств.
4: А вот и нет.
6: Этот стереотип привнесли игры и фильмы. Ниндзя могли в общем и целом владеть навыками рукопашного боя. Но главная их задача была совершенно другой. Это шпионы, которые проводили тайные операции в тылу противника. С врагами ниндзя расправлялись не в открытой схватке, а чаще применяя яды или устраивая поджоги.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Расцвет ниндзя пришелся на 15-16 века. Действовали эти ребята скрытно. Именно это умение они оттачивали до совершенства. Изучали маскировку, мнемотехнику и даже актерское мастерство, чтобы при случае выдать себя за другого. И, сливаясь с толпой, носили ниндзя неприметную одежду крестьян, а никак не выделяющийся черный костюм.
5: Откуда же он появился?
6: Из японского театра, где работники сцены, меняя декорации, одевались во все черное, чтобы оставаться незаметными. Также в спектаклях в черное порой облачались и ниндзя. По замыслу режиссеров, они в какой-то момент сбрасывали это одеяние и представали перед зрителем. Однако в итоге эта театральная форма перекочевала на экраны и в народные умы.
4: А вот и да.
7: Как развивалась связь?
8: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов «теле» – «далеко» и «графо» – «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество. Просто останавливали крылья в определенных положениях. Возможно, именно это вдохновило в 1780 году Клода Шаппа на создание оптического телеграфа. Изобретение получило название «семафор», то есть «носитель знаков». Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в XIX веке между Петербургом и Варшавой. И с конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось. Сначала были простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для газет, потом появились целые телеграфные агентства. Проблемой была передача информации между континентами. Каким образом протянуть более 3000 километров провода через Атлантический океан? Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть телетайпами. Фактически это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
7: Как развивалась связь?
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Тверской области за минувшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков дрона на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Дефицит бюджета в России по итогам года может подрасти, но все равно будет меньше, чем у других развитых стран. Об этом заявил Владимир Путин. Президент накануне выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за 2 года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран.
1: Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нашей стране фиксируется рост заработных плат, а вот уровень безработицы, наоборот, снижается.
2: В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.
1: Россия должна сама производить критически важную продукцию, но не закрываться и наращивать связи с зарубежными партнерами, указал Владимир Путин. Банк ПСБ в рамках Петербургского экономического форума организовал сессию, посвященную интеграции высоких технологий в развитие промышленного производства. Председатель банка Петр Фродков поделился мнением, что оборонно-промышленный комплекс в текущих условиях является одним из драйверов российской промышленности. При этом одновременно необходимо активно поддерживать выпуск инновационной продукции и развитие высокотехнологичных компаний, внедряя их добавленную стоимость в общий рост экономики. В результате интеграции традиционного и так называемого малого оборонно-промышленного комплекса в России формируется новый сектор экономики – оборонно-гражданский промышленный комплекс. Для его развития игрокам необходимо обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, считает Петр Фродков.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек в мире говорят на русском, как западные спецслужбы шпионят за нашими чиновниками, что делать при укусе ядовитой змеи. Сегодня день русского языка, одного из самых распространенных языков планеты. На нем говорят более 260 миллионов человек. По числу переводов он занимает четвертое место среди всех языков в мире. Анна Елисеева узнала, что влияет на изменение нашей речи, есть ли норма словарного запаса и надо ли опасаться вкрапления жаргонных слов в язык молодежи.
2: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус. А вот речь и правда обеднела. И проблема не только в количестве слов, которые мы знаем, но и в правильности их употребления.
3: Есть, конечно, такая тенденция. Она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия. Вот молодые люди часто путают похоже звучащие слова, но различия по смыслу, ну, какой-нибудь чувственный, чувствительный, да?
2: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации, а вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте. Много заимствований из английского языка.
4: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. Одно из самых ярких жаргонных слов последнего времени – это «скуф», которое образовано как сокращение от фамилии конкретного человека, чей образ вот стал таким ярким.
2: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». По-новому зазвучали известные слова «проект», «продукт», «кейс». Русский язык подстроился под коммерческую идеологию. Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
4: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Амбассадоры не вытеснили послов, волонтеры не вытеснили добровольцев.
2: Молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
5: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
2: В переводе на язык какого-нибудь скуфа это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Кстати, скуф в понимании нашей юной собеседницы – это цитата «тот, кто не топит за новые тренды». Проще говоря, ретроград, но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
6: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть, то есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
7: А как распознать шпионскую программу?
6: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
7: А как обезопасить себя в таком случае?
6: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал, то есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России активизировались гадюки. За последние недели случаи укусов этих змей зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. В Саратовской области, на Кузбассе, в Пермском крае и на Сахалине. Что мы знаем про этих животных и как вести себя при встрече с ними, Ким Андреев изучил все детали.
8: У них полностью отсутствуют веки, зрачки, как у кошки, а язык выполняет функцию носа. Все это про гадюк, один из самых распространенных видов змей на планете. Как и многие их сородичи, они ничего не слышат и понимают о приближении добычи или врага с помощью вибрации собственного тела. Всего в природе существует около 350 видов гадюк, но в России обитают лишь несколько из них, рассказывает зоолог Илья Гомыранов.
9: Гадюка обыкновенная, гадюка орлова, диника, кавказская. Там есть еще щитомордники. Это змеи тоже из семейства гадюковых, но они распространены у нас на Дальнем Востоке прежде всего. Ну и, наконец, есть очень крупная гадюка. Это гюрза, которая распространена в России на территории Дагестана. Исключительно это самая крупная и одновременно самая ядовитая из гадюк.
8: Гадюки живут на земле или в норах, в узких расщелинах и в дряхлых пнях. Питаются мышами, лягушками, мелкими птицами или ящерицами. Свою жертву обычно атакуют из засады и молниеносно. Некоторые виды способны бросаться со скоростью 100 км в час. Как у многих ядовитых змей, у гадюки активная челюсть, а клыки способны выдвигаться до 5 см в длину. Вероятность встретить ее в лесу или возле болот невелика, но если это и произойдет, важно правильно оказать себе помощь, продолжает Илья Гомыранов.
9: Яд не сильно опасный. Мы должны понимать, что яд гемолитического действия, то есть он разрушает кровеносные тельца и, соответственно, вызывает такие внутренние кровоизлияния, гематомы. В любом случае, если вас укусила змея, нужно сохранять спокойствие, потому что яд так медленнее распространяется по организму за счет кровотока. Лучше всего выпить антиаллергенные препараты и пить большое количество воды в ожидании, собственно, скорой помощи.
8: А вот накладывать жгут при укусе гадюки запрещено. Чтобы яд как можно быстрее покинул организм человека, врачи советуют использовать капельницу. Укус обыкновенной гадюки способен даже убить, но вероятность такого исхода крайне низкая, меньше 1% случаев. Впрочем, сомнительной репутации этих змей вполне хватило, чтобы гадюками называли особо коварных, острых на язык и подлых людей, как правило, женщин. Об этимологии этого слова рассказывает Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
4: Гадюка исторически, конечно, восходит к слову «гад», и здесь такой экспрессивный суффикс, тот же самый, что в словах «змеюка» и в словах «варюга», «зверюга» и так далее. Так что гадюка образована от «гад», а словом «гад» еще с древности называли и что-то, кого-то очень нехорошего, и присмыкающихся земноводных.
8: А еще гадюками вполне можно было бы назвать очень терпеливых и предприимчивых людей. После сытного обеда крупные особи этого вида способны обходиться без еды по несколько месяцев, а чтобы пережить холодные зимы, они собираются большими группами по несколько сотен особей. Такая коллективная зимовка помогает гадюкам сохранять тепло. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что коллекционировал Александр Сергеевич Пушкин, какие традиции кулинарной дипломатии существовали на Руси, опасно ли таяние ледника судного дня.
0: Премьера на радио «Звезда».
10: «Дай пять». Пять удивительных фактов
11: о предметах и явлениях вокруг нас.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
12: Программа создана

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о детективах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Слово «детектив» появилось позже жанра. Когда вышли первые рассказы о сыщиках, их называли «рассказами о способностях восприятия».
2: Факт второй.
4: Агата Кристи знала толк в ядах. Во время Первой мировой войны она работала медсестрой, а позже в аптеке. Ее описания действия токсинов были настолько точными, что помогали врачам в реальной жизни распознавать редкие случаи отравлений.
2: Факт третий.
4: Эжен Франсуа Видок, один из первых частных детективов, был преступником, который перешел на сторону закона. Он создал первое в мире частное детективное агентство и заложил основы современной криминалистики.
2: Факт четвертый.
4: Еще в 18 веке в Китае были популярны детективные истории о судье Ди. Это реальный чиновник эпохи Тан, который раскрывал дела с помощью логики и опроса свидетелей.
2: Факт пятый.
4: После смерти Артура Конана Дойля права на персонажа перешли к его наследникам. Истории о Шерлоке Холмсе продолжают писать другие авторы, и количество этих книг давно превысило оригинальный цикл.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о детективах.
3: Радио «Звезда».
5: Международному дню русского языка посвящается.
6: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежурный.

0: Селезнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте.
2: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
2: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
3: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
2: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
2: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, пушкинский дуб.
1: Имя на карте.
4: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
5: Графиня из повести «Пиковая дама». Интригующий сюжет этого произведения Пушкину подсказал его приятель князь Голицын. Однажды ему удалось крупно выиграть в карты благодаря поведанному бабушкой секрету. Бабушку звали Наталья Петровна Голицына. Она родилась в семье посла, а ее молодость прошла в Европе. Портреты Голицыны писали лучшие живописцы. Монархи делали ей комплименты, а поклонники называли русскую княгиню «Московской Венерой». Вернувшись в Россию, Наталья Петровна стала фрейлиной при дворе. С годами она потеряла былую привлекательность, но зато приобрела огромное влияние. На именины к ней приезжал сам император. И даже сын княгини Дмитрий Голицын, который 1/4 века был московским генерал-губернатором, не смел сидеть в присутствии матери. Голицыну боялись все, в том числе и Пушкин. Когда «Пиковая дама» была опубликована, Александр Сергеевич с облегчением написал в дневнике: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».
4: Кто эти люди?
5: Графиня из «Пиковой дамы», она же Княгиня Голицына.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Усть-Лабинске в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Из прилегающих домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. Русский язык играет объединительную роль в укреплении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.
2: Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации по русскому языку. В марте этого года в Москве состоялась первая министерская конференция этой организации, ознаменовавшая начало ее работы. Важно, что присоединиться к деятельности международной организации по русскому языку могут все страны, которые разделяют ее цели.
1: Лавров добавил, что в этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику, которая носит имя Костомарова, выдающегося лингвиста, стоявшего у истоков Государственного института русского языка имени Пушкина. Банк ПСБ и госкорпорация «Росатом» в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны договорились о взаимодействии по финансированию проектов, направленных на развитие Северного морского пути. В том числе стороны будут разрабатывать решения, призванные обеспечить увеличение грузопотока по этому маршруту и дальнейшее освоение арктических месторождений. Кроме того, председатель ПСБ Петр Фродков на полях форума заявил, что в России формируется новый сектор экономики, оборонно-гражданский промышленный комплекс. Для его развития игрокам необходимо обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта. Столичное управление Роспотребнадзора временно запретило купаться в зоне отдыха пляж «Динамо» в Москве. Здесь вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Зону отдыха откроют для купания только в случае, если будут получены удовлетворительные результаты исследований, а вода будет соответствовать нормативам. При этом территория может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. И о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 21 градус. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков, а температура воздуха составит плюс 25 градусов.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, каким был Александр Сергеевич Пушкин в повседневной жизни, чем угощают гостей экономического форума в Петербурге, какие страны могут пострадать при таянии ледников. В России Пушкинский день. По всей стране проходят тематические мероприятия, концерты, выставки, конкурсы чтецов и даже балы в пушкинском стиле. В Государственном музее Пушкина в столице в течение дня будут проводить экскурсии для всех желающих. Посетителям в том числе покажут подлинные предметы, принадлежавшие поэту. Чем увлекался Александр Сергеевич, как он отдыхал и что со страстью коллекционировал? Ким Андреев составил портрет русского гения.
6: Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, из Страсбурга пирог нетленный. В отличие от своего литературного альтер-эго Евгения Онегина, Пушкин был не столь избирательным в пище. Говорят, любил каши и растягаи. На обед у Пушкиных с детства подавали щи с зеленью, щи с крутыми яйцами, шпинаты, рубленые котлеты. Уже во взрослом возрасте поэт пристрастился к домашним наливкам. оливкам и печеному картофелю. В рабочем кабинете Пушкина непременно было что-то сладкое, вроде варенья из белого крыжовника или апельсины, которых он за раз мог съесть целую дюжину. О вкусовых предпочтениях гения рассказывает главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина Наталья Михайлова.
7: Он любил красные блины. Об этом есть сведения в воспоминаниях о Пушкине. Это блины, в которые добавляли свеклу. Но, конечно же, Пушкин и знал, и любил простую русскую кухню, безусловно.
6: Пушкин с детства занимался спортом. Сначала были танцы, фехтование и гимнастика в Царско-сельском лицее. Потом появились верховая езда и бокс. Бои в перчатках поэту пришлись по душе. И вскоре он уже сам научил своего друга Петра Вяземского боксировать по-английски. Пушкин был неплохим пловцом и, по одной из версий, посещал первую в России школу плавания на Невской набережной. А еще любил красиво одеваться, как денди лондонский одет. Это уже точно про него, рассуждает Наталья Михайлова.
7: Мы знаем, что у него были очень красиво отделанные ногти. Не случайно он в романе «Евгений Онегин» писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
6: Отдыхать Пушкин любил под цыганские песни. А вот картежник из него был неважный. Чаще всего проигрывал. А больше всего поэт дорожил своей коллекцией тростей, говорит заведующая музеем квартиры Пушкина в Петербурге Галина Седова.
8: Аристократы пушкинского времени имели трости. Не то чтобы у него была их коллекция. Хотя однажды он сказал графу Сологубу: «Поиграйте мне трость, у меня бабья страсть к этим игрушкам».
6: Набалдашники были самые разные. Аметист, слоновая кость и даже пуговица с аббревиатурой на латинском «ПП». Петро Прима, которая якобы досталась Пушкину от предка Абрама Ганнибала. Но самая необычная трость в коллекции была из чугуна, отмечает режиссер Игорь Калядин.
9: Он тренировал всегда свою руку, чтобы хорошо стрелять, и он даже уходил гулять в Царское Село и мог там через день, через два прийти.
6: А еще поэт был до жути суеверным. Не дай бог, кто-то прольет масло или заяц перебежит дорогу. Из-за таких пустяков он мог легко поменять все свои планы. В 1818-м юному Пушкину гадалка предсказала смерть на 37-м году жизни от некой белой головы. В своих письмах Александр Сергеевич часто вспоминал эту историю, и некоторые всерьез полагают, что пророчество то сбылось. Пушкин скончался в 37 после дуэли с блондином Дантесом. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В Петербурге завершается Международный экономический форум, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В нем приняли участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Но, по словам организаторов, Петербургский форум – это не только деловые контракты, но и масштабное гастрономическое событие. В этом году гостей угощали блюдами времен дореволюционной России. Наша страна всегда отличалась традициями гостеприимства и застолья. Анна Елисеева изучила историю кулинарной дипломатии на Руси.
10: Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
11: Едва ли в эпоху Ивана Грозного подавали диковинную овощную закуску. Но видов икры действительно было множество, до нескольких десятков от самой разной рыбы. В XVI веке церемониал московского двора достигает расцвета. Тогда и складывается представление о богатом русском застолье. В отличие от европейских, русская трапеза не венчала, а предшествовала переговорам. По ней иностранные дипломаты могли прогнозировать успех или неудачу дела, говорит кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
12: Детали очень важны. Какая посуда ставится? Если это какие-то дешевые поставцы, ну, значит, понятно, встречают каких-нибудь литовцев или поляков, на положительный исход не надеются. А если это английское посольство, как при Борисе Годунове, то там очень внимательно, какой рукой Борис Годунов послам раздает конфеты от сердца.
11: Сладости раздают к концу застолья, а начинается пир с подачи хлеба. Само приглашение государя звучит буквально «хлеба есте». Вручение иностранным гостям небольших калачей – символ царского гостеприимства. Кормили, что называется, досыта, независимо от статуса посольства. Несколько видов горячего из мяса, птицы и рыбы. Те самые лебеди с картинок – не фантазия, а реальность. разве что жарили их не целиком, а кусками, отмечает старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Андрей Топочканов. Но при подаче блюда зачастую имитировали вид настоящей птицы.
13: И здесь разные были способы. Из теста иногда делали форму в виде птицы, либо в виде поросенка. Если птица, то добавляли перья. В основном, конечно, ориентировались на то меню, которое было общее такое в России и в Европе. Из напитков это меды разные. А так в основном старались, чтобы европейские дипломаты получали те напитки, которые они употребляли в Европе.
11: Само застолье начиналось за здравной чашей за русского государя. Историк Василий Ключевский писал: «Многие иностранцы, зная обычаи русского гостеприимства, садились за стол с тревожной мыслью, что их заставят пить много. И опасения были не напрасны. Чарки объемом 120 граммов за все время трапезы поднимались десятки раз. Из-за непрерывного потока здравиц или тостов посольские обеды в Москве растягивались на 4-5 часов. И раньше царя уйти из-за стола никто не мог», продолжает Андрей Топочканов.
13: Для царя этот церемониал очень важный, то есть там демонстрируется весь двор, поэтому он очень долго идет. Но таких пиров было очень немного, то есть в течение года царь устраивал не более 30 пиров. А что касается дипломатов, то если они участвовали не в царском пиру, а в пиру таком на своем дворе, то там было важно выполнить главные требования протокола, то есть показать, что царь очень щедро угощает посольство, проверить, чтобы они все это оценили.
11: Начиная с днем, обеды могли продолжаться до ночи, и послов провожали на подворье уже с фонарями. «Неспешно предки наши ели», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Царственная неспешность выражала великое в малом, и проявилась она именно в столовом церемониале Московского двора. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: 6 стран могут пострадать из-за ледника Судного дня, известного также как ледник Туэйца. Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична и что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
14: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйца расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. В последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. Важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
5: Ледники считаются прародителями айсбергов. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйца имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров. Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Все мы летом пользуемся солнцезащитными кремами. Расскажите, как они работают и на что нужно обратить внимание при выборе средства от загара?
2: Отвечает врач-дерматовенеролог и трихолог Дмитрий Эллинский.
3: Здорово, что все больше и больше людей, хотя бы летом, пользуются солнцезащитными средствами. Хотя мы, дерматологи, утверждаем о том, что пациентам с чувствительной кожей, с хроническими заболеваниями, такими как акне, розация, этими средствами нужно пользоваться не только в летние месяцы. Статистически доказано, что использование солнцезащитных средств значительно снижает онкологию кожи. Солнцезащитные средства – это такие вещества, сделанные для удобства пользователей в форме кремов, либо лосьонов, либо спреев, которые содержат в своем составе специальные светоотражающие или светопоглощающие энергию, так называемые солнцезащитные фильтры. Все фильтры делятся на две большие группы. Так называемые механические и физические фильтры. Физические фильтры – это очень просто, да, то есть как будто бы мы физически одеваем броню, и эта броня за нас работает, отбивает вредные воздействия. Другой подход – это химические фильтры, специально активные вещества, которые собою жертвуя, окисляясь, поглощают энергию солнца, ультрафиолетовое излучение. А современный подход говорит о том, что исключительно физических или исключительно химических фильтров недостаточно для полноценной солнцезащиты. Большинство средств для солнцезащиты имеет маркировку SPF или Sun Protection Factor, и дальше идет циферка. Оптимальным должен быть солнцезащитный фактор не меньше 50. Если вы находитесь на отдыхе, рекомендуется раз в 2-3 часа обязательно подмазываться. Особенно это касается маленьких детей, которые активно двигаются, и тех, кто активно принимает водные процедуры.
0: Очень важные вопросы.
4: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: Современная фотография – дело настолько привычное, что никого сейчас не удивляют даже снимки, сделанные 2-3-летними малышами. Но всего 200 лет назад фотоаппараты были громоздкими, а фотопластины – хрупкими. Иван Болдырев, родившийся в середине 19 века в станице Терновской Донского войска, взял в руки не отцовскую шашку, а именно этот здоровенный сундук, которым намеревался ловить свет и тени. Иван Васильевич был не просто талантливым фотографом. Он был настоящим гением-изобретателем, чьи идеи опережали свое время. Представьте себе, чтобы снимки получались ярче, четче и охватывали больше пространства, он создал короткофокусный объектив для фотоаппарата, совершил настоящий прорыв фототехники.
4: Ну ты кулибин.
5: А в 1889 году мастер сконструировал моментальный затвор. Эксперты признали его лучшим среди всех, что были тогда на рынке. Это изобретение позволило впервые запечатлеть движение с высокой четкостью. Кроме того, в начале 1880-х годов Болдырев работал над созданием смоловидной пленки-пластинки, иными словами, первой гибкой фотопленки, задолго до зарубежных аналогов. Патентов на свои изобретения Болдырев так и не получил. Не было денег на оплату заявки. Его работы ценили в Париже и Лондоне, но в России о нем почти забыли. А зря. Ведь именно такие энтузиасты, как Болдырев, заложили не только художественные, но и технические основы современной фотографии.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиозвезда.
4: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Загадка озера Топлиц.
6: Озеро Топлиц называют черной жемчужиной Австрии. Оно расположено в живописном регионе Зальцкаммергут, в самом центре страны. Каждое лето сюда приезжают тысячи туристов, но среди отдыхающих порой можно встретить настоящих кладоискателей. Ведь именно здесь, если верить легенде, немцы в конце Второй мировой спрятали ящики с сокровищами.
4: Цена вопроса.
6: Когда Гитлер понял, что война окончательно проиграна, он поручил разработать масштабную программу по вывозу из Германии богатств Третьего рейха. Австрийское озеро Топлиц казалось идеальным укрытием. Глубокое, соленое, с подвижным грунтом на дне. По одной из версий, именно сюда в апреле 1945-го немцы привезли 50 ящиков из Рейхсбанка Берлина. 22 ящика с золотом, шпиона и диверсанта Скорцени. 5 килограммов бриллиантов главы управления безопасности Кальтенбруннера и коллекцию почтовых марок главнокомандующего Люфтваффе Геринга.
4: Кладоискатели.
6: После войны на поиски сокровищ бросились толпы авантюристов, включая солдат и офицеров вермахта. Многих впечатлила газетная заметка с рассказом лейтенанта Франца Готлиха, который якобы лично видел, как все эти ящики с драгоценностями бросали на дно горного озера. Правда, спустя всего пару дней бывший немецкий офицер загадочно исчезнет. Но это лишь подогреет интерес. В 1959 году на озере Топлиц обоснуются американские ученые, водолазы и сотрудники ФБР. Оснащенные специальными звуковыми зондами, они исследуют озеро и обнаружат там 16 закрытых ящиков. Но внутри, увы, их будет ждать разочарование – лишь пачки фальшивых денег. 4 года спустя экспедицию к озеру организуют уже сами немцы. И снова результатом будут поддельные купюры. Впрочем, многих такие находки лишь обнадежили. Раз есть фальшивые, значит, быть и настоящим.
4: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Над Ленинградской областью за сегодняшнее утро сбит 141 вражеский дрон. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что падение обломков беспилотников произошло в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. В последнем создан временный оперативный штаб для контроля ситуации. Проводится частичная эвакуация. Ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора. Также сообщается о закрытии на въезд и выезд Кронштадта в Петербурге. Утром город также подвергся масштабной атаке беспилотников, сообщила администрация района. Наладить взаимодействие с Министерством обороны, решить вопросы медицинского освидетельствования и реабилитации ветеранов специальной военной операции удалось Фонду защитники Отечества. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: Как на совершенно другой, на новый виток развития именно программ протезирования совместно с программами реабилитации, которые позволяют вот даже при таких тяжелых ранениях, при тяжелой ситуации, ампутации сразу нескольких конечностей, все равно человеку вести активный образ жизни. А вот это вот взаимодействие и возможность социализации ребят.
1: Анна Цивилева добавила, что теперь надо будет акцентировать внимание на вопросы трудоустройства тех, кто возвращается с фронта. Она пояснила, что среди бойцов есть те, кто находился в периметре Министерства обороны и имеют хорошее инженерное и математическое образование. Такие ветераны – бесценные кадры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума заключил два стратегических соглашения. Они направлены на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Первый документ подписан с банком ВТБ. Он касается развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест. Ключевой точкой роста станет особая экономическая зона Максимиха в Домодедово. Здесь малые и средние предприятия смогут размещать современные производства, склады и офисы, выбирая помещения под свои потребности. Второе соглашение подписано с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Площадка способствует прямым кадровым назначениям. Новый документ объединит уже имеющиеся наработанные практики в единую систему, чтобы предложить жителям региона еще больше образовательных программ, профессиональных конкурсов и персонального сопровождения финалистов. Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча прошла накануне в Волгограде и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Нашей команде осталось провести одну игру в рамках летнего сбора. 9 июня россияне сыграют с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Сегодня день русского языка. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пушкин. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Александр Сергеевич Пушкин, как известно, наше все. Кажется, что человеку, который за столь короткую жизнь успел стать нашим всем и создал современный русский литературный язык, должны были помогать обстоятельства. Но на самом деле это было не совсем так. Можно сказать, что Пушкин был человеком, который как раз умел работать с обстоятельствами, бороться с трудностями и направлять их себе на пользу. То, что могло сломать других, не ломало его. Прежде всего, у Пушкина было непростое детство нелюбимого ребенка. Юрий Михайлович Лотман, известный исследователь творчества Пушкина, говорит о нем как о человеке без детства. Это на самом деле чрезвычайно не характерно, например, для писателей-дворян. У них обычно в их произведениях присутствует, так или иначе, светлый образ детства, детства, протекающего в усадьбе. Ну, мы можем вспомнить, например, «Детство, отрочество, юность» Льва Толстого. Так вот, у Пушкина этих светлых образов детства нет в творчестве, возможно, потому что и в его собственной жизни этого не было. Его отец не занимался семьей, отца интересовали прежде всего светские развлечения. И, кстати, отец намного переживет своего сына. И, как рассказывают современники, уже в старости отец будет волочиться за молодыми девушками. Красавица, мать не любила своего некрасивого сына. Вообще, Пушкин был достаточно некрасив. Мы его внешность оцениваем по известному портрету, висящему в Третьяковской галерее. Надо сказать, что это портрет, ну, такой, комплементарный. Он отражает, прежде всего, наверное, талант Пушкина, освещавший его черты. Но если мы посмотрим на другие изображения его, то станет понятно, что да, это был некрасивый человек, и он это прекрасно понимал, и мать это всячески подчеркивала. Она любила его сестру, его брата, а, как рассказывают современники, часто прогоняла маленького Пушкина от себя, не обнимала его, не ласкала. И именно поэтому няня заменила мать, и именно поэтому няня занимает такое место в творчестве Пушкина. Тем не менее, ни один человек не может существовать без детства, без какого-то светлого образа, на котором он дальше будет, как на фундаменте, выстраивать свою личность. Таким фундаментом для Пушкина стал знаменитый лицей. Дело в том, что лицей был весьма необычным заведением. Это было закрытое, элитное, мужское учебное заведение, где были собраны профессора, множество ученых. Между прочим, это было первое учебное заведение в России, где были абсолютно запрещены телесные наказания. На лицей, на обстановку в лицее очень сильно повлияла Отечественная война 12-го года, которая началась через год после открытия лицея, через год после поступления туда Пушкина. Дело в том, что гвардейские полки проходили мимо лицея, и ученики каждый раз бежали их провожать. Об этом многие вспоминают, друзья Пушкина вспоминают о том, как они бежали для того, чтобы обняться с этими людьми, поприветствовать своих знакомых. И вот это ощущение к причастности, непосредственной причастности к судьбе своей страны, оно очень сильно сформировало Пушкина. Ну и можно сказать, что декабристы, они тоже отчасти выходят вот из этого чувства ответственности личной за то, что происходит в твоей стране.
2: Пушкин. Жизнь и смерть поэта.
1: Область знаний.
3: Пушкина признали поэтом уже лицеисты, хотя стихи писали многие, и вообще в то время считалось, что, ну, чуть ли не любой образованный человек должен уметь писать стихи. И несмотря на то, что многие лицеисты и писали стихи, и выпускали свои журналы, Пушкин был признан будущей поэтической звездой, причем был признан не только соучениками, но и знаменитым поэтом Державиным, которому в то время было уже много лет. Как известно, он был приглашен на публичный экзамен, где Пушкин читал свои стихи «Воспоминания о царском селе». И Державин, который до выступления Пушкина тихонечко дремал, потому что, ну, всем было понятно, что он здесь скорее такой свадебный генерал. Его пригласили просто для того, чтобы придать мероприятию высокий статус. Когда Пушкин начал читать свои стихи, Державин проснулся, слушал их с восторгом и после этого начал узнавать, а кто же автор, но Пушкин застеснялся, убежал, и его так и не смогли найти. Именно из лицейских времен берет начало культ дружбы, дружбы, которая оказывается выше всего, выше идейных разногласий, политических взглядов, положения, продвижение по службе, выше всего. Вот эта идея, которая проходит через все творчество Пушкина. Какой же литературный язык создал Пушкин? Неужели до Пушкина не писали произведения? Конечно, писали, но Пушкин предлагает совершенно иной принцип использования языка. Тут надо вспомнить, что ведущим художественным направлением до Пушкина был классицизм, одним из инструментов которого являлась система трех стилей – высокий, средний, низкий. Все слова, все образы, все жанры, все персонажи были жестко закреплены за каждым стилем. То есть, когда вы пишете произведение, вы не можете свободно выбирать слова, сюжет, персонажа. Вы должны сначала определиться, в каком жанре вы это пишете, какой это жанр. Ну, например, трагедия – высокий жанр, комедия – низкий, дружеская переписка – средний. Хотя средний стиль хуже всего был разработан, не совсем было понятно, что это такое. Но, тем не менее, вы не можете свободно выбирать слова. Вы должны ориентироваться на стиль. Что делает Пушкин? Он ломает эту систему. Он предлагает читателю и будущему писателю принцип свободного сочетания слов. Нам сейчас даже очень трудно это ощутить в должной мере. Но давайте вспомним знаменитый отрывок из Евгения Онегина, который все дети учат в школе. «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь, ля-ля-ля, лошадка там» и так далее. Так вот, уже в первой строчке мы видим необыкновенный для читателя того времени диссонанс, потому что крестьянин – это и персонаж, и слово из низкого жанра. Крестьянин не может торжествовать, потому что это и слово высокое, и эмоция высокая. Ну и дальше Пушкин продолжает этот эксперимент, потому что у него там дворовый мальчик, с одной стороны, в салазки жучку посадив, а далее себя в коня преобразив. Но высокое слово «преображение» не может встать в один ряд со словом «жучка» и «дворовый мальчик», «салазки». Все это было невероятным диссонансом. Мы сейчас пишем свободно, комбинируя, выбирая слова, персонажей, образы, идеи, благодаря тому, что когда-то это сделал Пушкин. Некоторые считают, что в романе «В стихах Евгений Онегин» Пушкин предсказал собственную смерть. Действительно, говоря о Пушкине, невозможно не вспомнить вечно печальную дуэль, которая так рано оборвала жизнь поэта, у которого было так много творческих планов. Дуэль Пушкина обросла огромным количеством слухов, мифов и до сих пор представляет из себя очень интересную, очень продуктивную тему для исследований. Не всем известно, что Пушкин дважды пишет вызов на дуэль, и оба раза он адресует их вовсе не Жоржу Дантесу. Первый вызов он пишет вечером 4 ноября. Это письмо адресовано приемному отцу Жоржа Дантеса, барону Геккерну. И вызвано это письмо было тем, что

0: Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Пушкин. «Жизнь и смерть поэта». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
6: Область знаний.
8: Что это за анонимное письмо? Это было нечто вроде пародийного диплома, в котором кавалеры ордена рогоносцев избирают получателя, то есть Пушкина, заместителем магистра и историографом. А письмо было написано по-французски, и, кстати, Жорж Дантес его даже не придумал. Такие письма были очень популярны во Франции. И, кстати, и написано письмо было не Дантесом, не его почерком. До сих пор не совсем понятно, кто же Дантесу помогал в этой интриге. Единственное слово, которое, судя по всему, добавляет туда Дантес, это слово «историограф», потому что круг знакомых Пушкина, которые получают эти анонимные письма вместе с ним, это так называемый Карамзинский кружок, а Карамзин был автором истории государства российского. Но мы должны понимать, что предшествовало получению этого диплома, с чего вдруг Жорж Дантес, почему именно 4 ноября он отправляет такое письмо, и ладно бы он отправил его только Пушкину, почему он отправляет это письмо ближайшим знакомым Пушкина, с чем это было связано. Дело в том, что за несколько дней до 4 ноября произошло событие, которая поставила репутацию Натальи Николаевны Гончаровой под удар. Можно сказать, что ее предала одна из лучших, одна из ближайших подруг. Наталья Николаевна близко общалась, дружила со своей, можно сказать, дальней родственницей и далее политикой. Ориентировочно 2 ноября она приезжает к своей подруге в гости, ни о чем не подозревая. Но подруги нет дома. И в гостиной ее ждет Дантес. Больше никого в гостиной нет. И мы должны понимать, что в то время замужняя женщина не могла находиться одна в комнате с мужчиной. Ну, тем более, вокруг Натальи Николаевны уже начинают ходить не очень хорошие слухи. Дантес бросается перед ней на колени, умоляет вступить с ним в связь, угрожает пистолетом, угрожает застрелиться на ее глазах. Надо сказать, что такую осаду на Наталью Николаевну Дантес вел примерно с января 1936 года, и первые несколько месяцев эти его ухаживания не вызывали ни у кого никаких тревог. Наталья Николаевна воспринимала их шутливо, потому что, в общем, она была популярна.

0: разные женщины в обществе, это во-первых, а во-вторых, ну, такие ухаживания молодого юноши за замужней женщиной в целом выглядели весьма безобидно, и над ним подшучивали все их знакомые, родственники. Сам же Дантес писал о своих чувствах барону Геккерну в исключительно высоких выражениях, как о пламенной страсти, которая вроде бы взаимна, хотя биографы говорят о том, что, ну, нет у нас доказательств о том, что Наталья Николаевна что-то такое взаимное к нему испытывала. Скорее, это попытка Дантеса выставить себя в выгодном свете, потому что, как мы далее поймем, для него было чрезвычайно мучительно оказаться в роли человека отвергнутого. Когда Дантес понимает, что Наталья Николаевна не собирается снисходить до его чувств, она несколько раз объяснялась с ним и в весьма решительных выражениях, тогда Дантес идет на страшный шантаж. Он угрожает Наталье Николаевне рассказать о том, что в квартире Идалии Палетики и якобы с разрешения ближайшей подруги Наталья Николаевна встречалась с ним, с Дантесом. Начинается шантаж, в котором принимают участие и Дантес, и, собственно, барон Геккерн, который, судя по всему, и был автором этой интриги. Именно он подтолкнул его к этому переходу от высокой романтической страсти до таких страшных интриг. Дантес и барон Геккерн начинают угрожать Наталье Николаевне. Что бы она ни сделала, станет она любовницей Дантеса или нет, она все равно будет обесчещена в глазах общества и мужа. И поскольку Наталья Николаевна решительно уезжает из квартиры Палетики, не пробыв там и нескольких минут, анонимные письма 4 ноября и были первым этапом страшной мести. Именно поэтому получает это письмо не только Пушкин, но и ближайшие друзья. Это только первый этап.
1: Пушкин. Жизнь и смерть поэта.
2: Область знаний.
0: Конечно, барон Геккерн и Дантес ожидали, что Пушкин, известный своим ревнивым характером, будет в ярости, что Наталья Николаевна окажется не только обесчещенной, но и отринутой своим мужем. Но Пушкин поступает мудрее. Он объясняется со своей женой. Наталья Николаевна рассказывает, как было дело. Предательство ближайшей подруги она не могла простить до конца своих дней. Более того, Пушкин тоже считал Идалию Палетику, в общем-то, ну, практически членом семьи. Надо сказать, что Дантес был заинтересован в Наталье Николаевне не только с точки зрения любовной, амурной, но еще и потому, что такая интрижка могла обратить на него внимание высшего света, прежде всего, потому что, когда он приезжает в Россию, ну, кто он? В общем-то, никто. Перспективы карьеры практически никакие, без гроша в кармане, все, что у него есть, это его красивая внешность. Конечно, то, что барон Геккерн усыновил Дантеса, очень сильно пошло ему на пользу, потому что это уже окружило его легендами о том, кто он на самом деле, внебрачный сын барона, а может быть даже внебрачный сын короля, потому что барон Геккерн – это член посольства, тоже не абы кто. Но нужна была красивая интрижка для того, чтобы все узнали о Дантесе. И Наталья Николаевна подошла идеально. Она была самой популярной женщиной в высшем свете. И Дантес оказывается в сложной ситуации. Барон не может драться на дуэли как член посольства. Дантес может, но, во-первых, он не хочет рисковать своей жизнью. Во-вторых, дуэли в России запрещены. И такая дуэль положит конец его карьере. И тогда он принимает очень ловкое решение. Он говорит, что на самом деле никогда и не был влюблен в Наталью Николаевну, а все это время он питал очень сильную страсть к ее сестре, к Екатерине Гончаровой. Ухаживания за Натальей Николаевной должны были, ну, вот просто поспособствовать сближению с этой сестрой и, собственно, с Екатериной. Пушкин отказывался этому верить. Екатерина при этом уже давно была тихо влюблена в Дантеса и воспользовалась этой возможностью выйти за него замуж. Когда Дантес соглашается жениться на Екатерине Гончаровой, Пушкин соглашается отозвать свой вызов на дуэль. Но после этой весьма странной свадьбы грязная интрига не закончилась. Геккерн и Дантес продолжают преследовать Наталью Николаевну, теперь уже из мести, из ярости, постоянно расточая о ней грязные слухи, постоянно в лицо издеваясь над ней на приемах. Причем мы понимаем, что Наталья Николаевна из-за своего положения в обществе не может удалиться от света, она не может уехать куда-то, ну, не говоря уже о том, что если бы она куда-то уехала, то это только подтвердило бы правдоподобность слухов. В интригу вмешивается даже Николай I, который лично обещает Пушкину уладить все дела. Однако этого не происходит, и через какое-то время Пушкин пишет такое оскорбительное письмо Геккерну, что Дантес просто не может этого проигнорировать и соглашается на дуэль. И на Черной речке погибает великий русский поэт. Дантес после дуэли был вынужден покинуть Россию. Во Франции он сделал прекрасную карьеру, он стал сенатором, депутатом Национального законодательного собрания и так до конца своей жизни и не понял, кого он убил на этой дуэли.
1: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
3: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
4: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины сменили тактику ударов по Энергодару. Теперь боевики по ночам атакуют город-спутник Запорожской атомной электростанции, используя тяжелые гексокоптеры «Баба-Яга». Об этом рассказал глава города Максим Пухов. За две ночи противник сжег около 20 машин, отделение почты, банк, партийную приемную и спортмагазин. Самое главное, что при атаках никто из жителей не пострадал и не погиб, а сотрудники экстренных служб подстояли квартиры и помещения, прилегающие к сгоревшим, отметил градоначальник. В условиях, когда на мировых рынках дефицит нефти, в Великобритании забыли о том, что Россия плохая. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости. В мае Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Вице-премьер отметил, что российское сырье востребовано на мировых рынках. После того, как недружественные страны ввели против Москвы санкции, Россия переориентировала торговые потоки в дружественные государства, подчеркнул он. Развитию промышленности и вопросам технологического суверенитета уделили особое внимание на Петербургском экономическом форуме. Такие задачи требуют инвестиций и опережающего финансирования, которое сокращает сроки поставки изделий заказчикам. ПСБ выделил уже более 400 миллиардов рублей для модернизации и технического перевооружения российских производств, рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
2: У нас достаточно много масштабных проектов. Это и проекты, мы участвуем в реконструкции и постройке новых судоподъемных сооружений, судоремонтных сооружений. В прошлом году сдали плавучий большой ремонтный док «Амур». Мы участвовали в финансировании, в разработке и вот сертификации ПД-8, который сегодня получил сертификат. Также участвовали в финансировании реконструкции Московского машиностроительного завода «Чернышева».
1: ПСБ организовал на форуме сессию, посвященную интеграции высоких технологий в развитие промышленного производства. В этом году в банке создан Центр поддержки высокотехнологичных компаний. Там предоставляют весь спектр продуктов и услуг, от кредитов и банковских гарантий и до организации выхода на фондовый рынок высокотехнологичных эмитентов. Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. Речь идет о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения об отмене въездных документов для организованных туристических групп по аналогии с Китаем и Ираном. Чернышенко добавил, что в прошлом году был отменен визовый режим с КНР, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Международному дню русского языка посвящается. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Великий, могучий русский язык. Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний.
8: Странная ситуация сложилась у нас, друзья, с русским языком. Вроде бы почти все, кто поступает в обычные школы в 6-7 лет, в норме, как говорят, разговаривают на русском языке вполне свободно. Но при этом мы родной язык учим 11 лет в школе. 11 лет! Ни один иностранный язык в средней школе столько не изучают, как родной. Редкий человек, я думаю, закончив школу, с уверенностью может сказать, что он хорошо знает родной язык. За эти 11 лет мы, можно сказать, не преуспеваем. Что же происходит? Почему такая сложилась ситуация? Почему нам так сложно? Почему есть у нас твердое мнение, что русский язык – это очень сложно, и выучить его невозможно? Тому несколько причин, мне кажется. Ну, во-первых, школьный курс русского языка настроен в первую очередь, в основном, на овладение грамотным письмом, то есть орфографией и пунктуацией. Орфография в русском языке чрезвычайно сложная. Это одна из самых сложных орфографий в мире, наверное. Все потому, что мы, рачительные хозяева, не скажу жадные люди, просто такие хозяйственные, собираем все, что есть в мире. Есть в мире три принципа орфографических. Фонетический, морфологический и исторический, который еще называют традиционным. И разные системы орфографии выбирают себе разные принципы. Ну, вот по фонетическому принципу, например, устроен белорусский язык, как слышится, так и пишется. По морфологическому мог бы быть устроен русский, если бы мы не были такие любознательные, скажем так. По историческому принципу устроен, например, английский язык, английская орфография. Поэтому, думаю, что никто из вас никогда не видел книжки «Правила орфографии английского языка». Ну, потому что их нет. Слова пишутся так, как они пишутся, это просто надо запомнить. Нет правил. Несколько есть мелких, но на книжку не хватает точно. Что делает русский язык? Русский язык собирает все три и говорит фонетически. Ой, как интересно, давайте мы некоторые правила сделаем фонетическими. Вот, например, у нас все приставки в русском языке пишутся одинаково, ну, то есть в разных позициях одним образом. Вот, как говорят, нет приставки «па», хотя она есть. Пишем приставку «по» или пишем приставку «над», под ударением, без ударения, перед глухим согласным, перед звонким согласным. Все пишем одинаково. А вот приставку «раз», «раз», «роз», «рос» и «разо» это 5 вариантов одной приставки, мы будем писать по фонетическому принципу так, как слышим. То есть мы будем писать «разыскать», какой-нибудь «россыпь» через «ОС» и так далее, там какой-нибудь. Ну, другие слова можете сами понабирать себе примеров. «Разу» брать с вариантом «разу» и так далее, и так далее. То есть у нас под ударением пишется «о», без ударения пишется «а», как мы слышим, и перед глухим пишем «с», перед звонким и гласным пишем «з». Очень удобно. Решаем, что корни у нас проверяются, например, корневые морфемы, как и прочие, под ударением, то есть в безударной позиции мы проверяем себя словами под ударением. Но при этом у нас огромное количество так называемых исторических чередований. И даже форму слова «заря» в единственном числе мы не можем проверить формы множественного числа «зори», потому что мы должны помнить, что это не просто так, это не как вода воды и не как сосна сосны, а совершенно другая ситуация. Это слово с историческим чередованием, которое надо заучивать отдельно и помнить, что оно устроено так. В слове «молодьба» каком-нибудь или «просьба» мы помним, что есть озвончение глухого согласного перед другим звонким согласным, проверяем в сильной позиции словом «просить», например, или «молотить». Но не таково слово «свадьба», в котором мы пишем «д», хотя «сватать» можно было бы проверить. То есть у нас квест очень сложный орфографический. У нас не система правил, а система правил-правил. Здесь играем, здесь не играем. Здесь мы идем одной дорожкой, здесь мы должны помнить, что должны свернуть на другую дорожку. И так далее, и так далее. И вот всю эту аналитическую работу мы должны проделывать довольно быстро, когда мы принимаем решение, как писать то или иное слово. Понятно, что мы многое запоминаем, но не все. Все-таки непривычные слова, которые мы не привыкли видеть, нам надо писать по правилам, поэтому появляется, к сожалению, много ошибок в современной речи, в современном письменном языке, потому что непривычные слова мы вдруг вынуждены писать. Можно на рекламных баннерах, например, или афишах, или рекламных вывесках, ну, например, косметических салонов, встретить слово «безинъекционное», терапия, предположим, написано с ошибкой через «и», хотя мы помним, что после русских приставок русскоязычных корни на «и» меняют первую букву на «ы», «разыскной», да, например, ну и так далее, и так далее. Вот эта сложная система правил, овладение этой сложной системой правил, основная задача школьной программы, но тут еще и пунктуация сверху, которая не проще, чем орфография.
0: Великий, могучий русский язык. Область знаний.
8: Если у нас есть такая задача научиться грамотно писать, то правила нам, конечно, в помощь. Это все здорово, все это выучивать, но сильно помогает читать, потому что мы визуально запоминаем, как выглядят слова. Ну, с чтением сейчас отдельные проблемы, про них, про эти проблемы можно поговорить отдельно. И, конечно, людям с хорошей памятью легче грамотно писать, чем людям с плохой. Ну, память можно тоже тренировать отдельно. Интересно, что в последнее время, как это ни парадоксально, статус, так сказать, престиж грамотного письма растет. Хотя есть иллюзия, что это ровно наоборот происходит. Но поскольку сейчас все получили возможность письменно высказываться по разным поводам, любая орфографическая ошибка, особенно простая орфографическая ошибка в простом правиле, в простом случае, быстро девальвирует вообще любое высказывание, особенно экспертное высказывание. Поэтому, так сказать, вес орфографической ошибки довольно высок, растет последние годы. И надо стараться писать грамотно. И для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы эту грамотность в себе поддерживать, сейчас довольно много есть возможностей. Есть разнообразные ресурсы, которые вам помогут найти ответы на самые разные вопросы про грамотность, и про орфографию, и про пунктуацию, и про стилистику, и про лексику, про что хотите. Ну, главный наш ресурс, любимый, это, конечно, портал Грамота.ру, на котором, кстати, есть и интерактивные диктанты, есть всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант», очень известная, очень хорошая, очень яркая, но тут надо помнить, что результат на тотальном диктанте почти ничего не говорит о вашей вообще грамотности, он только показывает этот результат, как вы справились с этим конкретным текстом. Тексты там очень разные, решения можно принимать разные, особенно пунктуационные, но это интересно, это большой вызов, так сказать. Ну и в целом, самый главный, как мне кажется, залог грамотной речи вообще и грамотного письма в частности – это сомнения. Сомневайтесь, если хотя бы чуть-чуть есть сомнений. Вот если вы в чем-то не уверены, лучше обратиться к источникам, к справочникам, к словарям и проверить себя лишний раз. Не употреблять неизвестных или малоизвестных форм, например, слов, или других слов, которые вы, значение которых вы не уверены, например. Это очень часто бывает довольно смешно. Да, люди путают близкие по звучанию слова, паронимы, и попадают в довольно глупые ситуации. Если вы не уверены в пунктуации, ну, изменить предложение, в общем, несложно. Можно его как-то переписать. Все это в школе делали, в сочинениях. Можно и так поступать.
0: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Великий, могучий русский язык. Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний.
8: Часто задают вопрос, зачем вообще нужна грамотная речь и зачем писать грамотно, если и так все понятно. Конечно, понятно. Причем понятно гораздо больше, чем вам кажется, и такого, что вы, может быть, хотели бы и скрыть. Дело в том, что язык очень честен. Язык являет вас миру так, как ничто не являет вас миру. Вы в себе можете очень многое изменить, почти все. Можно изменить одежду, естественно, это несложно, прическу, внешность. Можно поменять личность довольно глобально. При этом с вами остается ваш язык, и ваш язык вас всегда выдаст. Если меняется ваш язык, если вы работаете над этим, то меняетесь и вы, как человек, как личность. Если меняетесь вы, меняется ваш язык. Это такая честная визитка, такое прям прозрачное зеркало, идеально ровное. которая вас отдает вашим собеседникам со всеми потрохами. Вот как вы говорите, таковы и вы. Если вы неграмотно пишете, если вы не знаете значения слов, если вы не знаете, как склоняются сложные числительные, ваши собеседники услышат, поймут эту информацию и сделают выводы. Наверное, можно было бы переиначить эту поговорку, что встречают по одежке. Ну, может быть, встречают в первую секунду по одежке, но уже во вторую секунду впечатление о вас и мнение о вас формируется по вашей речи, по тому, как вы говорите. И у вас, как говорят, да, эта знаменитая фраза, не будет шанса, второго шанса произвести первое впечатление. Это очень важно. Сейчас, когда мы ушли в письменное общение преимущественно, когда мы пишем, в мессенджерах, чатах, где только не пишем, вроде бы коротко, вроде бы все понятно, но люди, ваши собеседники, адресаты ваших сообщений, и по этим коротким фразам тоже делают выводы о вас. То есть они складывают о вас некоторые впечатления, которые потом очень и очень сложно поменять. Первое впечатление, как известно, самое сильное. Поэтому про язык, про вашу речь, про то, как вы отдаете себя во внешний мир, то, как вы себя презентуете внешнему миру в этом смысле, стоит думать не меньше, чем о внешнем виде, об одежде, о косметике, или, а может быть, даже и больше, потому что это значительно более эффективно, как мне кажется.
0: Великий, могучий русский язык. Область знаний.
8: Есть такой предмет национальной гордости. Многие любят говорить, что русский язык – один из самых сложных языков в мире. Уверяю вас, это не так. Ну, конечно, он и не самый простой язык в мире. Английский язык в некотором смысле гораздо проще, но поэтому он так широко и распространен. У русского языка есть, конечно, свои сложности, как у любого другого. Но при этом, во-первых, надо подумать, как мы еще оцениваем сложность. Ну и надо помнить, что есть языки в мире, в которых гораздо больше грамматических форм, гораздо больше, например, падежей, гораздо более интересно все устроено внутри грамматически. Понятно, что маленькие дети и на этих языках научаются довольно быстро говорить, и никаких проблем не испытываем. И обычно, когда мы говорим про сложность, мы все-таки имеем в виду грамотное письмо. Вот эту нашу орфографию, ну почему она сложна, это понятно. Ну так сложилось исторически, мы решили, что должно быть так. Интересно, что все попытки что-то изменить в правилах орфографии, ну, чуть-чуть изменить, чуть-чуть сделать проще. В орфографических правилах русского языка натыкаются на, я бы даже не сказала не стену, а волну неприятия, просто всплески гнева и агрессии, потому что кажется, что это национальное достояние, которое мы отдать не можем никак. Вот мы не знаем писать одну или две «н», но должны заучивать, как заучивали. Или несчастного зайца, который единственное слово с беглой «я» в русском языке, чего быть не должно. Как вы помните, у нас только два беглых гласных «е» и «о», и он по всему должен быть «заец» орфографически. Но это мы не отдадим, это наше завоевание, которое мы будем беречь всю жизнь. И не позволим никаким лингвистам, кодификаторам, авторам словарей и справочников поменять одну букву на другую. Почему так складывается, тоже понятно, есть такая национальная идея. Мы вообще лингвоцентричная страна, мы очень любим думать про язык, обсуждать все, что связано с языком. При этом никто не любит учить правила. Все как-то считают, что у них врожденная грамотность, которая, кстати, не существует. То есть у вас не будет иллюзий, и она, ее просто не бывает. Ни один человек в мире не родился со знанием правил оформления прямой речи в русском языке. Он должен был когда-то это учить. Грамотность – это грамотное, правильное письмо. Это правило. Одно дело, что вы можете легко ими овладеть, другой человек там больше усилий потратит. Но врожденной грамотности нет точно. Но вот если вы выучили уже какие-то правила, что-то поняли про русский язык, конечно, и дети ваши должны претерпеть ровно то же самое. И никому мы не позволим что-то изменить. Мы консервативны, мы любим, чтобы было нынче как давеча, чтобы все складывалось, вот как-то стабильность какая-то была. Но при этом надо помнить, что меняется и язык вообще, в устной, конечно, своей ипостаси он меняется гораздо бодрее, чем в письменной, но и письменный язык тоже должен как-то отражать существующую устную форму. Поэтому и некоторые изменения в орфографии все-таки неизбежны. Надо об этом помнить, и не надо, главное, этого бояться. Вообще ничего, связанного с языком, бояться не надо. Здесь никаких ужасов нас не ждет.
0: Рассказывала лингвист Мария Равинская. Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Что вы говорите?
10: Долговязый. Кажется, это самое простое слово, с которым нам приходилось сталкиваться. В самом деле, давайте на него посмотрим так, как это делает любой школьник. Два корня. Первый нам ясно говорит, что речь идет о чем-то очень длинном. А второй даже разбирать неинтересно. Если у человека и бывает что-то длинное, то это, конечно, ноги. И вот она ошибка. Второй корень в нашем составном слове – вяз. Дерево, вырастающее до 40 метров в высоту, но при этом известное своими гибкими прутьями. И где же тут ноги? Ну как же, скажут иные, ноги человека подобны стволу дерева. Хорошо, согласились. А куда тогда делось туловище? Нет, на дерево надо смотреть иначе. Разве листья вам не напоминают шевелюру человека? А вся крона издали. Да это самая настоящая голова. И если так, то на чем вся эта красота держится? Ну, конечно, долговязый – это никак не длинноногий. Это человек с длинной шеей. Вот жираф – долговязый. И лебедь – долговязый. Фламинго и страусы, хотя и долговязые, но еще и длинноногие. А вот в нашей национальной сборной по баскетболу долговязых нет. Там нужны исключительно длинноногие. Не перепутайте.
0: Да что вы говорите?
11: История в письмах и воспоминаниях.
12: Из письма Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина Николаю Алексеевичу Некрасову. Весна 1876 года. Ницца. «Я совсем устал от Франции. Я похож на тех собак, каких можно видеть в солнечный день в Петербурге на припеке у подъездов. Лежит под лучами солнца, мухи ее облепили, она и мух не гонит, а только вздрагивает. И я тоже вздрагиваю, а больше ничем о своей жизненности заявить не могу». Худо мне, совсем худо. Боюсь, как бы так не заболеть, что и в Россию не попадешь. Требует, чтобы я здесь пробыл до половины апреля. Так, дескать, все солидные люди поступают. Что ж, пусть и я, хоть в Ницце, буду раз в жизни солидным человеком. А в России меня таковым не признавали. Михаил Салтыков-Щедрин.
13: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы. курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Вулдвита».
16: Реклама.
17: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 144 беспилотника сбиты над Ленинградской областью. Отмечается падение обломков в ряде районов. Разрушения незначительные, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших нет. Ранее сообщалось о закрытии на въезд и выезд Кронштадта в Петербурге. Сейчас эти меры отменены. При этом приостановлено транспортное сообщение между северной столицей и городом Сосновый Бор на западе области. Это стало следствием перекрытия движения в районе поселка Большая Ижора, где после атаки дрона возник пожар. Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием по Украине. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва считает такой подход ошибочным. По словам представителя Кремля, две страны могли бы реализовывать массу взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики, на что неоднократно указывала Россия. При этом Песков подчеркнул, что Москва приветствует готовность Вашингтона продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам российской внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: Кроме того, Лавров рассказал, что русский язык играет объединительную роль в усилении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности. Настоящие ответы на единый госэкзамен невозможно купить благодаря современной технологии передачи материалов. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, вся информация находится в электронном зашифрованном виде и поступает в пункты проведения испытания через защищенные каналы незадолго до начала экзамена. Таким образом, получить настоящие варианты заранее технически невозможно. При этом сайты, предлагающие якобы ответы, продолжают вводить выпускников в заблуждение и пытаться заработать на этом. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 22 градуса.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день русского языка.
2: Год 1815. Некогда непобедимый Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоо. Это будет последнее крупное сражение французского императора. В том же году немецкий механик и пианист Иоганн Мельцель получает патент на метроном – прибор, отбивающий абсолютно ровный такт, необходимый для эталонного звучания. А в Российской империи в Царско-сельском лицее в том же 1815 году произошла судьбоносная встреча одного знаменитого поэта с юным воспитанником этого учебного заведения. После знакомства он напишет о молодом лицеисте: «Это надежда нашей словесности». Соратники. Пушкин и Жуковский. На самом деле их первая встреча случилась гораздо раньше, в 1803-м. Жуковскому тогда 20, а Пушкину всего 4 года от роду. Василий Андреевич учился вместе с отцом и дядей Александра Сергеевича. Но первое осознанное знакомство произошло именно в Царском селе. Пушкину 17, Жуковскому 33. И, несмотря на солидную разницу в возрасте, два таланта быстро сдружились. Жуковский к тому моменту уже написал баллады «Людмила и Светлана», издал сборник стихотворений, а еще перевел на русский язык произведения Гёте, Шиллера и Гомера. У молодого Пушкина тогда лишь небольшая книжечка стихов. Впрочем, качество этой лирики старший товарищ быстро оценит и произнесет пророческие слова: «Ты рожден быть великим поэтом». В ответ благодарный Александр Сергеевич назовет Жуковского своим ангелом-хранителем. Соратники. Когда Пушкин прочитает «Руслана и Людмилу», пораженный Жуковский подарит ему собственный портрет с легендарной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». А сам Пушкин после признает, что написал поэму и взялся за Евгения Онегина под влиянием баллад Василия Андреевича. Именно Жуковский спасет молодого вольнодумного Пушкина от ссылки на Соловки, поможет уладить семейные ссоры с отцом, покрыть долги. И до последнего будет пытаться помирить поэта с Жоржем Дантесом. А после трагической смерти друга первым изречет простую истину: Россия потеряла Пушкина.
3: Пушкин и Жуковский. Соратники.
1: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
4: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: История с географией. Индейка.
2: Натура – дура, судьба индейка, а жизнь – копейка. Читаем у Лермонтова в «Герое нашего времени». Поговорка объясняет суть фатализма. А еще рассказывает, что в середине 19 века русские люди были прекрасно знакомы с индейкой. Птицей, по мнению некоторых критиков того времени, глупой и непредсказуемой. Но факт. Ни один из них не смог бы объяснить, почему в России индейку называют индейкой.
1: История с географией.
0: Индейка.
2: Во всем мире с названием этого пернатого существа вышла настоящая путаница. Некоторые американцы и прочие англоговорящие товарищи считают, что она попала к ним из Индии через Турцию. Поэтому они называют ее теркой. Скандинавы зовут чем-то вроде Калькот, близко к индийскому городу Калькутта. А вот французы, немцы и большинство славян – индейкой.
1: История с географией.
2: Основная версия. Птицу в Европу привезли соратники Колумба и Кортеса из земель, которые сначала принимали за Индию. Индейку так назвали по той же причине, почему коренных жителей Америки называют индейцами. Дальше слово распространилось по континентальной Европе, а уже оттуда в 18 веке пришло в Россию. С тех пор мы так и живем. С индейкой.
0: Индейка.
1: История с географией.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: У Савельевых сезонная простуда. После долгой прогулки под дождем семейство приболело. Поэтому все сидят дома и пьют чай с малиновым вареньем. Глава семейства решил измерить температуру обычным ртутным градусником. Одно неловкое движение, и стекло разбивается, а все содержимое наружу. Бежать за веником или пылесосом? Лучше не торопиться. Что же делать Савельеву с разбитым градусником? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Немедленно изолируйте квартиру, даже от домашних животных. Любое попадание ртути на кожу, шерсть и даже обувь опасно для здоровья. После этого закройте комнату, где все случилось, и откройте окно, чтобы пары вещества не распространились по дому. Второе. Если решили собрать ртуть самостоятельно, обязательно наденьте резиновые перчатки, бахилы и марлевую повязку, пропитанную в растворе соды. Собирать ртуть удобнее всего одноразовым шприцем или смахивая кисточкой на лист бумаги, а затем в стеклянную емкость. И забудьте про веник и пылесос.

0: придется сдать в специальный пункт приема. Их адреса уточняйте в службе спасения. И четвертое. Если сомневаетесь, что все получится, лучше сразу позвонить 112. Но бригада спасателей приезжает далеко не всегда, порой ограничиваясь телефонной консультацией. В таком случае остается только искать частную фирму, которая занимается устранением подобных проблем. Но для таких процедур у компании должна быть особая лицензия. Пусть вам ее предоставят.
1: На всякий случай.
0: Подведем итоги. Если разбили ртутный градусник, первым делом выведите всех из квартиры, закройте дверь и откройте окно. Собирайте ртуть вручную, в резиновых перчатках, бахилах и с марлевой повязкой на лице. Для сбора может пригодиться одноразовый шприц или кисточка. Ртуть собирайте в стеклянную емкость. Не забудьте обработать место разлива раствором марганцовки и отнесите ртуть в пункт сбора. Если возникли трудности, звоните в службу спасения. Теперь Савельевы знают, что делать. Узнали вы. На всякий случай.
2: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
3: Внешность, конечно, не главное.
4: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
3: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
5: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
3: Герои любимых книг и их особые приметы.
6: Специальный литературный проект.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
2: Лето 45-го. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
3: Товарищ Конев, мы тут посоветовались и решили, именно вы должны командовать парадом Победы. Что скажете?
4: Товарищ Сталин, я не кавалерист, и у меня нет необходимой выправки. Прошу разрешения пройти по Красной площади со своими войсками.
3: Товарищ Конев, вы сознались.
2: Специально к параду всем полководцам сшили новые сапоги. Кожаные, узкие, но высокие. К ним полагались даже шпоры. Незадолго до торжества сын Конева, Гелий, решил поехать со своей будущей женой послушать пение соловьев в зарослях цветущей черемухи. Но у юноши не нашлось подходящей обуви, и он взял те самые отцовские парадные сапоги. После прогулки по лесу они пришли в негодность. Конев-старший был в ярости, потому что в последнюю минуту ему пришлось шить вторую пару. Свидание, кстати, было успешным. Красавица не смогла устоять перед молодым человеком в армейских сапогах. И вскоре они поженились. А маршал Конев все же прошел по брусчатке Красной площади во главе своих войск в новых сапогах. Зимой 45-го года лагерь Освенцим входил в полосу действий Первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева. После освобождения военнопленных полководцу показали фотографии из камеры пыток. Но увидеть все собственными глазами он не захотел.
4: «Я боялся, что это зрелище заставит меня быть жестоким, что я начну мстить. Я не хотел ожесточиться».
2: Дочь Конева Наталья рассказывала, что среди заключенных находился бывший премьер-министр Франции Эдуард Мари Эрио.
5: Папа говорил, что когда он увидел этого измученного человека, ему захотелось сделать для него что-нибудь хорошее. Ему немедленно предоставили баню и чистую одежду. Эрио пришел в себя. Они с отцом долго сидели и разговаривали. Он рассказывал папе об Освенциме. То были очень страшные истории.
1: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
6: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума назвал три ключевые технологии, которые способны менять жизнь граждан, работу и деятельность государства. По словам президента, первое — искусственный интеллект. Он позволяет обрабатывать большие массивы данных и принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Вторая — автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда и меняют целые отрасли экономики. И третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую в реальном времени и в авторежиме обмениваться информацией и заключать сделки. Российские разработчики представили шестую версию детектора дронов «Булат». В крупную серию новые изделия планируют запустить в первом квартале следующего года, пишут ТАСС. В устройстве существенно увеличили диапазон частот, также оно стало технологически сложнее. В аппарат добавили возможность транслирования видео с FPV дрона, то есть в случае обнаружения беспилотника на цветном экране можно увидеть то, что видит вражеский оператор. Мир уже невозможно представить без искусственного интеллекта, а чрезмерная концентрация на регулировании рисков может отбросить страны назад в технологической гонке. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также отметил, что именно нейросети лежат в основе большинства технологических изменений, которые происходят сейчас в мире.
3: Искусственный интеллект – первая технология, которая поставила перед собой задачу хакнуть человеческий мозг. Ни одна другая технология этого не делала. И делает она это с устрашающей скоростью. Даже самые смелые предсказания не соответствуют реальности. Такого не было никогда в истории. Конечно, мы должны понимать, что это скорость развития технологий, с которой мы не справимся в освоении, восприятии ее, восприятию последствий и, самое главное, к тому, чтобы адаптировать себя, адаптировать организационные структуры, ну или общественные институты к этому. И, собственно, то, что мы сегодня видим, это вот разрушение, пока оно не кажется конструктивным, пока оно очень деструктивным. Оно тоже вызвано технологиями.
2: Глава Сбербанка отдельно подчеркнул, что России важно поддерживать компании и команды, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Мессенджер Макс и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Он будет интегрирован в платформу в форме мини-приложения. Решение позволит пользователям оплачивать покупки без физической банковской карты и наличных. Для проведения платежа потребуется сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакции будут выполняться через систему быстрых платежей.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Реклама.
11: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Международному дню русского языка посвящается.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте.
4: Самара. Пушкинский сквер. На границе улиц Фрунзе и Куйбышева, рядом с драматическим театром, находится небольшой, но очень уютный Пушкинский сквер. Здесь же памятник великому русскому поэту. Появился он тут неспроста. В 19 столетии как раз на этом месте располагалась часть Владикавказской крепости. Со временем некогда могучие стены превратились сначала в развалины, а потом и вовсе исчезли, образовав вместо себя никому не нужный пустырь. Но именно тут, в 1899 году, к столетнему юбилею Александра Сергеевича, и решено было установить гипсовый бюст Пушкина, чтобы увековечить его имя на городской карте. Деньги собирали долго и всем миром. Правда, вопрос, а заезжал ли сам поэт в Самару хоть раз, до сих пор остается открытым. И это очень интересная история.
3: Имя на карте.
4: В 1833 году Пушкин путешествовал по местам Пугачевского восстания. Собирал материалы для своей капитанской дочки. Его маршрут пролегал по дороге через Красный Яр и далее на Оренбург, что совсем недалеко от Самары. Эта поездка оставила определенный след в жизни и творчестве поэта. Так, в первоначальном варианте «Капитанской дочки» можно найти следующую фразу.
5: «Я ехал по степям заволжским. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Я видел одни бедные, мордовские и чувашские деревушки».
4: Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что это впечатление Александра Сергеевича от проезда по левобережной степной дороге через Ставропольский и Самарский уезды. Значит, рядом поэт все-таки был, но сам город, скорее всего, не посещал. Однако самарцам не стоит унывать. Вот, например, фамилия Гринёв появилась в пушкинской повести совсем неспроста. В 1774 году реальный подполковник Гринёв прибыл в Самару со своей полевой командой и успешно руководил боевыми действиями, которые закончились полным разгромом пугачевцев под Красноярской крепостью.
3: Имя на карте.
4: Самара. Пушкинский сквер. Здесь находится лучшая смотровая площадка города. Отсюда открываются великолепные виды на старинный Иверский женский монастырь, Сокольи горы и Жигулевские ворота. В центре сквера памятник Пушкину. Поэт словно застыл на мгновение, пристально вглядываясь в сторону Волги. Туда, где он когда-то приезжал, задумывая ту самую капитанскую дочку. Самара. Пушкинский сквер.
3: Имя на карте.
1: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
6: Евгений Онегин. Среди возможных прототипов главного героя романа Пушкина чаще всего называют имя друга поэта, философа и публициста Петра Чаадаева. Он, как и Онегин, тщательно следил за своей внешностью и следил за модой. Помните пушкинское «Как денди, лондонский одет». Чаадаев был известным противником крепостничества, за что его даже объявили сумасшедшим. Пушкинский Онегин пошел еще дальше. Провел реформу в своем хозяйстве, заменив тяжелую барщину на более легкий оброк. Еще одним прообразом героя романа в стихах называют драматурга и поэта, героя Отечественной войны 1812 года Павла Катенина. С Онегиным его роднили острый ум и неуживчивый характер. Один из лидеров «Тайного общества» и «Союза спасения», автор гимна декабристов Катенин, в восстании на Сенатской площади не участвовал. Накануне выступления в рядах заговорщиков случился раскол. Катенина это спасло от каторги, но не от ссылки. Наказание его отправили отбывать в собственное имение, где он до конца жизни одиноко занимался литературным творчеством. Вот она, судьба пушкинского героя.
1: Кто эти люди?
6: Евгений Онегин, он же Петр Чаадаев, он же Павел Катенин.
1: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время.
1: В середине 15 века корейский король Седжон Великий решил, что время должно принадлежать всем людям, а не только богачам. Он мечтал о стране, где каждый человек чувствует себя частью большого, разумно устроенного мира. Ради этой идеи он собрал вокруг себя лучших ученых. Среди них были выдающийся астроном Ичхон и мастер инженерии Чан Йонсиль. Именно в это время в королевском дворце появились удивительные устройства, которые сегодня называют общим словом чхасык – небесные. Они показывали время по солнцу, звездам и воде. Каждые часы работали по своим законам, но все они служили одной цели – сделать знание доступным.
0: Человек и время.
1: Особую славу получили водяные часы, которые могли звонить сами. Вода стекала по скрытым каналам, поднимала поплавки, приводила в движение рычаги. В нужный момент появлялась фигурка человека, который ударял в гонг, отмеряя час. Но жемчужиной коллекции стали звездные часы из бронзы. Внутри полой сферы находились кольца, которые повторяли орбиты планет. Наблюдатель смотрел на них сквозь специальное отверстие и мог точно определить положение звезд, созвездий и планет на небе. Это был один из первых в мире общественных астрономических приборов. Во дворце стояли и солнечные часы, похожие на небольшие каменные плиты с изящными разметками. Они показывали время по тени, и каждый прохожий мог точно его определить. Король Седжон считал, что сильное государство строится на грамотности народа и на науке, которую должна спонсировать власть. Часы стали символом его правления. Они напоминали людям о том, что время совсем не тайна, а общечеловеческий ресурс.
0: Человек и время.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Ржавая и дырявая, другой на даче нет.
4: И такая сгодится, если насос сломался, а помидоры вянут.
5: А у меня маленькая, с длинным носиком, для комнатных растений.
2: Вот это вещь!
6: Лохань для полива, ручной душ для грядки и капельница для садовой клумбы. У дачников найдется немало любопытных определений. А самое первое звучало как «поливочный горшок». Лейка. Официально ее история начинается с 79 года нашей эры. Продолговатый серебряный сосуд был найден во время раскопок на древнеримской вилле Папирусов близ современного Неаполя. 2000 лет назад античный город пострадал от извержения Везувия, но древнейший артефакт сохранился. В эпоху Средневековья лейками были поющие глиняные горшки в форме колокольчика. При погружении в воду сосуд наполнялся через отверстие в дне, а воздух с шумом выходил через горлышко. Перед поливом верхнюю часть зажимали пальцем и, поместив горшок над растением, отпускали. Вода вытекала из нижних отверстий. В 17 веке термин «watering pot» поливочный горшок сменился на «watering can» с английского «лейка». Современное определение дал садовод-любитель из британского Корнуолла лорд Тимоти Джордж. В следующем столетии начинается производство медных леек. Вскоре им на смену приходят жестяные. Тонкий металлопрокат осваивают в Германии, а затем в Англии. Новая технология найдет применение в консервной промышленности и в производстве садового инвентаря.
2: Вот это вещь!
6: Популярность watering can возрастает в конце 19 века. Новую модель представляет английский изобретатель Джон Хоуз. Во время службы на Маврикии он увлекся выращиванием ванили. Поливать растения из неуклюжей лейки оказалось тем еще испытанием, и мистер Хоуз разработал удобный дизайн поливочного горшка. Конструкция получила сбалансированную форму, дополнительную ручку и длинный носик с основанием у дна. В ту пору в викторианской Англии в моду входил ландшафтный дизайн, и лейка Хоуза быстро стала хитом. Увы, ее автор скончался в 1913 году, так и не успев принять медаль Королевского садоводческого общества. В 20 веке дело изобретателя продолжил его племянник Джон Хоуз Артур. Конкуренты наперебой предлагали удачные копии дядиного шедевра, поэтому Артур сосредоточился на функциональности. У лейки появились овальные и круглые насадки-рассеиватели для полива семян и нежных ростков. Легендарная конструкция не меняется больше века. Разница только в материалах и объеме. А еще лейка превратилась в модную вазу. Поставить в нее изящный букет, и вот вам интерьер в стиле Прованс.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезная. И не очень.
7: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате атаки украинских беспилотников на Петербург пострадали 3 человека, сообщил губернатор Александр Беглов. Их состояние оценивается как легкое. По словам политика, удар украинских боевиков отбит, а благодаря российским системам противовоздушной обороны удалось не допустить причинения ущерба. Тем временем в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки FPV-дронов пострадали 3 человека, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Ранения получили местная жительница, а также ее 6-летний сын и 7-летняя дочь. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Это удалось сделать благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны. Кроме того, наши войска нанесли удары по местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотников дальнего действия и по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Также наши бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Армения готовится к парламентским выборам. Сегодня в преддверии голосования в стране день тишины. Партиям и блокам запрещено проводить агитацию. На избирательных участках проходят последние приготовления. Члены участковых избирательных комиссий устанавливают урны для голосования и необходимую технику. Напомним, на выборах одним из главных соперников действующего премьера республики Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор» станет лидер блока «Сильная Армения» бизнесмен Самвел Карапетян. Биохакинг стал частью концепции здравоохранения 3.0, об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Кроме того, в интервью на полях Петербургского международного экономического форума она рассказала о новой модели здравоохранения.
2: Диспансеризация и профосмотры, которые часто критикуют, говорят много приписок и так далее. Но в прошлом году во время диспансеризации и профосмотров выявлено 31 миллион заболеваний. Из них 4 миллиона – это те заболевания, которые могли привести к последующей инвалидизации. Смотры и диспансеризацию вы можете проходить всегда. А с этого года, с 26-го, мы включили грейд бывших центров здоровья, превращаем их в центры здорового долголетия.
1: Отдельно Голикова подчеркнула, что здравоохранение остается одним из национальных приоритетов. По ее словам, за время реализации нацпроекта были построены или капитально отремонтированы 12 тысяч медучреждений, поставлены 295 тысяч единиц оборудования и 20 тысяч транспортных средств.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: С вами Евгения Ионкина. Всем здравствуйте. Радиозвезда сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. И мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну и мой первый вопрос, естественно, о названии города. Почему такое название, откуда оно возникло? Потому что, когда говоришь «Арзамас», вспоминаются что-то из Стругацких. Закрытое, таинственное. Почему название «Арзамас»?
3: Ну, стойкая легенда связывает название города с пребыванием здесь Ивана Грозного, который и основал эту крепость на мордовских землях. Было здесь мордовское поселение Орзамасово городище, и поставил Иван Грозный крепость, которую назвали сначала Эрзямас, потом она стала постепенно Арзамасом. А вот почему именно такое название, тоже есть легенда. Мы не знаем, как было на самом деле, но легенда есть. Она говорит о том, что когда Иван Грозный пришел сюда, на мордовскую землю, собственно, он выдвинул Мордве единственное условие – принять православие. Но не услышал внятного ответа, не увидел никакого подъема на свое предложение. И тогда Иван Грозный якобы предложил, вот кто первый принимает крещение, в честь того мы назовем и город. И будто бы из рядов мордовского племени вышли два брата, два князя, звали их Арза и Масай. И вот Арзамас будто бы и возник. Но это одна легенда. Мне нравится другая версия, которая говорит о том, что в переводе с мордовского «Эрзямас» означает «красивое место, красивая земля Эрзи». Вот так.
2: Я считала, что в переводе с эрзианского языка, что такое вот эрзианский язык, мне не очень было понятно. Хотела у вас уточнить.
3: А в Мордовии два языка, даже три языка официально. Это русский, эрзианский и макшанский. Эрзианский и макшанский языки – это мордовские языки. Это племена были. Вот у нас жило Эрзи как раз.
2: А вот название реки Тёши. У вас река Тёша, да, течет, правильно?
3: Тёша, да.
2: Это тоже к эрзианскому языку относится или нет?
3: Да, да, это тоже мордовское такое звучание. Тёша, шамка, которая в нее впадает маленькая. Да, это тоже, в общем-то, мордовские слова.
2: Одна река течет в Арзамасе?
3: Ну, вообще две. Вот я сказала, что есть еще шамка, но она небольшая речка, которая впадает в Тёшу. Тёша впадает в Аку. Была еще третья река, но теперь она в виде прудов у нас есть, Сорока.
2: Вы упомянули о том, что Арзамас был возник при Иване Грозном. Расскажите подробнее, какой год, из чего Арзамас вообще появился как город?
1: История места.
3: Ну, опять же, легенда связывает это с казанскими походами. 1552 год, Иван Грозный шел на Казань очередной раз, и вот по дороге возникали поселения, крепости, и вот Арзамас возник в виде небольшой деревянной крепости. Совсем небольшая крепость деревянная, собственно, она в камне и не перестраивалась, поэтому от нее ничего не осталось. Только границы мы знаем, где она была, как она выглядела примерно. Собственно, вот это все связано с военными походами Грозного.
2: В каком году это было?
3: 1552. Но официально годом основания Арзамаса является 1578. Вот так решили. Это было первое упоминание уже как города его. То есть это уже был город. А поселение было задолго до этого.
2: У меня еще один вопрос, Юлия. Мы говорили о названии города, я не уточнила только момент, менялось ли название с течением времени, или все время был и оставался Арзамас?
3: Нет, не менялось. Так что мы были Арзамасом и остаемся.
2: Еще я читала о том, что Екатерина II считала Арзамас городом бунтарей. Почему?
3: Арзамас так или иначе участвовал в восстаниях, да, в крестьянских войнах. Так, у нас же было много бунтов. И мы не оставались в стороне. Мы в свое время поддержали и самозванцев, и Лжедмитрия I, и II, так получилось. И еще нужно сказать, наверное, особо то, что Арзамас принимал участие в восстании Степана Разина. Было такое, да, у нас был свой отряд, который воевал.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юля, а почему так жители поддерживали бунтарей? Вот как вы считаете?
3: Ну как? Тут ведь нужно понимать, в каком положении тогда был народ. Очень тяжело жилось простому народу, и, собственно, естественно, это все выливалось в бунты, в такие вот, в страшное, собственно, такое дело. Крестьянские войны, бунты. Поэтому и мы тоже примыкали к этому.
2: В основном сельское хозяйство, да, было в Арзамасе развито? Ремесла, может быть, какие-то?
3: Нет, я не скажу, что сельское хозяйство, именно ремесла и промыслы. Начиная уже с 17 века у нас свои промыслы появляются, которые мы до сих пор некоторые сохранили и развиваем. И деревянное зодчество, деревянная резьба, которой славится Арзамас. У нас очень много сохранилось домов с деревянной резьбой, и все иконостасы в храмах тоже деревянные, и резчики наши успешно работают сейчас по всей России. Это и золотное шитье. С давних пор у нас занимались этим женщины. Тоже есть мастерицы, которые до сих пор знают этот секрет и продолжают традиции. Раньше у нас был кожевенный промысел, знаменитая арзамасская юфть, тончайшие выделки кожи. Она у нас шла на экспорт в Европу уже в 17 веке. Но этот промысел мы утратили.
2: Мы просто говорили с вами о бунтарях, и говорили вы о том, что как жил народ. Я так понимаю, что Арзамас мог зарабатывать, жители Арзамаса могли зарабатывать себе хорошо деньги?
3: Могли, да, могли, но мы говорим о самом угнетаемом, наверное, классе, о крестьянстве, о крепостных. Вот они, конечно, терпели больше всего бед. Ну, в основном, нижайшие, самые нижайшие слои участвовали в этих бунтах.
2: Коротко, если можно, историю Алены Арзамасской. Да. Кто она такая, чем она прославилась?
3: Не зря ее называют русской Жанной д'Арк. Но, к сожалению, знаем мы о ней крайне мало, но знаем. Это 17 век, это времена как раз восстания Степана Разина. Это молодая девушка, которая родилась под Арзамасом в выездной казачьей слободе. Рано ее выдали замуж, потом она овдовела и ушла в монастырь, Николаевский монастырь. И стала монахиней. Причем, вот на мой взгляд, Алена была такой неординарной личностью, потому что она знала грамоту, например, несмотря на то, что она простая крепостная крестьянка была. Она была неудержимой силой, совершенно физической силой, потому что есть официальное такое документальное свидетельство о том, что тетиву ее лука пытался натянуть воин. Профессиональный воин и не смог до конца этого сделать. То есть говорит о том, что Алена была еще и физически развита, прекрасно сидела в седле. Ну и потом то, что она возглавила отряд повстанцев, собрала вокруг себя вот этих мужиков, да, которые пошли за ней, которые ей поверили, это говорит о том, что она, наверное, была и хорошим оратором, умела убеждать. То есть вот такая яркая личность, которая собрала целый отряд, а этот отряд уже к концу имел численность 7 тысяч человек. Он успешно воевал и продвинулся в Мордовию. И вот в городе Темников в Мордовии она попадает в плен, ее пытают и казнят. Ее сожгли как еретичку.
2: А чего она добивалась, собирая отряды?
3: Вы знаете, вот для меня это тоже вопрос, что ею двигало, когда она ушла из монастыря и вот собрала этот отряд. Но я думаю, опять же, то, что она родилась крепостной крестьянкой, она жила в окружении крестьян, видела этот быт и сама в этом участвовала. Так что я думаю, она прекрасно понимала, какая тяжелая жизнь у простого народа. Ну и, наверное, у нее были какие-то надежды, связанные с этими событиями. Поэтому она пошла, она поверила Степану Разину. Не просто поверила, она смогла прочитать письмо, вот эту подметную грамоту, которая попала ей в руки в Арзамасе. И, собственно, вот это послужило толчком. Она ушла из монастыря и собрала вокруг себя целое войско.
2: Ну, пожалуй, я соглашусь с Екатериной II, что Арзамас действительно город бунтарей. У вас уникальный герб. А вот почему на нем изображен гусь и луковица? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение

0: благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Путеводитель на радио «Звезда».
4: Мы продолжаем наше путешествие по Нижегородской области, по городу Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, а вот такой вопрос. А как называются жители Арзамаса?
5: Арзамасцы.
4: Все так просто?
5: Да.
4: А если женщина?
5: Ой, вот тут я тоже сама думала. Жительница Арзамаса. Арзамасочка.
4: Нежненько так, да. Арзамасец, наверное, если мужчина,
5: да,
4: получается. Да. Ну и давайте вернемся к вопросу о том, почему на гербе города изображены гусь и луковица.
5: Вы говорите о гербе Арзамасского, современного Арзамасского района. Вот на нем, да, на нем изображена луковица и гусь. А сам герб Арзамаса, который утвердила сама Екатерина II, он немножко по-другому выглядит, он, в общем-то, попроще. А если возвращаться к гусю и луку, так это и есть наши традиционные промыслы, которые развивались аж с 17 века у нас, и до сих пор они существуют. Арзамасский гусь и арзамасский лук.
4: Вот я про гусей знаю, читала об этом, но хочу от вас услышать. Про гусей, как их гоняли из Арзамаса в Москву.
5: Да, бедных наших гусей. Их разводили в огромном количестве. Дело в том, что арзамасцы вывели свою породу гусей. Это был арзамасский бойцовый гусь. Наверное, знаете, что были такие развлечения, петушиные бои, гусиные бои. Да? И вот вывели мы свою породу. Она отличалась в первую очередь габаритами. То есть гуси были рослые, мясистые. Вес, максимальный вес, как я читала, мог достигать аж 10 килограммов. Но это самые большие. В основном 6-7 килограммов. Вот это средний арзамасский гусь. Блондин с голубыми глазами. То есть они были беленькие. И мясо у них, как говорят, было очень нежное. То есть это была порода мясная, но лучших отбирали для гусиных боев. Вот, их не трогали даже в самые голодные времена. Они очень ценились, даже Александр Сергеевич Пушкин упоминал именно арзамасского гуся. Ну и да, действительно, такая печальная история, в общем-то, как их гоняли на ярмарку, потому что их же нужно было продавать. И ходили они у нас на ярмарку своим ходом пешком и в Нижний Новгород, и в Москву, и даже в Петербург. Ну, в общем, шли они очень долго. Ну, ладно, до Нижнего они там неделю-две могли идти, а вот Москва, Петербург – это несколько месяцев путь составлял их.
4: Да это больше 400 километров, конечно.
5: Ну, а Петербург – это, наверное, еще уже
4: больше,
5: 700,
4: да.
5: По-моему.
4: Да-да-да.
5: Да. И тут, конечно, сразу же возникла проблема, потому что заметили, что птица стала гибнуть в большом количестве от того, что лапки стирались у них. Ну и вот, опять же, чтобы сохранить свои деньги, свой товар, арзамасцы решили их обуть в лапти. Ну, лапти – это, конечно, фигурально выражаясь, но действительно придумали очень такой, наверное, простой и самый выгодный способ. Гусей проводили сначала по смоле, а потом по песку. И лапки запечатывались, появлялись такие черненькие башмачки, потому что, ну, смола-то уже сидела намертво, ничем ее не отодрать, как говорится. И они шли спокойно, хоть и долго, и они шли до ярмарки, и до Москвы, и до Петербурга в том числе. Вот гусь лапчатый якобы отсюда и пошло, да.
4: Только хотела уточнить, гусь лапчатый оттуда, да?
5: Да, да, от нас.
4: Я так понимаю, и в Москве, и в Петербурге это как бойцовые гуси, да, использовались? Или...
5: Да, да.
4: Понятно.
5: А вот, кстати, а вы знаете, как заставить гусей драться?
4: Нет, не знаю. Как заставить?
5: Вот, их же нужно было как-то заставить, да, это же было развлечение, причем это была азартная игра, делали ставки, а все очень просто, выпускали гусыню, и вот дрались именно самцы, А вы знаете, мужчина, даже если он гусь, он остается мужчиной. То есть вот у него первое такое качество основное – быть первым.

0: Ну и, собственно, вот они начинали постепенно, вот эта стычка происходила, задирать друг друга. Ну и происходил бой. Так что за гусыню они дрались.
1: Ну, видимо, бой насмерть. Тот, кто проиграл, того на блюдо.
0: Ну, до ранения, скорее всего. Может быть, не до смерти, но да, до определенного какого-то момента.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Юлия, по поводу все-таки лука. Арзамасский лук есть?
0: Есть, есть. Вы можете также его, допустим, зайти на какой-нибудь рынок в Арзамасе и купить его в виде репки, либо в виде сивка, потому что арзамасский сорт лука до сих пор мы выращиваем. И причем его два вида есть, семейный и продолговатый. Ну и какое вот, наверное, качество его отличает от других сортов, наш арзамасский лук, говорят, что очень хорошо лежит, то есть хранится долго.
1: А он красный, белый, я знаю, лук.
0: Белый, да? белый лук. Простой лук, да.
1: И такой тоже агрессивный или нет?
0: Ядрёненький, да.
1: Я поняла. Поэтому, видимо, и, как вы сказали, где-то в Арзамасском районе герб, да, где гусь и лук.
0: Ну да, Арзамасский район, именно вот такой у него герб, который вы, кстати, можете увидеть на люках, вот эти крышки люков, которые лежат на дороге, да, на асфальте у нас в центре города, в историческом центре. А вот такие люки у нас красочные, можно сказать, очень интересные, красивые. Там как раз изображен вот этот герб Арзамасского района.
1: А сейчас занимаются выведением особой породы гусей, лука в Арзамасе?
0: Да, лук растят, выращивают, и фермеры выращивают, и частники все у себя на дачах сажают лук. Ну, а по поводу гусей, да, не так, конечно, много, не такой массовый промысел, но есть арзамасские гуси.
1: Интересно, в Москве их встретить можно? Так же их перегоняют, как когда-то?
0: Не знаю, не знаю. Я думаю, сейчас мы к животным все-таки уже относимся немного лучше.
1: Согласна.
0: Чем в 17 веке.
1: Ну и давайте немножко, наверное, о коже и кожевенных изделиях поговорим, чем был известен Арзамас.
0: Да, кожевенное ремесло у нас также с 17 века, оно уже развивалось, и множество больших и маленьких заводов, заводиков как раз вот стояли на берегах рек наших в нижней части города, потому что город у нас на холмах, есть верхняя часть, есть нижняя. Кожу выделывали все, кто мог это делать, и, собственно, ее продавали, в том числе и за границу. К сожалению, мы не сохранили вот этот промысел.
1: А что сейчас сохранено тогда в Арзамасе? Чем славится сейчас Арзамас?
0: Я говорила, золотное шитье. Мастерицы есть такие у нас. В основном ведь чем? Золотное шитье у нас возникло в связи с храмами, с церквями. Наши мастерицы – это в основном были монахини женских монастырей, которые расшивали облачения для священников, оклады для икон, плащаницы. И это ремесло мы сохранили. То есть промысел существует до сих пор. Деревянная резьба, о которой я уже упоминала. Очень много деревянной резьбы у нас в городе, в исторической части.
1: Юля, а еще какой есть промысел?
0: Арзамасские валенки.
1: Так.
0: Да, это наш давний промысел, который развивается до сих пор. Есть у нас такие мастера, у них есть свои секреты. К сожалению, уже мастеров не так много, как когда-то, но валенки валяют у нас до сих пор. А зимой, в феврале, как правило, у нас проводится целый фестиваль арзамасский валенок. Пожалуйста, приезжайте в Арзамас зимой, у нас тоже красиво и интересно.
1: Напомню, что мы сегодня в Арзамасе, и мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу».
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.
4: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безобразны.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Туристический поток по России в этом году может немного снизиться по отношению к прошлому году. Показатель составит около 90 миллионов поездок. Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что внутренний рынок начинает отыгрывать снижение спроса своим ценовым предложением. Рост стоимости на летний сезон минимален и составляет около 3%. При этом множество регионов показывают даже снижение цен, чтобы компенсировать турпоток. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. Речь идет о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения об отмене въездных документов для организованных туристских групп по аналогии с Китаем и Ираном. Чернышенко добавил, что в прошлом году был отменен визовый режим с КНР, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией. Тем временем Еврокомиссия пообещала принять меры после того, как группа из 11 европейских стран во главе со Швецией раскритиковала фрагментацию подхода к выдаче виз гражданам России. Об этом сообщает телеканал Евроньюз. Авторы письма призвали Еврокомиссию ввести единые обязательные ограничения, усилить контроль за действующими правилами 2022 года и регулярно публиковать статистику по въездным документам. При этом документ не затронет предстоящий летний сезон и будет ограничен по масштабу. Особое внимание в дискуссии уделяется Франции, Италии и Испании, которые продолжают принимать значительное число российских туристов. Агротуризм – то направление, которое позволяет отвлечься от городской суеты, возможно, выбрать новую профессию и впоследствии переехать за город, начать свой агробизнес. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
2: Люди с удовольствием едут в деревню и смотрят, во-первых, как производятся продукты питания, что, в принципе, вызывает интерес, и смотрят, как выстроен вообще сельский уклад жизни. Зачастую те, кто занимается сельским туризмом, кто предоставляет услуги в этой сфере, восстанавливают какие-то старые деревни, чтобы показать, что у нас было там 100-150 лет назад. При этом, конечно же, это потом подталкивает неравнодушных ребят к тому, чтобы выбирать наши профессии.
1: Кроме того, Дмитрий Патрушев отметил, что правительство сохраняет все меры господдержки малого и среднего бизнеса на селе и готово к их совершенствованию. Это были новости туризма. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
1: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
0: Борода чья-то. Почему синяя?
1: Я же говорил.
0: Череп.
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
1: Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Радиозвезда сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юль, ну, в свое время, как мы выяснили, гуси пешком из Москвы до Арзамаса, из Арзамаса до Москвы ходили. А сейчас как можно добраться из Москвы до Арзамаса? Какие виды транспорта есть и сколько они по времени занимают?
6: Арзамас, между прочим, крупный железнодорожный узел. Поэтому поездов, в том числе московских, через нас проходит много. До Москвы поезд идет в среднем 5,5 часов. Очень удобно садишься, ночь спишь и рано утром уже в Москве. Потом на машине можно доехать, тем более у нас сейчас новая дорога, трасса М-12. На машине 4,5 часа до Москвы. Так что вот московские туристы, кстати, это, наверное, самые частые гости у нас.
5: А самолеты, соответственно, не летают? Прямых рейсов нет?
6: Нет, у нас аэропорта нет. Только Нижний Новгород.
5: А, то есть можно добраться до Нижнего Новгорода и из Нижнего уже до Арзамаса,
6: да,
5: на машине?
6: Да, полтора часа, да.
5: Или на автобус? А, полтора часа. Я просто видела там, там что-то в районе от Нижнего Новгорода до Арзамаса в районе 100 километров. 112 километров где-то
6: 90
5: так.
6: Где-то вот в среднем, да, 90, не 100. Поменьше.
5: Ну и замечательно. Что касается самого города, он большой по территории или не очень? Вот какая территория города?
6: Нет, он небольшой. Ну, я читала где-то 30-40 квадратных километров, по-моему.
5: А жителей сколько?
6: Небольшой. Арзамас у нас занимает, насколько я помню, третье место в Нижегородской области. По численности населения на данный момент у нас чуть больше 100 тысяч.
5: А, я думала, где-то хотя бы 500 000, но нет.
6: Ну что вы, городок небольшой.
5: Что касается экскурсий, обойти все важные места Арзамаса за день можно?
6: Можно, за день можно, да.
5: Ну вот давайте по ним и пройдемся, по этим важным местам. Вы гид по Арзамасу, вы как гид. Откуда рекомендовали бы начать свой путь, чтобы увидеть все самое важное?
7: Прогулка по городу.
6: Ну, вообще, исторический центр, он небольшой у нас, как и сам город. И все основные достопримечательности вот в пределах исторического центра. Можно начать от центральной нашей площади, старейшая площадь, Соборная. Это центр старого Арзамаса, центр Арзамасского Кремля, который был там когда-то. Вот от нее лучами идут старые улицы, по ним можно прогуляться. И, собственно, вы увидите все основные достопримечательности.
5: Какие?
6: Ну, во-первых, на самой площади у нас архитектура сохранилась полностью, почти полностью сохранилась. Это конец 18-го, начало 19 века. Там у нас и гражданские постройки, там у нас здание магистрата, ратуша, которое вообще относится к середине 18 века. У нас там прекрасные дома-близнецы, два огромных дома, бывшая купеческая усадьба. Это начало XIX века, в классическом стиле построенная, с колоннами. Ну и на площади у нас находится женский Николаевский монастырь. Очень интересный монастырь, очень уютная территория, красивая. Но и в самом монастыре у нас находятся уникальные чудотворные иконы. потом на Соборной площади Воскресенский собор, это мимо этого собора, это уж точно вы не пройдете, каждый турист туда стремится попасть.
5: Почему?
6: И почему? Потому что у нас уникальный собор, это вообще жемчужина не только города, но и всей Нижегородской губернии. Наш собор построен был в честь победы над Наполеоном, и самое главное, что это творение исключительно арзамасских жителей, то есть собирали деньги всем миром и строили своими силами. Ни одного мастера со стороны не привлекалось, начиная с самого проекта. Проект принадлежит 26-летнему арзамасцу, ему тогда было всего 26 лет, выпускник Петербургской академии Михаил Петрович Каримский. В дальнейшем он становится одним из ведущих зодчих Поволжья. Вот ему принадлежит проект этого уникального собора. Сам собор построен, опять же, в стиле классицизма. И он расписан уникальными фресками. Внутри у него монохромная роспись.
5: Это
6: и
5: как?
6: Еще
5: да.
6: Внутри
5: вот
6: монохромная?
5: Это, да.
6: То есть там нет пестроты, там нет ярких красок пестрых, там все вот в стиле сепия выдержано. Приезжайте, приезжайте, у нас очень красиво, вы сами увидите все. И внутри еще очень много нашей резьбы, все буквально резное, особенно потрясающе большой иконостас, все это ручная работа, но и главное, изюминка, этот храм у нас подлинный весь. То есть его не разрушали, ничего мы не утратили, он подлинный.
5: Еще раз напомню, речь шла о Воскресенском соборе, правильно?
6: Да.
5: Вообще в городе у вас очень много монастырей и церквей, на такой небольшой городок. Как вы считаете, почему?
6: Это было до революции, да, 4-5 монастырей действующих, и до 36 храмов насчитывалось, а в городе было чуть более 10 тысяч населения у нас. На сегодняшний момент сохранились, и мы все восстановили, почти 20. Это много, учитывая, что городок небольшой. И два действующих монастыря у нас, женский и мужской, то есть они уже открыты, пожалуйста, можно их посетить. Почему? Ну, во-первых, Арзамас очень выгодное местоположение имел. Через него проходили крупные тракты, крупные дороги. Это дороги из Москвы, ну и главное, это ярмарочные дороги. Нижегородская ярмарка, а до этого Макаревская ярмарка на Волге. Это все рядом с Арзамасом, и так или иначе дороги шли через наш город. Поэтому большущее число приезжих было в городе, которых нужно было принимать, где-то поселить, чем-то накормить. И в городе было большое количество постоялых дворов, трактиров, ресторанов и так далее, и так далее. Все это вот как раз под приезжих было создано. Ну и потом... Все-таки религиозность была гораздо выше у населения. Люди были верующие и понимали, что если ты имеешь больше, чем кто-то, да, нужно было все-таки помогать городу. А богатых людей в городе было немало. Купечество наше арзамасское знаменитое, оно, собственно, нам полгорода отстроило. И среди купцов было большое количество благотворителей. Ну и поэтому украшали, как могли, город. И не просто храмами. У нас ведь много церквей именно столичного масштаба. Они огромные, красивые. И я думаю, что здесь нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Ведь купцы – это такие же люди со своими амбициями. Каждый хотел чем-то выделиться, оставить что-то на память о себе. Ну и вот они соревновались в постройке церквей. Такое тоже было.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Вот вы сказали, что много людей останавливались, да, в Арзамасе. А кто из великих людей, может быть, родился в Арзамасе или также останавливался?
6: Ой, в городе у нас много кто был. Ну, начнем с Екатерины II. Екатерина II посещала наш город. Правда, Арзамас вошел в историю как город, проспавший визит императрицы. Это исторический факт.
5: Как это?
6: Да, было дело такое. Ну, мы так жаждали ее увидеть, что вышли навстречу ее встречать туда, на проселочную дорогу, причем в лучших одеждах, с хлебом, солью. Ну, в городе тогда, может быть, 5000 всего было народу-то, 7, может быть, от силы. И вот долго-долго стояли, ждали царский поезд, то есть целую вереницу карет. Стало уже смеркаться, пошел ливень, все равно ждали. Ну и потом, когда наступила ночь, все, не уходя никуда, легли вдоль дороги спать, прямо в кустах, в траве. собственно, причина задержки была очень простая. На нашем бездорожье сломалось колесо у одной из карет, и они были вынуждены на подъезде в город остановиться, и все починили. И вот на рассвете, как написано в дорожном журнале «Императрицы», царский поезд наконец-то втягивается в пределы города.
8: Все же тишина. Спят.
6: И тишина, вы понимаете, мы готовились по-честному, как все. И в колокола готовы были звонить, да, и хлеб-соль приготовили, и пушки зарядили для салюта. Но нет, проспали. И записано было, что императрица была удивлена, что тишина, никто ее не встречает, не кричит виват. И якобы она, выглянув из кареты, увидела это огромное количество спящего народа и произнесла знаменитую фразу со своим немецким акцентом. Она сказала: «Сон, город». Мы, конечно, вскочили, хлеб-соль достали, да, но осадочек-то остался, начало было скомкано немножко. Однако императрица не обиделась на нас, город ей очень понравился. Вот. И еще она нас как раз и обозвала гусятниками, потому что у нее карета застряла на одной из улиц, когда ее везли отдыхать в поместье, потому что как раз гнали огромное стадо туда, на ярмарочную дорогу. И опять же, эта запись у нее в журнале, что она увидела это белое, гогочащее, просто большое море вот наших птиц и воскликнула: «Здесь живут гусятники, быть вам гусиной столицей». Мы не обижались, нам очень нравилось такое название.
8: Как же она вас только не называла? И городом бунтарей, и гусятниками.
6: Да, да.
8: Хорошо, Екатерина II. Еще кто останавливает? Кто родился?
6: Да. Екатерина. Граф Суворов Александр Васильевич был у нас проездом. Ну и потом Александр Сергеевич Пушкин, как говорят, неоднократно бывал, и остались дома, связанные с его посещением. Вы, наверное, спросите, что же он забыл в Арзамасе, в этой глухой провинции. Но дело в том, что через Арзамас шла и до сих пор идет дорога в Большое Болдино, его родовое поместье. Знаете, знаменитая Болдинская осень, это тоже рядом с городом нашим. Так что Александр Сергеевич Пушкин. Ну и, конечно, Гайдар Аркадий Петрович, он у нас не родился, но он маленьким ребенком сюда приезжает. Ну и большая часть жизни прожита ему в нашем городе. И потом вплоть до конца жизни он сюда неоднократно приезжал, возвращался, и город остался описанным им в его повести «Школа». Это автобиография Гайдара. Потом Алексей Максимович Горький у нас отбывал политическую ссылку в начале 20 века. Лев Николаевич Толстой у нас был, Короленко, Мельников-Печорский, Чернышевский, Паустовский. Так что у нас такой Арзамас маленький, но удаленький.
8: Есть даже легенда о том, что Лев Толстой после визита в город ваш был охвачен во время ночевки, был охвачен каким-то беспричинным ужасом.
6: Да, да, было такое дело, и сохранился даже дом, где он останавливался, то есть вот эта бывшая гостиница. Было дело, да. Вот что послужило толчком к этому ужасу, до сих пор неизвестно, то есть ему не приснился никакой сон страшный, но да, действительно, он проснулся ночью, и его охватил вот такой ужас. Я думаю, может быть, что-то было своего рода панической атаки, я не знаю, но он это очень хорошо все досконально описал, у него есть рассказ «Арзамасский ужас». Так что вот это событие, собственно, и связывает Льва Николаевича с нашим городом.
8: Случайно в этом доме сейчас нельзя остановиться туристу?
6: Вот я слышала, что, говорят, будет возрождена там гостиница, ну, уже, наверное, современная. Вы, наверное, хотите спросить, нет ли там призраков?
8: Ну, может быть. По крайней мере, думаю... это интересно было бы развернуть в качестве бренда определенного, как мне кажется.
6: Да, будь моя воля, я бы гостиницу как-то стилизовала так. Ведь это была одна из лучших гостиниц Арзамаса. Лучшие номера купца Стригулина. Так что вот я надеюсь, что это все-таки дом получит вторую жизнь свою.
8: Юль, у нас немного времени остается. У меня такой вопрос. Вот вы перечислили всех этих известных личностей. Гайдар, Горький. Музеи есть какие-то, которые можно посетить, связанные с ними?
6: Да. У нас целых два музея Гайдара. Это мемориальный дом, музей-домик Гайдара, где он жил в полной сохранности, и обстановка, все сохранено. Очень душевная территория. Прям советую туда сходить. И литературный музей Гайдара рядышком стоит. Оба музея очень интересны. И тут же, буквально в нескольких шагах, дом музей Горького, мемориальный музей, тоже сохраненный полностью купеческий особняк, который снимал Горький в начале 20 века. Краеведческий музей, историко-художественный музей у нас интересный. Музей Валенка есть в городе.

0: выставочный зал у нас есть. Так что у нас есть, что посмотреть.
1: Да, у вас, я читала, где-то у вас в районе 8 музеев, по-моему, в небольшом городе вашем.
0: Да, у нас музеев. Даже под городом есть подземный музей, действующий, шахта гипсовая на заводе. Так что туда вы тоже можете спуститься и посмотреть. Арзамас – интересный город и очень красивый, кстати, город.
1: Даже не сомневаюсь. Я не была в Арзамасе, видела фотографии, и мне очень захотелось там побывать. Юль, если можно, одной фразой скажите, Арзамас самый какой?
0: Ну, наверное, туристы скажут «самый красивый». Я соглашусь, самый красивый, потому что очень действительно красивый, вот историческая часть города. А для меня, наверное, он самый родной, самый уютный, самый душевный город. Зеленый такой небольшой провинциальный город Арзамас.
1: Спасибо вам большое, Юля, за экскурсию по Арзамасу. Хочу напомнить, что моим путеводителем сегодня была Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, еще раз спасибо вам большое за экскурсию и до встречи в Арзамасе.
0: Обязательно. Приезжайте, мы вас ждем. Спасибо.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
5: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».
6: Ломоносов дошел до Москвы.
7: Спартанцы вообще сбрасывали
8: за тропинку.
9: А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: Услышал как-то на концерте, что марш Мендельсона еще и военный.
12: Ну ты что? Это же свадебная мелодия. Во всех ЗАГСах звучит. Какой военный марш?
3: А вот и нет.
4: Марш Мендельсона действительно имел отношение к военнослужащим в Российской империи. Точнее, к лейб-казакам Его Величества. По легенде, во время проводов гвардейских полков на русско-турецкую войну Александр II поразился выправкой офицеров и отметил: «Лейб-казаки идут на войну, как на свадьбу». На следующий день при виде императора военные заиграли свадебный марш Мендельсона. Александр II шутку оценил, да еще и повелел установить эту мелодию официальным маршем лейб-гвардии казачьего полка.
3: Исторические мифы и заблуждения.
4: Само же это произведение немецкий композитор Феликс Мендельсон написал в 1842 году. Оно предназначалось для одной из сцен спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Причем весьма ироничной сцены. В ней брачуются осел и заколдованная королева, герои комедии.
12: Вот это история!
4: А популярность именно на свадьбах марш обрел после того, как прозвучал на церемонии бракосочетания принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха, будущего короля Фридриха III, в 1858 году.
3: А вот и да.
5: Радио «Звезда».
13: Сегодня день русского языка.
14: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
15: «Все приплыли».
14: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский, так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала.
7: «Это какая такая собака посмела?»
14: — вскричал спросонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
15: Бросай якорь. Все, приплыли.
8: Премьера на радио «Звезда».
16: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
17: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
16: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
18: Не считал, но осуждаю.
16: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 2 человека получили ранения после украинской атаки на Севастополь. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы нейтрализовали 8 беспилотников в Ленинском и Нахимовском районах, а также в зоне бухты Омега и северной стороны. Один из нейтрализованных дронов попал в торец жилого 5-этажного дома. Он не сдетонировал, уточнил Развожаев. Оперативные службы уже эвакуировали жильцов из здания. Помимо этого, в 2 многоквартирных домах выявлены точечные повреждения. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Это удалось сделать благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны. В военном ведомстве отметили, что освобождение населенного пункта позволит нашим бойцам продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр украинских боевиков. В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В Анапе провели сложные и объемные работы по очистке на 151 объекте. В них участвовали, помимо прочего, академики Российской академии наук и ученые Роспотребнадзора. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Сегодня пляжи Анапы, те, которые получили санитарные эпидемиологические заключения, они абсолютно безопасны и готовы. Получили те, кто уже полностью выполнил все мероприятия, которые следуют вот по той технологии, которая была определена и предписана для возобновления работы пляжных территорий Анапы. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно.
1: В свою очередь, эксперты сообщили, что вода в Черном море у побережья Кубани станет комфортной для купания ближе ко второй половине июня. Максимально же она прогреется в июле и августе. Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций во время торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей блюдами национальной кухни, в частности, пирожками и квасом. Кроме того, собравшимся включили музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве». Также в российской миссии подготовили выставку, где рассказали гостям значение слов «зиждить», «житие» и «лепота» на английском языке. Также была организована экспозиция в честь писателя Владимира Даля, которому в этом году исполняется 225 лет со дня рождения. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 24 градуса.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: 2 деревянных колеса, 1 скорость, мощность, 1 лошадиная сила выпущен в 1 экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Керосиновая повозка для верховой езды, так назывался первый мотоцикл, который сконструировали Daimler и Maybach в 1885 году. Летом этих двухколесных повозок становится очень много, ездят между рядами, что изрядно раздражает. Ну, короче, у нас есть сегодня повод поговорить об истории мотоцикла. С нами Андрей Иванов, руководитель и создатель объединения «Мото России». Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мотоцикл — это вообще зачем? То, что удобнее и безопаснее все-таки ездить на четырех колесах. А вот когда вокруг тебя воздух и только два колеса, извините, что-то не тянет.
3: Мне кажется, удобнее и безопаснее ехать всегда на электробусе, метро или вообще остаться дома. Если человек принял для себя решение довериться какой-то технике или какому-то новому решению, ну, значит, тут же нужно это сделать. Точно так же с дайвингом, с парашютами, парапланами. Ну, согласитесь, из надежно летящего самолета совершенно неожиданно, глупо выпрыгивать, надеясь только на тряпочку и несколько веревочек. Ну, ведь делают люди это, значит, и с мотоциклами есть какой-то смысл.
2: Великолепный ответ. Я понимаю вас так. Мотоцикл – это не транспорт. То есть, это не очень транспорт, это скорее способ получить удовольствие, при этом доехать из точки А в точку Б.
3: Вы абсолютно правы. А если бы мотоцикл был в чистом виде транспортом, у нас на улицах Москвы был бы Вьетнам с 50 или 100 кубовыми, это 50-100 кубических сантиметров объем двигателя, вот такими небольшими рикшами, повозками и так далее. Однако ж покупают себе литры и больше литра, и шумят своими глушителями негодяи этакие.
2: Чем больше литров, тем больше удовольствия. Я о мотоциклах, ни о чем другом. А первый мотоцикл в мире, который я уже упомянул, что вы о нем можете рассказать?
3: На самом деле это был испытательный стенд для нового двигателя, который эти два великих человека придумали. Это не транспортное средство в чистом виде, а такая, ее называли кости-тряска. Это внешне выглядит как мотоцикл, но имеет дополнительные колесики. В принципе, сейчас у коллекционеров есть копии этой техники. Она очень сложно заводится, очень смешно ездит, не имеет подвески. Но самое главное, ее цель была продемонстрировать саму возможность установки двигателя условно внутреннего сгорания. Там просто он совсем не похож на нынешние двигатели. Очень архаичные и там неожиданные технические решения. Что он может приводить транспортное средство в движение. Однако до них еще были совершенно великолепные по своей абсурдности попытки сделать паровой мотоцикл. И когда, значит, изобретали эти мотоциклы, там не такое большое расстояние, там буквально десяток лет. Пытались горизонтально, значит, этот поршень положить, пытались сделать так, чтобы он мог обладать достаточной дальностью хода. Но все равно это все было в той или иной степени конструкторской эксцентричностью. То есть, а давайте попробуем сделать паровой мотоцикл. Но изначально, вот прям родоначальником всех мотоциклов считается не столько этот с двигателем внутреннего сгорания, который два товарища соорудили, а мотоцикл, трицикл, который еще в 1769 году во Франции сделан. Он вообще был фактически...
2: Педальный, что ли?
3: Ну, не совсем. Это был все-таки тягач. Тягач для орудия. Это все-таки война, она очень сильно развивает всегда различные транспортные средства, в том числе технические решения. И вот использовали такой вот трехколесный тягач, и вроде как он считается вот там легендарным прародителем именно всех мотоциклов, и он привел к вот этому жужжанию у вас под окнами.
2: Скажите, когда мотоциклы начали собирать в России? Какими они были? Они, в общем-то, отечественные мотоциклы или это все-таки иностранные мотоциклы, собранные в России с иностранными комплектующими?
3: В целом, отечественные мотоциклы... Ну, у нас не было своей школы, которая могла бы вообще это сделать. Но у нас были попытки. Во-первых, был завод «Дукс». Это еще дореволюционная история. Они даже собирали, и у них даже что-то получалось. Но так или иначе, импортные комплектующие, импортные технологии, импортные инженеры. И была попытка общества «Россия» создать, собственно, свой импортозамещенный мотоцикл под названием «Россия». И, между прочим, достаточно успешно. Они порядка, если не ошибаюсь, 500 экземпляров создали. У них получалось, но локализация... Вот, знаете как, 100 лет прошло, а у нас все то же самое. Локализация, ну, мы над ней работаем, но она пока не дотягивает. То есть, все-таки импортные комплектующие, в первую очередь, высокотехнологичные.
2: Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Смотрите, Андрей, мотоцикл достаточно быстро получил военное применение, вы уже об этом сказали, и стал конкурировать в каком-то смысле, как мне кажется, с кавалерией, потому что быстрота передвижения, не то чтобы всепроходность, но высокая проходимость. В годы Первой мировой были созданы самокатные и велосипедные роты в Российской императорской армии. Об этом мы очень мало знаем.
3: Конечно, об этом нужно трубить везде, потому что опыт отличный, он применяется везде, и в том числе в нынешние дни. Во-первых, мотоцикл, в отличие от лошади, не шугается и не прячется от больших звуков. То есть, если рядом взорвалась какая-нибудь тротиловая шашка, то лошадь, конечно, испугается, а мотоцикл поедет дальше. В Первую мировую войну в российской армии использовали и велосипеды, и моторизованные транспортные средства. В первую очередь, велосипеды – это возможность бесшумно попасть куда бы то ни было и достаточно оперативно. А мотоцикл просто использовался для связи. Это самое главное его применение. Оперативно, когда одна радиостанция у вас на целое огромное подразделение, еще не было такого развития вот высоких технологий по тем временам. Гораздо проще было взять современный быстрый мотоцикл и куда-то на нем доехать. Поэтому целые подразделения происходили.
2: Любопытно, что и тех, и других, и велосипедистов, и мотоциклистов называли одним словом – самокатчики. Вот поди разберись, на чем он ездит. Первый советский мотоцикл, давайте сразу перепрыгнем через эпоху, первый советский мотоцикл, что имел своим прототипом?
3: Давайте вообще, у нас своих собственных разработок было не очень много. Так как у нас не было времени на неокор, мы все время старались с какими-то опережающими темпами свою промышленность продвинуть, мы обратились к немцам, купили лицензию и документацию, произведя мотоцикл «Красный Октябрь L300». А был он ДКВ, соответственно, тоже 300. Это немецкий мотоцикл, и все у нас очень неплохо получалось. Это был очень-очень массовый мотоцикл, достаточно распространенный. А вот я себе даже специально пометил 6,5 лошадиных сил. Это немало. Это немало даже по сегодняшним меркам, и максимальная скорость аж до 80 км в час.
2: Ну, смотрите, первый «Даймлера» и Майбаха, по-моему, 1,5 лошадиных сил.
3: Да, да, да, совершенно верно. И по сегодняшним меркам 6,5 лошадиных сил – это вполне себе нормальное количество мощности для мотоцикла на каждый день. То есть по городу ездить вполне достаточно, а уж на селе и подавно.
2: Смотрите, вот этот мотоцикл с чарующим названием «Красный Октябрь», он продавался свободно, он распределялся, он производился только для военных нужд, потому что советская экономика, в принципе, она распределительная была.
3: Ну, к сожалению, простому советскому труженику получить мотоцикл в свое распоряжение было всегда очень тяжело. Вплоть до где-то 56-го, если не ошибаюсь, или 58-го годов у нас прям вот тяжело было с покупкой хорошей качественной техники, нормальной кубатуры, нормальной мощности. А мотоцикл L300, он все-таки шел в подразделение армии, потому что нужно было моторизовывать и НКВД, и различные органы, и нужна была серьезная база подготовки мотоциклистов. Вот мы сейчас к этому относимся с пренебрежением, потому что на каждом углу мотошкола. А тогда вот что-то, нечто моторизованное появилось. Я напоминаю, что страна была преимущественно крестьянской. У нас в 1920 году ГУЛРО, да, если я не ошибаюсь, в 20-х, так скажем, была электрификация. Люди лампочку не видели, какой мотоцикл. И для того, чтобы подготовить десятки или сотни тысяч бойцов Красной Армии на мотоциклах, нужно было их на чем-то учить. И вот как раз для этого очень пригодились отечественные разработки. Ну, как доработки импортных мотоциклов, вот так скажем.
2: Все-таки доработки. Все-таки доработки. Это не слепые копии, один к одному.
3: Мы все время продолжали усовершенствовать зарубежные мотоциклы. Например, по итогам той же самой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, у нас появились различные мотоциклы, ну, которые мы считаем различными, но они на самом деле так или иначе своими корнями уходят опять к немецким мотоциклам марки ДКВ. Опять мы возвращаемся к этому же самому производителю. Опять чертежи, научные работники, инженерные кадры, и кого там только не было. Целыми заводами практически, вот, например, Ижевский завод, он был изначально производителем не очень больших серий мотоциклов, ну и оружие, естественно, производил. И там прям отдельный цех построили, из Германии привезли, и получился полноценный Ижевский мотозавод.
2: Такая тема, как мотоциклы на Великой Отечественной войне, это отдельная тема, она нас ждет. Чуть попозже поговорим об этом.
0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.

0: 45-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Друзья, с нами Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото-Россия», эксперт мотоциклетный гуру и мотопутешественник. Андрей, смотрите, в советских фильмах о Великой Отечественной войне немцы непременно прут на мотоциклах, очки консервы такие вот, закатанные рукава, Адамова голова, страх и ужас. И мало кто знает до сих пор, что мотоциклетные части были в Красной армии, но их почему-то не показывают в кино. А ведь они прошли на параде Победы по Красной площади. Почему их обделили вниманием? Ну, те же кинематографисты, те же историки.
3: Мне кажется, это какое-то совпадение. Дело в том, что действительно вот эти вот фрицы в своих шинелях, вот в своих плащах, в этих касках страшных, они именно в комплекте с мотоциклом, с коляской, или вот на своем 75-м BMW, вот они выглядят угрожающе. И если начнешь снимать, ну, например, в каком-то фильме, особенно классическом, еще здесь же в кадре и наши советские части на мотоциклах, может быть, это воспринималось не очень однозначно. Это только предположение. Ведь дело в том, что у нас очень-очень массовые были мотоциклетные войска. Тот же самый М-72, который является, я замечу, не копией, как многие считают, а вообще полноценным аналогом, который абсолютно легально получен в Германии. Документация, всякие разные инженерные решения, технологии. Все это получено легально. В Германии был 71-й BMW. Наш М-72 – это тот же самый мотоцикл.
2: Там, то есть, нашим продали патент.
3: Ну, у нас же, как это ни прискорбно, было сотрудничество с Германией того времени. И нам не просто патент продали, там огромное количество инженерных наработок, из которых и получился мотоцикл М-72.
2: Почему прискорбно? Это очень хорошо, что было сотрудничество. Потому что они влили свой технологический опыт в советскую промышленность. И ого-го, как мы попользовались этим сотрудничеством.
3: Я просто грущу из-за того, что сначала торговали, а потом вот это вот все случилось, удар в спину такой. Дело в том, что мотоциклов наших было очень много, и они доступны, что называется, и по сей день, не только в музеях. Сегодня, знаете, можно поискать, и есть много мотоциклов военных или сразу послевоенных. Можно приобрести. И они стоят в районе 1 000 000 рублей, например. Ну, то есть, совсем идеальные мотоциклы в идеальном состоянии стоят 2,5. Но у нас были такие великолепные технические решения, которые мы уже в процессе там все придумывали. Например, на мотоцикл устанавливался танковый пулемет на М-72. Представляете? То есть, что там немцы себе ставили какие-то, ну, условно, более-менее ручные какие-то истории, а наши придумали вот такую штуку.
2: Я так понимаю, что это коляска и что это турель, которая сгорела.
3: Представляете, размер этого пулемета. Ага. Между прочим, долгое время, почему после войны наши советские граждане не могли приобрести именно военную технику, потому что мотоциклы М-72, которые потом размещались, производство было в Киеве, и стали они К-750. Впоследствии, да, там это целое развитие модельного ряда. Так вот, они бронетехникой долгое время считались. Если не ошибаюсь, до 56-го или 58-го года они классифицировались как военные полноценные техника. У них там контейнеры для боеприпасов, какие-то специальные ящики, ZIP. То есть это вообще не гражданский мотоцикл, это прям военной войны. Максимально неудобный, максимально, чтобы страдать, но зато унификация. Между прочим, в отличие от американского мотоцикла, все тут говорят, я слышал это все, да что там наши, а вот американцы нам там поставили 1 000 000 этих там мотоциклов. Во-первых, не 1 000 000. Во-первых, 35 тысяч. Это в условиях 5 лет войны, ну, 4, они не с самого начала, первые мотоциклы пришли только в сентябре 41-го. Так вот, вот за этот период, там, 3,5 года, они нам поставили 35 тысяч мотоциклов. Большое спасибо им за это, низкий поклон, они внесли свой вклад в победу. Но вот только беда, что наш советский мотоцикл – это кардан, карданная передача, которая очень надежная, очень простая. Это коляска с приводом на коляску. Я думаю, что многие сейчас наши слушатели знают, что такое там, ну, вот современный относительно мотоцикл «Урал», у многих он был или видели, с приводом на коляску. Проходимость его как у танка. Мне кажется, его можно утопить в реке, и он своим ходом оттуда или в болоте, он оттуда вылезет. А между тем, американцы нам поставили свои мотоциклы Harley Davidson VLA, ну, WLA 42. Классный техник, очень комфортный. По магистрали разгонялась,

0: аж за 100 километров в час, то есть больше еще. И вот эти фирменные кожаные кофры, которые легли впоследствии в основу вот этой вот байкерской культуры, когда вот эти кожаные, знаете, застежки, а они такие шли изначально из кожи сшитые кофры, и, конечно же, место под карабин. В то время, когда наши делали так, чтобы, например, ППШ мог использовать прям водитель, прям вот раз, нажал и начал стрельбу, или пассажир, вот этот вот танковый пулемет Дегтярева, чтобы сразу стрелять, американцы сделали специальный кожух, куда убирался, ну, какое-то армейское оружие, например, карабин. И он был расположен вертикально перед водителем. То есть для того, чтобы его использовать, нужно, знаете ли, притормозить. И дальше, как в мотошколе учат, поставить мотоцикл на боковую подножку, убедиться в безопасности и открыть стрельбу. Да, и открыть стрельбу.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Ну, выяснили, я понимаю, что вы сторонник все-таки М-72, а не легендарного «Харлея». Я правильно понял вашу
0: мысль? Я сторонник легендарного М-72, а не какого-то там «Харлея».
1: А не какого-то там «Харлея» WLA-42. Скажите, пожалуйста, как вообще применялись мотоциклетные войска во время Великой Отечественной войны? Наши войска. Это что? Это диверсии. Вы уже сказали, что это доставка сообщений, да? Это курьер, да? Диверсии в наступлении, арьергард. Что? Я не очень хорошо понимаю, что они делали.
0: У нас есть распространенное применение и единичные применения. Распространенное – это участие все-таки в поддержке пехоты. В первую очередь, эта связь особенно касается легких мотоциклов, которые больше предназначены для передвижения по дорогам. Это связь, это какое-то сопровождение, это вот про американский. А когда мы говорим про наш, это что-то куда-то быстро довести. С радиосвязью всегда были проблемы. И быстрее, чем долететь докуда-то на мотоцикле, который по бездорожью разгоняется до 60 км в час, я говорю сейчас про отечественный мотоцикл М-72, не было ничего, никакой автомобиль с такой скоростью не поедет, ничего. А вот более изощренные применения – это диверсионные вылазки в тылу врага. И про это написано уйма материала, можно открыть интернет, там и смех, и слезы, как они залетали с этими огромными пулеметами танковыми, прилетели куда-то в населенный пункт, покосили там немцев, потом по коробке, что называется, это у нас байкеры так говорят, по коробке. Вот, в общем, по коробке, ну, то есть включил передачи и унесся. Стреляй, кто был, что было, непонятно. А между тем, на одном мотоцикле три человека может передвигаться. Это водитель, это пассажир, находящийся за водителем, и человек, который находится в коляске и может вести стрельбу. То есть не очень-то и погонишься за такой вооруженной техникой. А это всего один мотоцикл, а вы десяток. Их отправьте, это целая диверсионно-разведывательная группа.
1: Послевоенные годы, давайте перейдем к этой эпохе. Мотоциклы все-таки стали достоянием народа в какой-то определенный момент. Примерно какой год?
0: Достоянием народа они стали, наверное, лет через 5-7, а к 58-му совсем-совсем стали массовыми. Ну, тут дело вот в чем. Во-первых, у нас были трофейные BMW и зундапы. Это очень похожие друг на друга мотоциклы.
1: Я видел в детстве, между прочим. Да.
0: Очень красивые и надежные, и хорошие, и даже до сих пор они сохранились в байкерских коллекциях. Я застал еще то время, когда на них ездили люди там, на открытие сезона, там выехать, покрасоваться. Часто участвуют они и в различных исторических реконструкциях, в мотопарадах и так далее. Но все-таки армия нуждалась в технике, и поэтому наши мотоциклы М-72, они все-таки были в приоритете. Фактически линия развития разделилась на две. С одной стороны, появились Уралы. Уралы – это хорошие, качественные,
1: тяжелые,
0: очень понятные.
1: Мотоциклы.
0: Да, тяжелые мотоциклы.
1: Тоже знаком.
0: Да, я думаю, что вообще каждый наш радиослушатель видел Урал в своей жизни, тем более, что их история не закончилась, они до сих пор...
1: Конечно, каждый, это же гаишный мотоцикл.
0: Абсолютно, да, это гаишный мотоцикл. А история мотоциклов Днепр, которые потом стали мотоциклами Днепр, она идет по пути насыщения армии и по пути насыщения различных подразделений вот этой техникой. Но на самом-то деле мы знаем, что вот Днепры-то они были понадежнее, покачнее, покондовее. И вот кто-то говорит, а вот днепровские вот агрегаты, вот лучше, вот решение лучше, а вот Урал, он покомфортнее. Но зато и это вечный спор. Давайте так, у меня мотоцикл Урал 89 года. Я отмечаю, что некоторые технические решения несовершенны для нынешнего времени. И совсем недавно мне посчастливилось проехаться на МВ. Мотоцикл МВ – это как раз вот та ветка, другая, они даже не параллельны, они расходились все дальше и дальше друг от друга. Но, условно, это вот как военная техника. Вы знаете, это совершенно другой мотоцикл. Он максимально, даже в сравнении с Уралом, по моим ощущениям, кондовый, но от него веет такой надежностью. От него вот, вот прям ощущение, у него, главное, турель.
1: У нас в студии Андрей Иванов, руководитель движения «Мото-Россия» и «Мото-Москва». Андрей, наблюдал я в свое время байкерскую свадьбу. Жених и невеста не отличались ничем, кроме как тем, что у девушки из-под шлема могучего торчала фата. О людях, которые ездят на этом могучем железе, мы тоже поговорим.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Ломоносовском районе Ленинградской области по причине пожара из опасной зоны эвакуировано более 600 человек. Четверым местным жителям потребовалась медпомощь, об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, ликвидация возгорания в поселке Большая Ижора, произошедшего в результате атаки беспилотника, продолжается. Из числа эвакуированных граждан 325 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные на время уехали к родственникам. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. Отношения России и Соединенных Штатов снова вступили в непростой период, сопоставимый с временами Холодной войны, и для восстановления межгосударственных связей потребуются подвижнические усилия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Дипломат выступил с этим заявлением в Вашингтоне на открытии творческого вечера, приуроченного годовщине со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Посол подчеркнул, что текущая ситуация в двусторонних отношениях требует новой работы по налаживанию контактов между обществами, представителями науки и рядовыми гражданами. Почти половина одежды, которая выпускается в стране, сегодня продается на маркетплейсах. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. В связи с этим он назвал цифровые площадки одним из основных каналов сбыта отечественной продукции и легкой промышленности. Появление такого канала стимулирует российских производителей. Он также обратил внимание, что маркетплейсы решают вопросы с логистикой. Это также помогает продавцам. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 24 градуса.
3: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
4: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Архивные тайны.
6: Андрей Иванов, руководитель движения «Моторроссия», в байкерских кругах известный как «Проректор», рассказывает о мотоциклах и мотоциклистах. Кстати, почему вы «Проректор», а не «Ректор»?
7: Потому что, когда я регистрировался на самом первом мотофоруме, имя ректора было занято, а я решил добавить просто приставку «про», мне понравилось. А уж ректором меня называли, по-моему, с самого детства.
6: Великолепно, у вас есть возможности для карьерного роста. Смотрите, мотоцикл и вообще все двухколесное с мотором – это символ мужской брутальности. Так сложилось, да? Это символ бунтарства и нонконформизма. Люди, которые ездят на этой технике, они вот категорически отличаются от тех, которые ездят на четырех колесах.
7: Мне кажется, это одни и те же самые люди. Дело в том, что вождение мотоцикла и владение мотоциклом у нас, как у людей российских, как у людей советских, оно в крови. Это вообще часть нашего культурного кода. Ведь, смотрите, я сейчас просто буду произносить слова, и любой наш радиослушатель начнет рыдать. Итак, Рига, Верховина, Карпаты, D6 – это слова, находящиеся в нашем культурном коде. Каждый мальчишка в Советском Союзе мечтал о том, чтобы у него появился мопед или какой-нибудь мотик. Они отличаются. Мопед – это, ну, как бы с педалями, а мотик – это с кикстартером. Ну, например, там, если не ошибаюсь, Карпаты были мотик, а мопедом были те же самые там Рига и Верховина. А если что, электроник как раз на верховине в знаменитом фильме «Приключения электроника» катается. Это мечта была, это символ. И что мы все, значит, мечтали? Мы в детстве гоняли на ижах, на восходах, кстати.
6: Да никогда в жизни.
7: Мечтали гонять, я уверен. И мы, как минимум, смотрели с завистью. Многие очень смотрели, некоторые скрывают это. На тех, кто, конечно, был, ну, обладателем большего количества внимания противоположного пола, потому что у него-то в 16 лет был там, ну, до 16, без прав, можно было кататься на как раз каком-нибудь мопеде, а потом у него, значит, там, мотоцикл какой-нибудь хороший, иж. И мы же говорим сейчас о том, что, ой, не ездите в междуряде, ой, вы жужжите под окнами. А между прочим, те, кто жужжат под окнами, им по 40-50 лет. Средний возраст, по моим наблюдениям, начинается где-то с 35. Это возраст прихода мотоциклистов сейчас в мотомир. Мы все хотим туда, в детство. Мы хотим сесть на эти великолепные мотоциклы. Мы хотим... Мы сейчас... Савранский из Покровских ворот. Если что, Савранский не гонял на каком-то там не пойми чем, а у него был глубоко модифицированный ИШ «Планета-2» с крылом от третьей планеты и кроссовым рулем с перемычкой. Он, между прочим, как сейчас говорят, кастомайзер был, а не какой-то хулиган. Мы все в душе мотоциклисты. Просто кто-то опасается. Ну, ничего страшного, я всем предлагаю...
6: Вы ошеломительный совершенно эксперт. Вы что, по внешнему виду мотоцикла можете определить, родной ли он или там понамешано черт знает что, да?
7: Вообще, мне кажется, это не какой-то специальный навык, это нарабатывается со временем. И если мы смотрим на иностранный мотоцикл, а сейчас у нас в основном весь мотопарк, так или иначе, японский, немецкий там и прочий американский, можно определить, потому что, ну, это какая-то насмотренность, не уникальный это навык.
6: Андрей, вот из тех слов, которые вы перечислили, я реагирую на такие слова. «Иж Планета Спорт» – это очень хороший мотоцикл, это меня в юности убедили и даже рекомендовали его купить. «Иж Юпитер» – это вроде как был пораньше. «Днепр», «Ковровец плохой» говорили, так себе. «Мотороллер Вятка» был очень популярен у нашего народонаселения. И один раз в жизни я видел трехколесный и очень смешной муравей. Если помните, это был такой грузовой мотороллер, он тянул за собой достаточно приличный груз. Вот что из той плеяды вы считаете самым выдающимся?
7: Ой, здесь, мне кажется, настолько классно. Вот мотоциклы, мотороллеры закрывали все потребности русского человека. Ведь долгое время мотоцикл заменял вообще все. То есть, как мотороллер возил грузы. Он, между прочим, очень классно, грузоподъемный. Какая-нибудь Тула – это на огромных колесах суперпроходимый мотоцикл. Та же «Планета Спорт» стала для дикого количества людей, если не ошибаюсь, она что-то чуть ли не 140 км в час ехала. Она стала таким пропуском в мир недосягаемых для автомобилей скоростей. То есть, если вы не являетесь водителем гаража особого назначения, то вы 140-150 км в час никогда бы не достигли, только на самолете, если куда-то лететь, или упасть с высокой горы. Но... Вот что я считаю, мне кажется, все-таки «иж». «Иж», он стал народным настолько, что слово «иж» у нас ассоциируется, мне кажется, в России больше с мотоциклом, чем с оружием.
6: Простите, а «иж», он народный в том числе и по деньгам был?
7: Да, в два раза дешевле того же самого «Урала» стоил «иж». Но все хотели, конечно же, какой-то «иж Планета», а если я не ошибаюсь, менее надежным, более технологичным считался двухцилиндровый «иж Юпитер». Но по отзывам, я никогда на нем не ездил, я его только наблюдал, и всегда я слышал, что люди страдали. Да, он, конечно, как-то классно ехал, но историю про приведение его в боеготовое состояние, они все время обрастают какими-то легендами. Кстати, для наших слушателей, я хочу вам отметить такую штуку. А вы знаете, почему мы копировали наши мотоциклы с немецких? Вот это, кстати, никто не задумывался. Говорят, ну вот же Харлей.
6: А было бы логично его американцев взять. Было бы логично. Союзники.
7: Они союзники. И были бы у нас совершенно другие мотоциклы. Не ДКВ-125, который фактически является, там, перечисляем, он же Минск, он же Восход, он же Гора, он же Жора, он же Гоша. И был бы у нас не какой-нибудь вот М-72, который дал аж две ветки. Это К-750, это в сторону Днепров и в сторону Уралов. А были бы у нас какие-нибудь Харли Дэвидсоны с V-образным двигателем, и была бы у нас культура совершенно другая. А я вам объясню. В первую очередь, дюймовые резьбы. дюймовый инструмент требовался для обслуживания вот этого вот мотоцикла. Во вторую очередь, непонятно, как делать привод на коляску. Там не было... ну, коляску хорошо приладили. У нас даже были эксперименты, вон, давным-давно. Ижи, ранние ижи, они там в 40 каком-то году, по-моему, в 48-м, они уже начали делать мотоцикл с коляской. Это очень удобно. Ну, а Харли Дэвидсон, он более хлипкий. Так вот, это во-первых. Во-вторых, цепной привод. Для наших слушателей, кто не очень понимает, чем цепь от кардана отличается, я объясню. Цепь нужно обслуживать, подтягивать. Она рвется, она требует более внимательного отношения. Когда она износилась, ее надо на что-то заменить. Вот. А когда у вас карданная передача, у вас все так закрытенько, красиво, вы туда маслице подливаете вовремя и, ну, разобрал-собрал, что называется. Поэтому у нас и нету с вами Харли-Дэвидсоновской школы, хотя сейчас многие мотоциклисты грезят об этих мотоциклах, которые, кстати, так же, как и Урал, не больно-то далеко ушли от военного своего собрата.
6: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мы говорим сегодня о мотоциклах. Мы разобрались даже в таких тонкостях, чем кардан отличается от цепи. Спасибо вам за это пояснение. Я теперь хотя бы понимаю, что проще. А скажите, пожалуйста, почему невероятной славой, престижем обладали такие мотоциклы, как «Ява» красная, знаменитая, и «ЧЗ»? Это считались молодежными мажорскими машинами, говоря сегодняшним языком. Ну, чем чехи так выделились?
7: К сожалению, наша... промышленность, она в некотором роде, мотопромышленность, она стигматизирована тем, что у нас отсутствовали вот те самые неокр, мощный неокр. Мы все-таки, вот как начали давным-давно, 125-ка у нас, это один тип мотоциклов, который дальше начал развиваться в малокубатурную технику. Ну, это утилитарно, никуда не едет, но более-менее выполняет свои задачи. И более крупные мотоциклы у нас. Иж. Это, кстати, это же тоже ДКВ 350, если не ошибаюсь. И Урал – это BMW 71. Все. И больше-то у нас ничего и особо не было. Когда мы говорим про моторчики, которые приводили в действие мотороллеры, да, там все классно, очень интересные решения. Ну, где-то мы там что-то немножечко лицензию подсмотрели, где-то мы что-то скопировали, где-то что-то сами придумали. Но за рубежом была своя школа. Вот пока у нас было вот это развитие, которое и является следствием исчезновения мотопромышленности полностью, именно в неокре все лежит. За рубежом развивалось. И вот эти вот технологичные, быстрые, красивые и наши тоже были. Вот кто-то говорит про внешний вид, нет. Мне кажется, красота, ну, даже мотороллер, там, мопед Рига был очень красивый, на мой взгляд. И верховина была красивая. Поэтому так предполагать, что вот Яву любили только за то, что она вот какой-то спортивный вид имеет, она не ломалась. Она была надежная, она была скоростная, это ближе, я катался неоднократно на этих мотоциклах уже в современном, вот уже в 21 веке, но это техника, она понятная, четкая, она быстрая. ЧЗ-ы это тоже импортная техника все-таки, так или иначе, понятно, что это страны соцлагеря, для нас это иномарки. Естественно, как вы правильно сказали, вот этот вот термин мажорство, да, нужно для того, чтобы иметь мотоцикл Ява, нужно потратить денег.
6: Смотрите,
7: очень много.
6: За тысячу заваливало, да, это бешеные деньги по тем временам. Что мне непонятно до сих пор, буду ждать объяснений, СССР некоторое время занимал первое место в мире по выпуску мотоциклов, потом несколько десятилетий, около полутора, по-моему, 15 лет, входил в тройку мировых лидеров по производству, конечно, мотоциклов. Я не понимаю, почему. Наш климат этому не способствует. У нас 8 месяцев в году зима.
7: Это у вас 8 месяцев в году зима, а я по России поездил. Это где-то у вас зима 8 месяцев.
6: Вот. Вот
7: сейчас, сейчас я вам по-байкерски все растолкую. У нас все очень просто. Итак, у нас в стране зима 6 месяцев. Но на самом деле остальные 6 месяцев у нас сначала просто хорошо можно ездить, а еще по месяцу в каждую сторону можно ездить с натяжкой. У нас там распутится, чуть-чуть, когда подмораживает, вообще отлично ехать, особенно в деревне где-нибудь. Значит, в 65-м году у нас действительно мы вышли на второе место в мире по производству мотоциклов. Это эффект, на самом деле, низкой базы. У нас не было машин личных никаких. У нас мотоциклов не было никаких. У нас ничего не было до этого. Ну, я имею в виду про войну. Когда мы говорим, там, вот, там, изобрели мотоцикл «Россия», и до войны еще, и произвели 500 штук. Ну, вы что, серьезно? А здесь начали миллионами клепать все, что может ехать. Людям надо было двигаться. 12,5 тысяч километров из конца в конец страна. Это вообще там огромные-огромные расстояния. Нам их надо чем-то было преодолевать. Встала задача насытить рынок любыми транспортными средствами. Мы, знаете, мы копировали все подряд. Значит, вот смотрите, у нас вот этот люксус 300-й, который мы сегодня неоднократно вспомнили, это то, что было до войны, до КВ. Мы копировали изо всех сил на Ижевском заводе. После этого, после войны, целый Ижевский завод открыли. Там открыли линию автоматизированную, как раз где-то, если не ошибаюсь, уже после 65-го года, когда мы там вышли на суперместа, 450 тысяч мотоциклов на полуавтоматизированной линии производилось. Просто представьте себе. Пока где-нибудь там концерн Piaggio в Италии производил легендарную Веспу, кстати, очень интересно, как они ее начали производить, они... Ну, развалины после войны, у них ничего не было. Они считай, не думали, что они придумали эту легендарную Веспу. Тогда мотоцикл, это был мотоцикл, как мы его себе сейчас представляем, не скутер. Они что делают? Они берут авиаконструктора, который, естественно, без работы у них остался, ну, потому что война кончилась, самолеты им строить не надо уже больше, и доверяют ему, что называется, копродендрическим методом, изобрести какое-то транспортное средство, которое будет дешевое и доступное. Он придумал тогда несущий кузов для техники. И вот он изобрел вот эту вот Веспу, вот этот вот мотороллер, и благодаря нему он, ну, там простые технические решения, благодаря нему он насытил рынок вот этими мотороллерами. И их выпускали какими-то огромными совершенно тиражами. У нас взяли, просто посмотрели на него, скопировали болта, сделали вятку.
6: Андрей, наверное, мой последний вопрос. Знакомый гаишник в одном со мной подъезде живет. Называют мотоциклистов, знаете как, всадниками без головы. Причем понимать это можно и так, и по-другому. Вопрос, чего не надо делать за рогатым рулем мотоцикла, исходя из вашего опыта? Не знаю, скажите что-нибудь полезное.
7: Я думаю, что в первую очередь нужно не... У нас так говорят, не летать быстрее своего ангела-хранителя. Но мнение гаишников... Оно тоже очень субъективно. Напомню, что в фильме «Берегись автомобиля» сотрудник милиции сменил 5 мотоциклов «Урала» разнообразных, перевешивая с одного на другой номера. Поэтому, знаете, они тоже вообще-то нечисты у нас. Они нас осуждают, а не надо нас осуждать. Мы, мотоциклисты, как говорится, одной ногой по земле ходим, а второй там.
6: Сегодня мы говорили об истории мотоциклов и о мотоциклистах с Андреем Ивановым, руководителем объединений «Мотомосква» и «Мотороссия», с человеком, который знает о мотоциклах все. А то, что он не знает о мотоциклах, наверное, о мотоциклах и знать не надо. С вами был Владимир Туз. Пассажир, пешеход, ну и велосипедист.
5: Архивные тайны.
8: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
9: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
10: Международному дню русского языка посвящается.
11: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Ламтевы.
8: Имя на карте.
12: Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину. Столица республики Мариэл. Здесь, на набережной реки Малая Кокшага, находится удивительный по своей композиции памятник Александру Пушкину и, возможно, его главному литературному герою Евгению Онегину. Посмотрел на скульптуру, и воображение тут же рисует живую картинку, знакомую еще со школьной скамьи.
13: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.
12: Поэт сидит на скамейке. В его руках бумага и перо. Онегин стоит рядом в позе франта. Его левая рука подпирает бок, в правой руке трость. А вот это интересно. Не знаем, как Евгений, в романе об этом ничего не сказано, а вот Пушкин трости просто обожал. Более того, он их коллекционировал. Рассказывал кучер поэта Петр Парфенов.
14: Палка у него завсегда железная в руках. Уйдет в поле, палку кверху бросает. Ловит ее на лету, словно главный барабанщик в полку.
8: Имя на карте.
12: Говорят, у Пушкина была любимая пудовая трость. А это, между прочим, 16 килограммов. Не верьте. На деле так называемый прогулочный посох Александра Сергеевича весил всего лишь 4 килограмма. Что, согласитесь, тоже немало. Кстати, столько же весил дуэльный пистолет. Поэт использовал свою трость в качестве тренажера, чтобы во время дуэли не дрогнула рука.
8: Имя на карте.
12: А еще в 1835 году Пушкин навестил свою давнюю подругу, баронессу Евпраксию Вревскую. Поэт пообещал хозяевам усадьбы приехать еще раз, а в подтверждение бросил свой посох в местный пруд. Говорят, что в советское время этот самый пруд прочесали от берега до берега, но так ничего и не нашли.
13: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны.
12: Памятник Пушкину и Онегину в Йошкар-Оле по-своему уникален. Во-первых, поэт здесь никогда не был. Но это вовсе не значит, что тут его не любят. А во-вторых, фотографируясь, люди зачастую не знают, кого же выбрать для обнимашек. Поэта или его героя? А вы? Кому бы отдали свое предпочтение? Вот-вот. Лучше приезжайте и решайте сами, на месте. Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину.
8: Имя на карте.
15: Что вы говорите?
16: Что с тобой случилось? Выглядишь плохо, на людях не появляешься, дома беспорядок. Докатился, совсем дошел до ручки. Что-то подобное вполне можно услышать в адрес человека, в жизни которого накопились проблемы, а справиться с ними никак не получается. Мы, конечно, не собираемся давать советы, как устроить свою жизнь, а вот с непонятно откуда взявшейся ручкой попробуем разобраться. Однако проблема. Дело в том, что есть как минимум 4 версии происхождения этого, вроде бы, несложного выражения. Самое распространенное отсылает нас к калачу, самой обычной булке с круглой ручкой-хвостиком. Основную часть съели, хвостик выбросили. Кто подобрал, тот и дошел до ручки. По другой версии, которую ввел в оборот писатель «Мамин сибиряк», это все из-за самой простой и низкооплачиваемой работы. Станки для обработки деталей появились задолго до электричества, и кто-то должен был их крутить. В таком случае фраза «дойти до ручки» означает настолько безвыходную жизненную ситуацию, что человек вынужден браться за самый примитивный труд. Но есть еще один вариант трактовки известного выражения. у купцов, приезжавших торговать с русичами, в ходу было слово «рукка». В переводе на русский «очень сложное положение». Например, если не идет торговля или не получается договориться о цене. В таких случаях заморские гости начинали повторять «рукка, рукка». А наши резюмировали: «Ну все, дошел до ручки».
15: Да что вы говорите?
17: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
18: Раз, два, три, четыре, пять.
17: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, который произошел в связи с ударом беспилотника, достигла 5000 квадратных метров. Об этом сообщает единая диспетчерская служба Усть-Лабинского района. Никто не пострадал. На месте работают подразделения МЧС. В связи с произошедшим из домов, которые находятся неподалеку от нефтебазы, на безопасное расстояние были эвакуированы 60 человек. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Питание систем переведено на штатную схему. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей собственные нужды объекта. Радиационный фон на промышленной площадке в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений. Обновление ветхого флота требует финансирования. Его источники сейчас определяются, рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, требуется более 300 миллиардов рублей, если менять все суда старше 40 лет. При этом для финансирования программы не планируется введение дополнительных надбавок к тарифам или новых портовых сборов, а рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния. Работодатели тяжело перенесли кадровый голод после пандемии, поэтому сейчас относятся к сокращениям сотрудников с большой осторожностью. Об этом рассказал генеральный директор платформы по поиску работы Дмитрий Сергиенков. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил, что в определенных сферах наблюдается нехватка специалистов.
2: Конечно же, разные сегменты по-разному себя ощущают. То есть в сегменте, так скажем, таких инженерных, рабочих профессий, близкой к отраслям промышленности, инфраструктуры, логистики, транспорта, мы видим, что по-прежнему кадровый голод максимально острый. Мы там видим максимальный дефицит людей. При этом, если смотреть на такую более широкую офисную экономику, да, креативные творческие профессии, IT, то там мы видим больше охлаждения. И действительно, работу найти в этих сегментах сейчас стало сложнее.
1: Президент ранее говорил, что в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире. Он составляет чуть больше 2%, тогда как в Штатах, например, этот показатель оценивается более чем в 4%. Россиянка Анна Данилова стала победительницей юношеского первенства Европы в произвольной соло-программе. Соревнования проходят в Люксембурге. Ранее Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото турнира в произвольной программе смешанных дуэтов. Также российские синхронистки заняли весь пьедестал почета в дисциплине фигуры.
3: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
4: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев Толстой.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – писатели-спортсмены.
4: «Исторические заметки».
5: Начнем с Александра Сергеевича Пушкина и его знаменитой фразы «Что ж надобно? Движение, господа». Великий русский поэт занимался ходьбой. Вряд ли ее можно назвать спортивной, но расстояние он преодолевал едва ли не марафонски, а во время пути еще и мускулы качал.
7: Александр Сергеевич много и подолгу любил ходить. Во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком. А пройтись около 30 верст от Петербурга до Царского села ему было нипочем, тем более с любимой тростью.
5: Это воспоминание историка и литературоведа Петра Бартенева. И действительно, на длительные прогулки Пушкин отправлялся исключительно с тростью в руках. Кучер поэта Петр Парфенов рассказывал.
8: Палка у него завсегда железная в руках, 9 фунтов весу. Уйдет в поле, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор какой-то.
5: Здесь нужны некоторые пояснения. Трость весом в 9 фунтов – это около 4 килограммов. Зачем носить с собой такую, с позволения сказать, гантель, да еще и подбрасывать ее? Все очень просто –

0: Таким образом, Пушкин тренировал свою дуэльную руку. На всякий случай. К слову, Александр Сергеевич с детства любил спорт. В Царскосельском лицее, где учился поэт, большое внимание уделялось физкультуре. Воспитанники занимались плаванием, верховой ездой, фехтованием, танцами, а зимой регулярно катались на коньках. Дальше идем. Иоганн Вольфганг фон Гёте, немецкий поэт и философ, родился очень болезненным ребенком, поэтому долгое время активно занимался различными физическими упражнениями. Ежедневно катался на ездовой лошади, регулярно занимался ритмичными танцами и предпочитал прогулки на большие расстояния.
1: Все наиболее ценное в области мышления и наилучшие способы выражения мысли, а также юмористические фразы приходят мне в голову, когда я хожу.
2: А вот была история.
3: Однажды великий немецкий поэт Гёте и великий немецкий композитор Бетховен прогуливались в парке города Веймара. В то время Гёте служил в веймарском правительстве и занимал высокий пост. Горожане узнавали Гёте, учтиво кланялись и приветствовали его. Вынужденный беспрестанно отвечать на приветствие, поэт раздраженно буркнул: «А, как мне надоело кланяться! Поговорить не дадут». На что Бетховен спокойно заметил: «Не сердись, друг мой. Может быть, некоторые поклоны предназначаются мне».
2: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор.
5: Это был поединок во много раундов. Нас растащили. Обошлось без нокаута. Кто победил по очкам, не берусь сказать. Но мы оба были в крови и получили немалое удовольствие. Я вернулся домой к Мэри Бартон, друг моей семьи, у которой довелось жить 4 года. Вид у меня был потрепанный, одежда рваная и грязная. На лице увечья. На замечание Мэри: «Опять синяком сколько ж можно?» я заметил: «Да вы сходите поглядеть, какой фингал я поставил Эдди».
0: Любопытно, что эти слова принадлежат автору приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона Артуру Конану Дойлю. Оказывается, он сам профессионально занимался боксом. Неудивительно, что его знаменитый литературный сыщик достоверно знал, что такое апперкот и мощный левый хук.
6: «Очень жаль, мистер Тадеус», — неумолимо проговорил привратник. «Ваши друзья могут быть недругами хозяина. Он хорошо платит мне за то, чтобы я исполнял свои обязанности, и я исполняю их. Я не знаю никого из ваших друзей». «О, нет, знаете, Макмердо», — весело крикнул Шерлок Холмс. «Не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните любителя, который боролся с вами в ночь вашего бенефиса 4 года тому назад?»
7: «Неужели мистер Шерлок Холмс?» — проревел борец. «Господи боже мой! Как это я не узнал вас? Если вместо того, чтобы стоять смирно, вы вышли бы вперед, да поддали мне под челюсть, как тогда, я сразу бы узнал вас. Ах! Вы попусту тратите свой талант, право. Вы далеко бы пошли, если бы занялись этим делом. Видите, Ватсон, в крайнем случае у меня еще остается одна научная профессия», — смеясь, сказал Холмс.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Знаменитый Эрнест Хемингуэй в юности также увлекался боксом. Более того, он даже был спарринг-партнером многих профессиональных спортсменов. А хорошая физическая подготовка помогла ему выжить и оправиться после ранения, полученного в Италии в годы Первой мировой войны. На Кубе до сих пор ходит вот такая легенда. Мол, известный некогда боксер Джек Демпси, этакий Майк Тайсон своего времени, отказался биться с Хемингуэем. Слишком суровая у последнего была репутация. Фотографы решили проверить, так ли уж страшен на ринге лауреат Нобелевской премии. Приехали и

0: увидели совершенно спокойного, уравновешенного человека.
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: В 60-е годы прошлого века этот портрет висел едва ли не в каждой советской квартире. На снимке пожилой седовласый мужчина в свитере ручной вязки с глухим воротником. В простонародье его называли полярником, хотя многие знали, кто именно в кадре. Эрнест Хемингуэй. В 1957 году в Гавану прилетел канадский фотограф армянского происхождения Юсуф Карш. Цель командировки – создание портретной галереи всемирно известного писателя.
3: Я представлял себе Хемингуэя эдакой глыбой. Стальные нервы, жесткий характер. А дверь мне открыл обыкновенный, даже немного застенчивый человек. Вечером я посетил любимый бар Эрнеста, чтобы разузнать о нем побольше. На следующий день писатель позвонил и поинтересовался, какие напитки я предпочитаю видеть на столе во время работы. Я гордо ответил: «Дайкири, конечно, это же его любимый коктейль». Но вместо слов одобрения на том конце провода раздался гневный голос. «На часах 10 утра. Вы серьезно? Дайкири? Вы с ума сошли, голубчик?» Да уж, глупая вышла затея.
1: История одной фотографии.
2: Тот самый свитер грубой вязки для съемок предложила жена Хемингуэя. На первый взгляд, это стандартная форма полярника, но на самом деле эксклюзивная вещь из коллекции Кристиана Диора.
3: Хемингуэй немного дурачился в кадре, смеялся, кривил забавные рожицы, а его улыбка всегда была разной: живой, любезной, полной понимания. И вдруг Эрнест о чем-то вспомнил и сделался абсолютно серьезным. Я успел нажать на кнопку. Именно этот снимок и стал самым узнаваемым в мире. Истинный портрет. Лицо гиганта, безжалостного, битого судьбой, но неукротимого.
2: В то время Хемингуэй действительно был очень популярен в нашей стране. Но в 70-е стало модным читать романы Набокова. И об американском писателе ненадолго забыли. Советский поэт Александр Кушнер даже сочинил такие стихи.
4: «Он в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке. Теперь уже другим кумиром сменен, с Лолитой в драмкружке».
1: Человек в кадре.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем говорить о писателях-спортсменах. Она ездила на лошадях, недурно играла в теннис, но всему вышеперечисленному предпочитала плавание. Хотя относилась к принятым в начале 20 века купальным костюмам для дам с большой иронией. Ее имя – Анна Ахматова.
7: А вы, к примеру, знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя и на берег. И тут появлялось чудовище, я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевал платье на мокрое тело, платье от соли торчало на мне колом. И так, кудлатое, мокрое, бежало домой. Народ был в шоке.
0: Когда Ахматовой не было и года, семья переехала из Одессы

0: могла несколько часов проводить там, куда не рисковали доплывать даже самые опытные спортсмены.
1: «Мне больше ног моих не надо. Пусть превратятся в рыбий хвост. Плыву, и радостно прохлада. Белеет тускло дальний мост».
2: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Этот человек отличался поистине богатырским здоровьем. Занимался гимнастикой, плавал, пешком ходил в Ясную Поляну из Москвы, а это, между прочим, почти 200 километров. Катался на велосипеде, причем обучился этому в свои 67 лет. Примерно в том же возрасте освоил теннис, которым страстно увлекся. Лев Николаевич Толстой. Он, к слову, открыл у себя в поместье едва ли не первый в России корт. Граф, кроме того, увлеченно играл в городки, катался на коньках, уверенно держался в седле, каждое утро делал зарядку, а еще Толстой был страстным шахматистом.

0: квадратная доска, четыре соперника, фигуры, четыре рода войск, расставлены по четырем углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «Шахматы». В переводе на русский – «Смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт, дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
1: Игры человечества.
0: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
2: «Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
0: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: Самое интересное, что именно Тургенев увлек Толстого шахматами. Оба даже состояли в специальном обществе, как тогда назывался Петербургский шахматный клуб. Все серьезно. Регулярные турниры, матчи, консультационные партии собирались, как правило, по вторникам и пятницам. Количество присутствующих доходило до 50 человек. Иван Сергеевич и Лев Николаевич, что называется, рубились в шахматы каждую свободную минуту. Толстой признавал, правда, что Тургенев играл сильнее него. Автор «Войны и мира» даже вел специальный дневник.
1: 20 ноября 1855 года. Вместе поехали к Некрасову, у которого обедали и до 8 часов вечера сидели и играли в шахматы. Тургенев выиграл две партии, я одну, но я был не в духе. 26 февраля 1855. Спал отлично. Утром написал главу славно. Ходил с Тургеневым по церквам. В кафе играли в шахматы. Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. Опять меня обыграл. Нехороший человек. Шучу.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: «Защита Лужина». Роман Владимира Набокова.

0: очень азартном шахматном вундеркинде. Эта книга появилась не просто так. Автора называли одним из самых одаренных атлетов своего времени. Набоков боксировал как Хемингуэй, то есть великолепно. Играл в футбол, теннис. Кстати, уроками тенниса он даже зарабатывал себе на жизнь, когда жил в Германии. Но самое главное, Набоков был еще и великолепным шахматным гроссмейстером. Поэтому его роман про игру королей, по сути, полностью посвящен шахматам.
1: С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью. Фигура, которую Крепс назвал Турой, и его же король, вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек, одна была выбита, как зуб, стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах!» — говорил Крепс. «Шах!» И ужаленный король прыгал в сторону. «Сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. Шах! Беру королеву. Шах!» Тут он сам прозевал фигуру и стал требовать ход обратно.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: теперь.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Россия имеет хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам российского президента, страны, обладающие полным набором собственных технологий в области нейросетей, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Также в ходе выступления глава государства отметил, что Запад перестал быть технологическим лидером в мире. По словам Путина, странам БРИКС удалось нарастить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок. Российские разработчики представили шестую версию детектора дронов «Булат». В крупную серию новые изделия планируют запустить в первом квартале следующего года, пишет ТАСС. В устройстве существенно увеличили диапазон частот. Также оно стало технологически сложнее. В аппарат добавили возможность транслирования видео с FPV-дрона. То есть в случае обнаружения беспилотника на цветном экране можно увидеть то, что видит вражеский оператор. Искусственный интеллект может убрать порог входа в производство видеоконтента, что приведет к увеличению количества материалов и дальнейшей фрагментации аудитории. Такое мнение выразил директор по стратегии национальной медиагруппы Дмитрий Пашутин.
2: Нам, например, очевидно, ключевой, нам кажется, ближайший вызов, то, что искусственный интеллект полностью уберет порог на вход в производство видеоконтента, например. Естественно, он не научится создавать такие же талантливые, там, не знаю, сериалы, передачи, но очень-очень сильно размоет это пространство. Это означает, что контента станет еще больше, что контакт с ним станет еще более фрагментированный. В этих условиях окончательно сложно станет рассказывать, доносить информацию.
1: Пашутин отметил, что, несмотря на внедрение нейросетей, людям все равно нужны большие общие истории для обсуждения. Мессенджер Макс и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Он будет интегрирован в платформу в формате мини-приложения. Решение позволит пользователям оплачивать покупки без банковской карты и наличных. Для проведения платежа потребуется сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакции будут выполняться через систему быстрых платежей. Пользователи Макс также смогут привязать банковский счет для оплаты по лицу, а в будущем получить льготы в рамках пилотного проекта «Моя карта МИР». Благодаря интеграции платежных инструментов пользователям не придется переключаться между приложениями, а сами операции станут такими же быстрыми, как отправка сообщения. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому. Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ о писателях-спортсменах. Вернемся к Владимиру Набокову. Играть в футбол он начал еще в Петербурге, обычно во время матча занимая позицию вратаря. «Я был превосходным спортсменом», заявляет писатель в своей автобиографической книге «Память говори». Эмигрировав в Великобританию, Набоков поступил в Тринити-колледж при Кембридже и оказался в местной футбольной команде. По его признанию, он был буквально помешан на голкиперстве, хотя на университетских футбольных полях это занятие не отличалось особой популярностью.
2: «О, разумеется, были блистательные, бодрые дни. Запах земли и травы, прославленный в межуниверситетских боях форвард, все близится, близится и ведет мелькающим носком ступни новый желтый мяч. Затем резкий удар, удачный перехват и долгое жужжание в пальцах. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни под тяжелыми небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов. Я отвратительно мазал и вынимал мяч из задней сетки».
0: Исторические заметки.
3: Спасительной силой в нашем мире является спорт. Над ним по-прежнему возвышается оптимизм. Здесь уважают противника и соблюдают правила, независимо от того, на чьей стороне победа.
1: Эти слова принадлежат лауреату Нобелевской премии по литературе, автору знаменитого цикла «Сага о форсайтах» Джону Голсорси. И с ним трудно не согласиться. Писатель Александр Куприн говорил примерно то же самое.
4: «Люблю ли я спорт и каков мой взгляд на него? Да, люблю очень. И занимался им когда-то много и усиленно. Спорт – большая и великая сила. И занятия им под опытным руководством дают громадную массу наслаждений и несомненную пользу в деле физического развития».
1: Больше всего Куприну нравились выступления борцов-тяжелоатлетов. Писатель был знаком с Иваном Поддубным и с настоящим русским богатырем Иваном Заикиным. Последнего литератор лично обучил грамоте, чтобы не потерять связи и обмениваться письмами. Любопытно, что Куприн сам пробовал свои силы в тяжелой атлетике и даже организовал атлетическое общество. А позже написал замечательный рассказ под названием «В цирке». Это история про спортсмена по фамилии Арбузов.
4: «Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно за свое большое, мускулистое, сильное тело.
5: «Боюсь, доктор не простудился ли?» — сказал он тонким, слабым и немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре. «Главное дело, уборные у нас безобразные, везде дует. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а переодеваться приходится на сквозняке. Так и прохватывает».
4: «Голова не болит? Не кашляете?»
5: «Нет, кашлять не кашлю. А голова...» — Арбузов потер ладонью низко стриженный затылок. «Голова, правда, что-то не в порядке. Не болит, а так, будто тяжесть какая-то. И вот еще сплю плохо. Особенно сначала. Знаете, засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбросит на кровати. Точно, понимаете, я чего-то испугался. Даже сердце заколотится от испуга. И эдак раза 3-4 все просыпаюсь. А утром голова. И вообще кисло как-то себя чувствую».
4: «Кровь носом не идет ли?»
5: «Бывает иногда, доктор».
4: «Да, так», — значительно протянул Луховицын и, подняв брови, тотчас же опустил их. «Должно быть, много упражняетесь в последнее время. Устаете?»
5: «Много, доктор. Ведь масленица теперь. Да каждый день приходится с тяжестями работать. А иногда с утренними представлениями и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться. Конечно, устанешь немного.
4: Так-так-так, втягивая в себя воздух и тряся головой, поддакивал доктор. А вот мы вас сейчас послушаем. Раздвиньте руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно, спокойно. Дышите. Глубже, ровней. Маленький доктор, едва доставая до груди Арбузова, приложил к ней стетоскоп и начал выслушивать. Испуганно глядя доктору в затылок, Арбузов шумно вдыхал воздух и выпускал его изо рта, сделав губы трубочкой, чтобы не дышать на ровный глинцевитый пробор докторских волос.
6: Выслушав и выстукав пациента, доктор присел на угол письменного стола, положив ногу на ногу и обхватив руками острые колени. Его птичье, выдавшееся вперед лицо, широкое в скулах и острое к подбородку, стало серьезным, почти строгим. Подумав с минуту, он заговорил, глядя мимо плеча Арбузова. «Опасного, дружочек, я у вас ничего не нахожу, хотя эти перебои сердца и кровотечение из носа можно, пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем говорить о писателях-спортсменах. Куприна называли фанатиком спорта. Естественно, в хорошем смысле. Он увлекался лаптой, верховой ездой, но больше всего любил плавание. Александр Иванович считал, что каждый житель северной столицы должен уметь плавать. Эта способность, писал он, необходимая нам, русским, особенно петроградцам, живущим около больших водных пространств. Интересный факт. Чтобы научиться разным стилям, Куприн записался на уроки плавания в бассейн, который в начале 20-го столетия открыл в Петербурге чемпион Леонид Романченко. Правда, далеко не все одобряли спортивные рвения писателя.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Куприн. Поединок с женой. Часто бывает, что за успехом писателя стоит его женщина. Кто-то вдохновляет литератора подобно музе. Кто-то заботится и ограждает от любых бытовых мелочей. А кто-то заставляет корпеть над листом бумаги хитростью или силой. Первая жена Куприна, Мария Карловна Давыдова, свято верила в талант своего мужа и старалась сделать все, чтобы талант этот раскрылся полностью. Она настояла, чтобы муж оборудовал для литературного труда отдельный кабинет на чердаке. Уголок уединенный, тут не будут отвлекать ни посторонние люди, ни звуки. Каждое утро после завтрака Куприн поднимался в новый кабинет и не показывался до обеда. Его близкие старались в эти часы не шуметь, буквально ходили на цыпочках. Правда, результата все эти усилия не давали. За месяц из-под пера Куприна не вышло ни строчки. Объяснения были каждый раз новые. То литератор хотел тщательно все обдумать, прежде чем приступить к книге, то просто плохо себя чувствовал, то написанное никуда не годилось, и он все сжег. Правда открылась через несколько недель. По дороге к кабинету автор гранатового браслета был пойман с подушкой. А когда Мария Карловна поднялась на чердак, удивлению ее не было предела. В кабинете не было ни стола, ни стула. Почти все место занимал сток мягкого ароматного сена. Сверху было наброшено смятое одеяло. «Понимаешь, — бормотал Куприн, — я лежу, обдумываю новую книгу и незаметно засыпаю». С этого дня писателю пришлось подчиниться новым правилам. Жена настояла, чтобы он снял для работы отдельную холостяцкую комнату. Чтобы заслужить право переночевать дома, надо было предъявить новую главу повести или хотя бы несколько страниц текста. Однажды Куприн схитрил и принес старый, давно написанный рассказ. На следующий день на входной двери появилась цепочка. Писатель умолял, требовал, даже плакал. Но Мария Карловна была непреклонна. А через несколько недель одна из лучших повестей Александра Ивановича Куприна с символичным названием «Поединок» была готова.
0: Курсивом.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-спортсменах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, наши праздники.
9: И каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
10: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
1: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день русского языка.
2: Река истории. История реки. Нева.
3: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
4: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
3: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
4: «Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».
3: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
4: «Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов».
2: Нева. Река истории. История реки.
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
6: «Все, приплыли».
5: Давным-давно на современной территории Сергиево-Посадского района Московской области, возле дремучих лесов, на берегу речки Кудрявки, располагалось село Рождественское. До наших дней сохранилось описание этого дивного края. Солнечный луч почти совершенно не проникает сквозь густую, издающую своеобразный медовый запах ольховую листву. Великолепные заросли ив, черной и красной смородины, малины, переплетенные хмелем – все это скрывает от посторонних глаз невероятно глубокие полыньи с ледяной водой. Одним словом – лепота. Но вскоре, как всегда неожиданно, пришла беда. Наступило смутное время. В 1608 году орды польско-литовских супостатов вторглись на русскую землю. Они село Рождественское разграбили, сожгли местную церковь и похитили весьма почитаемую реликвию – икону Рождества Христова. С тех пор прошло много лет, и в начале 18 столетия село Рождественское стало называться Пусторождественским или Пустое Рождество. Вот такая легенда. Хотя, почему легенда? Деревня «Пустое Рождество» существует и поныне. Все там же, на территории Московской области. Согласно переписи населения за 2010 год, в этом вполне себе реальном населенном пункте проживал на тот момент всего один человек. Что ж, печальная история, но она, эта история, логична. Она понятна. Было село, пришел враг, украл икону, село стали называть «Пустым Рождеством». А вот то, что творится на географической карте России в районе, например, Камчатки, просто уму непостижимо. Рассказываю. Полуостров Камчатка. Милый уголок родины. А здесь что такое? Ага, мыс. Как, говорите, он называется? Мыс Африка? Вы серьезно? И никого это не смущает? Вроде бы нет. Нормальненько так, вернее, ненормально. Дальше плывем. Дорогая сердцу Якутия. Река, всем внимание, река Сахара. Сахара! Вот те раз. Это ж кто додумался-то, а? Куда ни глянь, везде географический беспредел. Амурская область, населенный пункт. Нил, Пермская область, железнодорожная станция Чад. Где я? Где я, в России или в Африке? Так и хочется сказать.
6: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Радиозвезда.
6: Очень важные вопросы.
7: Врачи советуют не сдерживать чихание. Это грозит развитием болезней органов слуха и носоглотки. Чем чихание может быть вредным и как чихать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим?
0: Отвечает доктор медицинских наук Ирина Кириченко.
8: Чихание, оно должно производиться, когда нос не закрыт. Если мы пытаемся чихнуть и закрываем при этом нос, повышенное давление, оно способствует тому, что слуховая труба, которая соединяет у нас ухо с носом, она открывается. И то, от чего организм хотел бы очиститься, те же самые частицы слизи, вредоносные бактерии, они могут попасть в среднее ухо через носоглотку. Это, конечно, плохо и может привести к развитию тубоотита, то есть непосредственно воспалению слуховой трубы, или уже непосредственно может быть перейти в воспаление среднего уха, то есть развиться средний отит. Поэтому мы должны учитывать это, когда мы чихаем. Правильно чихать, конечно же, не в пространство. Если вам хочется чихнуть, вы можете воспользоваться либо одноразовым, либо многоразовым платком, чтобы ваше чихание, оно не распространилось в окружающую среду, потому что создается давление очень большое, и до 100 тысяч бактерий из полости носа выбрасываются в окружающую среду. Если человек болеет, и он будет чихать, не закрывая рот, то, конечно же, эти бактерии попадут, и вирусы в том числе, попадут к окружающим людям, и, безусловно, они заболеют.

0: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Работы по ликвидации последствий возгорания в Ломоносовском районе Ленинградской области завершены, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее по причине пожара в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей. Ориентировочно после 17 часов граждане смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь в этом вопросе. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения. Студентов колледжа в Старобельске, разрушенного при ударе вражеских дронов, распределят по другим учебным заведениям для дальнейшего обучения, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью «Вестям». Он указал на то, что это необходимо для того, чтобы дети продолжили обучение и получали квалифицированное образование. Напомним, 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 ребенок. Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести. Русский язык играет объединительную роль в укреплении мира и добрососедства на евразийском пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка. Министр иностранных дел также отметил значимость русского языка в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности.
2: Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации по русскому языку. В марте этого года в Москве состоялась первая министерская конференция этой организации, ознаменовавшая начало ее работы. Важно, что присоединиться к деятельности международной организации по русскому языку могут все страны, которые разделяют ее цели.
1: В этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику. Она носит имя Виталия Костомарова, выдающегося лингвиста, стоявшего у истоков Государственного института русского языка имени Пушкина. Продажи автомобилей отечественного производства в России выросли. В апреле показатель увеличился на треть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А доля отечественной техники на российском авторынке составляет 67%. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. При этом он заверил, что Россия не собирается полностью закрывать свой рынок, чтобы местные автопроизводители жили в отсутствии конкуренции, а лишь стремится создавать такие условия, чтобы производство внутри страны было более выгодным, нежели прямой импорт. Также Алиханов напомнил, что по состоянию на конец 2025 года было перезапущено около 80% брошенных производственных площадок.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один, одна, одна.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Лермонтов.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, поручик лейб-гвардии гусарского полка, отчаянный храбрец. Мы знаем его как поэта особенного, с русской душой, почитаемого за проникновенную искренность, за гражданское мужество и благородство, которые стоили ему военной карьеры и самой жизни. Стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели Пушкина, вызвало неудовольствие властей. Когда императору Николаю I передали написанный от руки листок с первыми крамольными строками, тот вскипел.
2: Приятные стихи, нечего сказать. Пошлите кого-нибудь из адъютантов в царское село. Пусть осмотрит бумаги Лермонтова, и если обнаружит еще другие подозрительные, пусть наложит на них арест. Да, и велите старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он.
1: Непозволительные стихи, как их назвали в отчетах, посланные императором проверяющие, привели молодого корнета Лермонтова на Кавказ, в первую ссылку, которая продлилась несколько месяцев. Тогда поэту не довелось испытать себя в серьезных сражениях.
3: Я приехал в отряд слишком поздно. Слышал только 2-3 выстрела.
1: Большую часть времени Лермонтов провел в разъездах по делам службы. Правда, не обошлось без опасных приключений. Однажды он едва не был схвачен отрядом Лезгин.
4: Эй, рус! Стой! Оставь коня, а не то сбросим тебя в ущелье.
3: А ты догони сначала.
1: Только благодаря резвости своего коня Лермонтов смог уйти от погони. Именно тогда, на Кавказе, в душе поэта произошло что-то очень важное, повлиявшее на все его будущие произведения, проникнутые любовью к этому краю и пониманием людей, его населяющих.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Лермонтов.
1: С тех пор, как заступился за честь убитого на дуэли Пушкина и до конца жизни, Лермонтов ощущал на себе пристальное внимание высочайших персон. Внимание и недовольство. Зимой 1840 года на балу у графини Лаваль, чувствующий свою безнаказанность сын французского посланника Эрнест де Барант, позволил себе усомниться в национальном достоинстве русских и получил от Лермонтова отповедь.
3: В России следуют правилам чести так же строго, как и везде. И мы меньше других позволяем себя оскорблять.
1: Конфликт закончился дуэлью и неизбежной за ней ссылкой снова на Кавказ. Наказание смягчили только лишь потому, что француз не пострадал. Поручика Лермонтова перевели из гвардии в действующую армию, в расквартированный на Кавказе Тенгинский пехотный полк. Могло бы и вовсе обойтись без последствий, но Лермонтов отказался писать письмо с извинениями и предпочел отправиться под пули.
3: Еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню, брать пророка Шамиля. А если возьму, пришлю посылкой.
1: Это была настоящая война. Кровавая и затяжная. Каждый, кто сражался здесь, привыкал к постоянной опасности. И Лермонтов не был исключением.
3: На Кавказе неприятель невидим. Но вы можете встретить его за каждой изгородью, в каждой балке. Он нападает внезапно, врасплох, на фуражиров, на обоз, на партии. Неутомимо тревожит наши аванпосты и цепи. Только тот кусок земли наш, где стоит отряд. Мы как корабль в море. А неприятель вокруг, он повсюду.
1: Храбрость и хладнокровие в полку отмечали как доблесть, только если человек действительно выделялся. Имя Лермонтова было на слуху. В первом же бою он обратил на себя внимание. И раненый легендарный командир охотников Руфин Дорохов, отбывая на лечение, передал ему управление своим отрядом.
5: «Славный малый. Честная, прямая душа. Он пылок и храбр. Обладает расторопностью, верностью взгляда и мужеством. За ним пойдут».
1: Похвала Дорохова значила много. Ведь офицеры-кавказцы уважали человека не по чинам, а по боевым делам. Охотниками тогда называли что-то вроде разведки или спецназа, действующего в тылу противника. В отряде были солдаты регулярной армии, казаки, кабардинцы, татары-магометане и люди без роду, без племени. Их объединяло то, что они были профессионалами войны. Для них ежедневный риск и тяготы военной жизни были делом привычным. Они предпочитали холодное оружие, огнестрельное презирали. Спали часто на голой земле, ели из одного котла.
6: «Присядь, ваш брат, к костру. Погрейся. Ночи тут студеные».
3: «Чуть погодя. Пойду посты проверю».
6: «Ишь, неугомонный».
1: Почти месяц Лермонтов, которому было тогда всего 26 лет, выполнял особые задания со своим спецназом. Да так успешно, что командующий дивизией генерал-лейтенант Голофеев представил ссыльного поэта к награде.
7: «Нельзя было сделать выбора удачнее. Всюду поручик Лермонтов. Везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы».
1: Генерал представил Лермонтова к награждению золотой саблей за храбрость и орденом святого Владимира 4-й степени. Но император лично вычеркнул поэта из наградного листа.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Лермонтов.
1: О самом значительном своем сражении, битве у реки Валерик, летом 1840 года, Лермонтов писал друзьям очень скупо. Сослуживцы же отмечали его отчаянную храбрость. Ему было поручено наблюдать за ходом штурма. И Лермонтов горцевал среди боя на белом, как снег, коне, молодецки заломив холщовую шапку, а потом с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы. О том бое, длившемся почти 6 часов, Лермонтов потом написал проникновенные строки.
3: «Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом, а там, вдали, грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной, тянулись горы, и Казбек сверкал головой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» Голубь прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил: «Как месту этому название?» Он отвечал мне: «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти». Верно.
1: Заслуженных наград Лермонтову вновь не дали, но позволили съездить в отпуск. Будучи в столице, он подал прошение об отставке. Нет, не из страха. Лермонтов хотел всего себя посвятить литературному творчеству. Но прошение отклонили, и поэт вновь отправился на Кавказ. К месту своей второй дуэли. Роковой.
0: Поручик Лермонтов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
11: Раз, два, три, четыре, пять.
10: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл.

0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова вынесла с поля боя 3 раненых российских солдат.
3: Под ураганным перекрестным огнем она оказывала помощь бойцам, а одного из них закрыла собой и спасла жизнь. Но сама при этом получила осколочное ранение.
2: За храбрость и самоотверженность

0: храбрость в бою, прапорщик Екатерина Иванова была награждена медалью за отвагу.
1: Радиозвезда.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
2: От слов к делу.
3: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
2: От слов к делу.
3: Знание, честь, преданность отчизне.
2: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
4: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости туризма. Самым эффективным инструментом поддержки туриндустрии названо льготное кредитование бизнеса на создание гостиниц и модульных зданий. В России поддержано 390 проектов. Сумма кредитов достигла почти 2 триллионов рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, объем внутреннего туризма вырос на 4%. В прошлом году построили порядка 10 тысяч новых модульных гостиниц. До конца года введут еще 6 тысяч, причем государство компенсирует 50% стоимости инфраструктуры. Россияне массово открывают для себя новые туристические направления – Монастыринг и Избинг. Путешественники все чаще предпочитают поиски по монастырям, в деревни и малые города, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: В переводе на русский язык это просто поездка по монастырям или, может быть, в один монастырь. Или проживание на селе получает название избинга, монастыринга. И все это, казалось бы, новые виды туризма. На самом деле ни разу нет. То есть такие запросы были всегда. И, кстати, особенно востребованы были у иностранных туристов. Поэтому сложно сейчас назвать какой-то новый вид туризма. Посмотреть на китов – это тоже было. Подняться в горы – это тоже есть и было. И тоже входит, кстати, в число запросов молодых туристов. Я бы сказала, что тенденция не в создании новых видов туризма, а в переоткрытии нишевых видов туризма, которые вдруг вышли на поверхность.
1: Специалисты выделяют интерес среди путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу, подчеркивают эксперты. Федеральная пассажирская компания «Бюро 1440» до 2028 года оснастят высокоскоростным спутниковым интернетом 400 поездов дальнего следования. По словам генерального директора аэрокосмической компании Алексея Шлапкова, проект решит проблему отсутствия мобильной связи на протяженных маршрутах, обеспечив стабильный доступ к сети как пассажирам, так и сотрудникам РЖД для решения рабочих задач. Аналогичную спутниковую связь также внедрят на скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». В российских городах развиваются туристические трамвайные маршруты. Петербургский ЛМ-33 проезжает 6 мостов мимо 500 достопримечательностей. В Златоусте работает высокогорная трамвайная система. В Нижнем Тагиле курсируют винтажные вагоны с кондиционерами. Владикавказские трамваи с 1904 года открывают виды на горные вершины. Маршруты представлены на портале «Путешествуем.РФ». Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: По лётному полю поземка, в заполярном

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Середина 19-го столетия. На парусный корабль русского императорского флота прибывает совсем еще молодой, малоопытный офицер. Начинается аврал.
2: Слушай мою команду! Марсиане на Марс!
3: Господин офицер, марсиан тут нет. Здесь только марсовые матросы.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Марсовой матрос.
1: Во времена парусного флота от этих ребят зависело очень многое. Смекалка, ловкость и быстрота. Вот какими качествами должен был обладать марсовой матрос. Но обо всем по порядку.
4: История воинских званий.
1: На парусных судах прошлого существовали особые площадки. Свое название они получили от греческого бога войны Марса. Находились такие площадки над соединением мачты и ее первой стеньги. Что это такое? А это, собственно, продолжение верхнего конца мачты. Потому что она, мачта, была составной, а не цельной. Идем далее. В разное время на корабельных площадках Марса могли размещаться малокалиберные орудия, дальномерные, а также прожекторные посты или опытные стрелки. Проще говоря, стою высоко, вижу далеко.
4: По случаю присвоения.
1: Марсовой матрос, а иногда даже унтер-офицер, случалось такое, это специалист по такелажным работам. Убрать, поднять паруса. Главное, вовремя и по команде. Многим только кажется, что это легко. Ничего подобного. У хорошего марсового матроса должен быть хороший вестибулярный аппарат, плюс навык удержания равновесия. В противном случае шлепнешься вниз головой о палубу. Дальше идем. Лифта на паруснике нет, поэтому нужна хорошая физическая сила, чтобы взобраться на мачту или на рею. Так что никакие эти ребята не марсиане. Они отважные, сильные и очень ловкие матросы.
4: Марсовой матрос. По случаю присвоения.
5: Радиозвезда.
6: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились два красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
4: Соратники. Егоров и Кантария.
6: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись две противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов. А у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе. И в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
4: Соратники.
6: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. Сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
4: Егоров и Кантария. Соратники.
5: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: Великая Отечественная война. Осень 1942 года. В начале сентября в Калмыкии начались тяжелые бои на участке Давсна-Красный Худук. Советские войска столкнулись с огромными трудностями при проведении боевых действий в калмыцких степях. Не хватало машин, боеприпасов, продовольствия, воды. Температура воздуха достигала 50 градусов. На помощь оборонявшимся войскам было решено отправить особое подразделение – верблюжий батальон, который должен был в кратчайший срок преодолеть несколько сотен километров и доставить на передовую снаряды и провизию.
3: Воздух! Мессеры! В укрытие!
4: Отставить, рядовой! Это ж наш самолет. Даже вон верблюда не шелохнулись, а вы в укрытии.
5: А они что, различают, где свой, где чужой самолет?
4: Запросто. Они на наши самолеты вообще никак не реагируют. А вот когда фриц летит, сразу на землю ложатся.
5: Умные горбачи.
4: Через час выступаем. Времени у нас мало. Необходимо срочно доставить на передовую боеприпасы.
2: Верблюжий батальон Красной Армии был сформирован в Калмыкии в 1942 году и насчитывал 360 голов. Только за один рейс четвероногие бойцы могли перевезти более 70 тонн различного груза. В годы Великой Отечественной войны советские тыловые части перевозили на верблюдах боеприпасы, горючие для танков и самолетов, продукты, воду и топливо. С помощью верблюдов эвакуировали и раненых красноармейцев.
4: Слушай мою команду! Срочно разгружайте боеприпасы! Ускорить погрузку раненых!
5: Куда плюхнулся?
4: Воздух! Ложись! Группа прикрытия! Огонь!
5: Это что получается? Ты меня спасаешь! Ух ты, красавец какой! Умный!
4: Есть! Подпили! Горит фашист!
5: Так, давай поднимайся, друг мой! Пора идти!
6: Умница! И впрямь корабль пустыни!
2: Осенью 1942 года верблюжий батальон в срок доставил в район Давсна-Красный Худук боеприпасы и продовольствие. Вскоре наступление фашистско-румынских войск на Астрахань было остановлено. В годы Великой Отечественной войны верблюжий батальон, входивший в составы Южного, Сталинградского, а затем и Юго-Восточного фронтов, отличился во многих сражениях и боях. Дошел до Берлина. В мае 1945 года недалеко от Рейхстага по Берлинерштрассе советские бойцы с гордостью провели верблюда по кличке Вася. На спине его висел плакат на немецком языке: «Астрахань, Берлин».
7: Оружейка.
8: Стрелковое оружие.
7: Пистолет-пулемет Шпагина.
9: Его сокращенное наименование – ППШ. Фронтовое прозвище – Папаша. И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен – 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное – там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
7: Пистолет-пулемет Шпагина.
9: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
7: Пистолет-пулемет Шпагина.
9: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях – в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
10: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа».
7: Оружейка.
8: Стрелковое оружие.
7: Пистолет-пулемет Шпагина.
9: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
7: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
12: Уровень воды в реке Урал,
13: Центральный банк сохранил
12: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили
14: государство выдуманный проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950-го.
16: Название города
17: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. На Запорожской атомной электростанции возобновили подачу электричества. Специалисты восстановили работу линии электропередачи 330 кВт ферросплавно-1. Резервные дизель-генераторы переведены в дежурный режим. Радиационный фон на территории АЭС в норме. 5 июня станцию, напомню, полностью обесточили после атаки беспилотника украинских вооруженных формирований. На чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге сборная России завоевала золотые медали. В соревнованиях смешанных дуэтов Доминика Александрова и Никита Скляров оставили далеко позади соперников из Польши и Испании. Также золото в индивидуальной дисциплине взяла Анна Данилова. Российские спортсмены продемонстрировали тотальное превосходство на европейском уровне. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылками на поддельные видеоконференции. На экране появляется лжеследователь, который убеждает жертву в причастности ее денег к преступным схемам и требует передать все сбережения курьеру. По такой схеме 88-летний москвич лишился более 4 миллионов рублей. Прокуратура предупреждает о недопустимости переходов по подозрительным ссылкам и передаче наличных незнакомцам. Русский язык остается одним из самых распространенных в мире, в том числе в цифровом пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел добавил, что среди безусловных приоритетов страны – защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: Напомню, сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка. Праздник отмечают русские дома по всему миру, сообщает пресс-служба Россотрудничества. Акция приурочена к 227-летию Александра Сергеевича Пушкина. В Катманду и Брюсселе прошли литературные вечера. В Армении открыли памятную табличку. Курорты Черноморского побережья, минеральные воды, Москва и Петербург остаются самыми популярными туристическими направлениями России. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в эфире телеканала «Вести». Замглавы правительства подчеркнул активную борьбу северной столицы за статус главного туристического центра страны. Кроме того, серьезный двузначный рост туристического потока зафиксирован в Адыгее, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пираты в античности. Рассказывает профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте. Разговор о пиратстве хорошо начать с определения. Пиратство – это морской разбой, то есть насильственный грабеж без санкций государства, как правило, в открытом море. И мы понимаем, что здесь важна частная собственность. Как только она появилась, появились и способы ее передачи. Законные – торговля, обмен, дарение и незаконные. Разного рода насильственный отъем, в частности, пиратство. Поэтому понятно, что пиратство появилось примерно одновременно с морской торговлей по следующему принципу. Если ты сильнее, выступай как пират, то есть ограбь. Если ты слабее, постарайся найти того, кто тебя защитит. Ну, а если силы примерно равны, вот тут-то и будем торговать. И важно еще сказать, что в древнем мире, в античности, экономика была аграрная. Аграрное – это значит, что в основном там производили сельскохозяйственную продукцию, и для этого что нужно было? Земля и люди. То, на чем производить, да, и с помощью кого производить. Поэтому как можно было стать богаче? Попытаться захватить больше земель и больше людей. Это был такой единственный экстенсивный способ. И, следовательно, у нас государства между собой находились в таком постоянном динамическом конфликте. Они постоянно пытались друг у друга отвоевать территории или хотя бы людей, и получалась следующая история. Нужно государство как-то защищать от окружающей действительности. Государства точно так же действовали. Если было сильное государство, оно подминало под себя соседей, слабое искало защиты, ну, а какие-то примерно равные государства, они между собой договаривались. И, собственно, если мы говорим про оборону, важно сказать, что экономически это общественное благо. Что это значит? Это значит не соперничество в потреблении от того, что я нахожусь в государстве на территории, которую охраняет армия, это не значит, что кому-то другому не достанется той же самой обороны, нет, достанется в таком же количестве. И это, кроме того, не исключаемость. Если я не заплатила за это благо, то нельзя сделать так, чтобы кусочек, на котором я живу, не защищали, а все вокруг защищали. Не получится. Поэтому, естественно, с общественными благами есть такая проблема в экономике. Их очень сложно финансировать на добровольных началах. Их можно финансировать только если у нас какая-то маленькая община, вот мы договорились между собой, мы все друг друга знаем, мы честно их финансируем. Как только община разрастается в большое государство, все. Тут приходится их финансировать за счет, как правило, налогов. То есть мы включаем функцию государства. Древние государства у нас, собственно, не имели больших таких налоговых поступлений, поэтому для них пираты были важным источником обороны. То есть изначально по-гречески пиратис – это искатель приключений, это человек, которому хочется чего-нибудь эдакого в своей жизни. И, например, в Афинах было общество пиратов, у него было регламентированное членство и обязанности по защите Афин от набегов соседей. При этом сами члены этого общества прекрасно совершали набеги куда-нибудь вокруг и приносили какую-нибудь добычу в Афины. То есть получалось, что они тем самым, собственно, были как бы своими пиратами. При этом, естественно, чужие набеги воспринимались как нечто плохое, но в целом вот это пиратство было встроено в жизнь античности, и, например, у Гомера в «Одиссее» мы читаем описание каких-то совершенно пиратских набегов, которые воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. А тут все идет по плану. Если же государства были примерно равносильными, то они своих пиратов уже пытались объединять. И мы можем найти в истории такие договора между городами-государствами, которые как будто под копирку написаны, например, Кноса и Телиса или Эантии и Халея. Это примерно 4 век до нашей эры, и они договариваются. Вот мы, значит, друг против друга операции не совершаем, мы помогаем друг другу отражать нападение соседей на нас, и мы при этом планируем совместные или какие-то отдельные операции против других государств вокруг, ну и добычу потом по каким-то правилам делим. Кроме того, была еще такая история, когда какие-то очень сильные группы пиратов, они просто начинали заниматься рэкетом и говорили, вот если вы хотите тут спокойно торговать, проплывая мимо нас, вы нам, пожалуйста, заплатите, а мы в ответ на это гарантируем вам безопасность. То есть вот это общественное благо безопасности торговли, оно превращалось в такую услугу по сопровождению безопасному, которую предоставляли частные лица. И, например, был такой пират Поликрат Самоский, который, собственно, считался одним из таких удивительных неофициальных правителей, которому завидовали многие реальные главы государств. Настолько он, по слухам, был богат и командовал огромным флотом, что позволяло ему, собственно, вот сопровождать торговлю в регионе. Чуть позднее был Италийский союз, который тоже оказывал услуги по сопровождению торговли, в том числе и на море. И, по сути, это были, ну, такие узаконенные или самоузаконившиеся пираты, которые решили извлекать выгоду из того, чтобы уже не нападать и отбирать, а, собственно, помогать людям более спокойно торговать.
2: Пираты в античности.
1: Область знаний.
3: Что еще важно сказать относительно пиратства в древности? Первым видом пиратства, по всей видимости, было береговое пиратство. И это было пиратство не совсем в том виде, которое мы обычно представляем. Но, тем не менее, оно тоже имело долгую историю. Это было так называемое береговое пиратство, когда нападение осуществлялось парадоксальным образом с суши на море. То есть кораблю подстраивали какую-то ловушку, какую-нибудь отмель, и этот корабль, соответственно, попадался, садился на мель, и в результате получалось, что с суши на него внезапно нападали хорошо организованные люди, которые, ну, собственно, изымали ценности с этого корабля, а иногда могли и весь корабль, собственно, себе увести. Причем надо заметить, что это не только морское пиратство. Таким было и пиратство речное, и, например, на Руси довольно долго, и еще там и в 17, и в 18, да и в 19 веке оно встречалось. На реке было еще легче, чем в море, устроить какую-то небольшую тонкую помеху, которая не будет заметна даже опытному лоцману, и, собственно, тут-то в каком-то узком месте на ценный груз и напасть. Поэтому первое пиратство вот такое береговое, но постепенно появлялся и ответ в обратную сторону, когда пиратство было как раз с моря на сушу. Вот тут это как раз то, что мы видим в истории с Одиссеем. Одиссей рассказывает о том, как он нападал с товарищами, кого-то грабил и вот сожалеет, что вовремя они не убежали. Это уже, соответственно, тоже пиратство недалеко от суши. То есть все это происходит такими прибрежными историями. И как раз здесь у нас пираты как защита от таких внезапных нападений очень важны. И только потом появилось пиратство в открытом море, которое мы, конечно, больше ассоциируем с пиратством в современном мире. Оно появилось по мере развития технологий, когда корабли стали плавать дальше, дольше, и, соответственно, могли находиться длительное время в открытом море и вести какие-то боевые действия друг против друга. В этом смысле у нас получается, что пираты, ну, вот постепенно свою функцию такого общественного блага продолжали выполнять до тех пор, да, пока они, ну, для своего государства были значимыми защитниками. Но постепенно, что происходило? Какое-то государство выделялось как такое более крупное, которое постепенно, да, распространяло свою власть на все большее количество соседей. И для такого государства уже, опять же, работала логика того, что все, кто играет против меня, это чужие, это враги, и, соответственно, менялось само мышление такого государства, что приемлемо в экономической практике, а что нет.
1: Область знаний.
2: Реклама.
0: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пираты в античности. Рассказывает профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Те истории с пиратами, которые мы видим в «Одиссее» у Гомера, когда это, ну, такая нормальная практика, сегодня ты напал, завтра на тебя напали, ну, в общем, все так делают, она ставится под сомнение, когда возникает Древний Рим, как мы сейчас его называем, который просто становится достаточно большим для того, чтобы уже собрать достаточно мощный флот и с помощью этого флота начинать противостоять пиратам всерьез. Получается, что Рим функционирует в окружении других, более мелких государств, для которых все еще действует предыдущая логика, что, ну, мы все так живем, ты нападаешь на нас, мы на тебя, кто сильнее, тот и прав, и, так сказать, не очень понятно, чего же ты тут пытаешься какие-то новые порядки навязать. А Рим-то что навязал? Он, собственно, объявил пиратов hostes humani generis, то есть врагами рода человеческого.

0: огромные штрафы за содействие пиратам, за укрывательство пиратов. То есть, по сути, сделали занятие пиратством очень-очень сложным. И как пример, да, откуда вообще появилась такая яркая борьба с пиратами, вспомним о том, что киликийские пираты как-то решили просто перехватить поставки продовольствия в Древний Рим. А надо понимать, что Рим как раз себя продовольствием не обеспечивал полностью. Это была уже слишком большая крупная держава, которая полагалась на преимущественно импорт, в частности, зерна. И еще здесь важно оговориться, что в Риме существовал обычай аннуны, когда все взрослые римляне мужского рода имели право, ну, условно говоря, на некий паёк от государства по умолчанию. Паёк этот был преимущественно в виде, собственно, хлеба, и поэтому проблемы с поставками зерна грозили просто не только голодом, но и большими социальными волнениями и, собственно, нарушением всего уклада римской жизни. Поэтому, когда киликийские пираты, собственно, ограничили поставки хлеба в Рим, стало понятно, что с ними надо бороться и бороться всерьез. И вот тут Рим как раз проявил свою военную мощь. В довольно короткие сроки Помпей собрал порядка 500 кораблей до там буквально 10 тысяч людей, которые готовы были отправиться на борьбу с пиратами. И в результате большой, хорошо спланированной, по единому плану проведенной военной операции мы получили, что примерно 1300 пиратских кораблей были потоплены, еще порядка 400 были реквизированы, и Помпей, по сути, выставил пиратам некий ультиматум. Было сочтено, что вот прямо сейчас там кого-то успели казнить и так далее, а тех, про кого доподлинно не было известно, что они пираты, им выставили ультиматум. Вот либо вы это бросаете, либо, ну, собственно, мы вас все равно поймаем и казним. То есть сильное государство, оно объявило пиратов откровенно чужими, откровенно враждебными и могло уже позволить себе такую серьезную кампанию по защите своих рубежей уже каким-то таким организованным флотом. Соответственно, у нас получается, что в течение не очень даже длительного периода времени пираты меняли свои роли. Они были то своими, и причем своими хорошими, которые обеспечивают защиту, которые пополняют казну, вполне себе уважаемые члены общества, то они становились буквально изгоями. И это наблюдается, в принципе, в течение всей истории пиратства, что когда государство относительно слабое, здесь возникает очень много свободы в том, считать ли пиратов однозначно злодеями и врагами рода человеческого, или все-таки пираты делают что-то полезное. А как только появляется сильное государство или несколько сильных государств, соответственно, пираты превращаются в тех, с кем лучше дела не иметь.
1: Пираты в античности. Область знаний.
0: Но что еще важно сказать про древний мир и пиратство? Пираты, как мы понимаем, в основном действовали методом набегов с моря на берег. Несколько меньше было операций в открытом море. То есть пиратство было близко к берегу, и очень важно было, что корабли, ну, их дальность хода была ограниченной, прямо скажем. Они сильнее зависели, конечно же, от погодных условий, от многих других историй, и поэтому пиратские действия, они должны были быть на относительно небольшие расстояния, либо они должны были иметь возможность регулярно заходить в какие-то гавани для того, чтобы починить корабль, переждать непогоду, пополнить запасы пресной воды и так далее. То есть была очень важна инфраструктура. И пока у нас все полагались так или иначе на пиратов, получалось, что инфраструктуру предоставляли сами вот эти вот государства, которые радостно приветствовали своих пиратов, да, и позволяли им совершенно спокойно обслуживать свои корабли, сбывать добычу и так далее. А вот когда у нас появилось большое государство, когда появился Рим, который стал противопоставлять себя всем остальным государствам, собственно, уже остальные государства, те, которые не вступали в какие-то союзы с Римом, а наоборот пытались себя ему противопоставить, они вот эту инфраструктуру для пиратов как раз и начали предоставлять. Это были не только гавани, где можно было корабль починить и

0: не только возможность пополнить какие-то запасы, но и, собственно, рынки, на которых можно было сбывать добычу, в первую очередь рабов. Например, Финикия славилась, хотя и печальным образом, своими рынками по работорговле. И, кроме того, вот эта потребность пиратов быть как-то незаметными, она приводила к тому, что они очень хорошо изучали побережье, течение, ветра. То есть они собирали большую базу данных, которая передавалась, да, из поколения в поколение и была очень важной. Они собирали информацию о том, как меняется рельеф местности, и все это накапливалось. И, кроме того, они еще вносили большой вклад в развитие прогресса, в развитии технологий с точки зрения построения кораблей и, собственно, морской навигации и ведения, конечно же, морского боя. То есть пираты, помимо того, что когда они свои, это вроде бы как хорошо, это еще и те люди, которые накапливали определенные знания, помогали совершенствовать технологии и тем самым, в общем, вносили некоторый вклад в общий экономический прогресс.
1: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
2: Область знаний.

0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
1: Внешность, конечно, не главное.
2: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
1: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
3: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17.30 в Москве, в студии Максим Чиликов. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис Организации Объединенных Наций фото и видеоматериалы атаки украинских террористов на колледж в Старобельске, включая кадры с погибшими студентами. Он попросил направить эти документы в штаб-квартиру в Нью-Йорке. Также организовали видеосвязь очевидцев с представителем ООН. Ранее организация подтвердила гибель 21 мирного жителя. Теперь официальная Москва рассчитывает, что предоставленная информация будет учтена секретариатом организации при верификации обстоятельств трагедии. Телеканал NBC сообщил, что разведывательное управление Пентагона повысило уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля до критического. Военное ведомство подозревает израильскую разведку в слежке за высокопоставленными чиновниками США. В то же время Белый дом назвал эту информацию ложной. Израильское посольство заявило, что усилия направлены против врагов. Ранее стало известно, что 1 июня Дональд Трамп обругал премьер-министра Беньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане, опасаясь срыва переговоров с Ираном. Москвичи живут в среднем на 7 лет дольше, чем жители других российских регионов. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Кроме того, она поделилась подробностями о возможности пройти анализ здоровья дома на диване.
2: Чекап будет начинаться дома, на диване. Через электронную карту вам надо будет заполнить анкеты. Дальше сама система анализирует ваши ответы, вашу медицинскую карту, заболевания, обследования, последние визиты к врачу, понимает состояние вашего здоровья. Более того, система, помимо того, что вы заполняете анкеты, предложит вам пройти понятные тесты функциональные.
1: Анастасия Ракова добавила, что очные визиты будут необходимы, если состояние здоровья требует непосредственно дальнейшего наблюдения, обследования или уже серьезного лечения. Добавлю, по данным агентства «Москва-24», в российской столице живут 1200 человек старше 100 лет. Почти 500 000 жителей столицы старше 80. На дорогах Москвы начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. Первые машины с такими знаками заметили на проспекте Андропова. Введение очередной серии связано с исчерпанием доступных комбинаций предыдущего индекса 977, введенного летом 2022 года. С момента появления российских регистрационных знаков в 1994 году столица последовательно сменила уже 10 номерных индексов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Морские грабежи в средние века. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
5: Область знаний.
7: Здравствуйте. Поговорим про пиратство в средние века. Говоря про средние века, стоит вспомнить, что им предшествовали века темные, когда с торговлей было плохо, торговать было тяжело, потому что грабили всех и на суше, и на море. Но нам интереснее посмотреть не на историю уже, когда все друг у друга пытаются что-то отобрать, а на историю, когда у нас все-таки уже есть какая-то более серьезная власть, как она взаимодействует с пиратами. Средние века – это все еще преимущественно аграрная экономика. То есть основной продукт производства – это сельское хозяйство, которое по-прежнему требует земли, людей, ну и желательно каких-то хороших агротехник, доступных на тот момент. Но в первую очередь все равно основа богатства – это земля и люди. То есть, как и в древнем мире, у нас очень важно, что если мы хотим увеличивать богатство, нужно прирастать как-то землями и людьми, то есть основными ресурсами производства. И здесь, опять же, у нас государство в средние века, как правило, не такое масштабное, как Древний Рим. Это государство, у которого ресурсы ограничены, то есть возможности по защите своей торговли, особенно на море, у него значительно меньше, чем были у Древнего Рима и чем будут у более поздних государств. И поэтому государство, в общем, пытается найти какие-то другие варианты, как ему обеспечить либо поддержку торговли, либо как ему найти дополнительные источники выгоды в период ведения войн. Потому что мы помним, что средние века – это еще и довольно активная военная деятельность. Все пытаются друг у друга те самые земли и людей и другие ценности отобрать. Собственно, здесь получается история о том, что, опять же, в период ведения войны государство находит средства на то, чтобы снарядить свой флот, но этот флот занимается, собственно, именно военными действиями. При этом какая-то часть флота – это торговля, которая все равно продолжается. Мало какое государство было полностью самодостаточным и не нуждалось ни в какой торговле. И тогда получается, что у нас флот военный занимается войной, а торговый флот предоставлен в некотором роде самим себе. При этом, если противник ваш в войне успешно торгует, то, скорее всего, у него приток каких-то ресурсов, и он может себе позволить и более мощный флот. Это нехорошо. Поэтому была еще и доктрина такой экономической войны, а именно подорви торговлю противника. Как это сделать? Очень просто. Найми официальных пиратов, которые назывались каперами или приватирами, или корсарами. Все это были пираты, у которых было разрешение государства, специальный патент, специальное письмо, в котором было написано, что государь такой-то дарует, так сказать, право вот этому капитану и его команде останавливать и досматривать любые суда и конфисковывать с судов неприятеля все ценности, которые они сочтут необходимым. За право вести вот такую каперскую деятельность нужно было 10%, как правило, от добычи отдавать в казну, то есть это был источник хорошего пополнения казны, но кроме того, государство не тратилось на то, чтобы снаряжать этот корабль. Каперский корабль снаряжался и обслуживался его капитаном. И естественно, что довольно много находилось людей, которые были готовы, собственно, заняться на благо государства и свое собственное такой вполне себе прибыльной деятельностью. Проблема была в том, что как только война заканчивалась, каперские свидетельства прекращали действовать, но каперы совершенно не собирались прекращать свою деятельность, потому что они уже привыкли к этому, у них есть такой неплохой источник дохода, они умеют это делать, что они будут делать в мирной жизни, им вообще не очень понятно. И очень часто каперы превращались с окончанием войны уже в таких просто классических пиратов против всех и начинали грабить абсолютно все торговые караваны, суда, все, что попадалось им под руку. В этом смысле получалось, что пиратство официальное, оно очень быстро превращается в пиратство такое неофициальное и нежелательное. Но это не останавливало государство от того, чтобы обращаться к услугам каперов. В результате торговым сословиям приходилось придумывать какие-то свои способы по защите себя от пиратов и от каперов, и от прочих таких вот желающих поживиться за счет торговли. И поэтому купцы часто организовывали какие-то свои собственные союзы для защиты.
4: Морские грабежи в средние века.
5: Область знаний.
7: Мы знаем Ганзейский союз. Это важная история, в том числе и с точки зрения пиратства. Одна из важнейших их целей была противостоять как раз-таки пиратам, то есть иметь возможность защищать свои суда в процессе торговли. Важно еще оговориться, что, конечно, можно было во многих случаях отправить груз по суше, но морские перевозки дешевле. Поэтому они не прекращались, несмотря на активную деятельность пиратов. И Ганзейский союз с экономической точки зрения – это пример такого клубного общественного блага, которое доступно, как понятно из названия, только членам клуба, которые за право членства платят определенные взносы и взамен получают определенные выгоды, в частности, сопровождение военизированных конвоев или помощь в том, чтобы перевооружить, как-то переоснастить корабль, чтобы на нем было все-таки установлено какое-то защитное оружие, пушки, и получить команду тех, кто, собственно, будет с этими пушками при случае управляться. Ганзейский союз в этом смысле оказался гораздо более действенным решением, чем какие-то попытки государств договориться между собой, поскольку государство, оно гораздо меньше контролировало то, что происходит, собственно, в море. И это была еще одна большая проблема. Государство, да, с окончанием войны отзывало каперское свидетельство, но государство даже в период войны не могло контролировать, вообще говоря, своих каперов, а что они там делают. И поэтому получались такие интересные истории. Например, известна Лига пяти портов в Англии, поближе к проливу Ла-Манш. Собственно, история была в том, что сама корона английская была не в состоянии обеспечить эффективную защиту этих прибрежных территорий, и поэтому они разрешили местным властям выдавать каперские свидетельства от имени короны для того, чтобы, собственно, эти официальные пираты, по сути, помогали патрулировать эти воды и наносили урон, да, торговле противника. Это хорошо работало недолго. Почему? Потому что, собственно, эти каперы, они решили, что закон им не писан, и они начали грабить и в том числе английские суда из тех, кто не входил вот в эту Лигу пяти портов. И здесь получилась история, когда у нас краткосрочные выгоды очевидны, то есть сейчас поймал, схватил, а последует ли возмездие, которое, по идее, должно было последовать, ну, это большой вопрос. Предписание, так сказать, вышестоящей королевской власти местным властям разобраться каким-то образом с этим безобразием обычно заканчивалось ничем. Почему? Все очень просто. Потому что местные власти были в доле с этими каперами. То есть, с точки зрения экономики, это было просто такое абсолютно рентоориентированное поведение. Что это значит рентоориентированное? Это когда человек не создает своим трудом какую-то дополнительную ценность, а извлекает выгоду из какого-то своего положения политического, географического, какого-нибудь еще. То есть, собственно, вот я облечен некоторой властью, я могу сказать приехавшим ко мне королевским посланникам, что я тебя не видел, не слышал, поймать не могу, а ты мне за это, пожалуйста, немножечко заплати. Вот на этих, собственно, взятках, на этой коррупции и процветало откровенное пиратство, которое нарушало, строго говоря, интересы английской короны, но остановить его ей не удавалось.
5: Область знаний.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Морские грабежи в средние века. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
5: Область знаний.
7: Если мы посмотрим, скажем, на скандинавские государства, когда была война в 13 веке между Швецией и Данией, собственно, у нас для снабжения Стокгольма, который попал в осаду, на помощь призвали каперов, которые довольно быстро решили эту проблему, и поскольку они, собственно, спасли Стокгольм от голода, их называли витальерами, то есть теми, кто давал жизнь буквально. Но как только война закончилась, витальеры кавальеры, в общем, решили тоже, что они совершенно не собираются возвращаться к какой-то мирной жизни. Они устроили себе базу на острове Готланд. Остров Готланд находится посредине Балтийского моря, и тогда он был очень важен, потому что корабли, которые шли, они, как правило, проходили через этот остров. Им было просто сложно физически, не заходя на Готланд, доплыть в следующий пункт назначения. И получалось, что это такое место, которое практически никто не обойдет, но в результате окопавшихся там витальеров оно стало довольно-таки опасным. И Ганзейскому союзу пришлось приложить немало усилий для того, чтобы с витальерами разобраться и все-таки вернуть Готланду такую славу достаточно безопасного места, куда можно заходить в процессе каких-то торговых плаваний. То есть невозможность контролировать, что делают каперы и в военное время, и в мирное, приводило, собственно, к процветанию откровенного пиратства. Когда мы думаем про пиратство в средние века, мы, конечно, думаем еще и про Средиземное море. А Средиземное море – это, ну, еще и своего рода битва между христианством и мусульманством в некотором роде, да, в средние века. И можно было бы ожидать, что и пиратство, оно где-то вот по этой линии проходит, что у нас там пираты-христиане будут сражаться с пиратами-мусульманами, и вот это все у нас будет в явном виде прослеживаться. Но если изучать, что происходило с пиратством в реальности, этого не наблюдается. Было очень много смешанных команд, которые нанимались к тому, кто больше заплатит, или просто действовали абсолютно в своих интересах. И, что, может быть, самое удивительное, пираты были активно вовлечены в работорговлю с древних времен, но христиане спокойно продавали других христиан в рабство, и мусульмане поступали точно так же. То есть в этом смысле не было никаких преград. Мысль о наживе у пиратов, как правило, стояла на первом месте. И это было понятно, потому что все-таки это было очень рискованное занятие. Если уж ты им занимался, то, по всей видимости, хотел получить как можно большую выгоду от этой истории.
4: Морские грабежи в средние века.
5: Область знаний.
7: Каперами в Средиземном море тоже пользовались абсолютно все, и торговые республики типа Венеции, и даже такие гораздо более, казалось бы, церковные и христианские истории, как Мальтийский орден. Мальтийский орден вообще был исключительно воинствующим, и, по сути, сам либо поддерживал каперов, либо присоединялся к ним для некоторых операций. То есть, фактически, у нас церковь активно поощряла пиратство на деле, хотя на словах вполне могла его осуждать. Но в деле, так сказать, попытки доказать, что христиане, они стоят, да, это более правильная религия, чем мусульманство, все средства были хороши, и пираты здесь тоже очень даже годились. И вот эта история, когда у нас тоже постоянно идут какие-то военные действия, когда у нас, опять же, очень много разных каких-то государств или облеченных властью субъектов вроде церкви нанимают разного рода каперов, она приводила еще к одной интересной истории, когда люди, которые изначально были просто купцами, которые просто торговали, в какой-то момент понимали, что, ну, собственно, это превращается в очень убыточную историю, и сами становились откровенными пиратами. Известны случаи, когда купцы, потеряв один, два, три раза какие-то свои ценные грузы и попросту разорившись на оставшиеся у них средства или с оставшимися у них кораблями, просто набирали команду тех, кто был готов этим заниматься, и уходили откровенно заниматься пиратством. То есть вот эта история такой, условно говоря, неразберихи, она приводила к тому, что даже те, кто не планировал быть пиратом, в итоге им по факту становился. То есть, если мы посмотрим в целом на эту историю, то мы здесь видим, что, как и в древнем мире, пока основой экономики является земля и ресурсы, в первую очередь люди, экономика – это своего рода игра с нулевой суммой. Если я отнял у соседа, то у меня стало больше, у соседа меньше, и в результате, собственно, мне стало хорошо, соседу хуже, но моя-то цель – сделать хорошо себе. И вот эта игра с нулевой огромной суммой приводило к тому, что попытки передела территорий, передела собственности, они делали эту игру уже фактически игрой даже с отрицательной суммой, потому что задействуя не только официальный флот, но и каперов, и фактически поощряя пиратство, государства приводили к тому, что значительная часть экономической активности просто переставала быть продуктивной и исчезала или затруднялась. Плюс вот это поощрение частного пиратства, каперства государствами и невозможность контролировать этих каперов приводили к тому, что то, что мы в экономике называем захватом государства, когда частные интересы фактически склоняют государственные органы на свою сторону, что мы и видели на примере разного рода местных региональных властей, которые очень удачно свои экономические интересы с пиратскими сращивали.
6: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
5: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Премьера на Радио Звезда.
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
8: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
9: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
5: Международному дню русского языка посвящается.
10: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
11: Имя на карте.
12: Элиста, памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них?
11: Имя на карте.
12: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволожского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
13: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
12: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
13: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. «Поцелуй меня», — попросил я.
12: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал свое легендарное послание «Прощай, прекрасная калмычка». Биографы подсчитали. В десятитомном собрании сочинений Пушкина слово «калмык» и его производные встречаются 99 раз. Калмыки отвечают ему взаимностью. Доказательство тому – народная любовь и прекрасный памятник в Элисте. Элиста – памятник Пушкину.
11: Имя на карте.
0: Радиограмма.
14: Слово «неделя» раньше обозначало нерабочий день, когда ничего не делают. Во многих славянских языках такое название воскресного дня сохранилось до сих пор.
13: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
11: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Российская теннисистка Мира Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале турнира «Ролан-Гарос». Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. 19-летняя Андреева завоевала 6-й титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Добавлю ранее, сегодня стало известно, что другая россиянка-теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей «Ролан-Гарос» среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Сиджань Сунь. Россия ожидает от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша публичного осуждения атаки украинских вооруженных формирований на колледж в Старобельске, сообщили в Министерстве иностранных дел. Замглавы ведомства Александр Алимов передал директору информцентра ООН в Москве фото и видеодоказательства преступления ВСУ. 22 мая в результате удара по учебному корпусу и общежитию погиб 21 ребенок, еще 45 пострадали. Россия готова организовать приезд делегации Всемирной организации на место трагедии. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. В уссурийском Суворовском военном училище потомкам подполковника Дмитрия Яковлева торжественно передали орден Красной Звезды. Награду нашли родственники одного из воспитанников. Юные журналисты училища за 9 месяцев установили личность героя и разыскали его внуков. Это уже вторая безымянная награда, возвращенная суворовцами в семье владельцев. Родственники поблагодарили кадетов за сохранение памяти о своем предке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: В любом тексте главная идея. И обдумывать ее слишком долго просто вредно. Лучше сразу приступать к материализации в письменном виде. Рэй Брэдбери.
5: С этим высказыванием можно соглашаться, а можно и не соглашаться. Сегодня мы поговорим о литературе и времени. Сейчас объясним, о чем пойдет речь. Для начала простой пример. Маргарет Митчелл, американская журналистка, автор романа «Унесенные ветром», писала черновик своего произведения долгих 3 года. А потом еще 7 лет переписывала его и дополняла. Ну и что? Это разве показатель? Нет, конечно. Роман Стендаля «Пармская обитель» был готов менее чем за 2 месяца. И все благодаря систематической работе. Да что там Стендаль? Федор Достоевский надиктовал своего «Игрока» всего-то за 28 дней. Говорят, правда, и вовсе за 26 суток, но это не важно. Главное, что у такой скорострельности была очень важная причина. Автор старался уложиться в сроки, поставленные издателем.
7: Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах «Целого света» и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о 2 вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах. А золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены. И средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из 1 в 1. Но какое мне до того дело?
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. «Не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница», объяснял Пушкин Петру Вяземскому в письме от 4 ноября 1823 года. Над историей Евгения Онегина Александр Сергеевич работал 10 лет. Затем поэт долгое время редактировал отдельные строфы. Сводный текст романа был издан в 1833, а со всеми изменениями и правками только спустя 3 года. Сейчас мы читаем историю Онегина именно в этом варианте.
8: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. Кто-то пишет быстро, а кто-то медленно. Ну, очень медленно. Пример для сравнения. Пастернаку для его «Доктора Живаго» потребовалось 32 года. А Борису Полевому для повести о настоящем человеке всего 19 дней. Правда, это все-таки повесть. А вот у Булгакова на «Мастера и Маргариту» ушло 10 лет. Кстати, правка этого романа длилась вплоть до 1940-го, то есть плюс еще 2 года.
9: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, взаломленный на затылок клетчатой кепки, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит» и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея.
10: Дайте Нарзану.
11: Нарзану нету.
12: Пиво есть?
11: Пиво привезут к вечеру.
10: Ну а что есть?
11: Абрикосовое. Только теплое.
10: Ну давайте, давайте, давайте.
9: Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
4: «Радиозвезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» и просветительский проект «Арзамас» за предоставленные аудиокниги.
5: Продолжаем наш разговор. Мы уже говорили сегодня, что есть люди, которые пишут очень быстро или очень медленно. Но есть и так называемые многостаночники. Вот смотрите, Агата Кристи за всю свою жизнь написала 66 романов и более 150 рассказов. Агата установила даже непобедимый доселе литературный рекорд. Она самый издаваемый автор в истории. Ее книги переведены на 103 языка. Далее идем. Шекспир, куда ж без него, сочинил плюс-минус 37 пьес, 154 сонета и множество всяческих стихотворений. Данные, кстати, приблизительные. Я бы сказал, противоречивые, как и тот факт, существовал ли Уильям на этом свете вообще. Двигаемся дальше. Джордж Сименон написал более 400 романов и рассказов. И это, согласитесь, очень много.
13: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказ о литературе и времени.
17: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Еще один многостаночник – Александр Дюма. Только за год он мог написать до 20 романов. Работал писатель по 14 часов в сутки.
18: История в письмах и воспоминаниях.
19: Из письма Александра Дюма сына отцу. Лето 1854 года. Париж. Недавно один хирург сказал мне: «У нас в клинике все больные выздоравливают или умирают с книгой вашего отца под подушкой. Когда мы хотим, чтобы они позабыли об ужасах предстоящей операции, о медленности выздоровления, о предчувствиях конца, мы прописываем им чтение романов или путевых заметок господина Дюма, и они забывают обо всем. Так вот, отец, ты должен знать об этом. Твой сын Александр».

0: металлургический комбинат, превосходящий своей производительностью средних размеров Союз писателей. И как же у них хорошо получалось.
1: Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью. Как вдруг с разбега столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или вернее взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите?» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом вы наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным?» «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль».
2: «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращающегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я и сказал «простите меня». По-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу. Поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте».
1: «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться.
2: «Тысяча чертей, сударь», — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас».
1: «Кто знает», — сказал Атос.
2: «Ах, если б я не так спешил», — воскликнул Д'Артаньян, «и если б я не гнался за одним человеком».
1: «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?»
2: «Где именно? Не угодно ли сказать?»
1: «Около монастыря Дешо».
2: «В котором часу?»
1: «Около 12:00».
2: «Около 12:00? Хорошо, буду на месте».
1: «Постарайтесь не заставить меня ждать. В 1:45 я вам уши на ходу отрежу».
2: «Хорошо», — крикнул Д'Артаньян. «Явлюсь без 10:12».
1: И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривающими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния. И вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархате плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирался в спину Портоса, как раз между лопаток, другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи.

0: Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь целиком сшитую золотом, приобрел перевязь, сшитую золотом хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда, и необходимость плаща.
1: «Дьявол!»
0: — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной.
1: «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!»
0: «Простите!» — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта. «Но я очень спешу! Я гонюсь за одним человеком!»
1: «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос.
0: «Нет!» — с обидой произнес Д'Артаньян. «Нет, и мои глаза позволяют мне видеть даже то, чего не видят другие!» Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу.
1: «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой!»
0: «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?»
1: «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам!»
0: «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыла вы не покажете никому!» И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло.
1: Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика.
0: «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща!»
1: «Значит, в час позади Люксембургского дворца!»
0: «Прекрасно! В час!» — ответил Д'Артаньян, заворачиваясь за угол.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем рассказ о литературе и времени. Джон Голдсворси и его «Сага о Форсайтах». Казалось бы, всего-то 1500 страниц. Ну, почти. Нобелевская премия. Но мало кто знает, что автор работал над своим знаменитым литературным циклом долгих 15 лет. К слову, вплоть до самой смерти Голдсворси продолжал писать истории, связанные именно с Форсайтами. Идем далее. «Война и мир», Лев Толстой. На все про все 6 лет. Но об этом мы расскажем в следующей части нашей программы.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Помощник президента Юрий Ушаков назвал откровенным хамством опубликованное Зеленским так называемое открытое письмо к Владимиру Путину. По его словам, после страниц оскорблений следует давно известное предложение о встрече в третьей стране, на которую Москва уже дала свои пояснения ранее. Сам Владимир Путин с иронией отреагировал на это письмо, раскрыв недавнюю тайную просьбу Зеленского организовать личные переговоры для завершения конфликта. А на угрозы главы киевского режима в адрес России президент обратился к российским военнослужащим фразой «Работайте, братья». Министерство обороны показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Освобождение села позволит продвинуться к поселку Казачья Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ. Противник перебросил подготовленных боевиков, но штурмовики при поддержке артиллерии сломили сопротивление. Также «Север» нанес удары по боевикам и технике противника у населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов назвал абсолютно недопустимыми угрозы властей Армении ограничить избирательные права граждан. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он заявил, что призыв на военные сборы прибывших на голосование людей противоречит европейским стандартам, к которым стремится Ереван, и вредит демократии. Известно, что в день тишины перед парламентскими выборами в Армении резко обострилась внутриполитическая ситуация в республике. Работодатели тяжело пережили кадровый голод после пандемии, поэтому сейчас относятся к сокращениям сотрудников с большой осторожностью. Об этом рассказал генеральный директор платформы по поиску работы Дмитрий Сергиенков. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил, что в определенных сферах наблюдается нехватка специалистов.
2: Конечно же, разные сегменты по-разному себя ощущают. То есть в сегменте, так скажем, их инженерных, рабочих профессий, близкой к отраслям промышленности, инфраструктуры, логистики, транспорта, мы видим, что по-прежнему кадровый голод максимально острый. Мы там видим максимальный дефицит людей. При этом, если смотреть на такую более широкую офисную экономику, да, креативные творческие профессии, IT, то там мы видим больше охлаждения. И действительно, работу найти в этих сегментах сейчас стало сложнее.
1: Президент ранее говорил, что в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире. Он составляет примерно 2,2%, тогда как в США, например, этот показатель оценивается более чем в 4%. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем рассказ о литературе и времени. «Войну и мир» Толстой сочинял на протяжении 6 лет. По различным историческим сведениям, Лев Николаевич, заметьте, вручную, лично переписал роман 8 раз, а отдельные эпизоды переделывал более 26 раз. Отметим, что так называемый рукописный фонд знаменитого 4-томника – это более 5000 листов. Однажды Толстой так устал, что сказал Афанасию Фету: «Как я счастлив, что писать дребедени многословные вроде войны я больше никогда не стану».
6: Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. Пришел проститься. Целуй сюда. Он показал щеку. Спасибо, спасибо. За что вы меня благодарите? За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо. И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. Ежели нужно сказать, что говори. Эти два дела могу делать вместе, прибавил он. О жене. Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю. Что врешь? Говори, что нужно. Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтоб он тут был. Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». «Хм», — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие. Не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь». Он схватил его за руку своей костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом. Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма с своей привычной быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. «Что делать?» «Красиво! Я все сделаю. Ты будь покоен», — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. «Слушай», — сказал он, — «о жене не заботься. Это возможно сделать и будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю». «Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда». Он говорил такой скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. «Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передай после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю Суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя, найдешь пользу». Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. «Все исполню, батюшка», — сказал он. «Ну, теперь прощай». Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. «Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет». Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно!» — взвизгнул он. «Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка», — улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. «Еще я хотел просить вас», — продолжал князь Андрей, — «ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас. Пожалуйста». «Жене не отдавать», — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. «Простились? Ступай!» — вдруг сказал он. «Ступай!» — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
7: Я начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.
5: Это письмо Николая Гоголя Александру Пушкину. На календаре 1835 год. Роман и вправду окажется предлинным. Если хотя бы примерно определить период работы над легендарной поэмой, получится 17 лет из тех 23, которые Гоголь посвятил литературе. Ужас просто какой-то. Кстати, за 7 дней до своей смерти автор сжег рукопись второго тома. Для потомков остались только отдельные главы, которые опубликовали родственники великого писателя. Что стало причиной такого отношения к очень кропотливому труду, длившемуся многие годы? И где Гоголь писал второй том «Мертвых душ»? Сейчас узнаем.
8: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
9: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19 столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
10: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
4: Имя на карте.
9: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
10: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
11: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
4: Имя на карте.
9: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
12: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
13: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
4: Имя на карте.
9: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра он исполнил роль городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
14: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
9: 2-й том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
4: Имя на карте.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературе и времени. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-то мечту.
17: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
18: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
5: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
19: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
20: Вообще сбрасывали
19: на тропинку.
20: А Литинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
1: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
2: А вот и нет.
3: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
1: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
3: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
4: Сегодня день русского языка.
5: Год 1831. В американском Бостоне впервые поступают в продажу резиновые галоши. Абсолютным хитом станет женская версия с изящным мыском. А в Европе в том же году явно не до модных тенденций. Там одно за другим вспыхивают восстания. Самое крупное, польское, подавит русская армия и введет в Варшаве прямое управление. А в Петербурге осенью 1831-го Александр Сергеевич Пушкин гостит на даче у своего приятеля, поэта Петра Плетнева. Среди прочих гостей дома и молодой писатель, давно мечтавший познакомиться с Пушкиным. В результате этой встречи русская литература получит сразу два великих произведения. Правда, случится это не сразу. Соратники. Пушкин и Гоголь. На самом деле, их очная встреча могла бы произойти намного раньше, еще в 1828-м. Набравшись смелости, молодой Николай Гоголь решил нанести Пушкину визит без приглашения. Но дальше порога его так и не пустили. Слуга объяснил, что хозяин отдыхает, потому что всю ночь в карты игрались. Но Гоголь времени зря не терял. Он продолжал усердно работать над своими произведениями и к моменту полноценного знакомства с Пушкиным был уже не литературным юнцом, а талантливым автором, которого активно печатали в журналах. Про гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкин напишет: «Вот же настоящая веселость, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия!»
2: Соратники.
5: Встреча двух писателей быстро перерастет в настоящую дружбу. Пушкин будет помогать Гоголю с постановкой пьес и станет подкидывать идеи для новых произведений. Именно от Александра Сергеевича Николай Васильевич узнает про случай в Новгородской губернии, где проходимца по ошибке приняли за чиновника. Так родится пьеса «Ревизор». А за «Мертвые души» Гоголь сядет после рассказа Пушкина о городе Бендеры, где под именами умерших прятались беглые крестьяне. Дописывать великую поэму Гоголю придется уже в одиночку. Пушкина не станет еще до выхода первого тома. Впрочем, Гоголь будет часто повторять: ни одна строка не писалась без того, чтобы не являлся он очам моим.
2: Пушкин и Гоголь. Соратники.
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Все, приплыли».
6: Есть такой анекдот. Стоит Чукча на берегу Тихоокеанского побережья. Кулаком грозит в сторону Америки и громко кричит:
8: «Вы, нищие! Нищие! Аляску купили, а на Чукотку что? Денег не хватило! Вы нищие!»
6: Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Аляска уже давно не наша, но русские названия на ее территории сохранились до сих пор. Бедные янки пытались как-то с этим бороться, но у них ничего не получилось. Американцы меняли кириллицу на английские буквы, однако географические имена, к примеру, на табличках при въезде в город или по дороге на какой-нибудь небольшой остров, становились еще более непонятными и смешными. Вот эти названия. Поселок Олеська, острова Буяна, залив Ключевой, скала Ольга, остров Писаря, гора Верстовая, остров Крышка. И это лишь малая, можно сказать, ничтожная часть названий некогда русской Аляски. А ведь есть еще остров Шаман, скалы Неповоротные, утес Высокой, острова Голые и даже вулкан Яндарный. Махнули тогда янки на все это приобретенное хозяйство рукой и оставили как есть. То ли дело Россия. Нам, русским, чем больше разных и интересных географических названий, пусть даже иностранных, тем лучше и веселее. А чем мы хуже каких-то там звездно-полосатых заокеанских друзей? У нас, например, на Дальнем Востоке есть, внимание, залив Америка. Да-да-да, я не шучу. А на Среднем Енисее, к примеру, расположился замечательный поселок Эльдорадо. Нормально, да? Что говорить, если в устье Великой Сибирской реки Лены можно запросто обнаружить острова под красочным именем Дунай. Что ж, венцом этой необычной географической абракадабры смело можно считать имя одного небольшого хутора в Краснодарском крае. Знаете, как называется? «Веселая жизнь». Ха, так и хочется сказать.
7: «Бросай якорь. Все, приплыли».
5: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. МАГАТЭ подтверждает восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. 15-часовое отключение произошло после удара украинского беспилотника. Это уже 18-й случай потери питания за время конфликта. Добавлю, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал: ситуация на Запорожской АЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна. И поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии радиоактивные ветер может подуть в их сторону. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО в 2030 году. Об этом пишет газета «Гардиан». Стармер связал ответ на эту мнимую угрозу с планами Лондона увеличить вложения в военный бюджет страны. В Кремле опровергли эти утверждения, а официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не представляет угрозы и стремится к добрым отношениям с Европой. Онлайн-формат для апелляции единого государственного экзамена может появиться в нашей стране. Предложение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Авторы документа убеждены, что необходимость личного присутствия на апелляции оборачивается расходами для семей, живущих в отдаленных регионах. За что ребенка могут выгнать с экзамена, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок, подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное только какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Туда и надо обращаться.
1: Что касается предлагаемого онлайн-формата подачи апелляций, авторы инициативы призывают организовывать процесс по защищенной видеосвязи. Система будет включать проверку личности ученика, доступ к бланкам, а также онлайн-присутствие родителей. 11-летний россиянин Роман Хакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Он набрал 6 очков из 9 туров. Для получения статуса гроссмейстера необходимо выполнить еще 2 нормы. В прошлом году Хакджиев установил рекорд как самый молодой международный мастер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и меняют мир. И у нас сегодня в гостях Алина Пекова. Во-первых, очень красивая девушка.
2: Совершенно верно. Я согласен полностью.
1: Ну, а во-вторых, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, которые также называют восьмитысячниками, то есть те, которые выше 8000 метров над уровнем моря. Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Алин, все эти 14 восьмитысячников находятся где?
3: Они находятся в Гималаях, то есть можно выделить три страны – Непал, Пакистан и Китай. Все 14 находятся на этой территории.
1: Когда вы взошли на 14-й, мне не хочется говорить слово «последний», восьмитысячник, да? Вот вы помните, что вы произнесли? Какие у вас были слова?
3: Насчет слов я не помню, но, конечно, это были какие-то невероятные эмоции, так как, ну, понятное дело, сам проект, он занял очень много энергии, ресурсов, времени, нервов и всего, что можно. Поэтому я не помню, чтобы я что-то произносила, но были сильные эмоции.
1: Эмоции, да?
3: Да, были сильнейшие эмоции. И я, наверное, в первую очередь почувствовала облегчение от того, что вот это все уже закончилось, и сложно было поверить, что вот это уже последняя вершина.
2: Алина, ну вот вы говорите, что все эти высочайшие вершины, они, в общем-то, находятся недалеко друг от друга. Но это же не значит, что вы приехали, и вот у вас 3 месяца командировка, и вы покоряете вершины. Сколько по времени потребовалось на то, чтобы подняться на все эти 14 вершин?
3: В общем, 1,5 года.
2: Это немного.
1: В общей сложности 1,5 года, да?
3: Да, 1,5 года. Ну, считается, что немного. То есть это задумано было так, что мне хотелось закончить данный проект как можно быстрее. Планировала завершить чуть раньше, но тут у меня планы пошли немного не так.
1: Интересно, а почему вы планировали, во-первых, как можно быстрее закончить?
3: Да, мне интересно было. Мне кажется, это некий вызов тоже суметь закончить это в кратчайшие сроки.
2: Как вам вообще вот ощущать себя первой российской девушкой-альпинисткой, которая покорила самые высокие вершины мира? Есть такое деление до и после?
3: Да, многое поменялось. У меня поменялся круг. Ну, не то чтобы он поменялся, но я познакомилась с новыми людьми. В этом плане, да, много чего поменялось. А так, в целом, не думаю, что кардинально что-то в жизни изменилось.
1: Но вот продолжая вопрос задания, титул, это же титул «Первая в России женщина», он вам что-то дал?
3: Ну, в первую очередь, наверное, осознание того, что не так много людей вообще в мире это все сделало. То есть для меня тоже это как некое, наверное... Буду лукавить, если я не скажу, да, я там горжусь тем, что у меня получилось и так далее.
2: Ну, было бы странно не гордиться вообще.
1: Ну, кстати, я посчитала, сколько действительно людей в мире это сделало. На самом деле, действительно немного. Потому что вот по данным, наконец, 24-го года, более 60 человек поднялись на 14 высочайших гор мира.
3: Да, все верно.
1: И из них, ну, естественно, меньшая часть – это женщины.
3: Да, около 10, но сейчас больше. Я думаю, примерно уже около 15 женщин в этом списке.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Алин, вы сказали, что ваша программа длилась 1,5 года. Меня интересует, прежде всего, как вы вообще пришли к такой идее? Откуда взялась такая мечта?
3: Ну, во-первых, я родилась в Кабардино-Балкарской республике. Кабардино-Балкарию называют Малыми Гималаями. У нас там находится высочайшая вершина России, Европы и очень много других не менее значимых вершин, как Эльбрус. Поэтому всегда, мне кажется, с самого детства я слышала, как люди выполняют какие-то программы, как «Семь вершин», как «Снежный барс». Но, правда, я еще не сделала, не получила титул «Снежного барса», но про «Семь вершин» я точно знала. Я знала про остальные горы. И как-то интерес, мне кажется, пошел именно оттуда. Потихонечку я начала подниматься на разные вершины. Изначально у меня была огромная мечта подняться на Эверест маленькими шажочками. И мне кажется, я шла к своей мечте, подготавливалась, изучала.
4: А когда вы поднялись на Эверест?
3: На Эверест я поднялась вот в рамках данного проекта. Угу. Это было в 23-м году. Но задолго до этого я решила подняться на Эльбрус. Все с него началось. Было это в 17-м году. Но несмотря на то, что я родилась в таком месте, где альпинизм, скажем так, он сильно развит, все же это узкая достаточно специальность. И из местных жителей, честно признаться, мало кто занимается профессионально этим.
4: Я думала, у вас там на Эльбрус как домой ходят. Вот это восхождение на Эльбрус туда-сюда.
3: Некоторые, да, но их мало людей. И в обществе, где я нахожусь, не было людей, кто занимался альпинизмом.
4: Профессионально вы имеете?
3: Да, да. Вот девочки, они обычно занимались танцами, там, национальными танцами, европейскими, ходили на теннис, на гимнастику, но альпинизмом из моего именно окружения никто не занимался. Если бы я знала о таком кружке, возможно, я начала бы раньше, но для себя я посчитала это возможным, когда мне было 24 года, и вот впервые я поднялась на Эльбрус именно в этом возрасте.
4: Вы сказали родителям, что вы хотите подняться?
3: Нет, я не стала так рисковать. Я знала отношение моего папы к этому, он не сильно одобрял это все, говорил, что это неоправданный риск.
2: То есть родители вообще вас не поддерживали в вашем увлечении?
3: Ну, не совсем. Когда я хотела подняться на Эльбрус, ну, естественно, на то время не могу сказать, что он был настолько распиарен, и не так прям много людей, желающих было туда подняться.
2: Не был туристическим, как сегодня, да?
3: Ну, он всегда, возможно, был туристическим, но не настолько, как сегодня.
2: А вот вопрос про снежного барса. Вы говорите, титул снежного барса я пока не получил. А что это за титул такой? За что его дают, присваивают?
3: Это такие знаменитые семитысячники бывшего СССР. Их 5. Это семитысячники. Вот.
4: А вот вершины 7, вы сказали, это не то же самое?
3: Нет,
4: это совсем другое.
3: 7 вершин – это уже высочайшие точки каждого континента. Вот, туда же входит Эверест, допустим, как самая высокая точка Азии. Там есть самая высокая точка Северной Америки, Южной Америки, Антарктиды и так далее. Вот это 7 вершин. Есть снежный барс, это про семитысячники, их 5. И вот 14 восьмитысячников. То есть, ну, есть такие программы определенные. Это как, наверное, есть люди, которые переплывают 5 океанов или хотят достичь глубины 5 океанов и так далее. То есть, скажем так, такая коллекция.
2: Но автоматом не дается титул. Даже если посетил 14 величайших вершин мира, снежного барса автоматом не дадут.
3: Нет, не дадут, конечно. Это надо побывать, подняться на эти горы. 14 восьмитысячников, эту программу еще называют корона Гималаев, корона Земли. В будущем, если появится такая возможность, время, возможно, попробую.
2: Уверена, что появится.
4: Я тоже не сомневаюсь даже в этом. Мы вернемся к тому, что вот Эльбрус, вы захотели заниматься альпинизмом, да? Вы нашли какую-то школу?
3: Школу нет, я просто решила подняться на Эльбрус.
4: Сами? То есть, или с инструктором? Как? Кто-то был помощником?
3: Ну да, конечно, у меня был друг, он и сейчас есть. Я обратилась к нему, он живет в Терсколе, в Прильбрусе. Обратилась к нему, знала, что он летом водит людей, и попросила его, чтобы он нашел мне человека, с кем я могу подняться. Он мне предложил подняться с ним. Мы с ним вместе начали готовиться, и как-то, да.
4: Понятно. А вот как проходила подготовка к покорению уже дальше 14 самых высоких гор мира, мы узнаем через небольшую паузу.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
4: У нас сегодня в гостях Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, или, как их называют, восьмитысячники. Как проходила подготовка, меня интересует, и сколько это заняло времени?
3: Физически я с детства занималась спортом.
4: Каким?
3: Художественной гимнастикой, большим теннисом. То есть я всегда была активной в этом плане. Но конкретно к горам я начала готовиться как раз после восхождения на Эльбрус. То есть после него я поняла, что я бы хотела не то чтобы профессионально этим заниматься, но мне хотелось бы именно подняться на Эверест. А для этого на то время это было, как бы на это решиться было гораздо сложнее, не так, как сегодня. Эта вся тема не настолько популярная была. То есть если бы вы сказали там, своим друзьям, что вы хотите подняться на Эверест, они бы наверняка стали бы вас отговаривать, потому что для них это равносильно смерти. И очень много историй разных, где каждый там чуть ли не второй погибает на этой горе. То есть такие представления.
4: Но вас это не остановило, как я понимаю.
3: Нет, мне было очень интересно, это как огромная мечта подняться туда, и я начала готовиться, я поднималась сначала на пятитысячники, потом шеститысячники, потом семитысячники, потом я подумала, что вот можно было бы подняться и на восьмитысячники, их же 14, их много, то есть не сразу надо идти на Эверест, они же по сложности тоже отличаются, эти горы. Подумала, что можно подняться на самый простой, хотя я считаю, что простых не бывает, восьмитысячников, и вообще гор. Поднялась на сначала на Манаслу, называется гора. Она как раз считается такой не самой сложной.
4: А это была ваша первая, да, первый восьмитысячник?
3: Да, это был мой первый восьмитысячник. Туда подняться тогда не получилось из-за погодных условий.
2: А как вы готовитесь физически? Если, не дай бог, что-то случится, вот что-то пошло не так, давление скакнуло. Какие вообще способы подготовки есть для такого серьезного путешествия?
3: Ну, самое основное – это быть физически готовым, чтобы... Там,
4: это как кардио готовым?
3: И кардио, и силовые, все вместе. Но в первую очередь я считаю, что человек, он должен проверить с медицинской точки зрения, все ли у него хорошо в плане здоровья. То есть изначально нужно иметь хорошее здоровье. То есть это важно. Потому что на высоте, в таких условиях все болезни и хронические болезни, говорят, обостряются, и это крайне важно, не иметь каких-то тяжелых там, заболеваний.
4: Ну вот вы проверились, врач вам сказал, все, поднимайся, Алина.

0: девушку, ну, она была мастером спорта по легкой атлетике, она помогала мне готовиться именно по бегу, работать над кардио, я также параллельно ходила на теннис, то есть я все, что возможно.
1: Спорт неотъемлемая
2: часть жизни.
1: Да. И сколько времени ушло на вот эту подготовку перед вашей первой вершиной, ну, самой высокой?
0: Наверное, полгода. То есть интенсивные тренировки у меня длились полгода, почти каждый день. Ну, естественно, там нужно выделять и время для восстановления, чтобы не получить травмы и не восстанавливаться, да, после этого.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Вот я знаю, что бывает горняшка так называемая, горная болезнь. Это с давлением, да, по-моему, связано?
0: Не совсем с давлением. Это горная болезнь, когда человек, ну, либо человек очень плохо переносит высоту, есть такие люди, ага. Их, ну, наверное, меньшинство на самом деле, кто очень остро реагирует на высоту. Чтобы этого избежать, нужно акклиматизироваться. То есть акклиматизация – это постепенное привыкание организма к высоте.
1: Вот отсюда у меня вопрос. Ваш процесс восхождения на все 14 восьмитысячников, как он проходил? Вы взошли на одну вершину, спустились, вот она, следующая вершина видна. Пойду обратно туда через какой-то небольшой промежуток времени. Потому что я прочитала, что на 11 восьмитысячников вы взошли менее чем за полгода. 11 за полгода.
0: Да, это же был такой проект и такая задача. Я хотела, ну, для себя, мне интересно было как можно быстрее подняться на эти вершины. И у меня была такая задача.
1: И как это проходило? То есть, еще раз возвращаясь к тому, что поднялись, спустились, опять подниматься?
0: Все правильно.
1: Так и было?
0: Так и было, да. Я, за 10 дней у меня 3 вершины было.
1: Боже, ну,
2: с отдыхом? С отдыхом хоть?
0: Ну, как сказать... За 2 дня очень сложно восстановиться, отдохнуть. Отдых, он был очень короткий.
1: Хорошо, Алина, сколько длилось восхождение? Чтобы мне понять вот этот вот по времени.
0: Смотрите, самое первое восхождение, оно неизбежно длится, ну...
2: Дольше других, наверное,
0: последующих. Да, где-то месяц, около месяца. Ну, сейчас, знаете, некоторые готовятся, даже есть такие устройства, гипоксические палатки называются, некоторые люди их берут в аренду, ставят эти палатки дома, настраивают высоту, там можно искусственно настроить высоту, и спят в этих палатках. То есть таким образом они готовятся к горе.
2: Свой организм. Высоте.
0: Да, да, некоторые таким образом готовятся. Я такой метод никогда не применяла, честно скажу. Ну, некоторые говорят, это эффективно, а для некоторых не очень. Так как я, ну, не использовала такой метод, о нем я много не могу говорить, но в моем случае, да, у меня уходит на акклиматизацию около месяца. Я как раз могу сходить на Эльбрус на 5642. И таким образом тоже как-то подготовиться к высоте, чтобы не было как раз этой горняшки, не было недомогания или хотя бы снизить к минимуму это все.
1: Перерыв между одной вершиной и второй какой был?
0: По-разному. Все зависит от восхождения, от определенной горы, от сезона. Все зависит от этих нюансов. Иногда это 2 дня мне давалось на отдых. Иногда у меня был месяц. Разные сроки.
1: К новой вершине вы как-то по-новому готовились?
0: Нет,
1: собирали
0: нет.
1: Себя как-то по-новому?
0: Собирала морально, возможно, по-новому, но физически, так как уже акклиматизация после первой горы, она есть, а готовиться как-то не нужно, и когда человек уже регулярно ходит в горы, ему не нужно свой организм там, тренировать, сильно там готовится, то есть он примерно понимает, что его ждет, и он готов к нагрузкам.
1: Алина, а вот скажите, восхождение на какую из вершин вам, может быть, далось вот сложнее всего из 14?
0: Сложнее всего такой немножко переломный, если можно назвать, момент у меня был именно в Пакистане после восхождения на К2. В Пакистане вообще как будто бы другие горы, там логистика совершенно другая, которая отличается от Непала. Там горы как будто бы другие. В общем, все кажется другим. И у меня там были проблемы с пермитами, а пермиты – это разрешение на восхождение. То есть на каждую гору мы получаем разрешение.

0: Нет.
1: А это документ, то есть, да?
0: Это документ, да, от государства. И у меня именно в Пакистане были проблемы с пермитами. Мне было очень сложно и морально, и физически. Я уже уставшая была, так как К2, она была моей 7-й вершиной. И сразу после восхождения я спустилась, и как раз через день, у меня был один день на отдых, мне нужно было уже двигаться на следующую гору. А там нет никакого транспорта, нужно было пройти, ну, горы относительно недалеко друг от друга находятся. То есть у меня следующее восхождение было на Гашабрум 1 и 2, а между Гашабрумом Ми и К2 расстояние где-то около 20 километров. Когда я спустилась с К2, отдохнула один день, и на следующий день мне нужно было уже пешком пройти эти 20 километров и уже сразу же готовиться к восхождению. А там высота этих лагерей достигает 5000 метров, то есть на высоте 5000 метров нужно пройти эти 20 километров, и там нет такой тропинки, дороги. Там по бездорожью, в общем, приходится то наверх, то вниз по ледникам идти. В общем, когда я добралась до базового лагеря, в тот же час мне сказали, что мы выходим ночью, нужно
1: даже
0: готовиться.
1: Даже на перерыв не было времени.
0: Да, у меня было несколько часов, чтобы просто поспать и собраться. То есть я, по-моему, 3-4 часа все-таки мне удалось поспать после проделанного пути и после сложнейшего восхождения. А мне нужно было уже думать о том, что надо собираться и выходить уже на следующую гору. Конечно, было очень сложно, я чувствовала себя разбитой, уставшей очень сильно, плюс еще вот эти моменты с пермитами, то, что там близился уже конец сезона, то, что я могу не успеть на гору. Ну, все эти моменты, конечно, для меня тогда очень сложные были.
1: У нас сегодня в гостях Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 восьмитысячников.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис Организации Объединенных Наций фото и видеоматериалы атаки ВСУ на колледж в Старобельске, включая кадры с погибшими студентами. Он попросил направить эти документы в штаб-квартиру в Нью-Йорке. Официально Москва рассчитывает, что предоставленная информация будет учтена секретариатом ООН при верификации обстоятельств трагедии, в которой погиб 21 человек. Для России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале специальной военной операции, независимо от продолжительности конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с центральным телевидением Китая. Пресс-секретарь президента подчеркнул, рано или поздно боевые действия завершатся, и это будет связано с достижением целей России. На чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге сборная России завоевала золотые медали. В соревнованиях смешанных дуэтов Доминика Александрова и Никита Скляров оставили далеко позади соперников из Польши и Испании. Также золото в индивидуальной дисциплине взяла Анна Данилова. Российские спортсмены продемонстрировали тотальное превосходство на европейском уровне. Москвичи могут сообщать о завышенных ценах на лекарства на Ленинградском вокзале. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Лексутов. По его словам, после реконструкции вокзала там специально сократили количество аптек. Вместо трех оставили одну.
2: На вокзале было три аптеки. Достаточно одной по нормальным ценам, сетевой, где цены именно сетевой аптеки такие же, как в других аптеках города Москвы. Это очень важно, потому что некоторые там себе позволяли устанавливать цены с каким-то коэффициентом. Это мы с самого начала эту работу проводим, и ей пользуюсь случаем, если кто-то из пассажиров видит, что там несколько завышенные цены, либо аптека, либо кофе, либо чай, вы считаете, что что-то не так, обязательно говорите в московскому метрополитену, он управляет этим вокзалом. Мы обязательно внимательно все изучим.
1: Напомню, после масштабной реконструкции Ленинградский вокзал снова открылся для пассажиров. Старейший вокзал столицы сохранил свою архитектуру 19 века, но внутри превратился в один из самых современных железнодорожных терминалов страны. На дорогах Москвы начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. Первую машину с такими знаками заметили на проспекте Андропова. Введение очередной серии связано с исчерпанием доступных комбинаций предыдущего индекса 977, введенного летом 2022 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
4: Внешность, конечно, не главное.
5: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
4: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
6: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
4: Герои любимых книг и их особые приметы.
7: Специальный литературный проект.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Сегодня у нас в гостях первая россиянка, покорившая 14 высочайших вершин мира – Алина Пекова. Алина, как же приятно сидеть с вами в одной студии, а не быть на горной вершине, потому что там бы мне было страшно, а здесь нет. Вот расскажите, что берет с собой настоящий альпинист, когда восходит на такие вершины? Что в рюкзаке?
2: В рюкзаке, как правило, все самое необходимое. Это горячая вода в термосе, это перчатки теплые, у нас несколько перчаток на все случаи жизни, как говорится. Если это мы про восхождение говорим, то на восхождение мы берем все самое необходимое. Это горячая вода, может быть, аптечку маленькую, рукавицы. И в целом солнцезащитный крем может быть. Такие вещи самые необходимые.
3: То Подождите, есть, а палатка там у вас нету в рюкзаке?
2: Ну, это что касается именно штурма. Когда из последнего лагеря мы идем на восхождение, на саму вершину, мы берем очень мало вещей с собой. Все самое необходимое.
1: А веревки, карабины?
3: Подождите, секундочку.
2: Это все на поясе.
3: Подождите, Алин, чтобы я это поняла. Но когда вы, как говорится, стоите еще не на промежуточном лагере, а еще внизу, на вас рюкзак.
2: Да.
3: Сколько он, во-первых, весит?
2: По-разному. У нас же несколько стадий идет. Вариант первый. Мы добираемся до базового лагеря. То есть, опять же, в рюкзаке мы несем все самое необходимое, потому что нам помогают либо животные, типа яков, мулы, они помогают транспортировать вещи до базового лагеря.
3: То есть вы это не на себе тащите,
2: да,
3: извините,
2: это
3: да?
2: Это не нужно на себе тащить, это всю жизнь как бы все пользуются такими услугами. Если это не животные, которые помогают, то это может быть вертолет, это могут быть проводники. То есть до базового лагеря максимально добираются люди.
3: Более-менее комфортно, я бы так сказала, да?
2: Да,
3: а на каком... На какой высоте находится базовый лагерь? Первый, я так понимаю, да, это?
2: И базовый лагерь зависит, высота зависит от конкретной горы. На Пуне базовый лагерь, он расположен на высоте 4200 метров, а на Макао 5700 метров.
3: По крайней мере, теперь я представила, что сначала альпинисты добираются до вот этого базового лагеря. У вас установлены уже палатки, тепло и уютно, и хорошо. Там вы можете отдохнуть, собраться с
2: относительно, мыслями. Относительно тепло и относительно комфортно, да.
3: Угу. Вас там кормят.
2: Да.
1: Кстати, как с едой там обстоят дела в горах? Что вы там едите?
2: В базовых лагерях у нас, в принципе, есть все самые необходимые продукты.
1: Ну, газовые плитки, можно там что-то подогреть, а дальше вот вы пошли с 4000 выше.
2: А дальше на вершину, ну, если брать именно меня, я на высоте не очень хочу есть, потому что из-за высоты такого аппетита нет. Но нужно пить много воды, это обязательно. Ну и все же через не хочу, приходится есть, так как нужна энергия. Я с собой беру всякие батончики, это могут быть шоколадные батончики, может быть какая-то сладкая вода. Некоторые любят брать с собой сублиматы, но опять же я не очень люблю сублиматы, поэтому я предпочитаю, если я внизу в базовом лагере, я иногда либо сама готовлю, либо прошу, чтобы мне заранее там отварили рис простой, там, без специй и так далее. Я могу просто обычный рис с собой там взять, либо какую-то лепешку.
3: То есть, как только вы, что называется, перевели дух, да, вот в этом базовом лагере начинается восхождение. Длится сколько по времени? Вот до вершины. Это же проходится за сутки, я так понимаю. У вас нету промежуточных этих базовых лагерей с палатками?
2: Где-то
3: есть.
2: Почему
3: да?
2: Не, да. Мы же на первое восхождение уходит около месяца. Вот, в течение этого месяца как проходит акклиматизация? То есть, допустим, пришли мы там на высоту 4000 метров, либо 5000 метров, не имеет значения. Конечная цель – это добраться до 8000 метров. К этой высоте мы не готовы, но мы должны подготовиться и можем. Как проходит акклиматизация? Сначала мы приходим на высоту 4000 метров, ночуем там, проводим пару дней, потом мы поднимаемся выше, допустим, на 5000 метров. Мы проводим там ночь, потом спускаемся на 4, да. Потом мы проводим опять несколько дней на 4000 метрах, но потом опять поднимаемся в первый лагерь,
3: на 5000, да?
2: Да, на 5, угу. Потом проводим опять, может быть, там ночь, потом еще поднимаемся еще выше во второй лагерь, там проводим ночь. И только таким образом наш организм привыкает к высоте. То есть невозможно прийти в базовый лагерь и прямиком
3: сразу, да, сразу пойти на вершину.
2: Да.
3: Алин, была ли разница в ваших ощущениях, когда вы шли вот на первую свою вершину, а потом на последнюю, на 14-ю? Ну, в рамках программы, я имею в виду.
2: Ну, наверное, самое первое то, что на своем первом восьмитысячнике у меня было много энергии, я была полна энтузиазма, а на последнем как бы хотелось побыстрее уже завершить проект. Но в целом настрой был одинаковый.
3: Одинаковый.
2: Да, настрой был одинаковый.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
3: А было ли у вас такое чувство, когда вот после того, как вы 11 восьмитысячников меньше, чем за полгода зашли на них, не было ли у вас желания «все бросаю, не хочу»?
2: Такой момент у меня как раз был после К2, то, что я рассказала историю, но это длилось, наверное, несколько секунд. Потому что я понимала, что, ну, я не знаю, но тот период времени, пожалуй, это была самая огромная цель моей жизни, поэтому вот так вот бросить, оставить это все я не могла. То есть нужно было обязательно в своей же голове завершить, довести дело до ума. Раз я начала, я должна была это закончить.
3: Какая вы целеустремленная.
1: А были экстремальные ситуации? Вот именно в вашей практике?
2: На К2 мне было очень плохо, у меня там поднялась температура, я лежала в палатке, у меня начиналась, видимо, простуда, меня трясло, я лежала и думала, как же я поднимусь, а на следующий день нужно было отправиться в штурмовой лагерь и в тот же вечер пойти на штурм, то есть на восхождение. Вот, и я думала, боже мой, вот я сейчас лежу, как будто бы абсолютно беспомощная, я даже не могу там перевернуться, и друзья мои, они как бы, ну, там какое правило, если ты не можешь идти наверх, тебе нужно идти вниз, то есть никто не может с тобой сидеть и говорить тебе, ну, давай там попробуем, или там нянчиться, скажем так, никто этим не занимается, то есть ты сам для себя решаешь, или ты идешь наверх, либо ты идешь вниз. И я на тот момент лежала и думала, и чувствовала себя беспомощной. Я смотрела в этот потолок палатки, если так можно сказать, и невольно слеза покатилась по моим щекам. То есть я немного позволила себя пожалеть на тот момент, потому что действительно было очень сложно. Но как-то, я не знаю, так получилось настроиться, что через какое-то время стало просто гораздо легче и идти, и мыслить. И, в общем, все-таки пришлось идти наверх, и получилось.
3: А вы сказали «друзья». А сколько вас окружает человек-то во время восхождения?
2: По-разному. Иногда в некоторых экспедициях нас там по 10 человек, 15 человек. Ну, в среднем, да, 10-15.
3: Мужчины и женщины в основном?
2: Да, допустим, когда я на Анапурне была, я единственная девушка была первое время.
3: Одна девушка, и если там, вас говорите, 10 человек, 9 мужчин вокруг,
2: да,
3: вас. Алина, а есть ли разница в том, вот как женщины и мужчины ведут себя при таких серьезных подъемах?
2: Я считаю, что здесь, наверное, речь не идет о каких-то гендерных признаках. То есть человек может быть сильным физически, морально, и это абсолютно не зависит от пола.
1: Вот есть, например, какие-то виды там туризма, спорта, в которые, ну, ни за что нельзя одному ходить. Вот, например, там спелеология. Нельзя в пещеру одному спускаться. А на вершину можно одному подниматься?
2: Можно.
1: Вы поднимались?
2: Совершенно одна на какую-то гору. Совершенно прям одна? Угу. Нет. Это называется соло-восхождение. Некоторые альпинисты, ну, самые профессиональные, это практикуют. У меня соло-восхождений, ну, серьезных каких-то не было.
3: А нет, я все-таки вернусь к вопросу мужчины и женщины, если вы не против, Алин. Были же у вас, когда и женщины были рядом с вами?
2: Конечно.
3: женщины чаще друг друга поддерживают, чем, допустим, женщины среди мужчин. Ну, то есть мужчина, как мне кажется, может сказать: ну, что ты, девушка, ну, вот и сиди здесь в палатке и плачь, а я пошел дальше, выше. А женщина, она подруга, соберись, мы пойдем с тобой вместе туда.
2: Ну, по-разному бывает. Ну, девушки, женщины, они все, конечно, относительно. Есть и те, которые поддерживают, есть, ну, на моем пути были и те, которые поддерживали, и не поддерживали. Опять же, повторюсь, тут не зависит от пола. Да, в самом начале пути у меня в основном мужчины. Мужчины, они как-то, наверное, не могли принять как раз на напутня, когда я была одна среди мужчин. Многие из них мне говорили: ну, что ты здесь делаешь, это опасно, я бы на твоем месте, ну, если бы я был бы там на месте твоих родителей, родных, близких, я бы ни за что тебя не отпустил, тебе здесь не место. Что-то в этом духе мне в самом начале пути говорили неоднократно. Вот, это меня не могу не задевать, конечно, это меня задевало, но просто я помнила, какая у меня задача и цель, я ничего не объясняла этим людям, а просто шла к цели.
3: Алин, когда вы достигаете вершины, сколько вы времени там проводите?
2: По-разному. Был случай на Броуд-пике, тоже гора находится в Пакистане, погода была идеальная. Было солнечно, остальные, ну, все пики вокруг, их можно было хорошо разглядеть. Вот. И мы провели на вершине около 40 минут. Да, мы там просто сидели.
1: Это много считается.
2: Это считается очень много.
3: Конечно, представляешь, выше 8 тысяч метров сидишь на вершине.
1: Я не представляю.
3: Так, 40 да, минут.
2: Мы сидели, мы болтали, мы...
3: Ах, вы даже еще могли болтать.
2: Да, да, да. Ну, у нас было не так много людей, у нас было 4 человека. И мы сидели, фотографировали, общались. То есть мы провели на вершине, я считаю, много времени. А была другая вершина, Нанга Парбат. Мне просто восхождение далось настолько сложно, что мы шли всю ночь, было очень холодно, ветрено. Мне, честно говоря, просто хотелось прикоснуться к вершине и убежать оттуда, что и я, собственно, сделала.
3: Алина, а вот спускаться сложнее, чем подниматься?
2: По статистике говорят, что на спуске случается много трагедий. То есть, ну, большинство несчастных случаев случается на спуске. С этим можно согласиться, потому что человек, когда поднимается наверх, понятное дело, он вкладывает все свои силы, энергию именно на подъем. Вот. И он не сильно задумывается о том, что нужно еще и спуститься вниз. Мне проще спускаться вниз, потому что я осознаю, что уже сходила на вершину, поднялась, и у меня как будто бы открывается второе дыхание, мне просто хочется пойти вниз.
3: Вот еще такой вот конкретный вопрос. А как кто фиксирует вот то, что вы добрались до вершины? Как определить, что это реально вершина?
2: Ну, наверное, есть географы, топографы, которые определяют это все.
3: Но я понимаю, а вот у вас там?
2: У меня это GPS-навигаторы тоже помогают. У нас есть специальные часы. Еще как обязательное доказательство, это, ну, фотография. Все фотографируются на вершине.
3: А если сейчас же такие технологии, можно подменить что-то, нет?
2: Есть эксперты, которые могут очень легко определить, даже говорят по отражению ваших солнцезащитных очков, понять, вы на истинной вершине или нет.
3: Зачем вы все-таки поднимаетесь в горы?
2: Как говорит один альпинист, во-первых, это красиво. Я считаю, что это занятие, оно интересное. Это в какой-то степени про путешествие вообще.
3: Мечта еще какая-то есть?
2: Ну, я еще вот недавно завершила программу «Семь вершин». То есть я поднялась на 14 самых высочайших вершин мира и на 7 высочайших вершин каждого континента. Вот, я побывала на каждом континенте, побывала на Южном полюсе. Хотелось бы побывать на Северном, кстати, полюсе. Тоже интересное путешествие. Ну, Северный полюс, он пока что закрыт. Он закрыт уже много лет, и пока что непонятно, когда его откроют. Есть звание «Большой шлем исследователей». Вот, по возможности я бы хотела его получить. До него мне осталось побывать на Северном полюсе.
3: То есть, когда вы вот еще побываете, вы получите большой шлем исследователей.
1: То есть, вот как все связано. Сначала нужно поехать на закрытый Северный полюс, а потом получить этот большой шлем.
3: Не, но перед этим нужно еще на 14 вершин зайти.
1: В общем, мы желаем чтобы Северный полюс открылся, вы туда съездили, шлем был у вас, и все было достигнуто.
2: Спасибо большое. Это пока что не самая основная цель, но если откроют, то можно было бы попробовать. Но это не стоит прям так, что я вот это цель моей жизни.
3: В любом случае, Алина, нам очень приятно, что вы пришли к нам в гости, поделились с нами своей историей, своим открытием, своей историей поиска. И мы, естественно, желаем вам новых историй, новых поисков и новых открытий.
2: Спасибо.
3: У нас сегодня в гостях была Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, как их называют восьмитысячники. Друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Человек и время. Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
2: Человек и время.
0: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
2: Человек и время.
3: Звезда.
4: Международному дню русского языка посвящается.
5: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
6: Имя на карте.
7: Псковская область, усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
6: Имя на карте.
7: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
8: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
6: Имя на карте.
7: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
6: Имя на карте.
7: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловское, Пушкинский дуб.
6: Имя на карте.
3: Радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Помощник президента Юрий Ушаков назвал откровенным хамством опубликованное Зеленским так называемое открытое письмо к Владимиру Путину. По его словам, после страниц оскорблений следует давно известное предложение о встрече в третьей стране, на которое Москва уже дала свои пояснения. Ранее сам Владимир Путин с иронией отреагировал на это письмо, раскрыв недавнюю тайную просьбу Зеленского организовать личные переговоры для завершения конфликта. А на угрозы главы киевского режима в адрес России президент обратился к российским военнослужащим фразой «Работайте, братья». Министерство обороны показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Освобождение села позволит продвинуться к поселку Казачья Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ. Противник перебросил подготовленных боевиков, но штурмовики при поддержке артиллерии сломили сопротивление. Также «Север» нанес удары по боевикам и технике противника у населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылками на поддельные видеоконференции. На экране появляется лжесвидетель, следователь, который убеждает жертву в причастности ее денег к преступным схемам и требует передать все сбережения курьеру. По такой схеме 88-летний москвич лишился более 4 миллионов рублей. Прокуратура предупреждает о недопустимости переходов по подозрительным ссылкам и передаче наличных незнакомцам. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел также отметил значимость русского языка в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: В этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику. И о погоде. В воскресенье в Москве солнечно до 27 градусов. В понедельник ясная погода и 28 тепла. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности с утра 8 июня и до вечера 9 числа из-за прогнозируемой жары в Москве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Образ небесного града, нового Иерусалима. Памятник воинской славы и русского государства. Его построили в честь победы Ивана Грозного над Казанским ханством, а в народе стали называть именем Блаженного. Самый узнаваемый храм нашей страны и визитная карточка столицы.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: Все его знают как храм Василия Блаженного, хотя официальное название – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Уникальный архитектурный ансамбль был возведен на Красной площади неподалеку от Кремлевской стены. Раньше в этом месте проходил Алевизов ров, соединявший Неглинку с Москвой-рекой. В позапрошлом веке канал был засыпан, но память о нем сохранилась, и во многом благодаря названию собора. Сам храм был обещан Иваном Грозным за покровительство небесных сил в казанских походах. Главная битва произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября по старому стилю 1552 года. Штурм Казанской крепости завершился победой русских войск, и центральный храм назвали в честь православного праздника. Всего же возведут 9 церквей. 5 из них, включая Покровскую, во славу воинскую и во имя святых покровителей. Например, церковь в честь Александра Свирского и храм трех патриархов константинопольских. Именно в день их памяти, 30 августа, была разгромлена конница татарского князя Япончии, спешившая на помощь казанцам. Еще 4 храма посвящены церковным событиям второй половины XVI века, рассказывает Татьяна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор.
3: Например, одна из них во имя великорецкой иконы святителя Николая была связана с важнейшим событием в церковной жизни, которое произошло накануне закладки Покровского собора зимой 1555 года, когда в далеком городе Хлынове на только что присоединенных поволжских татарских землях была обретена чудотворная икона святителя Николая, которая оставалась несгораемой, хотя горел не единожды храм, в котором она находилась. И по велению митрополита всея Руси Московского Макария она была принесена в Москву для всеобщего почитания, и поэтому одна из церквей Покровского собора была освящена во имя иконы. Еще одна церковь во имя преподобного Варлаама Хутынского. Историки спорят, почему в Покровском соборе появляется церковь во имя преподобного новгородского святого. И одна из версий, что в день памяти святого 6 ноября 1552 года Иван Грозный как раз вернулся и вступил в Москву после победоносного казанского похода. К тому же мы знаем, что Варлаам Хутынский – это был небесный покровитель Рюриковичей, в том числе отца Ивана Грозного, Василия III, который даже перед постригом принял схему с именем Варлаам.
1: Восточная церковь посвящена Святой Троице. Считается, что Покровский собор стоит на месте Древней Троицкой церкви, а западная, входа Господня в Иерусалим, связывает храм Покрова, что на Рву, с образом Небесного Града. Строительство собора, начатое летом 1555-го, завершилось спустя 6 лет. Сроки по тем временам рекордные. Над Красной площадью и всей Москвой возвысилось архитектурное чудо невиданной красоты. 8 столпов будто встали в хоровод вокруг главной церкви. Каждый увенчан куполом, у каждого свой вход, но все стоят на едином основании. А основание собора – высокий подклет. В этом еще одна уникальность архитектурного ансамбля. Под сооружением высотой 65 метров нет глубокого фундамента. Говорят, в подклете некогда хранилась царская казна, а вела к ней потайная лестница, сооруженная прямо в толще 3-метровой стены.
2: Покровский собор. Семь чудес России.
1: Главная находка для исследователей – это сам храм, композиция которого – большая загадка. Архитектурную концепцию разрабатывал митрополит Московский и всея Руси Макарий. В соборе читается образ небесного Иерусалима. Если взглянуть на храм сверху, его церкви образуют фигуру восьмиконечной звезды. Это напоминание о звезде Вифлеемской, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, Спасителю мира. Но восьмиконечная звезда – это еще символ Пресвятой Богородицы, престол которой в центральном храме означает главенство и заступничество над землей русской. При этом шатровая форма церкви, возможно, символизирует сень, навес над престолом или мощами святого. Архитектурный язык Покровского собора многозначен.
0: И образы Святой Земли, и образы храма Соломона, и образы храма Гроба Господня, и одновременно Града Небесного, то есть Небесного Иерусалима. Вот это все вместе взятое и дает нам то, что мы видим сейчас на Красной площади.
1: Старший преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, профессор Международной академии архитектуры Московского отделения Сергей Ковторадзе.
0: Дело в том, что если мы прочитаем Апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова, что будет в конце времен, то там уже не будет рая, вот в смысле райского сада. Вместо этого к нам с небес спустится град небесный, он же и град небесный Иерусалим. Это такой прекрасный город, окруженный стенами, сложенными из драгоценных камней. Ширина, длина и высота равны, то есть это такой куб в объеме. В этом городе не будет храма и не будет солнца, потому что в них, как сказано в Апокалипсисе, сам Агнец. И вот эта тема Иерусалима, она и есть главной в этом соборе. Его так и называли, особенно иностранцы, уже в 17 веке это известно, Иерусалимом.
1: В допетровские времена был обычай крестного хода с шествием на осляти. Символическое действие сопровождало праздник «Вход Господень в Иерусалим» или «Вербное воскресенье». При всей грандиозности внешнего облика внутри Покровский собор был тесен. Поэтому прихожане собирались на Красной площади, которая превращалась в огромный молящийся храм. Его алтарем и престолом становился собор, а входом – воскресенские ворота, что соответствовало образу нерукотворного храма Града Божия в городе земном. Процессия выдвигалась из Успенского собора Кремля. Впереди шел царь, который вел под усы коня, воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Коню приделывали специальные длинные уши. Он изображал осла. А верхом ехал митрополит, который символически представлял Христа, входящего в Иерусалим. В Покровском храме совершалось богослужение, и процессия возвращалась в Кремль.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В 1588 году Покров о девяти верхах получил десятый предел, освященный в честь Василия Блаженного. По преданию, известный московский чудотворец завещал похоронить себя у стен Покровского собора. Спустя 27 лет после его канонизации сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, повелел пристроить церковь над захоронением святого.
4: На Руси такого в отношении простого народа никогда явления не было, чтобы человека фактически при жизни, при памяти поколений, ну, еще были живы люди, которые его видели, да, и второе поколение, которые слышали рассказы о нем от очевидцев, и вот такого человека канонизировали.
1: Такой высокий уровень почитания определенно был связан с неким божественным даром, полагает историк, религиовед Николай Сапелкин. В церкви, построенной в честь московского святого, службы проводились чаще, чем в остальных. Было много историй, связанных с чудесами на могиле юродивого. Поэтому в 17 веке Покровский собор получил второе название – храм Василия Блаженного. Кем же был этот святой, которого так любили москвичи и молодой царь Иван Грозный?
4: Этот человек, будучи еще юношей, в 16 лет оставил мастерство сапожное и начал подвиг юродства. Отказался не только от одежды, почему и получил звание ногой, но отказался и от крова. И самое главное, он еще подвергал себя великим лишениям, отягощая тело веригами, тяжелыми цепями, тяжелыми крестами, для того, чтобы, укрощая тело, у него раскрылось какое-то духовное прозрение. К когда Василий Блаженный или Василий Новой заболел, то на сам царь Иван Васильевич и со своей супругой царицей Анастасией навещали его. Это говорит о высокой степени почитания и признания, потому что мало кому, даже из родовых людей, царь с царицей выходили навестить или поддержать болезни. Он умер фактически в начало царствования Иоанна Грозного, но влияние на царя успел оказать за эти 10 лет, и влияние это было во многом, как говорят, связано именно с нравственным поведением. Детство самого царя Ивана Васильевича Грозного было весьма сложным. У него отец рано умер, мать отравили, и, как мы знаем из его переписки с Курбским, Иван Грозный писал, что меня и кормить забывали, и поить забывали, и в одежде я рваной ходил, и мое утешение было только одно — книги, моя свобода. Соответственно, Ивану Грозному достаточно было времени для того, чтобы размышлять об истинах, о ценностях, о том, как государю нужно вести себя со своими подданными. И вот тут примеры Юродивого были как раз в тему, когда он подсказывал, кого нужно пожалеть, а кого, особенно из боярства, нужно наказать, потому что он слишком лют по отношению к людям или может стать предателем.
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В Западной Европе имя Ивана Грозного ассоциировалось с казнями. По легенде, после строительства Покровского собора он приказал ослепить зодчих. Эта сцена ярко описано в поэме Дмитрия Кедрина. «И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова». А вот старинная летопись гласит: «И потом даровай ему Бог двух мастеров русских, по реклу Постника и Барму». Согласно одной из версий, речь идет только об одном строителе – псковском мастере Барме по прозвищу Постник. Впрочем, по мнению современных исследователей, она не выдерживает критики.
3: Дело в том, что в архитектуре Покровского собора нет никаких элементов, которые связывались бы с архитектурой Пскова, которая имеет характерные архитектурные элементы. Почему считается, что это легенда? Дело в том, что существуют так называемые синотики, поминники, в которых перечислены те, кого приказывал казнить Иван Грозный. Среди них мы не встречаем с вами ни одного архитектора, потому что во времена строительства собора в середине 16-го столетия архитекторы в России, конечно же, были на вес золота. Особенно такие именитые, вероятно, архитекторы, которые смогли выстроить такой удивительный храм.
1: Помимо русских летописей, сведения о храме встречаются в записках иностранных путешественников, рассказывает заведующая музеем Покровский собор Татьяна Сарычева. В 17 веке иностранцы, посещая Москву, дивятся необыкновенному чуду на Красной площади. Кто же построил это великолепие? Никто не знает. И тогда они пишут, что Покровский собор возвел зодчий, которого царь Иван Грозный

0: итальянцы.
1: Мы знаем очень много примеров, когда западноевропейские архитекторы, попадая на Русь, получали здесь другие прозвища. Дело в том, что Барма и Постник на самом деле это не имена, а прозвища. Барма – человек, который бормочет. Согласитесь, это очень подходит выходцу из Западной Европы, язык которого плохо понимают на Руси. А Постник – человек, который много постится. Мы узнали о них благодаря Иоанну Иоанновичу Кузнецову, протоиерею Покровского собора, который приходит служить в 1891 году. Он увлекается исследованием его истории. Ему удалось выявить письменный источник XVI века, в котором он и нашел фразу о том, что Покровский собор был выстроен мастерами русскими. Там фраза была «и потом Бог даровал двух русских мастеров Ивану Грозному, Постника и Барму». И с тех пор официальная точка зрения о том, что Покровский собор построен Бармой и Постником, она существовала до недавнего времени. И, в принципе, она не то, что была полностью опровергнута и сейчас. Просто дело в том, что непонятно, кто эти русские мастера. Русские – это не значит, что они жили в России. Те же итальянские мастера, они в Москву попадали через Русь. А Русью тогда называли современную Прибалтику. Поэтому их могли называть тоже русскими мастерами. Не по происхождению, что они родились в России, а как бы по месту, откуда они пришли в Россию.
0: Эту гипотезу подтверждают детали храма, которые встречаются в итальянских постройках, добавляет Татьяна Сарычева. К примеру, первые шатровые церкви в России начали возводить именно итальянцы. До Покровского был храм Вознесения в Коломенском, шатровый столб, построенный отцом Ивана Грозного князем Василием III. Затем появился собор Покрова, что на Рву, с его уникальной архитектурной композицией.
2: Покровский собор. Семь чудес России.
0: Если бы мы перенеслись в Москву XVI века, то не узнали бы храм Покрова, что на Рву. Вместо пестрой раскраски – строгая роспись в технике фрески под кирпич. Нарядных крылец изначально не было, они появятся только в 17 веке. И в это же время возведут предел в честь Иоанна Блаженного, еще одного московского юродивого, который завещал похоронить себя рядом с Василием Блаженным. К концу того же 17 столетия Покровский собор состоял уже из 20 церквей, которые сильно искажали его облик. Во время ремонта при Екатерине II лишние пристройки были разобраны и осталось 11 храмов. Кстати, тогда же на главах церквей под зеленой краской обнаружили разноцветные фрагменты. Об открытии сообщили митрополиту московскому Платону, и тот решил восстановить многоцветие куполов. Подобный слоеный пирог представляют и стены Покровского собора, отмечает Татьяна Сарычева. Реставраторы сохранили нам примеры разновременных росписей, поэтому путешествие по храму превращается в путешествие во времени.
1: В центральной церкви, в шатре, была выполнена уникальная фреска, аналогов которой не существует. В эту фреску органично были вписаны буквы хромозданной надписи черной краской по белому фону, из которой мы узнали точную дату завершения строительства Покровского собора 12 июля 1561 года. Ни в одном письменном источнике эта дата не сохранилась, только вот в этой уникальной фресковой росписи. В 17 столетии в Покровский собор приходят темперные росписи. Вот как раз тогда появляются изображения тюльпанов, изображения водорослей необыкновенных. Невероятные райские сады расцветают на сводах Покровского собора. И внутри, и снаружи на крыльцах, и на галерее, которая была как раз пристроена в 1670-е годы. В 18 веке приходят масляные росписи, которые расцветают и снаружи на фасадах, и в интерьерах Покровского собора. В конце 19 века, в начале 20 века мы имеем прекрасные росписи, выполненные в характерном тогда русском стиле или стиле модерн в Нижней церкви Святого Василия Блаженного и в примыкающих помещениях.
0: Октябрьская революция 20 века разделила жизнь России на до и после.

0: Служения в Покровском соборе прекратились, но сам храм был взят под охрану государства как памятник русской культуры. Кое-кто выражал недовольство, что собор якобы мешает прохождению парадов на Красной площади. Есть много историй, что его собирались уже снести, но каждый раз что-то мешало. Рассказывает Георгий Макеев, частный экскурсовод по Москве, автор блога «Макеев покажет».
1: Есть популярная легенда, что когда Лазарь Каганович, тогдашний руководитель Москвы, на макете Красной площади взял фигурку храма, такой, а если ему раз, и повисла тишина, Сталин медленно сказал: «Лазарь, поставь на место». Есть полулегендарная история, что реставратор Петр Барановский, а это отец советской реставрации, забаррикадировался в заминированном храме и говорил саперам, мол, взрывайте вместе со мной. Ну, это, конечно, легенда. Интересная деталь. Внутри храма висели разные цитаты Карла Маркса, там Фридриха Энгельса, Сталина, Ленина про религию. Вот, возможно, это были как охранные грамоты для самого храма. Там часть экспозиции была посвящена борьбе с религией. Перед входом была табличка с цитатой Маркса: «Упразднение религии, как призрачного счастья народа, есть необходимое условие подлинного его счастья». Был период, в храме проходила выставка, которая рассказывала о достижениях советской промышленности.
0: За 5 столетий Покровский собор пережил многое. Пожары, обстрел Кремля, разграбление и даже попытку увести его за границу. Такой идеей, говорят, загорелся Наполеон. А когда стало ясно, что перевести храм в Париж не получится, с досады хотел его взорвать. Возможно, это просто легенда. Но, несмотря ни на что, Покровский собор все-таки уцелел. В 90-е годы богослужения в нем возобновились. И сегодня двери храма открыты как для туристов, так и для верующих.
2: Семь чудес России. Покровский собор.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Россия имеет хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам российского президента, страны, обладающие полным набором собственных технологий в области нейросетей, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Также в ходе выступления глава государства отметил, что Запад перестал быть технологическим лидером в мире. По словам Путина, странам БРИКС удалось нарастить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок. Российские разработчики представили шестую версию детектора дронов «Булат». В крупную серию новые изделия планируют запустить в первом квартале следующего года, пишет ТАСС. В устройстве существенно увеличили диапазон частот. Также оно стало технологически сложнее. В аппарат добавили возможность транслирования видео с FPV-дрона, то есть в случае обнаружения беспилотника на цветном экране можно увидеть то, что видит вражеский оператор. Искусственный интеллект может убрать порог входа в производство видеоконтента, что приведет к увеличению количества материалов и дальнейшей фрагментации аудитории. Такое мнение выразил директор по стратегии национальной медиагруппы Дмитрий Пашутин.
2: Нам кажется, ближайший вызов – то, что искусственный интеллект полностью уберет порог на вход в производство видеоконтента, например. Естественно, он не научится создавать такие же талантливые, там, не знаю, сериалы, передачи, но очень-очень сильно размоет это пространство. Это означает, что контент станет еще больше, что контакт с ним станет еще более фрагментированный. В этих условиях окончательно сложно станет рассказывать, доносить информацию.
1: Пашутин отметил, что несмотря на внедрение нейросетей, людям все равно нужны большие общие истории для обсуждения. Мессенджер Макс и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Он будет интегрирован в платформу в формате мини-приложения. Решение позволит пользователям оплачивать покупки без банковской карты и наличных. Для проведения платежа потребуется сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакции будут выполняться через систему быстрых платежей. Пользователи Макс также смогут привязать банковский счет для оплаты по лицу, а в будущем получить льготы в рамках пилотного проекта «Моя карта МИР». Благодаря интеграции платежных инструментов пользователям не придется переключаться между приложениями, а сами операции станут такими же быстрыми, как отправка сообщения. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю!
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
6: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лет, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: День русского языка.
1: Год 1815. Некогда непобедимый Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоо. Это будет последнее крупное сражение французского императора. В том же году немецкий механик и пианист Иоганн Мельцель получает патент на метроном – прибор, отбивающий абсолютно ровный такт, необходимый для эталонного звучания. А в Российской империи в Царско-сельском лицее в том же 1815 году произошла судьбоносная встреча одного знаменитого поэта с юным воспитанником этого учебного заведения. После знакомства он напишет о молодом лицеисте: «Это надежда нашей словесности». Соратники. Пушкин и Жуковский. На самом деле, их первая встреча случилась гораздо раньше, в 1803-м. Жуковскому тогда 20, а Пушкину всего 4 года от роду. Василий Андреевич учился вместе с отцом и дядей Александра Сергеевича. Но первое осознанное знакомство произошло именно в Царском селе. Пушкину 17, Жуковскому 33. И, несмотря на солидную разницу в возрасте, два таланта быстро сдружились. Жуковский к тому моменту уже написал баллады «Людмила и Светлана», издал сборник стихотворений, а еще перевел на русский язык произведения Гёте, Шиллера и Гомера. У молодого Пушкина тогда лишь небольшая книжечка стихов. Впрочем, качество этой лирики старший товарищ быстро оценит и произнесет пророческие слова: «Ты рожден быть великим поэтом». В ответ благодарный Александр Сергеевич назовет Жуковского своим ангелом-хранителем. Соратники. Когда Пушкин прочитает Руслана и Людмилу, пораженный Жуковский подарит ему собственный портрет с легендарной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». А сам Пушкин после признает, что написал поэму и взялся за Евгения Онегина под влиянием баллад Василия Андреевича. Именно Жуковский спасет молодого вольнодумного Пушкина от ссылки на Соловки, поможет уладить семейные ссоры с отцом, покрыть долги. И до последнего будет пытаться помирить поэта с Жоржем Дантесом. А после трагической смерти друга первым изречет простую истину: Россия потеряла Пушкина. Пушкин и Жуковский. Соратники.
0: Что вы говорите?
2: Ошеломить. Что означает это слово? Странный вопрос, не правда ли? Это синоним глагола «удивить». Но удивляемся мы по 10 раз на дню, а что-то ошеломительное с нами происходит не так часто. Тем интереснее разобраться с историей происхождения слов с корнем «шелом». В наши дни вряд ли кто-то скажет, что эта основа может иметь хоть какое-то отношение к лексикону военных. А ведь это именно так. Давайте-ка еще раз произнесем «шелом». На что похоже? Нет-нет, не «шалом», а «шелом». На Руси этим словом обозначали один из основных доспехов воина – шлем. Соответственно, «ошеломить» означало сбить защитный головной убор, нанести по нему сильный удар и тем самым вывести противника из боя. Лингвист Лев Успенский в своем этимологическом словаре замечает: «Обратите внимание, как близко стоят друг к другу наши слова, выражающие чрезвычайное удивление. Поразить, буквально нанести удар, потрясти, сильно тряхнуть. Все они некогда имели в виду прямое физическое воздействие. и лишь потом, так сказать, смягчились. Вот и глагол «ошеломить» из того же ряда. Запомним, его первоначальное значение – ударить противника по шлему. На этой ошеломительной новости и закончим.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Ворона и лисица.
1: Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать, так право, сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский должно быть голосок! Спой, Светик, не стыдись! Что, ежели сестрица при красоте такой и петь-то мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещунина с похвал вскружилась голова, от радости взабу дыханье сперла, и на приветливой лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Ворона и лисица». Читал Станислав Федосов.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: за тропинку.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Ситуация тупиковая. Просто какая-то картина Репина приплыли.
1: А вот и нет.
2: Илья Репин такую картину не писал. Полотно, которое ассоциируется со знаменитым выражением, создал художник Лев Соловьев. Настоящее название – «Монахи». Не туда заехали.
1: Исторические мифы и заблуждения.
2: Соловьев на своем холсте запечатлел сцену, как монахи на лодке вдруг заплыли туда, где купались крестьянки. Девушки в спешке отворачиваются. Замерли от удивления сами неожиданные гости, оказавшись в неловком положении.
0: А при чем же тут Репин-то?
2: Все дело в случае. В 30-е годы прошлого века картина Соловьева на одной из выставок висела рядом с шедеврами Репина. Посетители почему-то решили, что это полотно тоже написал именитый художник. Творчество Соловьева было менее известно. Тогда же ошибочно, исходя из изображенной ситуации, и окрестили произведение «Приплыли». Ну а потом выражение «Картины Репина приплыли» плотно вошло в речь.
1: А вот и да.
3: Приключения иностранцев в России.
4: В 1837 году в нашей стране открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединила Петербург и живописный пригород российской столицы – Павловск. На конечной станции в Павловске построили специальное здание – воксала, где для пассажиров давали бесплатные концерты. И через некоторое время в качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
5: «Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это великолепно!»
3: Приключения иностранцев в России.
4: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем-капельмейстером пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
3: Приключения иностранцев в России.
6: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. МАГАТЭ подтверждает восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. 15-часовое отключение произошло после удара украинского беспилотника. Это уже 18-й случай потери питания за время конфликта. Добавлю, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал: ситуация на Запорожской АЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна. И поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии радиоактивные ветер может подуть в их сторону. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО в 2030 году. Об этом пишет газета «Гардиан». Стармер связал ответ на эту мнимую угрозу с планами Лондона увеличить вложения в военный бюджет страны. В Кремле опровергли эти утверждения, а официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не представляет угрозы и стремится к добрым отношениям с Европой. Онлайн-формат для апелляции единого государственного экзамена может появиться в нашей стране. Предложение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Авторы документа убеждены, что необходимость личного присутствия на апелляции оборачивается расходами для семей, живущих в отдаленных регионах. За что ребенка могут выгнать с экзамена, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок, подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное только какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Туда и надо обращаться.
1: Что касается предлагаемого онлайн-формата подачи апелляции, авторы инициативы призывают организовывать процесс по защищенной видеосвязи. Система будет включать проверку личности ученика, доступ к бланкам, а также онлайн-присутствие родителей. 11-летний россиянин Роман Хакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Он набрал 6 очков из 9 туров. Для получения статуса гроссмейстера необходимо выполнить еще 2 нормы. В прошлом году Хакджиев установил рекорд как самый молодой международный мастер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
4: Внешность, конечно, не главное.
5: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
4: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
6: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
4: Герои любимых книг и их особые приметы.
7: Специальный литературный проект.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Река истории. История реки.
9: Северная Двина.
10: Колесный пароход Николай Васильевич Гоголь построили в 1911 году на заводе в Нижнем Новгороде. С тех пор он честно возил пассажиров по Северной Двине, работал на линии Вологда-Архангельск. Во время Великой Отечественной Гоголь перевозил раненых. Первоначально его паровые котлы работали на дровяном топливе, потом перевели на мазут. В 72-м заслуженный пароход решили порезать на металл, но потом передумали. Забрали в Северодвинск, в центр судоремонта «Звездочка», туда, где ремонтируют подлодки. На заводе его окружили заботой и любовью. Покрасили, почистили, подновили. А главное, в неприкосновенности сохранили паровую машину. Ту самую, которую изготовили и поставили на него в далеком 1911 году сормовские корабелы. В октябре 2001 года поездку на пароходе «Гоголь» совершили король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия. Карл Густав, в прошлом морской офицер, отлично разбирался в технике. Сначала король полюбовался работой грибных колес, а потом надел белые перчатки и полез осматривать паровую машину. Изучил буквально до винтика. Восторгу его величества не было предела.
11: Боже мой! Это фантастика! Механизм уже далеко за 100 лет, а он продолжает безукоризненно работать. Двигатель в отличном состоянии.
10: С тех пор прошло уже более 20 лет. Король Карл Густав по-прежнему правит Швецией, а самый старый в России колесный пароход «Гоголь» продолжает катать туристов по Северной Двине.
9: Северная Двина. Река истории. История реки.

0: Радиограмма.
1: У цейлонского железного дерева новые листья имеют желтый, розовый или красноватый цвет. И только потом зеленеют.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда».
3: Аркадий Кошко. Рассказ «Дело Гилевича». Читает Станислав Федосов.
4: Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать читатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу. Это особенно сказалось в деле Гилевича. Началось оно так. «Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивший», — докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве на Малом Гнезняковском переулке. «Ладно, зовите». Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый в довольно потрепанной студенческой форме, с раскрасневшимся лицом и с всклокоченными волосами. Он уставился на меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой.
5: «Что вам угодно?» — спросил я.
6: «Извините, господин начальник, я пьян». «И в этом не может быть ни малейшего сомнения», — отвечал студент. «Позвольте по этому случаю сесть».
4: И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло.
5: «Что вам от меня нужно?» — спросил я.
6: «И все, и ничего».
5: «Может быть, вы сначала выспитесь?»
6: «Жаме! Я к вам по срочному делу».
5: «Говорите».
6: «Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу. До того мое дело странно и необычно».
5: «Ну-ну, раскачивайтесь скорее, мне время дорого».
4: Студент икнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать.
6: «Прочел я как-то в газете, что требуется на 2 месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо. Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной 10 минут, нанял меня, предложив 100 рублей в месяц. Сначала все шло хорошо. Но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал: «Прекрасное чистое тело, никаких родимых пятен и примет». «Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет. То есть, а я? Не правда ли удивительно?» Через несколько дней мы поехали с ним в Киев. Остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг: «Примерьте, пожалуйста, мой пиджак. Если он вам впору, то я охотно его вам презентую». Я примерил, и, представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец я заснул. Сколько я спал, не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут 10, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю. Тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. «Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей, вот таких!»
5: Он показал размер руками.
6: Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал. К счастью, деньги были, да в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай.
5: Чего же вы бежали? Чего вы опасались?
6: А ножи?
5: Какой же расчет ему было вас убивать?
6: Да черт его знает! Но он так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он я.
5: Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь? Я был он, а он я. Просто это вам приснилось.
6: Какое приснилось, когда я и багаж свой там оставил?
5: А какой у вас был багаж?
6: Да, например, серебряная мыльница.
5: А еще что?
6: Опять же, полотенце, кальсоны и подаренный пиджак.
5: Подумав, я спросил: где вы живете здесь?
6: Пока нигде, а жил там-то.
5: И он назвал адрес и свою фамилию. Я навел справки по телефону, и она подтвердила его слова. По какому адресу ходили вы наниматься в секретари?
6: Вот этого припомнить я не могу. Разве просплюсь и завтра вспомню?
5: Хорошо. Если вспомните, то приходите. До свидания.
6: Студент как-то помялся, а затем проговорил: господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но а все-таки, может быть, вы одолжите 3 рубля? А я припомню адрес и сообщу вам.
5: Извольте, получите. И я протянул ему 3-рублевку. Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях.
6: Вот за это спасибо. Ну и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Виват господину начальнику! Гаудеамус игитур! Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета.
5: Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее, на всякий случай, в заведенный для этого ящик. На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем рассказ Аркадия Кошко «Дело Гилевича».
5: Дни через пять после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов. «У нас тут, Аркадий Францевич, на Лиштуковом переулке случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке в сильно обезображенном виде. Вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу. Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник. Он же доложит вам все детали осмотра». И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему экспертизою портных. Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей. Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот был мне хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным героем Ламброзу. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основание полагать, что убит вовсе не Гилевич, и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображения лица усиливал мои подозрения. Владимиру Гавриловичу Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично принялся за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи и костюмом, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем А. Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящем в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь, на диване, он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал предо мною. «Вот что! Опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве».
7: «Ах, господин начальник, я так виноват перед вами. Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить».
5: «Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?»
7: «Да самая обыкновенная, коробка с крышкой».
5: «На крышке был какой-нибудь рисунок?»
7: «Нет, имелась лишь буква».
5: «Какая буква?»
7: «А».
5: «Почему же А?»
7: «Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля. Впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось».
5: «Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари».
6: Да я, ей-богу, и сам бы рад вспомнить, и как назло память отшибла.
5: В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить. Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза, и вдруг лицо его расплылось в улыбку.
6: «Да, да, кажется, вспомнил», — сказал он радостно. «Третья Ямская Тверская. Номера дома не знаю, но по виду укажу».
5: «Ну вот и отлично. Едем сейчас же». На Третьей Ямской Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Писецкая. Узнав моего спутника, исправившись даже

Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты, и, наняв одного из них, он с неделю как уехал с ним вместе в Петербург. Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов. Посмотрите на эту карточку. Не господин ли это Павлов? Сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива. Он и есть, убежденно сказали Писецкая и студент. Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лиштуковом переулке – дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение? Садические наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого? В это время мне снова позвонил по телефону Владимир Гаврилович Филиппов. «Знаете, — сказал он мне, — ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось». Я вызвал к трупу мать и брата Гилевича, и они оба признали в убитом сына и брата Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути. В ответ на это я сообщил Владимиру Гавриловичу Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
2: Аркадий Кошко. Рассказ «Дело Гилевича». Читает Станислав Федосов.
3: Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние 2 недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотные ширококосные сложения. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий 30. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты. Из 30 рапортов лишь 2 обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятие, выехал на 2 месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу. Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв. Смирный, кроткий человек, не богат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на 2 месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии. Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы. Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около 2 недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетушка была глубоко под

0: потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника. По предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника, но по строению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетушка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя 5000 франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках. По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий. Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос. Для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не 5000 франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминали слова пьяного студента. «Он хочет, чтобы я был он, а он я». Сообщив полученные мною дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что и у него есть новые интересные данные по этому делу. Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в 250 тысяч рублей в страховом обществе «Нью-Йорк». И оказалось, что мать Гилевича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать. Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в убитого Гилевича. Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу. Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо. «Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновении моего племянника Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сём прилагаемое якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности. Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет вам в этом Господь». По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена. Особенно сходными оказались заглавные буквы «А». Итак, Гилевич в Париже. Переговорив с Владимиром Гавриловичем Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений М.Н.К., каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича. Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в «Новом времени» появилась заметка, сообщающая об отъезде М.К. в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему вдогонку, сообщая заметки и предлагая скупить все парижские номера «Нового времени» за такое-то число. Получив мою телеграмму, МНК по приезде в Париж успел скупить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь два или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, МНК кинулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. К предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явится за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и К увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно перегримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные борода и парик, когда грим был смыт с его лица, в личности арестованного не оставалось никакого сомнения. Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения. Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич признался во всем. Из банка он был припровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться ввиду недавней гримировки. Ему разрешили. И он в сопровождении полицейского отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым. Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени. Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она по возмездию небес лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?
1: Мы читали рассказ Аркадия Кошко «Дело Гилевича».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Фрагмент из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник.
1: «Сто дней штурмана Альбанова». В 1912 году из Петербурга отправилась в плавание шхуна «Святая Анна» под командованием лейтенанта Георгия Львовича Брусилова. Экспедиция намеревалась пройти северным морским путем во Владивосток. Дрейф Святой Анны. У полуострова Ямал корабль попал в капкан, вмерз в паковый лед и вместе с ним в течение 2 лет дрейфовал на север. Вся команда переболела цингой. Отношения между Брусиловым и его первым помощником, штурманом Альбановым, вконец испортились. Продовольствия на третью зимовку не хватало. В сложившейся обстановке Альбанов принял решение покинуть судно и по льду добираться до земли Франца Иосифа. К нему присоединились еще 13 человек. 10 апреля 1914 года отряд Альбанова, погрузив на нарты каяки, снаряжение и продовольствие, отправился в путь на юг. Святая Анна находилась на 83 градусах 17 минутах северной широты и 60 градусах 45 минутах восточной долготы. Обледенелые мачты и снасти Святой Анны скрылись за первыми торосами. О судьбе шхуны и оставшихся на ней людей до сих пор ничего не известно. К земле Александры. Налегая на лямки, моряки тянут за собой по глубокому снегу груженные нарты. На пути встают целые хребты торосов. Вокруг безмолвная, залитая солнцем, ледяная пустыня. Пригревает солнце. Снег покрылся тонкой гладкой коркой, отражающей свет. У всех начали болеть глаза. Безостановочно текут слезы. Впереди не дорога, а сплошной чистокол изо льда. Первая широкая полынья. Подстрелили несколько тюленей. Удачная охота подняла настроение моряков. Тюлени жир пополнил запасы топлива, а из мяса сварили питательную похлебку. В бинокль Альбанов рассмотрел у противоположного берега кашу избитого льда, через которую на каяках пробиться невозможно. Отдыхали 2 дня, пока полынья не затянулась молодым льдом. Переправились, и снова изо дня в день однообразная, изнуряющая битва с торосами. За сутки проходили около 3 километров. Матрос Баев вызвался пойти на разведку, поискать более ровный лед. И пропал. Альбанов отправил поисковую группу, но к вечеру поднялась метель, следы замело. Баева не нашли. Снова трудные дни пути. Торосы сменились трещинами и полыньями. Когда их не удавалось обойти, снимали с нарт каяки и переправлялись по воде. 2 матроса заболели цингой. Обессилели, плюют кровью. Продовольствие на исходе. Консервированного мяса давно нет. По расчетам Альбанова, они уже должны были достигнуть земли Рудольфа, самого северного острова в архипелаге земли Франца Иосифа. Бросили лот, вытравили более 200 метров, но дна не достали. Где же земля? Вероятно, отряд сносит на запад вместе с дрейфующими льдами. Матрос Конрад застрелил медведя. Вместе с мясом путешественники получили и топливо. Мишка оказался очень жирным. В конце мая льдина, на которой поставили палатку, пришла в движение. Прорезавшиеся вокруг нее полыньи заполнились обломками льда. Каналы и разводья то сжимались, то раздвигались. Сниматься с места и идти дальше слишком опасно, равноценно самоубийству. Альбанов принял решение остаться на льдине. Начался дрейф на юг. Моряки занялись охотой на тюленей. Животные часто всплывали и с удивлением рассматривали людей. Матрос Луняев, лучший стрелок в отряде, обычно не промахивался. За сутки льдина проплывала в среднем 100 километров. Альбанов опасался, что так их пронесет мимо земли Франца Иосифа. В ясные дни он поднимался на самый высокий рапак. Рапак — это стоящая на ребре льдина. И внимательно оглядывал горизонт. 9 июня, далеко на востоке, штурман заметил на голубом небе выпуклую серебристо-матовую полоску. По всем признакам, это была земля. Альбанов приказал сворачивать лагерь. Подгонять никого не пришлось. Все мечтали поскорее попасть на сушу. С одной льдины на другую через полыньи, забитые мелким льдом, переправлялись на каяках. Погода испортилась. Начался мокрый снег с дождем, и все вымокли до нитки. Шли дни, а остров на горизонте, как заколдованный, ближе не становился. Матросы выбились из сил. Ложились на лед и отказывались идти дальше. Предлагали остановиться и отдохнуть несколько дней. Но железный штурман вновь и вновь поднимал товарищей. Надо как можно скорее попасть на сушу, пока льды не протащили полярников мимо земли. Наконец начал попадаться лед с приставшими кусками водорослей, песка и камней. Земля близко. На одной из стоянок, взяв с собой каяк, часть снаряжения и продовольствия, сбежали два матроса. В ярости Альбанов пообещал лично пристрелить негодяев, если отряд нагонит их. В запасе осталось 2 килограмма сухарей, 200 граммов сухого бульона и фунт соли. 500 граммов. Отряд выбрался на небольшую льдину, и через пролив люди увидели огромный отвесный ледник, спускавшийся с вожделенного острова прямо в море. В одном месте в вертикальную трещину, шириною в 2 метра, намело снега, который с годами утрамбовался и заполнил ее доверху. Столкнули каяки в воду и, расталкивая небольшие льдины веслами, пристали к этому желобу. Выдолбили топором ступени, поднялись сами и втащили на вершину ледника все снаряжение. Покинутая моряками льдина лопнула и перевернулась. С вершины ледника на западе проглядывал черный мыс. Обвязавшись веревками, чтобы не провалиться в припорошенные снегом возможные трещины, альбановцы начали спуск. И вот под ногами каменистая земля. Из-за скал доносится оглушительный, непрекращающийся ни на секунду шум. Что это? Птичий базар. Тысячи непуганных птиц и свежие яйца. Этот клочок бесплодной суши показался путешественникам земным раем. Отправились на охоту. В ответ на выстрелы послышался человеческий крик. Показалось? Крик повторился. Альбанов увидел идущего к ним человека. Это был один из сбежавших матросов. Он плакал и умолял простить его. Появился и второй дезертир. На радостях Альбанов простил предателей. На мысе оказалось много плавника. Запылал костер. Изголодавшиеся моряки наслаждались жареным гагачьим мясом и яичницей. Осмотрев окрестности, матросы наткнулись на сложенный из камней холм правильной формы. Рядом лежала бутылка из-под английского пива. Разбросав камни, полярники нашли еще одну бутылку с запиской на английском языке. В ней британский капитан Джексон сообщал, что в августе 1897 года он отправился с мыса Флора на запад от земли Франца Иосифа. Затем высадился на мысе Мэри Хармсуорт, где и оставил эту записку. Альбанову все стало ясно. Они очутились на мысе Хармсуорт, земли Александры. К мысу Флора. Заготовив впрок птичье мясо и яйца, Альбанов решил достигнуть мыса Флора на острове Нордбрук, где Джексон построил во время экспедиции зимовье с запасом продовольствия. Штурман разделил свой отряд на 2 партии. Одна пошла на каяках с грузом вдоль берега, вторая налегке по леднику на лыжах. На ночлег собирались на суше в укромных бухточках. За день проходили до 35 километров. Однажды береговая партия не появилась в лагере. Матросы пришли только через день и принесли плохую новость. Отнялись ноги у их товарища Архиреева. Несколько часов назад он умер. Смерть матроса плохо подействовала на его спутников. Они просили Альбанова не спешить, отыскать в скалах пещеру и хорошо отдохнуть несколько дней. Но Альбанов не мог позволить такую роскошь, как отдых. Для этого нет достаточного количества продовольствия. Пока море свободно ото льда, надо спешить к мысу Флора. У мыса Гранта, южной оконечности земли Александры, дул холодный шквалистый ветер. На каяках поставили паруса. Брызги окатывали сидящих в лодках моряков. Они промокли и дрожали от холода. Вечером пошел снег. Мгла накрыла суровое море. Альбанов пристал к берегу. Развели костер, начали сушиться. Береговой отряд опять запаздывал. Когда распогодилось, штурман с Луняевым пошли его искать. Но безрезультатно. Альбанов не мог ждать бесконечно. Его спутники, Нильсон и Шпаковский, были больны. Необходимо как можно быстрее добраться до мыса Флора. Альбанов предположил, что матросы береговой партии самовольно решили расположиться на отдых где-нибудь в укромном местечке. На двух каяках с четырьмя матросами штурман устремился к острову Бель. От него до мыса Флора рукой подать. Ветер стих. Гребли 10 часов без остановки. Измученные, продрогшие и мокрые моряки причалили к льдине, отдохнули на ней несколько часов и вновь отправились в путь. Нильсон уже не мог грести. У него отнялся язык. В ответ на расспросы он только мычал. На острове Бель Нильсон умер. Над телом товарища молча возвели холм из булыжников. Смерть Нильсона не стала для его спутников чем-то чрезвычайным или необычным. Смерть стояла за спиной каждого из них. Осталось преодолеть последнее препятствие — пролив Миерса, разделяющий острова Бель и Нордбрук, около 10 миль. Поплыли при тихой и солнечной погоде. Когда каяки были уже на середине пролива, поднялся сильный ветер. Задуло, как из аэродинамической трубы. Одновременно начался отлив. Лодки понесло в открытое море. В тумане между плавучими льдами Альбанов потерял из виду второй каяк. Штурман решил пристать к айсбергу и переждать, пока уляжется ветер. На вершине ледяной горы оставшиеся вдвоем Альбанов с матросом Конрадом воткнули флагшток для ориентира потерявшимся матросам, а затем улеглись на ночлег. Проснулись от ужасного треска. Айсберг накренился, и люди полетели в ледяную воду. Следом за ними упало снаряжение и каяк. Барахтаясь в воде, моряки нащупали под ногами подводную часть айсберга, наспех покидали в лодку все, что успели поймать, забрались в каяк сами, отжали одежду и принялись изо всех сил грести к ближайшему острову Бель. Через 6 часов, вконец окоченевшие, они высадились на берег. Пытаясь согреться, начали бегать, как сумасшедшие. Разломали нарты и развели костер. Живительное тепло возвращало к жизни. На остров Нордбрук благополучно переправились на следующий день, 9 июля. Вероятно, Колумб волновался меньше русских моряков, когда высаживался на берега Америки. Сохранилась ли база Джексона? С трудом переставляя ноги, Альбанов и Конрад из последних сил тащились вдоль берега. На утесах гнездились птицы, со скал струились водопады. За очередным поворотом показался настоящий бревенчатый дом. Потом еще одна постройка. У глубокого оврага лежал промысловый бот. Это была база Джексона. На пути к цели Альбанов и его спутник преодолели в тяжелейших условиях более 3000 километров. Когда моряки немного отдохнули и осмотрелись, они обнаружили продовольственный склад. В ящиках лежали сухари, галеты, шоколад, яичный порошок, консервированное мясо, баранина, свинина и крольчатина, масло и колбасы в запаянных банках, копченая селедка, чай, сахар, сушеные фрукты и картофель, прессованная зелень. Нашлись аптечка с лекарствами, ружья и патроны, компас, секстант, хронометр, домашняя утварь, большой запас дров. До чего предусмотрительный народ эти англичане. Святой мученик Фока. Альбанов заболел, метался в горячке. Купание в проливе и нервное напряжение не прошли для него даром. Конрад приводил в порядок базу, готовился к зимовке. 20 июля 1914 года выздоравливающий штурман вышел из дома подышать свежим воздухом. Бросил взгляд в сторону моря и замер, как статуя. Сквозь туман явственно проступал корпус судна. Между мачтами вился дымок из трубы. Когда к Альбанову вернулся дар речи, он истошно закричал: «Корабль! Корабль идет!» На вопль выскочил Конрад, внимательно всматриваясь в лицо товарища, не сошел ли он с ума. Альбанов забрался на крышу дома и стал палить из ружья. Но было видно, что корабль и так намеревается пристать к мысу Флора. Штурман побежал к каяку и поплыл навстречу кораблю. Его заметили с борта, замахали шапками, спустили шторм-трап. Это был святой мученик Фока, барк капитана Седова, возвращавшийся в Мурманск из экспедиции к Северному полюсу. Сам Седов погиб во время похода. Судном командовал штурман Сахаров. Святой Фока завернул на мыс Флора, чтобы разобрать часть построек базы Джексона на топливо. Через 5 дней корабль, поля из пушек, прошел в виду острова Бель и мыса Грант. Альбанов надеялся, что пропавшие моряки со второго каяка и берегового отряда живы и откликнутся. Но суровый берег молчал. На чистом снегу не было заметно никаких следов. 100 дней борьбы за жизнь штурмана Альбанова закончились. В истории освоения Арктики немного найдется таких примеров мужества, стойкости, воли к жизни, к победе.
0: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Григорий Мелехов. Харлампий Ермаков. Донской казак, полный кавалер Георгиевского креста, заслужил свои награды в годы Первой мировой. Сражался с немцами, болгарами, австрийцами, дважды был ранен и дважды возвращался в строй. Как и Мелехов в Тихом Доне, Ермаков в начале гражданской воевал за красных, а когда новая власть попыталась ликвидировать казачество, примкнул к белым и вскоре попал в плен к большевикам. Его спасло вмешательство самого Буденного, благодаря которому бывший ясаул стал командиром полка в Первой конной армии. После войны Ермаков вернулся в родную станицу, где встретился со своим земляком Михаилом Шолоховым. Они много говорили о казачьем восстании, о судьбах односельчан. Вот он, герой Тихого Дона. Первые главы романа были опубликованы в 1928 году. Но отставной комполка об этом не узнал. За несколько месяцев до этого его расстреляли. Советская власть не простила ему прежние грехи, и Буденный в этот раз за него не вступился.
0: Кто эти люди?
1: Григорий Мелехов, он же Харлампий Ермаков.
0: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского матери Елизавете Васильевне Алексеевой. 10 октября 1886 года. Добрая мамочка, Пушкин, несмотря на свою гениальность, долго не решался изобразить тип русской няни, находя его слишком трудным и сложным. Лишь после многих трудов и неудачных попыток ему удалось олицетворить этих необыкновенных женщин, которые способны забыть свою кровную семью, чтобы сродниться с малыми детьми, которые отымают у них кровь, молодость и здоровье. Пушкин научил меня, с каким уважением следует относиться к почтенному труду наших первых воспитательниц, и потому я вечно буду относиться с глубокой благодарностью к нашей родной няне. Твой Кокося Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале турнира «Ролан-Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. 19-летняя Андреева завоевала 6-й титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Добавлю ранее, сегодня стало известно, что другая россиянка-теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей «Ролан-Гаррос» среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Сиджань Сунь. Россия ожидает от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша публичного осуждения атаки украинских вооруженных формирований на колледж в Старобельске, сообщили в Министерстве иностранных дел. Замглавы ведомства Александр Алимов передал директору информцентра ООН в Москве фото и видеодоказательства преступления ВСУ. 22 мая в результате удара по учебному корпусу и общежитию погиб 21 ребенок. Еще 45 пострадали. Россия готова организовать приезд делегации Всемирной организации на место трагедии. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. В Уссурийском Суворовском военном училище потомкам подполковника Дмитрия Яковлева торжественно передали орден Красной Звезды. Награду нашли родственники одного из воспитанников. Юные журналисты училища за 9 месяцев установили личность героя и разыскали его внуков. Это уже вторая безымянная награда, возвращенная суворовцами в семьи владельцев. Родственники поблагодарили кадетов за сохранение памяти о своем предке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Вы когда-нибудь задумывались о том, как заставить тело работать эффективнее? Человечество в основном ищет энергию вовне, но что, если ее можно просто сберечь? Так думал Николай Фердинандович Ягн, изобретатель-самоучка. Мастер не получил законченного высшего образования. Инженерные познания Николай Фердинандович приобрел самостоятельно. Много читал, еще больше экспериментировал. Получать дополнительную энергию при ходьбе и беге Ягн мечтал с молодости. Мало того, что мечтал, он еще и делал. Его детище было запатентовано в 1889 году и получило название «Эластипед». Это был не велосипед и не ходули, а совершенно новая система передвижения. Представьте себе прочный каркас с мощными пружинами, который крепится непосредственно к ногам и корпусу человека. Суть изобретения проста. Когда мы бежим, наше тело опускается и касается земли. В этот момент пружины эластипеда сжимаются. Они накапливают энергию, которая обычно тратится впустую.
1: Ну ты, Кулибин!
2: А вот дальше происходит волшебство. Когда человек готовится к следующему шагу или прыжку, сжатые пружины распрямляются и возвращают накопленную энергию, выталкивая тело вверх. Каждому последующему движению таким образом требуется гораздо меньше усилий. Ягн долго совершенствовал конструкцию. Он менял длину пружин и их жесткость. Искал идеальный баланс, чтобы эластипед работал не как костыль, а как настоящий усилитель движения. Хотя в конце 19 века изобретение Николая Фердинандовича не стало мировым хитом, его идея не канула в лету. Потомки эластипеда – это современные джамперы, изогнутые пружинные ходули, которые позволяют людям прыгать на невероятную высоту.
1: Ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: А вот была история.
4: Однажды Александр Дюма прогуливался с молодой красивой дамой в зоологическом саду. Девушка была в полном восторге от увиденного, но больше всего ей понравился крупный олень с четырьмя рогами вместо обычных двух. Дама спросила писателя, почему у животного такие ветвистые рога?
5: Дюма с видом ученого небрежно бросил. Полагаю, это вдовец, который имел глупость снова жениться.
3: Да уж, была история.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Владимир Новиков. Главы из книги «Путешествие по русским литературным усадьбам» читает Алексей Войтюк.
7: Хозяйственными заботами Пушкин себя не обременял, передоверив их няне Арине Родионовне и управляющему Михаилу Калашникову. По позднейшим воспоминаниям престарелых дворовых Михайловского, он в свое домашнее хозяйство не входил никогда, как будто это не его дело и не он хозяин. Ему было все равно, где находились его крепостные и дворовые крестьяне, на его работе или у себя в деревне. Именно тогда старушка-няня стала для поэта доброй подругой бедной юности. Он писал своему одесскому знакомцу Дмитрию Максимовичу Шварцу 9 декабря 1824 года. «Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко, целый день верхом. Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Упомянутое единственное семейство, с которым Пушкин поддерживал близкие отношения, были Осиповы Вульф из соседнего Тригорского. Оно состояло из недавно овдовевшей матери Прасковьи Александровны Осиповой, рожденной в Индомской в первом браке Вульф, и 8 детей. Сама Прасковья Александровна Осипова была в отдаленном родстве с матерью поэта. В то время ей было 43 года. Дети от брака с Осиповым были малолетними, и их можно не принимать во внимание. Помимо умной сердечной матери, искренними друзьями Пушкина стали Алексей Вульф, студент Дерптского университета, и старшие дочери Анна и Евпраксия. Они представляли собою противоположные женские типы, подобно Татьяне и Ольге Лариным. Анна была глубокой натурой, способной на самоотверженную любовь. Образованная и остроумная, в разговоре она в первое время часто ставила в тупик поэта, также отличавшегося едким языком. Наоборот, Евпраксия была внешне легкомысленна, всегда весела и естественным образом становилась центром общества молодежи. Этому способствовало и то, что она была хорошей музыканшей, разыгрывавшей привезенные Пушкиным ноты Россини, и, кроме того, великолепно готовила жжёнку. Алексей, кажется, без больших оснований, считал себя прототипом Ленского. Прасковья Александровна чутко понимала душевное состояние Пушкина. В письме Жуковскому она обмолвилась, что Псковская губерния, по сути дела, ничем не лучше Сибири. Неудивительно, что изгнанник вскоре стал проводить в Тригорском все дни. Главным трудом михайловского изгнанника стала трагедия «Борис Годунов». Ее замысел возник у поэта на городище Воронич в самом конце 1824 года после чтения только что вышедших 10 и 11 томов истории государства российского Карамзина. Впоследствии Пушкин вспоминал: «Писанное мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод постоянного труда, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено. Живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрение малого числа людей избранных». Работа над Борисом Годуновым продолжалась весь 1825 год. Последняя точка была поставлена 7 ноября. Посетители в Михайловском были редки. Первым приехал проведать своего лучшего лицейского друга Иван Иванович Пущин в январе 1825 года. Он провел в Михайловском всего один день, но этот день навсегда запомнился им обоим до мельчайших подробностей. Он описан Пущиным в знаменитых записках о Пушкине. Пущин решил завернуть в Михайловское по пути из Москвы в Петербург, куда он собирался к родным на Рождество. Перед отъездом, на вечере у московского главнокомандующего Дмитрия Владимировича Голицына, он обмолвился о своем намерении Александру Ивановичу Тургеневу, и тот стал всячески его отговаривать, поскольку Пушкин находится под двойным надзором и полицейским, и духовным. Почти те же самые слова услышал Пущин и от дяди поэта Василия Львовича Пушкина, к которому заехал проститься. Но и Александр Иванович Тургенев, и Василий Львович Пушкин, видя твердость его намерения, по окончании разговора со слезами на глазах попросили передать поэту дружеский привет и ободрение. Пущин привез с собой рукопись комедии Грибоедова «Горе от ума», бывшей тогда новинкой. Чтение ее было прервано приездом игумена Святогорского монастыря Ионы, решившего проверить, что за посетитель у Пушкина в Михайловском. После чаепития с Ромом, до которого священник был большим охотником, он уехал, извинившись за то, что своим вторжением прервал беседу друзей. После этого Пушкин стал читать «Цыган». Пущин не скрывал, что вступил в тайное общество, но поэт не стал расспрашивать подробности, понимая, что это слишком опасная тема. В апреле несколько дней в Михайловском гостил Дельвик. Приезд друга совпал с работой Пушкина над первым изданием своих стихотворений, и это еще больше его обрадовало. Пушкин высоко ценил художественный вкус Дельвига, его чувство русского языка и постоянно советовался с ним. Обычно утро проходило в поэтических дебатах, после чего друзья отправлялись в Тригорское. В письме брату Льву Пушкин писал 23 апреля: «Как я был рад Баронову приезду, он очень мил. Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода. Любит лежать на постели, восхищаясь чигиринским старостою. Приказывает тебе кланяться, мысленно тебя целуя 100 раз, желает тебе 1000 хороших вещей, например, устриц». Под чигиринским старостой имеется в виду только что напечатанный в «Полярной звезде» отрывок из поэмы Рылеева «Наливайку». Еще одним лицеистским другом, с которым Пушкину посчастливилось свидеться, был Горчаков. Он уже сделал первые шаги на своей блестящей дипломатической карьере. Горчаков только что вернулся из Англии и по пути заехал в имение своего дяди Пещерова, село Лямоново. Пушкин, узнав об этом, сразу же помчался в Лямоново, где провел целый день. Свидание с Горчаковым оставило у него смутное впечатление. 15 сентября он писал Вяземскому: «Горчаков мне живо напомнил лицей. Кажется, он не переменился во многом, хоть и созрел, и следственно подсох». Через несколько дней он пишет ему же: «Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох. Впрочем, так и должно. Зрелости нет у нас на севере. Мы или сохнем, или гнием. Первое все-таки лучше». «От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии. Попроси его не говорить об них. Не то об ней заговорят, и она мне опротивит, как мои цыганы, которых я не могу докончить по сей причине». В Лимонове Горчаков заболел. И Пушкин, сидя на его постели, читал ему отрывки из Бориса Годунова, в том числе сцену в келье Чудового монастыря, где беседуют Пимен и Григорий Отрепьев. Горчаков вспоминает: «В этой сцене было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о слюнях. Такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона, которым писана сцена. Вычеркни, братец, эти слюни. Ну к чему они тут? А посмотри, у Шекспира и не такие еще выражения попадаются», — возразил Пушкин. «Да, но Шекспир жил не в 19 веке и говорил языком своего времени». Пушкин подумал и переделал свою сцену. В Михайловском Пушкин пережил, пожалуй, самое страстное увлечение своей жизни. По эмоциональному накалу ни раньше, ни позже ничего подобного с ним не было. Длинен список женщин, в которых был влюблен Пушкин, но только 2 овеяны романтической легендой. Конечно, первой всегда останется жена, это бесспорно, но второй сразу же приходит на память — Анна Петровна Керн. Здесь причина не столько в посвященном ей хрестоматийном стихотворении. Анна Петровна Керн была не только красива и обаятельна, она была талантлива. И именно своей незаурядной одаренностью обворожила не только Пушкина, но и Глинку. Достаточно прочесть ее мемуарные очерки, чтобы также проникнуться восхищением перед гением чистой красоты. По-видимому, Пушкин был готов перейти все границы. Осипова не на шутку встревожилась. Она опасалась скандала, могущего только усугубить положение Пушкина. Она спешно отправила Керна в Ригу к мужу вместе со своей дочерью Анной. В день их отъезда поэт пришел в Тригорское рано утром и принес Керн в подарок неразрезанный экземпляр первой главы Евгения Онегина, между страницами которого был вложен листок со знаменитым стихотворением. Впрочем, страсть поэта оказалась кратковременной. Еще одним поэтом, помимо Дельвига, посетившим Пушкина в Михайловском, был Языков. Он учился в Дерпте и был приятелем Алексея Вульфа. Пушкин с самого начала хотел заманить его к себе, но Языков долго не ехал. Одной из причин стала природная лень, мешавшая певцу разгульных студенческих пиршеств сдвинуться с места. Другая причина была более глубокого характера. Поэты пушкинского круга всячески стремились подчеркнуть свою независимость и постоянно дистанцировались от признанного главы русской поэзии. Для них это было внутренней необходимостью. Отсюда нелестные отзывы о Евгении Онегине и пушкинских сказках у Боротынского. Особенно упорно сопротивлялся его влиянию Языков, находя всюду у Пушкина недостатки и открыто предпочитая ему Жуковского. Только через два года, в июне 1826 года, Языков принял приглашение Пушкина и Алексея Вульфа и приехал в Тригорское. По его собственному признанию, он провел восхитительные и беззаботные 6 недель. Об атмосфере поэтических пиршеств вспоминает Алексей Вульф. «Сестра моя Ефросин, бывало, заваривает всем нам после обеда ржонку, сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала ржонку. И вот мы, из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова, сидим, беседуем, да, распиваем пунш». И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку. Языков был, как известно, страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится. В жизни Языкова это был, может быть, самый яркий эпизод. Он отдал ему дань в большом стихотворении «Тригорское». «Что восхитительнее, краше свободных дружеских бесед, когда за пенистою чашей с поэтом говорит поэт? Жрецы высокого искусства, пророки воли божества, как независимы их чувства, как полновесны их слова! Как быстро мыслью вдохновенной мечты на радужных крылах они летают во вселенной в былых и будущих веках. Прекрасно радуясь, играя, надежды смелые кипят, и грудь трепещет молодая, и гордый вспыхивает взгляд». Но такие светлые дни общения с близкими по духу людьми выпадали Пушкину крайне редко. В деревне он тосковал, временами даже доходил до отчаяния. Неудивительно, что у него возникали планы побега. Один фантастичнее другого. Прежде всего, Пушкин вспомнил, что у него врачи находили аневризм, расширение артерий. Эта болезнь считалась в то время чрезвычайно распространенной и крайне опасной. Впервые он заговорил о своем недуге еще в Одессе, когда просился в отставку. В письме заведующему канцелярией Михаила Семеновича Воронцова Александру Ивановичу Казначееву поэт писал: «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уж 8 лет, как я ношу с собой смерть. Могу представить свидетельство какого угодно доктора». Трудно сказать, насколько Пушкин был искренним и существовали ли в действительности показания медиков. В апреле 1825 года Пушкин решил направить прошение Александру I разрешить ему уехать за границу для лечения. ибо его аневризм, которым он якобы страдал более 10 лет, требовал немедленной операции. В черновике письма царю он писал об аневризме сердца, но впоследствии всюду речь стала идти

0: Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен. Друзья же встревожились не на шутку.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Владимира Новикова «Путешествие по русским литературным усадьбам».
0: Многоопытный царедворец Жуковский не передал царю письма Пушкина. Вместо этого ходатаем за сына изгнанника, по его совету, стала мать поэта. Она просила разрешения выехать Пушкину в Ригу для операции, но Александр I разрешил только Псков. Сюда, по просьбе того же Жуковского, согласился приехать из Дерпта и оперировать его знаменитый хирург Мойер. Пушкин был взбешен. В сердцах он пишет Вяземскому: «Псков для меня хуже деревни, где, по крайней мере, я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности. А были бы вы, чего, Боже упаси, на моем месте, так, может быть, пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю, а думаюсь, благодарю за намерение, как и иезуит, но все же мне не легче. Аневризмом своим дорожил я 5 лет как последним предлогом к избавлению, последним доводом за освобождение, и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей, благодарю, но черт ли в этакой жизни? Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере, могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию». Нет, дружба входит в заговор с тиранством. Сама берется оправдать его, отвратить негодование. Выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию в сибирском руднике. Лишают меня права жаловаться. Не в стихах, а в прозе дьявольская разница. А там не велят обеситься. Как не так? Пушкин полагал, что его друзья сделали именно то, чего нельзя было делать ни при каких условиях. Немного поостыв, он разъяснил Жуковскому, что всегда готов принять бесплатную услугу от него, собрата по лире, но никогда не согласится принять ее у Мойера, прославленного и дорогого врача. Впрочем, друзья Пушкина простаками не были. Широко циркулировали слухи, что поездка в Ригу — только предлог для того, чтобы Пушкин и Алексей Вульф, поэт с паспортом крепостного последнего, бежали бы за границу. План наивный, но приятели потратили достаточно времени на его обдумывание. В сложившейся ситуации и Жуковский, и Вяземский проявили как благоразумие, так и предусмотрительность. Известно, что в декабре 1825 года Пушкин собирался тайно уехать из Михайловского в Петербург, но поворотил с дороги, испугавшись неблагоприятных примет. Со слов самого поэта рассказывает Сергей Александрович Соболевский: «Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оного колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких сложных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда. Но как быть? В гостинице остановиться нельзя, потребуют паспорта. У великосветских друзей тоже опасно, огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру Крылееву, который вел жизнь несветскую, и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер. Сам же едет в Тригорское проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу. На возвратном пути из Тригорского в Михайловское

Еще заяц. Пушкин в досаде приезжает домой. Ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину. Он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы бы были последствия моей поездки», — прибавляет Пушкин. «Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря». Меня приняли бы с восторгом, вероятно, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые. Итак, по Соболевскому, поездка должна была состояться накануне 14 декабря. Однако существует другой вариант этого таинственного события. Младшая дочь Осиповой Мария, которой в то время было 5 лет, вспоминает в беседе с историком Михаилом Ивановичем Семевским. «Однажды под вечер, зимой, сидели мы все в зале чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был, извольте видеть, человек, Арсений, повар. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург. Там эти яблоки и всякую деревенскую провизию Арсений продавал и на вырученные деньги покупал сахар, чай, вино и тому подобные нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно. Яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купив. Оказалось, что он в переполохе, приехал даже на почтовых. Что за оказия? Стали расспрашивать». Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, на силу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услышав рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно, не помню. На другой день, слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал, но, доехав до погоста в Рево, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц 3 раза перебегал ему дорогу. А на самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием. Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда. Трудно сказать, какое из повествований соответствует истине. Они совпадают в ярких частных моментах. Заяц, священник, что, по-видимому, и имело место на самом деле. Относительно даты вопрос остается открытым. Сам Пушкин по-разному рассказывал об этом Далю и Вяземскому. Но все, и аберрация памяти, и мистическая окраска свидетельствуют о смятении умов после 14 декабря. Пушкин понимал, что его участь висит на волоске. Он формально не был членом тайного общества, но дружил со многими заговорщиками, и в их изъятых бумагах всегда находились его стихи. Страшась ареста, он спешно уничтожил свои записки, которые писал в Михайловском, о чем впоследствии постоянно жалел. Но в те дни, попадя эти откровенные записки в руки полиции, они могли бы только усугубить положение многих людей, и причастных к заговору, и знавших о нем только понаслышке. Нельзя обойти молчанием еще один эпизод Михайловского бытия Пушкина. В конце апреля, начале мая 1826 года он пишет Вяземскому. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил.
полагаясь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести. Прощай, мой ангел, болен ли ты или нет, мы все больны, кто чем». Героиней деревенского романа была Ольга, дочь управляющего Михаила Калашникова. Она вскоре родила сына Павла, умершего младенцем. По-видимому, здесь была не просто кратковременная связь барина и крепостной красавицы. Взволнованный тон пушкинского письма красноречиво свидетельствует об обратном. Ведь впоследствии Пушкин дал Ольге вольную и крестил ее детей. Эта пейзанка была его искренней привязанностью. Друзья, которых Пушкин бронил год назад, советовали ему воспользоваться благоприятным моментом после завершения следствия по делу декабристов и вновь напомнить о себе правительству. В мае 1826 года Пушкин в Пскове дал подписку о непринадлежности к тайному обществу и, возможно, одновременно направил прошение Николаю I о позволении уехать или в Москву, или в Петербург, или за границу для лечения. Причиной расстроенного здоровья был назван по-прежнему аневризм. Конечно, с точки зрения бюрократической формалистики, это был единственно правильный путь. Однако вопрос о возвращении Пушкина из ссылки уже рассматривался. В Псковскую губернию был командирован тайный агент полиции Александр Карлович Башняк, известный ботаник, целью которого было выяснить, нет ли за Пушкиным поступков, клонящихся к возбуждению вольности крестьян. Ничего подобного, к счастью, Башняк не обнаружил. Занимаясь научными изысканиями, он одновременно расспрашивал всех, кого можно, о Пушкине. На его вопросы игумен Святогорского монастыря Иона ответил, что поэт ни во что не мешается и живет, как красная девка. По единодушному отзыву простолюдинов, Пушкин — отлично добрый барин, обожаемый своими крестьянами. Чиновничество было более сдержанным, но резюме их слов сводилось к тому, что Пушкин — краснобай, возводящий на себя небылицы и старательно культивирующий свои странности, никакой опасности для законного правления он представлять не может. В таком духе Башняк и представил свой доклад.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Владимир Новиков. Главы из книги «Путешествие по русским литературным усадьбам» читает Алексей Войтюк.
3: Об отъезде Пушкина из Михайловского вспоминает Мария Ивановна Осипова. 1 или 2 сентября 1826 года Пушкин был у нас. Погода стояла прекрасная, мы долго гуляли. Пушкин был особенно весел. Часу в 11 вечера сестры и я проводили Александра Сергеевича по дороге в Михайловское. Вдруг, рано на рассвете, является к нам Арина Родионовна, няня Пушкина. На этот раз она прибежала вся запыхавшись. Седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи. Бедная няня плакала навзрыд. Из расспросов ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича в Михайловское, прискакал какой-то не то офицер, не то солдат. Впоследствии оказался фельдъегерь. Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. Дата неверная. На самом деле Пушкин уехал из Михайловского в ночь с 3 на 4 сентября. В Москве Пушкина сразу же принял Николай I. Царь не скрывал, что он говорил с умнейшим человеком в России, его собственные слова, но одновременно заметил, что за Пушкиным нужен глаз да глаз. В литературных кругах Пушкина встретили с распростертыми объятиями. Слухи о милостивом отношении Николая I к поэту сделали его желанным гостем также и в московских гостиных. Москва, шумно и не заглядывая в будущее, праздновала коронационные торжества. В конце концов, Пушкин устал от бурного хлебосольства старой столицы и в октябре на месяц возвратился в свою избу в Михайловском. Крестьяне радостно встретили своего барина, и это по-настоящему растрогало Пушкина. Он писал Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни, ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждение самолюбия, рассеянности и прочее. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости. Молитвы, вероятно, сочиненные при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом». Делом были отнюдь не стихи, а презренная проза. По заданию царя Пушкин написал записку о народном воспитании. Официальный заказ поставил его в затруднительное положение, но он решил, как сам выразился в разговоре с Вульфом, не пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Пушкин едко отозвался о системе домашнего воспитания, когда ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Среди предлагаемых им мер было также уничтожение в учебных заведениях унизительных телесных наказаний. Кроме того, Пушкин писал, что русскую историю необходимо преподавать по Карамзину. Николаю Первому кое-что понравилось из пушкинских рассуждений, но в целом он остался недоволен. Бенкендорф передал Пушкину его слова, что на первое место должно ставить нравственность, прилежание, служение, усердие. И именно это следует сделать предметом народного воспитания. В следующем году Пушкин уединился в Михайловском на целых 2 месяца. На этот раз он серьезно занялся прозой. Его первым опытом стал незаконченный роман «Араб Петра Великого». Характерно, что старый замысел стал воплощаться в деревне, где Петра питомец, царей, цариц, любимый раб и их забытый однодомец скрывался прадед мой араб. Где, позабыв Елизаветы и двор, и пышные обеты, под сенью липовых аллей он думал в охлажденное лето о дальней Африке своей. Алексей Вульф, посетивший Пушкина 15 сентября 1827 года, нашел его за письменным столом в молдавской красной шапочке и халате. На столе лежали журнал Петра Великого и тома Карамзинской истории. После обеда Пушкин поделился с гостем своими планами. Он непременно собирался писать историю Петра I и историю Александра I, последнюю пером Курбского. Мимоходом поэт заметил, пожалуй, преждевременно, что уже можно описывать царствование Николая I и 14 декабря. Прошли долгие 7 лет, когда Пушкин вновь приехал в Михайловское. Сентябрь 1835 года. Это был уже усталый человек, мучимый мыслью, что он не в состоянии справиться со своей ролью главы многочисленного и постоянно растущего семейства. Денежные заботы гасили вдохновение. Пушкин уединился в деревне для работы, но трудиться с прежней интенсивностью не получалось. Он писал жене 25 сентября. «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего. Все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: «Да и ты, мой кормилец, состарился, да и подурнел». Хотя я могу сказать вместе с покойной няней моей: «Хорош никогда не был, а молод был». Фактически, единственным итогом этой осени стало знаменитое стихотворение «Вновь я посетил», поразительное своей просветленной мудростью. Оно воспринимается как завещание поэта будущим поколениям. Последний раз Пушкин приехал в Михайловское в апреле 1836 года, привезя туда гроб матери. Она была похоронена 3 апреля у алтарной стены Успенского собора Святогорского монастыря рядом с могилами родителей Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибал. Поблизости Пушкин, обуреваемый мрачными предчувствиями, купил место для себя. На похоронах присутствовал весь семейный клан Осиповых Вульф. На следующий день поэт послал письмо Языкову с поклоном от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти. После смерти матери поэта встал вопрос о наследстве. Решалась и судьба Михайловского. Как часто бывает в подобных случаях, между наследниками начались бесконечные расчеты, утомлявшие Пушкина. Брат Лев Сергеевич Пушкин и сестра Ольга Сергеевна Павлищева надеялись, благодаря наследству он выкрутится из долгов, она поправить шаткое финансовое положение своего семейства. Поэт до последнего дня стремился сохранить Михайловское за собой, но в случае продажи мог уплатить за него не более 40 тысяч. Вопрос не был решен до гибели Пушкина. Михайловское стало собственностью детей поэта, но только благодаря тому, что оно было в их пользу выкуплено опекой у остальных наследников. На рассвете 6 февраля 1837 года Пушкин был похоронен рядом с могилой матери. Гроб с его телом был доставлен из Петербурга в сопровождении Александра Ивановича Тургенева и камердинера поэта Никиты Козлова. Об обстоятельствах похорон вспоминает младшая дочь Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф Екатерина Ивановна Фок, которой в те дни было 13 лет. «Когда произошла эта несчастная дуэль, я с матушкой и сестрой Машей была в Тригорском, а старшая сестра Анна в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 15 февраля 1837 года. Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно, едет к нам возок с какими-то двумя людьми. За ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям. Видим наш старый знакомый Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и перезябши вместе с везшим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с нами. Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилось везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось, земля вся промерзла. Ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе, сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клирам с настоятелем архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, так любившая Пушкина, Прасковья Александровна. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через 2 года, в 1839 году. Более 20 лет Михайловская оставалась без хозяина. Усадьба постепенно ветшала. Только в 1866 году здесь поселился младший сын поэта Григорий Александрович, занявшийся ее обустройством. Казалось, судьба благоволила к Михайловскому. В дни торжеств в связи со столетием со дня рождения Пушкина усадьба была выкуплена государством и вскоре стала музеем. Но революция не обошла Михайловской стороной. 3 февраля 1918 года усадьба была сожжена, как и все усадьбы округи, поскольку пронесся слух, что из Петрограда пришла бумага с указанием спалить все дворянские усадьбы без разбора. Восстановили Михайловское в 1937 году к новой столетней годовщине, на этот раз смерти Пушкина. Вновь усадьба сгорела в пламени войны. По-настоящему Михайловская начала возрождаться только в 1949 году, когда пышно отмечалось 150-летие со дня рождения Пушкина. Такова от годовщины к годовщине его драматическая летопись.
2: Мы читали главы из книги Владимира Новикова «Путешествие по русским литературным усадьбам». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Что показывают ваши часы? Полдень, половина шестого, восемь с четвертью. Если вы живете в России, то какой бы ответ вы ни дали, он не будет верным. И дело не в том, что часы обманывают на пару минут. Вопрос в декретном, или, так будет точнее, опережающем времени, по которому живет страна. Зачем это было сделано, понятно. Чтобы продлить световой день. Ведь не так важно, что светает в 4 утра. Плохо, если закат в начале восьмого. Столько дел, а день уже закончился.
0: Человек и время.
1: Парадоксально, но сегодня никто не может объяснить, каким именно декретом было введено декретное время. Похоже, такого документа не было вовсе. И вот почему. Дело в том, что стрелки на час вперед в России перевели летом 1917-го. Это было постановление Временного правительства. Обратите внимание, постановление. Потому что декреты появились уже при большевиках. Новая власть, хотя и обратила внимание на проблему светового дня, но для начала отменила все спорные решения прежних правителей. В следующие несколько лет в России действовало зимнее и летнее время, которое тоже обгоняло астрономическое. Но постоянно подкручивать стрелки часов оказалось не слишком удобно. И от затеи отказались. Только в 1930 году Совет народных комиссаров принял постановление перевести в 24 часа 20 июня на время до 30 сентября по всей территории Союза СССР часовую стрелку вперед на 1 час. Вот когда в действительности в России было введено декретное время. Но заметьте, не декретом, а снова постановлением. За 7 следующих десятилетий ни советская, ни российская власть так и не смогли найти идеальное решение проблемы поясного времени. Границы часовых поясов смещались, целые регионы переводились из одной зоны в другую. Летнее время то отменялось, то уводилось вновь. Какие-то идеи выглядели чуть более удачными, какие-то вызывали откровенное недовольство в народе. В последний раз стрелки часов в России сдвинули в 2016 году. Почти во все регионы России вернулось декретное, или как его теперь принято называть, местное время.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».
0: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
3: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
4: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
5: Халтура – побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
3: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – «медная монета». Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали хартулариями, от греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть револьвер леворвером и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
0: Не в бровь, а в глаз. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из воспоминаний Анатолия Федоровича Кони, 1908 год. Тургенев бывал неистощим в рассказах из своей жизни. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города, кажется, Обаяни или Мценска, вместе с известным по запискам охотника Ермолаем, он встретил одного из мещан, которому Ермолай поклонился как знакомому. «Что это?» – спросил Тургенев. «Лицо-то у него так расцарапано, даже кровь сочится». «Не впрямь», – ответил Ермолай, – «спросить надо». «Что это у тебя лик-то какой, весь в царапинах?» Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, вразумительным голосом сказал: «Жена встретила».
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Помощник президента Юрий Ушаков назвал откровенным хамством опубликованное Зеленским так называемое открытое письмо к Владимиру Путину. По его словам, после страниц оскорблений следует давно известное предложение о встрече в третьей стране, на которое Москва уже дала свои пояснения. Ранее сам Владимир Путин с иронией отреагировал на это письмо, раскрыв недавнюю тайную просьбу Зеленского организовать личные переговоры для завершения конфликта. А на угрозу главы киевского режима в адрес России президент обратился к российским военнослужащим фразой «Работайте, братья». Министерство обороны показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Освобождение села позволит продвинуться к поселку Казачий Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ. Противник перебросил подготовленных боевиков, но штурмовики при поддержке артиллерии сломили сопротивление. Также «Север» нанес удары по боевикам и технике противника у населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылками на поддельные видеоконференции. На экране появляется лжеследователь, который убеждает жертву в причастности ее денег к преступным схемам и требует передать все сбережения курьеру. По такой схеме 88-летний москвич лишился более 4 миллионов рублей. Прокуратура предупреждает о недопустимости переходов по подозрительным ссылкам и передаче наличных незнакомцам. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел также отметил значимость русского языка в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: В этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику. И о погоде. В воскресенье в Москве солнечно до 27 градусов. В понедельник ясная погода и 28 тепла. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности с утра 8 июня и до вечера 9 числа из-за прогнозируемой жары в Москве. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену. Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Москва. Третьяковская галерея.
6: В этом зале представлены картины известного художника Владимира Боровиковского. На полотне изображена женщина, которую в конце 18-го столетия называли «русской Джокондой», а один поэт посвятил ей вот такие стихи. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела».
5: Мария Ивановна Лопухина, урожденная графиня Толстая. Ее старший брат Федор Толстой по прозвищу «Американец» прославился своими приключениями и многочисленными дуэлями. Он даже собирался стреляться с Пушкиным, но поединок, к счастью, так и не состоялся. В 1797 году В возрасте 18 лет Мария Толстай вышла замуж за Степана Лопухина, егермейстера и действительного камергера при дворе Павла I. В преддверии свадьбы и был заказан тот самый портрет невесты. Неповторимая улыбка, нежный взгляд, неуловимая подвижность фигуры. Что ж, и вправду, русская Мона Лиза. Семейную жизнь Марии Лопухиной вряд ли можно назвать счастливой. Она вышла замуж за человека, который был старше ее на 10 лет, причем вышла не по любви, а по воле родителей. Молодая женщина очень страдала. И через 3 года после бракосочетания скончалась от чахотки. В память о ней осталась лишь знаменитая картина, на которой изображена представительница 2 старинных знаменитых фамилий. Толстые Лопухины.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Михаила Александровича Шолохова, заведующей отделом издательства «Московский рабочий» Евгении Григорьевне Левицкой. 2 апреля 1930 года, станица Вешенская. Получил письмо от редактора журнала «Октябрь» по поводу 6-й части «Тихого Дона». Он предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы никак. Он говорит, ежели я не сделаю Григория своим, то роман не может быть напечатан. Но делать Григория окончательно большевиком я не могу. Я допишу «Тихий Дон» так, как я его задумал. Михаил Шолохов.
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
11: Глава 3. Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне? Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать Тоню. Он пришел к моменту кормления детей. Его к ней не пустили. Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором 10 или 15 младенческих голосов, и нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их подвое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям на кормление. «Уа-уа!» — почти без чувства, как по долгу службы пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся из этого унисона. Ребенок тоже кричал «уа-уа!» и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас умышленным, угрюмым недружелюбием. Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно, почему он вообразил, что так кричит его мальчик. Потому что это был плач с физиономией, уже содержавший будущий характер и судьбу человека. Плач со звуковой окраской, заключавший в себе имя мальчика. Имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич. Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне. Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый хорошенький бутуз с большой головой и губами-бантиком стоял раскорякой на разостланном одеяле и, подняв обе ручки кверху, как бы плясал в присядку. Тогда ему был год, он учился ходить. Теперь исполнялся второй. Он начинал говорить. Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столе у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила ее как-нибудь по-новому. Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высевшейся как раз против окна, показалась ясная полная луна. Когда ее свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому, и доктор узнал ее. Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам, в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались жженной пробкой и переодевались по-маскарадному. Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиною. Внизу, на кухне, Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитою утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с тяжестью в руках она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину. Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его. «Можно, Юра?» Он отправился к Сашеньке. Теперешняя детская помещалась в прежней его и Тониной классной. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки. Зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго. Разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений. «Это папа, это твой папа. Сделай папочке ручкой», — твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки. Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его, и когда тот наклонился, порывисто встал, ухватился за мамину кофточку и злобно, с размаху, шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в ее платье и заплакал навзрыд горькими и безутешными детскими слезами. «Фу, фу!» — журила его Антонина Александровна. «Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка. Покажи, как ты целуешься. Поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать. О чем ты, глупый?» «Оставь его в покое, Тоня», — попросил доктор. «Не мучь его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову. Что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки, и так естественно. Мальчик никогда не видал меня. Завтра присмотрится, водой не разольешь». Но он и сам вышел из комнаты, как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования.
12: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
11: Глава четвертая. В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал. Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить насчет необеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которым пользовалось меньшинство, пока большинство терпело. Но едва лишь поднялись низы, и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняли, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, не бывало. Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди без фраз и пафоса. Жена и тесть, да еще 2-3 врача-сослуживца, скромные труженики, рядовые работники. Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перевидаться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей. Жирная утка была невиданной роскошью в те уже голодные времена, но к ней недоставало хлеба, и это обессмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало. Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым миновым средством мешочников. Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями по вдохновению. То слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило. Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку также пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва. Лавки ее были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли. И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих, и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая. Что счастье обособленное не есть счастье. Так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего. Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили. Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие и часто говорил занятно и забавно слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни как развлечения. До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич ее не знал. Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем. Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумение, он больше всего штрафных нарядов получил за ратозейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябило в глазах, и всюду мерещились погоны. В этот период он все делал не впопад, совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками-сестрами, дожидавшимися того же парохода, и якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, не доглядел, влюбился по недосмотру и в торопях сделал младшей сестре предложение. «Забавно, не правда ли?» — спрашивал Гордон. Но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа. В комнату вошел Дудоров. С ним произошла обратная перемена. Прежний неустойчивый взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого. Когда юношей его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам — русской и всеобщей истории. По первой он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по второй — исследование о Сен-Жюсте. Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку и не опуская и не поднимая глаз, как читают лекции. К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все и без того разгоряченные кричали наперебой, Иннокентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы», несколько раз спросил: «Вы читали «Войну и мир» и «Флейту позвоночник»?» Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора и потому, немного погодя, спросил еще раз: «Вы читали «Флейту позвоночника» и «Человека»?» «Ведь я вам ответил, Иннокентий, ваша вина, что не слышали. Ну, будь по-вашему, скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя-подростка. Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно. А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо обществу и куда-то дальше, в пространство!»
12: Радио «Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
11: Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе. Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и нахохотаться. Первое их свидание произошло

Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах. В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном гостиницы. Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание. Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой во плоти, опять стоял перед ним. Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень моложав и смотрел красавцем. Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом. Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно-шутливый тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодную и вызывала неловкость. Ах, но ведь совсем не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами. Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной. Не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией. Начало и начало. За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так проницательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор. Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания. Так было у них при первом свидании. Но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым. Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснобая и общественного очарователя. Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан. Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и примило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни. И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно так же, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков. Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая пассия, недоконченные дела, недописанная книга, и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы, только его и видали. Он был за большевиков и часто называл два левоэсеровских имени в качестве своих

единомышленников. Журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Катери. Александр Александрович ворчливо упрекал его. «Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич. Эти мирошки ваши, какая яма! А потом это ваша Лидия Покори!» «Катери», — поправлял Николай Николаевич, — «и Сильвия». «Ну, все равно, Покори или Попури от слова не станется». «Но все же виноват Катери», — терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами. «О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли и крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечена, и давно подготовлен переворот, который выведет народ к свету и все поставит на свое место. Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно. Требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания? Ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет. Это вопрос времени. Как можно это оспаривать?» «Да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю?» — сердился Александр Александрович, и спор возгорался. «Ваши попури и мирошки — люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем, где тут логика? Никакого соответствия. Да нет, погодите, вот я вам покажу сейчас». И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивую статьёю, со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкой вознёй пробуждая свое красноречие. Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре, и чтобы препятствия оправдывали его мямлящие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного, например, при подыскивании второй калоши к первой в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам. Юрий Андреевич с наслаждением слушал тестя. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев с мягким, похожим на мурлыканье, громяковским подкартавливанием. Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Также точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этой губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво-детское. —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Поздно ночью, почти перед уходом гостей, явилась Шура Шлезингер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе. Решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрекам и обвинениям. «Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу. Приехал. Об этом вся Москва говорит. А от вас узнаю последнюю. Ну да черт с вами, видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здравствуй. Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да?» Последнее восклицание относилось к громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой подымающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост и худобу — ленточной глистой. «А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас. Ах, господа, господа, ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете, что на свете делается, какие вещи творятся. Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец. Я матроса сейчас слышала. Юрочка, ты бы с ума сошел. Какая страсть, какая цельность!» Шуру Шлезингер перебивали. Все орали, кто в лес, кто по дрова. Она подсела к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку. «Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка, я тебе людей покажу. Ты должен, должен, понимаешь ли, как Антей прикоснуться к земле. Что ты выпучил глаза? Я тебе, кажется, удивляю. Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка? С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах. Конечно, а ты что думал? О, мы не знаем народа. Я только что оттуда, из их гущи. Я им библиотеку налаживаю». Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и, по всем признакам сверхсобственного ожидания, говорил. Он не сразу добился тишины. «Господа, я хочу... Миша, Гогочка... Ну что ж делать-то, никогда они не слушают? Господа, дайте мне сказать два слова!» Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души. Гогочка, вы после будете кричать «Ура!» Я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно. На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется. Море крови подступит к каждому и зальет отсиживающихся и окопавшихся. Революция и есть это наводнение. В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, все личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают. А если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти 5 или 10 лет пережили больше, чем иные за целое столетие. Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной, или все сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис. И после того, как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо, без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось. Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас. И, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головою. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.
1: Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось кругом, и отвечал не впопад. Он видел проявление общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал:
2: «Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства, я их не заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха не пришлось бы потом полюбить еще сильней».
1: Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту. А он не знал, куда деваться от чувства нависшего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью. Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей. Прощаясь, отдернули оконную занавесь, распахнули окно. Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных землисто-гороховых тучах.
3: «А ведь, видно, гроза была, пока мы пустословили», — сказал кто-то.
2: «Меня дорогой к вам дождь захватил, на силу добежала», —
1: подтвердила Шура Шлезингер. В пустом и еще темном переулке стояло перестукивание капающих с деревьев капель вперемешку с настойчивым чириканьем промокших воробьев. Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой, лопатою сдвинутой гряды. Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты. Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные части существования — вода и воздух, желание и радости, земля и небо. Переулок наполнился голосами расходящихся. Они продолжали что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь, как припирались только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно стихали и стихли.
2: «Как поздно», — сказал Юрий Андреевич. «Пойдем спать. Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу».
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 5. Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое. Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах. Надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие. Пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос. Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение,
1: хотя сама была детищем города и созданием горожан. Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хромала, барахталась, колченога плелась куда-то по старой привычке. Но доктор видел жизнь непрекрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель. Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах. Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасением. Насущная, смиренная, бытовой обиход, служба, хождение по больным. Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего. Боялся его, любил это будущее и втайне им гордился. И в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастьях русский город и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше. И ничего не мог. Это небо и прохожих он чаще всего видел с середины мостовой, переходя Арбат у аптеки Русского общества врачей на углу Староконюшенного. Он опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больницы еще не придумали подходящего названия. В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным. Людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих. От одного берега отстал, к другому не пристал. В больнице, кроме его прямых обязанностей, директор возложил на него наблюдение над общей статистической отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков не просматривал он, каких требовательных ведомостей не заполнял. Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах – неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах — все интересовало Центральное статистическое управление. На все требовался ответ. Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он писал здесь свою игру в людей, мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно, что разыгрывает. Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после успения, когда по утрам ударяют первые заморозки и в пестроту и яркость переделых рощ залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни поднимается в предельную высоту, и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синею ясностью. Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы то ни было. Расстояние передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывший вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разряженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек. Такой свет озарял ординаторскую. Свет рано садящегося осеннего солнца. Сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко, белый налив. Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал. А мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками, пол и стены ординаторской, и также бесшумно исчезали.
3: «Клен опадает»,
1: — сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками.
3: Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал?
1: Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клёна, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона.
3: «Окна замазали?» — спросил прозектор.
1: «Нет», — сказал Юрий Андреевич и продолжал писать.
3: «Что так? Пора».
1: Юрий Андреевич ничего не отвечал, поглощенный писанием.
3: «Эх, Тарасюка нет», — продолжал прозектор. «Золотой был человек. И сапоги починит, и часы, и все сделает, и все на свете достанет. А замазывать пора. Над самим.
1: Замазки нет.
3: А вы сами. Вот рецепт».
1: И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела.
3: «Впрочем, ну вас, я вам мешаю».
1: Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал:
3: «Глаза испортите, темно, а огня не дадут. Пойдемте домой».
1: «Еще немного поработаю. Минут 20».
3: «Его жена тут в больничных няньках».
1: «Чья?»
3: «Тарасюка».
1: «Знаю».
3: «А сам он неизвестно где. По всей земле рыщет. Летом 2 раза проведывал, в больницу заходил. Теперь где-нибудь в деревне. Основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например. Слушайте, это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что не возьмется, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете. Глаз, рука, первый сорт. Все знаки отличия, не за лихость, а за бой без промаха. Ну, всякое дело становится у него страстью. Полюбил и военное. Видит оружие, это сила. Вывозит его. Самому захотелось стать силою. Вооруженный человек — это уж не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отыми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подоспевает клич: повернуть штык и так далее. Он и повернул. Вот вам и весь сказ, и весь марксизм. И притом преннастоящий, из самой жизни. А вы что думали?» Прозектор отошел к своему подоконнику, покопался над пробирками, потом спросил: «Ну, как печник?»
1: «Спасибо, что рекомендовали. Приинтересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче».
3: «Ну как же, доктор философии Гейдельбергского университета».
1: «А печка?»
3: «И не говорите.
1: Дымит?
3: Одно горе. Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он верно выпустил форточку. Да он в голландку вставил, а дымит. Значит, дымового рукава не нашел, повел вентиляционным каналом. А то в отдушину. Эх, Тарасюка нет. А вы потерпите, Не в один день Москва построилась. Печку топить — это вам не на рояле играть. Надо поучиться. Дров запасли? А где их взять? Я вам церковного сторожа пришлю. Дровяной вор. Разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю, надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу. Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу. «Зачем морильщицу?» — сказал доктор. «Нас клопов не водится». «При чем тут клопы?» «Я про Фому, а вы про Ерему». «Не клопы, а дрова. В этой все поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь, темь какая. Бывало, я с завязанными глазами мог по этому району пройти. Каждый камушек знал. Пречистинский уроженец. А стали заборы валить, и с открытыми глазами ничего не узнаю, как в чужом городе. Зато какие уголки обнажились. Ампирные домики в кустарнике, круглые садовые столы, полусгнившие скамейки. На днях прохожу мимо такого пустырька на пересечении трех переулков. Смотрю, столетняя старуха клюкой землю ковыряет. «Бог в помощь, — говорю, бабушка, — червей копаешь, рыболовствуешь?» Разумеется, в шутку. А она присерьезнейше: «Никак нет, батюшка, шампиньоны». И правда, стал в городе как в лесу. Пахнет прелым листом, грибами. Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли? Со мной там мимоходом все неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого 20 лет не видал, то что-нибудь найду. И, говорят, грабят на углу. Да и неудивительно, место сквозное. Целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. А берут, разденут и фить, ищи ветра в поле. А фонари как слабо светят. Не зря синяки фонарями зовут. Как раз нашибешь. Глава 6. Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара. Человек лежал, раскинув руки, преклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка, с перерывами, он слабо постановал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались целы. Лежавший был, несомненно, жертвой вооруженного грабежа. «Портфель, портфель», — 2-3 раза прошептал он. По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к Крестовоздвиженской старика-извозчика и отвез неизвестного в больницу. Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недоверчивое время от многих недоразумений.
4: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Фёдор Иванович Толстой. Несмотря на графский титул и фамилию, писателем не был. Родоначальнику литературной династии Льву Толстому он приходился двоюродным дядей. И все-таки за художественным словом Федор Иванович в карман не лез. Чего стоит одна только эпиграмма в адрес Пушкина. Отношения между Федором Толстым и Пушкиным никогда не были особенно теплыми. Как-то раз они повздорили за карточным столом. Окончательная размолвка между ними случилась после отъезда поэта в Кишинев. Граф распустил слух, будто перед отправкой в ссылку Пушкина крепко высекли розгами в охранном отделении. Александр Сергеевич пришел в ярость. Он тут же отправил обидчику приглашение к барьеру, сопроводив его колкой эпиграммой. Федор Иванович в долгу не остался и написал ответ. Сатиры нравственные, язвительное жало с пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл. Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. Дуэль казалась неизбежной. Чем бы закончился этот поединок, неизвестно. Пушкин был неплохим стрелком, а Федор Толстой и вовсе не знал промаха. Но, к счастью, одному из их общих знакомых каким-то чудом удалось примирить гордецов. Впоследствии дуэлянты даже подружились. Подружились настолько, что письмо с предложением руки и сердца своей будущей жене Наталье Гончаровой Пушкин доверил передать бывшему недругу Федору Ивановичу Толстому.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. МАГАТЭ подтверждает восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. 15-часовое отключение произошло после удара украинского беспилотника. Это уже 18-й случай потери питания за время конфликта. Добавлю, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал: ситуация на Запорожской АЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна. И поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии радиоактивный ветер может подуть в их сторону. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО в 2030 году. Об этом пишет газета «Гардиан». Стармер связал ответ на эту мнимую угрозу с планами Лондона увеличить вложения в военный бюджет страны. В Кремле опровергли эти утверждения, а официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не представляет угрозы и стремится к добрым отношениям с Европой. Онлайн-формат для апелляции единого государственного экзамена может появиться в нашей стране. Предложение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Авторы документа убеждены, что необходимость личного присутствия на апелляции оборачивается расходами для семей, живущих в отдаленных регионах. За что ребенка могут выгнать с экзамена, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок, подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное только, какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Туда и надо обращаться.
1: Что касается предлагаемого онлайн-формата подачи апелляции, авторы инициативы призывают организовывать процесс по защищенной видеосвязи. Система будет включать проверку личности ученика, доступ к бланкам, а также онлайн-присутствие родителей. 11-летний россиянин Роман Хакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Он набрал 6 очков из 9 туров. Для получения статуса гроссмейстера необходимо выполнить еще 2 нормы. В прошлом году Хакджиев установил рекорд как самый молодой международный мастер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнаты у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
2: Имя на карте.
3: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки. И по мелодии бубенцов определял ее хозяин. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
2: Имя на карте.
3: Елец хоть и нельзя назвать туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только один. Было 2 конверта от его писем, взяли один. Было 2 ручки, одну оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современное издание «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: Крайний север с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и долгой полярной ночью всегда привлекал меня к себе. Северянин по душе и по рождению, я всю жизнь с ранней юности только и мечтал о том, чтобы отправиться туда, вверх, за пределы Архангельской губернии. Родился я в 1868 году в деревне Глубокий ручей Вологодской губернии Сольвычегодского уезда на берегу Северной Двины. Детство провел среди крестьянской обстановки, но душа моя была далеко не покойна. Мои мысли неслись куда-то далеко, в неведомые страны на север. Я думал, вот где просторы раздолья, вот где можно пожить. Грамоте начал я учиться по псалтирии у крестьянина-соседа, так как школ в то время у нас не было, да и грамотных людей вообще было очень мало. Лет 10 я был страшно болен. На выздоровление не было никакой надежды, и мои родители дали обещание, если я поправлюсь, послать меня в Соловецкий монастырь работать бесплатно на целый год. Я выздоровел и 15 лет был отправлен в Соловки. Там меня определили на рыболовную тоню. В юной моей голове роились тысячи прекрасных картин, дивных мечтаний. Через год я вернулся домой, но душа моя еще больше куда-то неудержимо рвалась. Картин и рисунков я не видал никаких, кроме икон. Случилось, приехали живописцы расписывать Красноборскую церковь. Я пошел к обедне и впервые увидел изображение масляными красками на стене. Это меня страшно поразило. В особенности меня удивило то, что на плоскости можно добиться такого рельефа. Достал я себе книжку «Родное слово» и со всей страстью юного сердца стал рисовать. Рисовал по ночам при дымной лампе, так как днем надо было работать, помогать отцу. Да и ночью рисовать редко позволяли. Попусту, мол, жгу керосин, да и спать не даю. Долго боролся я с неотступной мыслью оставить родительский дом. Наконец, 18 лет, снова решил попасть в Соловки, чтобы там поступить в иконописную или механическую мастерскую. Иного выхода не было, так как для всякого другого учения нужны были деньги. С этой целью я достал себе тихонько от отца годовой паспорт. Благодаря тому, что старшиной в волосном правлении служил мой дядя и уговорил мать весной пойти в Соловки на недельку поклониться святыне. Мать, не подозревая того, что у меня есть годовой паспорт, согласилась на мои просьбы. Когда же мы попали в Соловки, я сказал ей, что назад я с ней не пойду, что у меня есть уже и паспорт. Стал я опять рыбаком с Авватиевской пустыни, а потом был взят в иконописную мастерскую, где и работал дни и ночи. В 1886 году приезжал в Соловки добрейший Андрей Андреевич Боголюбов, который и вывез меня впоследствии в Петербург. В Петербурге я сначала поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, а затем вольнослушающим в Академию художеств. В 1895 году я сдал экзамен по научным предметам и поступил в число действительных учеников Академии художеств. В 1897 году я окончил Академию и предпринял целый ряд полярных путешествий с художественными целями. После природы родных лесов Вологодской губернии наибольшее впечатление произвели на меня льды и белые ночи соловецкие. И, может быть, по этой причине меня всегда тянуло на север, хотя и до того рассказы и описания полярных путешествий не давали душе моей покоя. Благодаря стечению обстоятельств и поддержке вечно мною оплакиваемого Михаила Ильича Кази, летом 1896 года я попал на новую землю. Те впечатления, которые я переживал наедине с несколькими самоедами и в смысле художественном, и в смысле скитальца по неизведанным странам, глубоко запали мне в душу. И в моей голове созрела мысль снова посетить далекий север, но уже при таких условиях, которые дали бы мне не только материал для этюдов, но и позволили произвести некоторое географическое исследование восточного побережья Новой Земли и обогнуть, если представится возможность, самую северную оконечность острова, мыс Желания. Хотелось дополнить хотя бы в слабой степени географические сведения о наиболее для нас интересных местах Новой Земли и привлечь к ней внимание общества. Но главная задача моя была художественная. Мне хотелось написать целую серию картин и показать всему свету те необычайные красоты загадочного полярного мира. Мне хотелось похитить его молчаливую тайну и поделиться ею с другими широкими кругами. До сих пор созерцали этот таинственный волшебный мир только одни путешественники, которые нередко платили за это жизнью. Они описывали его восторженными словами, иногда красиво, иногда увлекательно, но разве можно передать пером эту дивную сказку заснувшей или, быть может, навеки умершей природы? Можно плакать, молиться, стоять на коленях перед этим дивным творением Бога, но написать невозможно. К счастью, мои начинания встретили могущественную поддержку в лице министра финансов Сергея Юльевича Витте. Этот человек верил мне, он представил меня императору. И впоследствии все мои силы направлены были к тому, чтобы не было стыдно ему за меня. Это заставляло меня иногда пробиваться с риском для жизни, голодать, мерзнуть во льдах, но я всегда помнил и всегда неуклонно двигался к цели. В то же время на работы мои обратил внимание человек с именем, известным всей художественной России, безвременно скончавшийся Павел Михайлович Третьяков. Удачная продажа ему для его Московской галереи первой серии моих новоземельских этюдов и большой картины, бывшей на конкурсной выставке в Академии художеств 1897 года, вместе с щедрой субсидией государя-императора, позволили мне приступить к осуществлению давно лелеянного плана. Но те же исключительно благоприятные условия возлагали на меня и большую ответственность. Хотелось сделать все, что от меня ожидают и что я сам себе предначертал. Пожалуй, это не сбудется, но, по крайней мере, совесть моя будет спокойна, что я сделал все, что было в моих силах и в моем умении.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Он хотел послужить не только искусству, но и науке. Путевые очерки художника и полярного исследователя Александра Борисова.
2: Первое дело – подготовить себя в физическом отношении. С этой целью в декабре 1897 года я выехал из Петербурга на Печору, чтобы выучиться спать на открытом воздухе при 25 градусах мороза по шкале Реаумюра и питаться сырыми олениной и рыбой. Мой путь лежал до Архангельска по железной дороге, дальше огромными лесными тайбалами вплоть до Усть-Цильмы. Тайбала тоже, что в Сибири тайга, в Вологодской губернии Сузем. Часто мне приходилось вспоминать Ивана Ивановича Шишкина при взгляде на эти вековые сосны и ели. Какие чудные, фантастические формы принимали они. Здесь холодно страшно, и природа, чтобы пощадить, прикрыла их толстым снежным причудливой формы покровом. Снег на деревьях настолько становится крепким после снежных метелей, что остается по стволу и на ветвях до той поры, когда уже начинает пригревать солнышко и снова звать к жизни этих заснувших великанов. Право, иногда едешь лунной ночью и думаешь себе, что едешь не Тайбалой, а среди какого-то гигантского античного храма, который весь заставлен множеством колоссальных мраморных статуй. Все время я собирался написать эту картину, да так и не собрался. Главным образом потому, что во время остановок на станциях в лесных избушках картина мельчала и не делала того грандиозного впечатления. Вдали от станционных домиков я пробовал писать, но 35-градусный мороз настолько сгущал краски на палитре, что они, как какое-то густое тесто, не брались на кисти и ни за что не хотели приставать к полотну. Даже в пузырьке со скипидаром и то на дне при таком адском морозе делались какие-то белые шарики, которые в теплой комнате сейчас же пропадали. Самая низкая температура, при которой я когда-либо писал, так это на реке Мизени при 31 градусе по Реамюру. Хоть и худо, но возможно. Путь от реки Пиниги к реке Мизени, и в особенности от Мизени до Печоры, совершается очень медленно. Это потому, что здесь, среди бесконечной лесной Тайбалы, нет ни деревень, ни поселков. Только стоят по дороге верст 25-30 один от другого убогие станционные домики. На каждой станции обыкновенно 3 лошади для перевозки почты и разных должностных лиц или лиц, едущих по казенной надобности. И вот бывало, приедешь на станцию, а лошади только что увезли почту или арестанта, захворавшего по дороге, или еще кого-нибудь и что-нибудь. Нечего делать, жди, когда лошади вернутся назад, да снова их выкормят, это пройдет по меньшей мере часов 9-10. Убийственно скучно тянутся такие часы. Хорошо еще, если день, можно пойти побродить по лесу и написать что-нибудь, а если ночь или вечер? Боже, что это за невыносимая пытка? Комната маленькая, дымная и в довершение всего еще клопы и тараканы. На реке Печоре движение идет несколько быстрее. Там уже много деревень и лошадей, и ждать, так как в Тайбале, по 10 часов не приходится. Если нет лошадей на станциях, всегда есть вольные. Но и здесь, как и в Тайбале, встречаются огромные обозы с рыбой и птицей. Иногда они бывают вазов по 200-300 сразу. И хорошо, если эти вазы идут тебе навстречу. Ямщик кое-как загонит своих полудохлых лошадей, на которых ты едешь, в сторону, в снег, наравне со спиной лошади, а повозку обыкновенно ямщики из воза спихнут в снег. Пройдет обоз, лошадей кое-как вытащишь из снега и едешь дальше. А вот беда, если обоз идет туда же, куда и ты. Ну тогда и поезжай сзади его шагом. Обогнать его уже немыслимо. Дорога узкая-узкая, как корыто, а стороной снег в 3 аршина. Ну и едешь до самой станции шагом. Жители берегов Пиниги и других рек этого края расположились кое-где и поселками. По 2-3 дома и редко целыми деревнями. Главный источник пропитания этих людей – промыслы на лесного зверя и птицу. Всего больше бьют белку и рябчика, но также стреляют рысь, куницу, медведя и тому подобное. Для этой цели они осенью, покончив с полевыми работами, нагружают небольшие лодки с ясными припасами, домашнюю утварью, берут свинец, порох и целыми артелями По рекам отправляются на 2 добрых месяца далеко от поселков, верст за 200-300 и дальше, в лесные и курные избушки. По прибытии на место все выгружают из лодок и на себе разносят в те избушки, которые далеко стоят от реки и друг от друга на 15-25 верст. Таким образом, разнеся все по избушкам, промышленники и сами размещаются поодиночке в каждой избе. Сначала он топит каменку, рот очага, сделанного из камней без извести и глины, и обогревает

0: 20 стреляет, что попадет под руку, или что найдет его верный друг и кормилец Лайка. В воскресенье они собираются в одну центральную избушку. Для того, чтобы узнать, все ли живы или не случилось ли чего, не захворал ли кто, не подстрелил ли сам себя как-нибудь невзначай, или не задрал ли лихой медведь, а главное, не угорел ли от жарко натопленной каменки, да мало ли на свете смертей. И если кто не явился, значит, что-то случилось с ним, и идут проведать. В таких избушках все же стреляют больше зверя, так как содранную и над каменкой высушенную шкуру легко тащить по снегу на чунках. Чунки — это не то лодочка, не то сани в виде сигары, внутри которой кладутся промыслы. Чунки обыкновенно легко тащит промышленник, идущий на лыжах. Они удобно шмыгают между кустов и среди разного бурелома. Другое дело рябчики, их много не утащишь. Промыслы продолжаются до половины ноября, после этого уже наступают морозы, и белка залегает в так называемое гайно. Гайно — это нечто вроде клубка высотой 6 вершков, а шириной 8-10 вершков, с двумя отверстиями для входа и выхода. Делается оно из шласты, исландский черный мух. Белка в большие морозы, как говорят промышленники, на очень короткое время выходит из гайна, и собаки ее отыскать невозможно, разве только случайно, так как следов на снегу нет, а в морозную пору чутье собаки далеко не несет. Ленивые белки часто замерзают в гайне, и промышленник при виде гайна срубает дерево, на котором он и берет замерзшую белку. Главный враг белки в это время — куница. Своего хлеба у здешних жителей хватает только до Рождества, и потому все остальное время года они покупают его. Хлеб, ячмень и рожь, редко дозревает. Бывают часто годы, когда он, недозревший, замерзает, и вот это главная причина, заставляющая здешних жителей больше обращать внимание на промыслы. На реке Пиниги ловят также и семгу. Кроме того, вывозят купеческие леса, которые впоследствии, распиленные в Архангельске на доски, идут за границу. Здесь же процветают зимой главным образом промыслы на диких оленей. Эти промыслы имеют немало оригинального. Так, например, для сего организуются целые артели. В этой артели непременно должен быть хороший лыжебежец и стрелок, на обязанности которого лежит исключительно только преследовать зверя и стрелять его. Запасшись всем необходимым, такая артель на лыжах отправляется в лес и разыскивает следы оленя. Попав на тропу оленей, стрелок, оставшись в самой легкой одежде, мчится на лыжах, что есть духу, в ту сторону, куда скрылись олени. Он прекрасно знает по следу, куда направились они. Все тяжелое и необходимое для ночлега и продовольствия сзади его тащат люди артели. Стрелок же мало-помалу себя сбрасывает все. Последнюю куртку, шапку, рукавицы и так далее. И несмотря на мороз, часто в 30-40 градусов, ему все же жарко. Тогда он расстегивает ворот оставшейся на нем последней рубашки, подбегает к какой-нибудь ели и стряхивает с ветвей ее снег себе на шею за рубашку. Таким образом освежает себя и летит дальше. Если снег глубокий и твердый, то он прямо догоняет бедное животное и бьет его. Если же снег неглубокий и рыхлый, он не может догнать оленя, но все же оленю нужен и отдых, и корм. И вот когда олени останавливаются и, разгребая снег, ищут мох, он подкрадывается к ним и бьет из винтовки. Пуля иногда пронизывает двух и убивает третьего. Оставшиеся олени вскакивают и в недоумении останавливаются. В это время охотник стреляет еще и еще. Да к тому же олень часто не знает, откуда последовал выстрел, и часто бежит прямо на дуло ружья. И охотник стреляет
1: опять.

В результате иногда почти десяток убитых оленей. Обезумев от страха, олени несутся дальше, а за ними также несется охотник, оставляя убитых оленей тут же на месте. Их подбирает уже идущая сзади артель, сдирает шкуры и выбрасывает внутренности. Шкуры и мясо на чунках тащит с собой. Она подбирает также и все брошенное по лыжнице этим лихим стрелком. И только когда начинает темнеть, стрелок оставляет оленей, убежавших вперед, и идет обратно навстречу к артели, а те, в свою очередь, идут к нему.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: Селение Усть-Цильма. Административный центр Печорского уезда. Находится на правом берегу реки Печоры, на противоположной стороне устья реки Цильмы. Главные обитатели устья Цильмы – староверы. Сеют ячмень. Главный источник жизни – промыслы рыбы. В художественном отношении это селение очень бедно. Расположено оно по скучному и однообразному склону к реке. Здесь меня местный врач, господин Солнцев, очень любезно снабдил небольшой аптечкой, а помощник-исправник, господин Сметанин, дал всевозможные указания и рекомендации для путешествия дальше вниз по реке Печоре на Пустозерск. Тяжелое впечатление производит Пустозерск. Это, вместе с селением Куи, последние проблески жизни оседлой, хотя убогой и тяжелой, но все же скроенной по известной нам мерке. Есть церковь, довольно большая, но новая. В былое время было их много, часть их погнила, другая сгорела, и ничто больше не напоминает о тех временах, когда в Пустозерске томились знаменитые ссыльные 18-го столетия. Здесь же кончил на костре жизнь известный протопоп Аввакум. Старики указывают на крест, который когда-то был поставлен на месте сожжения почитателями Аввакума, прибывшими для этой цели из города Мизени. Говорят, что ко кресту стекались поклонники. Почему-то какой-то архиерей во избежание соблазна приказал перенести этот крест к церкви. Обитатели Пустозерска, как и вообще обитатели низовьев Печоры, хлеба также не сеют. Живут промыслами рыбы, а богатые главным образом миновой торговлей с самоедами. Иные отправляют свои аргыши, обозы, везомые на нартах оленями. Нагружаются они мукой, мясом, сухарями, чаем, сахаром и, главное, водкой для миновой торговли с кочевниками полярных стран. С разными товарами для самоедов на Варандей, иные в Югорский шар и на остров Вайгач, а иные на своих утлых карбасах или баркасах пускаются в море на остров Колгуев. В начале зимы едут на ярмарку в Пинигу, и только небольшую часть зимы остаются дома. У наиболее зажиточных русских из Пустозерска пасутся в большеземельской тундре стада оленей. Рядом с Пустозерском богатая деревня Устье также ведет торговлю с самоедами и занимается оленеводством. Слово «самоед» происходит, не подлежит сомнению, от слова «сам», «один», то есть живущий особняком отдельно своей семьей, но никак не от слова «сам себя ест». Действительно, на Печоре, в Мизени и вообще в Архангельской губернии никогда даже и не зовут самоедов самоедами, а всегда зовут так «самоть», «самоди» вместо «самоеды», «самодин» или «самоедин» вместо «самоед», где очень прозрачно сквозит корень этого названия. Более чем вероятно, мы это название унаследовали от русских жителей Севера и исказили его из «самодин» – «самоедин» в «самоед». Каждый год из Пустозерска часть здешних жителей отправляется к самоедам в Югорский шар за промыслами. Сами пустозеры едут только в первых числах мая, тогда как их работники-самоеды отправляются еще в конце марта и медленно подвигаются к Югорскому шару с тяжелыми аргышами. Вот с такими-то аргышами я и должен был ехать весь путь по большеземельской тундре. По условию с пустозерским жителем Кожевиным, его работники-самоеды попутно должны были доставить меня со всем моим скарбом в в Югорский шар. Самоеды эти выступили еще 31 марта и, отойдя верст 70, остановились посреди тундры, чтобы встретить Пасху. Меня же добрые пустозеры ни за что не хотели отпустить до этого великого праздника, и только на второй день Пасхи, 6 апреля, к вечеру, я мог выехать из Пустозерска. 40 верст до деревни Никитицы мне еще предстояло сделать на лошадях, и эти 40 верст чуть было не стоили мне жизни. Лошадь, на которой я ехал, чего-то испугалась и понеслась, чуть было не убила меня, разломав сани и разметав по дороге мои пожитки. 7 апреля в деревню Никитицу из тундры за 30 верст приехали по условию самоеды на 3/4 оленей. Все тяжелое и главное из моей поклажи было отправлено еще из Пустозерска с аргышами, и мне теперь пришлось переложить с саней на нарты только самое необходимое. Нарты по-самоедски «хан» — это особого типа сани, в которые запрягаются олени. В час пополудни я сел на нарты, и самоеды покатили. Они ехали впереди, а мне сказали, чтобы я ехал сзади. Олени грациозно бросили рога на спину и понеслись бешеным галопом вдаль, унося нас в беспредельную тундру. Вот и последний крайний к северу домик становится все меньше и меньше заметным, и скоро совершенно пропал в серой дали. Только еще где-то посылали нам последний привет кустики ползучей ивы да убогой заполярной ели. Скоро и тех не стало. Кругом белая широкая даль. Веяло вокруг холодом и смертью. Долго, очень долго ехали мы так, и, наконец, взобрались на какую-то возвышенность. Проехав еще немного, мы увидели самоедский чум, тот самый, с которым мне и пришлось потом кочевать по большеземельской тундре до Югорского шара. В сущности, чумов здесь было два. Один — работников Кожевина, другой — вольного самоеда Данила Сядея. Данила тоже ехал к Югорскому шару, чтобы на острове Вайгаче встретиться со своим зятем и отправиться на новую землю. Возле чума нас встретила высокая, стройная самоедка Иринья, жена одного из моих самоедов. Цвет лица у ней был очень смуглый, волосы длинные, прямые и черные, как вороново крыло. Глаза не косые, какие бывают в большинстве случаев у самоедок, и скулы не выступали, а овал лица был строго правильный. Тип этой самоедки — тип скорее индианки, чем самоедки. Она гостеприимно пригласила меня в свой чум и указала место по левую сторону огня, которое я впоследствии и занимал во время всей дороги. Она натаскала из взятого с собою запаса множество дров и принялась кипятить огромный медный чайник. Когда чайник вскипел, была подана внушительных размеров деревянная чашка оленьего мерзлого мяса — айбырдать. Айбырдать значит «есть сырое оленье мясо». Слово это самоедское принято у русских оленеводов и зырян. Айбырдать для меня — было не новостью, а потому я, ничтоже сумняшися, с удовольствием стал уплетать вкусную мерзлую оленину, запивая горячим чаем, который, откровенно говоря, пахнул больше дымом и еще какой-то мерзостью, чем чаем. Чум был полон дыму, и, чтобы не задохнуться, приходилось лежать совсем на земле, немного подперев голову рукою. Стенки чума все были в дырах, вследствие чего ветер здесь гулял почти так же свободно, как и на просторе тундры, и мороз немного уступал только тогда, когда горел под котлами огонь. В другое время температура была совершенно та же, что и снаружи чума. И если мне приходилось читать или делать заметки, то я находил всего удобнее забираться в мой благодетельный спальный мешок. В нем было так уютно и мило, что я порой забывал, что я среди тундры и так далеко от теплой кровати. Этот мешок был сшит у меня из оленьих шкур шерстью внутрь. В него я влезал днем в куртке, на ночь же раздевался, совсем даже снимал белье и влезал туда с головой.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
2: Большеземельской тундрой называется все то огромное пространство, которое граничится с севера Ледовитым океаном, с запада рекой Печорой, с востока горными хребтами Уралом и Пэхой и, наконец, с юга лесной границей. По большей части это скучная и убийственно однообразная пустыня, зимой засыпанная снегом, а летом то рыжая, мшистая, с кое-где редкой зеленой травкой, то каменистая. Только по южным склонам холмов или речек встречаются обильные гнезда цветов и кустарников низкорослой ползучей березы. Тундра зимой замирает совсем. Но летом зато на каждом шагу она наполняется жизнью. Множество птиц немолчно оглашают воздух. Там гам и крик стоит постоянно, и только на 2-3 часа, когда солнце опускается близко к земле, этот говор как будто стихает. Шибко любит самоед свою тундру. Да и как не любить ему свою кормилицу? Ведь он здесь родился и вырос, здесь и жизнь коротает. Привольно чувствует он себя среди безбрежной пустыни. Привольно и радостно дышит он здесь, а еще веселее ему на душе, когда видит он, как его необозримое стадо оленей, его жизнь, пасется и холится в тундре. В былое время тундра делилась на участки между родами самоедов. Тайбореи, пырерки, вылки, тысые, сядеи и так далее. И всякий самоед мог пасти свое стадо оленей только лишь на участке своего рода. Но теперь этот обычай уже отошел в область преданий. Летом в тундре пасутся сотни тысяч оленей. Самоеды и русские, в особенности зыряне, находят очень выгодным заниматься оленеводством, но беда вся в том, что и здесь чувствуется огромный недостаток общего умственного развития и грамотности. Самоеды мне то и дело жаловались, что у них нет мхов для корма оленей, и всю вину сваливали на то, что к ним пришли ненавистные ижемцы-зыряне и вытравили своими оленями всю тундру. Часто мне говорили они: «Вот ты, Александр, поедешь в Питер, скажи царю, что моху у нас нет, оленей нечем кормить, олени околеют, а олени околеют, и мы все помрем». Самоед безумно любит оленя. И вместо того, чтобы разумно пользоваться им, он до бесконечности увеличивает свое стадо. И оно год от года делается все больше и больше, и тундра, как бы она ни была велика, в конце концов переполняется. Ведь она может прокормить оленей лишь столько, сколько может. И ничего больше, природу не перехитришь. И вот на почве плохого питания и недоедания развиваются страшные повальные болезни оленя. Так, например, за 1897 год в большеземельской тундре всего пало 200 тысяч оленей. Считая средней ценой каждого по 10 рублей, это составит 2 миллиона рублей. А в 1898 году был такой же падеж на оленей в малоземельской тундре к западу от Печоры, и значит общий убыток за 2 года – 4 миллиона рублей. Есть самоеды, которые имеют по 4 тысячи оленей. Продай такой самоед все стадо, он получил бы 40 тысяч рублей и мог бы быть вполне обеспеченным человеком. А между тем, многие из таких самоедов и зырян в эти годы в 2-3 недели делались нищими. Так, например, весною в тундру иные отправлялись богачами с полным комфортом обитателя тундры, а назад возвращались пешком, у них не оставалось ни одного оленя. Я много беседовал по этому поводу и с самоедами, и с зырянами, и с русскими, и вынес глубокое убеждение, что все они положительно согласны с тем, что увеличение до бесконечности стад есть безумство. Часто мне говорили они, что вот нам посылают ветеринарных врачей, которых то и дело приходится развозить по тундре, а пользы нам от них никакой. Разве поможет их лекарство нашим оленям, когда их кормить нечем? Еще раз должен сказать, что природа не любит, чтобы насиловали ее. Она терпит долгие годы. Олени борются, недоедают, голодают, а затем острая повальная болезнь, и тундра сбрасывает насилие над ней. Огромное количество оленей погибает, не принося никакой пользы, и только лишь заражая тундру для будущих поколений оленя. Затем снова ненормальное размножение и снова ужасный падеж. И так далее, и так далее. А самоеды все остаются бедняками. Между тем богатство проходит мимо. Так глупо, так неразумно. Часто я беседовал с самоедами и русаками на эту тему. Они мне, между прочим, говорили, что к ним в большеземельскую тундру преимущественно по реке Усе приезжают зыряне. Они берут большой карбас и нагружают его разной провизией, а в заключение вкатывают туда 2-3 бочки водки или спирту. Спирт по легкости своей удобнее для перевозки, и из него нетрудно сколько угодно насуропить водки. Часто в спирт доливают столько воды, что, чтобы сохранить видимую крепость водки, прибавляют туда перцу, табаку и тому подобной мерзости, чтобы уж очень не пахло одной водой. Водка эта зимой замерзает, и ее перевозят льдинами на санях. Смотря по требуемому количеству, такую водку откалывают топором или ножом. Нагрузив такой карбас, они отправляются вверх по реке Бичевой и от той поры до времени останавливаются для миновой торговли там, где есть самоеды со своими стадами. Разумеется, как только самоеды почуют, что пришли их благодетели, едут к ним из окрестных чумов и тащат зырянам у кого что есть – шкуры песцов, лисиц, росомах и тому подобное. В это же время, во второй половине июля, очень ценятся шкуры молодых оленей в возрасте 2,5-3 месяцев, так называемые неблюи. Тогда шкура молодого оленя покрыта чудной черной или темно-коричневой глинцевитой шерстью. Из таких шкур шьют большую частью так называемые дахи. Но пройдет 2-3 недели, шерсть становится хохлатой и неприятно рыжей, и цена шкуры вместо 6-7 рублей резко падает к низу. А потому самоеды спешат убивать в эту пору часть оленьих телят и зырянам раздолье. Они покупают или выменивают на товар и на водку меха и зверей, и оленей, но не мясо оленей. Шкуры очень легки и ценны, и зыряне легко укладывают их целые тысячи себе в карбас. Другое дело мясо, много его не вгрузишь. И тут же режут сотни оленей, а мясо преспокойно бросается, как ненужный навоз, и гниет. Режет оленей каждый хозяин по 20, 30, 50, 100 штук и так далее, смотря по величине стада. Перевозить самоедам мясо этих оленей вместе со стадом немыслимо. Тяжело на санях по голой земле, да к тому же все равно оно скоро испортилось бы. И вот в то время, когда в тундре кидается мясо как ненужная тяжесть, в центре России крестьяне питаются только картофелем, да и то часто впроголодь. Мясо же видят они только к Рождеству да к Пасхе. А между тем, если бы организовать разумное хозяйство, это мясное богатство могло бы стать и дешевой, и доступной пищей народу. Как только кораблестроение деревянных судов на севере России будет доведено до некоторого совершенства, то само собою, разумеется, разовьется и мореходство, разовьется и предприимчивость. А наши северяне не будут кидать это мясо как ненужный навоз, как ненужный балласт. Дай-то Бог, давно пора.
1: Мы читали главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Джек Ричи. Рассказ восьмой. Читает Андрей Филиппак.
1: Я выжимал около 80 миль, но на прямой ровной дороге казалось, что скорость вдвое меньше. Глаза рыжеволосого паренька, который слушал автомобильный радиоприемник, были блестящими и несколько диковатыми. Когда сводка новостей закончилась, он выключил звук. Пока они нашли 7 его жертв, он вытер рукой уголок рта. «Я слышал», — кивнул я. Я снял одну руку с руля и потер затылок, пытаясь ослабить напряжение. Он посмотрел на меня и хитро улыбнулся. «Ты из-за чего-то нервничаешь?» Я бросил на него быстрый взгляд. «Нет, с чего бы мне?» Он продолжал улыбаться. Полиция блокировала все дороги на 50 миль вокруг Эдмонта. «И это я тоже слышал». Паренек почти хихикал. «Он слишком хитер для них». Я взглянул на сумку на молнии, которую он держал на коленях. «Далеко едешь?» Он пожал плечами. «Не знаю». Паренек был немного ниже среднего роста и хрупкого телосложения. Он выглядел лет на 17, но поскольку у него был детский тип лица, мог быть лет на 5 старше. Он вытер руки о штаны. «Ты не задумывался, что заставляет его делать это?» Я продолжал смотреть на дорогу. «Нет». Он облизнул губы. «Может быть, им слишком много помыкали. Всю его жизнь кто-нибудь всегда давил на него. Кто-то все время решал за него, что делать и чего не делать. В какой-то момент это давление стало невыносимым». Паренек пристально смотрел вперед. «Он взорвался. У каждого есть свой предел. Потом что-то рвется». Я ослабил ногу на акселераторе. Он посмотрел на меня. «Почему ты сбавляешь скорость?» «Мало бензина», — сказал я. «Бензостанция впереди, первая, которую я вижу за последние 40 миль. Может быть, другая будет еще через 40». Я свернул с дороги и остановился на стоянке рядом с тремя бензоколонками. Пожилой мужчина обошел машину и приблизился со стороны водителя. «Наполните бак», — сказал я, — «и проверьте масло». Паренек рассматривал бензостанцию. Это было небольшое здание, единственная постройка в океане пшеничных полей. Окна были пыльными, я едва мог различить внутри настенный телефон. Парень покачивал ногой. «Старик долго копается, я не люблю ждать». Он смотрел, как тот поднимает капот, чтобы проверить масло. «Почему такие старики хотят жить? Ему бы лучше умереть». Я зажег сигарету. «Он бы с тобой не согласился». Парень снова посмотрел на бензостанцию и ухмыльнулся. «Там есть телефон. Ты не хочешь кому-нибудь позвонить?» Я выпустил струю сигаретного дыма. «Нет». Когда старик вернулся, паренек наклонился к окну. «У вас есть радио, мистер?» «Нет, я люблю, чтобы было тихо», — покачал головой старик. «Точная мысль, мистер. Когда все тихо, живешь дольше», — ухмыльнулся парень. Выехав на дорогу, я снова довел скорость до 80. Некоторое время парень молчал, а затем сказал: «Нужна немалая выдержка, чтобы убить 7 человек. Ты когда-нибудь держал в руках пистолет?» «Я думаю, почти каждому приходилось». Его вздрагивающие губы обнажили зубы. «А ты когда-нибудь на кого-то наставлял его?» Я взглянул на него. Его глаза блестели. «Это здорово, заставлять людей бояться тебя», — сказал он. «Если у тебя в руках оружие, ты уже больше не маленького роста». «Да», — сказал я, — «ты уже не карлик». Он слегка покраснел. «Ты высочайший человек на свете», — сказал я, — «до тех пор, пока ни у кого другого нет оружия». «Чтобы убить, нужны крепкие нервы», — повторил парень. «Многие этого не знают». «Один из этих убитых был мальчик 5 лет», — сказал я. «У тебя есть что сказать по этому поводу?» Он облизнул губы. «Это могла быть случайность». Я покачал головой. «Никто так не подумает». В его глазах как будто на мгновение мелькнула неуверенность. «Почему ты думаешь, он мог убить ребенка?» Я пожал плечами. «Трудно сказать. Он убил одного, потом еще и еще. Возможно, с какого-то момента ему стало безразлично, кто они такие. Мужчины, женщины, дети. Все они были одинаковы». Парень кивнул. Может развиться вкус к убийству запросто. После нескольких первых уже перестает иметь значение. Ты уже к этому пристрастился». В течение 5 минут он молчал. «Они никогда его не поймают. Он слишком хитер для этого». Я ненадолго оторвал взгляд от дороги. «Как ты себе это представляешь? Вся страна ищет его. Все знают, как он выглядит». Парень пожал тощими плечами. «А может, его это не волнует? Он сделал то, что не мог не сделать. Люди будут знать, что теперь он большой человек». Мы молча проехали милю, потом паренек повернулся на сиденье. «Ты слышал его описание по радио?» «Конечно», — сказал я, — «всю прошлую неделю». Он серьезно посмотрел на меня. «И ты не побоялся подсадить меня?» «Нет». Он все еще хитро улыбался. «У тебя что, железные нервы?» Я покачал головой. «Нет, я вполне могу испугаться, если на это есть причина». Он продолжал смотреть на меня. «Я вполне подхожу под описание». «Это точно». Дорога уходила вперед, и по обе стороны не было ничего, кроме гладкой равнины. Паренек хихикнул. «Я выгляжу точь-в-точь, как убийца. Все пугались меня. Мне это нравится». «Я надеюсь, ты развлекался». «За 2 последних дня полицейские 3 забирали меня на этой дороге. У меня такая же известность, как и у убийцы». «Я знаю», — сказал я. «И я думаю, что ты получишь еще большую известность. Я предполагал, что найду тебя на этой дороге где-нибудь». Я сбавил скорость. «А как насчет меня? Подхожу ли я под описание?» Парень полупрезрительно усмехнулся. «Нет, у тебя каштановые волосы. Он рыжий, как я». Я улыбнулся. «Но я мог их перекрасить». Глаза у парня расширились, когда он понял, что должно было случиться. Он будет 8-м.
0: Мы читали рассказ Джека Ричи «8-й».
2: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале турнира «Ролан-Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. 19-летняя Андреева завоевала 6-й титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Добавлю ранее, сегодня стало известно, что другая россиянка-теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей «Ролан-Гаррос» среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Сиджань Сунь. Россия ожидает от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша публичного осуждения атаки украинских вооруженных формирований на колледж в Старобельске, сообщили в Министерстве иностранных дел. Замглавы ведомства Александр Алимов передал директору информцентра ООН в Москве фото и видеодоказательства преступления ВСУ. 22 мая в результате удара по учебному корпусу и общежитию погиб 21 ребенок. Еще 45 пострадали. Россия готова организовать приезд делегации Всемирной организации на место трагедии. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. В уссурийском Суворовском военном училище потомкам подполковника Дмитрия Яковлева торжественно передали орден Красной Звезды. Награду нашли родственники одного из воспитанников. Юные журналисты училища за 9 месяцев установили личность героя и разыскали его внуков. Это уже вторая безымянная награда, возвращенная суворовцами в семьи владельцев. Родственники поблагодарили кадетов за сохранение памяти о своем предке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 15. Победы Саладина. Осада Сен-Жан-д'Акры. 1189-1190 годы. Между тем, как в Европе слышались повсюду новые призывы к крестовому походу против Саладина, победителя Тивериады и Иерусалима, войска султана продолжали вторгаться во владения христиан. Однако же один город внезапно проявил сопротивление соединенным силам нового властелина Востока. Жители Тира поклялись скорее умереть, чем подчиниться мусульманской власти. Гилюсиньян, получив свободу, задумал возвратить себе престол, который был однажды предоставлен ему судьбой. Он явился в Тир, но здесь не захотели признать его королем, и тогда он предпринял осаду Птолемаиды во главе 9000 человек, которых ему удалось собрать под свои знамена. Город Птолемаида, или Сен-Жан-д'Акра, выстроенный на берегу моря, на окраине большой равнины, был окружен с этой стороны высокими стенами, глубокими рвами и грозными башнями, между которыми замечательно была башня под названием «Проклятая». Каменная плотина ограждала гавань и заканчивалась фортом, выстроенным на уединенном утесе, возвышавшемся среди волн. Осада Птолемаиды, длившаяся 2 года, началась в конце августа 1189 года. Флот, состоявший из пизанцев, заграждал все входы в крепость со стороны моря. Немногочисленное войско короля Ги разместилось в палатках по скату холма Туронского, одного из холмов, пересекающих равнину по соседству с Акрой. Спустя 3 дня после своего прибытия христиане сделали энергическое нападение на город. По словам летописца, это первое нападение открыло бы вход в крепость, если бы весть о приближении Саладина не распространила панический страх среди осаждающих. Между тем, сюда прибыли 12 тысяч фризонских и датских воинов и отряд англичан и фламандцев под начальством архиепископа Кентерберийского Иакова Авинского и подкрепили силы небольшого войска Гилюсиньяна. Саладин, между тем, также приблизился со своей армией, раскинул свои палатки по Кизанскому холму и окружил ими со всех сторон лагерь христиан. После многих битв, которые не могли поколебать христиан, султан пожелал дать генеральное сражение и назначил его на пятницу, день, который у всех народов, исповедующих магометанскую веру, посвящается молитве. Он выбрал этот день и час, чтобы возбудить фанатизм и усиленное рвение мусульманской армии. Во время этого сражения Саладин вытеснил христиан со всех постов, которые они занимали по берегу моря, и пробился за стены крепости. Здесь оставил он самых надежных воинов и возвратился на Кизанский холм. Ежедневно приходили сюда новые христианские отряды из западных стран. С прибытием подкреплений из Италии, Франции, Германии и Англии лагерь все более и более увеличивался. Глубокие рвы и земляные окопы окружали его и придавали ему вид крепости. Больше 100 тысяч воинов собралось уже перед Акрой, между тем как могущественные монархи, руководившие крестовым походом, занимались еще только приготовлениями к отъезду. Уже 40 дней франки осаждали эту крепость, и беспрерывно происходили у них схватки или с гарнизоном, или с отрядами Саладина. 4 октября христианская армия спустилась с холма и расположилась на равнине в боевом порядке. На многих прилатах были каски и кирасы. Король Ги, впереди которого 4 рыцаря несли Евангелие, начальствовал над французами и над иоанитами. Конрад, прибывший из Тира, чтобы разделять труды христиан, предводительствовал венецианскими, ломбардскими и тирскими воинами. Ланграф Тюрингский шел во главе германцев, пизанцев и англичан, составлявших центр армии. Великий магистр храмовников со своими рыцарями, герцог Гвельдерский со своими ратниками составляли резервный корпус. Охранение лагеря было поручено Готфриду Люсиньянскому и Иакову Авенскому. При первом столкновении левый фланг мусульманской армии отступил в беспорядке. Лагерь Саладина был взят. Множество сарацин под влиянием страха обратились в бегство по направлению к Тевериаде. Овладев турецким лагерем, христиане бросились грабить палатки, и всякий порядок был нарушен. Тогда сарацины, заметив, что их больше не преследуют, соединились по призыву Саладина, и сражение возобновилось. Изумление и ужас овладели толпой христиан. Разные слухи, распространившиеся под влиянием страха, довершают беспорядок. Растерянная толпа не повинуется более своим вождям. Анри Бриенского опрокидывают с лошади в ту минуту, когда он старается собрать свой рассеявшийся отряд. Он ранен, ему угрожает смерть, но крики его не возбуждают сострадания ни в ком. Даже в брате его, Эрарде Бриенском. Маркиз Тирский, покинутый своими, обязан был своим спасением только великодушной храбрости Гилюсиньяна. Иаков Авенский спасся только благодаря преданности одного молодого воина, который решился предложить своего коня знаменитому вождю. Рыцари-храмовники почти одни сопротивлялись сарацинам. Большинство их погибло. Начальник их, попавшийся в руки мусульман, был предан смерти в палатке Саладина. В этот день более 200 тысяч сражающихся было на Акрской равнине. При наступлении зимы мусульманская армия удалилась в Саронские горы, называемые арабами Каруба, по причине огромного количества растущих на них рожковых деревьев – Карубье. Что же касается крестоносцев, то, оставшись на равнине одни, они растянули линии своих войск по всей цепи холмов, окружающих Птолемаиду. Христиане вырыли рвы по скату холмов, на вершинах которых они расположились. Они обнесли свои участки высокими стенами, и лагерь их был так сильно укреплен, что даже, как выражается арабский историк, и птицы с трудом могли бы туда проникнуть. Осаждающую армию тревожили беспрерывные нападения неприятеля. Под знаменами обоих вероисповеданий одновременно шла борьба на море и на суше. Между европейскими и мусульманскими судами, нагруженными оружием и продовольствием, происходили ожесточенные схватки в Птолемаидской гавани.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: От победы или поражения зависели поочередно изобилие или голод в городе или в христианском лагере. С другой стороны, берега реки Вила, Туронский, Магомерийский и Кизанский холмы всякий день оглашались громом оружия и шумом битв. Колесница, на которой возвышалась башня, увенчанная крестом и белым флагом, указывала место сбора христиан и предшествовала им в битве. В армии франков оказывалось, однако же, более храбрости, чем дисциплины. Жажда военной добычи увлекала их за пределы строя, и вожди их, не пользовавшиеся в их глазах достаточным авторитетом, не в состоянии были удерживать их. Саладин, более уважаемый своими подчиненными, часто пользовался беспорядками и неурядицей, бывшими у крестоносцев, чтобы с выгодой нападать на них и вырывать из их рук победу. Между тем, с моря подоспевала помощь Акрскому гарнизону. Крестоносцы, чтобы воспрепятствовать сообщениям крепости с морем, решились овладеть Мушиной башней, господствовавшей над Птолемаидским портом. Экспедиция против этого укрепления под начальством герцога Австрийского не имела успеха. В гавань была пущена подожженная барка, наполненная горючими веществами, для того, чтобы поджечь мусульманские суда. Но внезапно переменившийся ветер направил пылающую барку к деревянной башне, поставленной на корабле герцога Австрийского, и пламя охватило башню и христианский корабль. В то время как герцог Австрийский старался овладеть Мушиной башней, армия крестоносцев совершала бесполезное нападение на город. Отряды Саладина, пользуясь этим, нахлынули на лагерь осаждающих, и те должны были поспешно возвратиться, чтобы защитить свои палатки от пожара и разграбления. В это время прибыл сюда Фридрих, герцог Швабский, с жалкими остатками германской армии. Он пожелал ознаменовать свое прибытие битвой, которая не привела ни к чему, кроме бесплодных подвигов. В христианской армии начали чувствовать голод. Конные воины, побуждаемые голодом, убивали своих лошадей. Внутренности лошади или вьючного скота продавались за 10 золотых су. Владетельные князья, бароны, привыкшие к роскошной жизни, с жадностью разыскивали растения и коренья, чтобы утолить ими свой голод. Доведенные голодом до отчаяния, многие христианские воины перешли под знамя ислама. В первый весенний день христианские флоты отправились в Палестину. Филипп Август был принят как ангел Божий в христианском лагере под Акрой. Французы расположились лагерем на расстоянии выстрела от неприятельских укреплений. Они сделали такие приготовления к приступу, что, как говорят, могли бы овладеть городом. Но Филипп, воодушевляемый рыцарским духом более чем политическим расчетом, пожелал, чтобы Ричард присутствовал при этой первой победе. Это великодушие было невыгодно в том отношении, что предоставило осажденным время получить подкрепление. Флот Ричарда по выходе из Мессинской гавани был застигнут сильной бурей. Три корабля были разбиты у берегов острова Кипр, и спасшиеся от кораблекрушения были очень грубо приняты жителями. Самому Ричарду, прибывшему сюда с Соединенным флотом, было отказано в приеме. Один греческий князь по имени Исаак, владетель и притеснитель острова Кипр, стал угрожать английскому королю. Немного понадобилось времени, чтобы укротить этого греческого князя. Ричард овладел островом, который оставался потом 300 лет во владении латинин. Таким образом, в то время как Филипп Август поджидал своего соперника, чтобы отнять крепость у сарацин, Ричард положил основание новому королевству. В городе Лимассол, по соседству с древним Амафунтом, Ричард отпраздновал свою свадьбу с Беренгарией Наварской. После этого он отправился в путь, чтобы присоединиться к крестоносцам, стоявшим в лагере близ Птолемаиды. Узнав о прибытии с запада двух могущественных государей, Саладин разослал во все стороны послов к мусульманским князьям. Во всех мечетях возносились молитвы о даровании победы его армии, и имамы призывали народ к восстанию против врагов Мухаммеда. «Походы ваши против неверных, — говорили имамы, — опасности, раны и даже просто переход через поток — все будет записано в книге у Бога». Воодушевляемые речами апостолов ислама, мусульмане со всех сторон Азии стекались в лагерь Саладина. Со времени ссоры в Мессине отношения между Филиппом и Ричардом приняли характер раздражительной зависти. Хотя частые разногласия между ними и кончались заверениями в дружбе, но эти заверения скоро забывались. Филиппу Августу досадно было выслушивать восхваление Ричарду за покорение им острова Кипр. Армия английского короля была многочисленнее армии короля французского. Ричард, истощивший все средства своего государства перед отправлением в поход, был теперь по прибытии в Акру богаче Филиппа. Союз между этими людьми ни в каком случае не мог быть вполне искренним. В особенности же, если принять в соображение пылкий нрав Ричарда. Притом герой с львиным сердцем сознавал свои достоинства и был не такой человек, чтобы смиренно переносить положение вассала, в котором он находился. Такие поводы к соперничеству между французами и англичанами повредили успешному ходу осадных работ и замедлили взятие Птолемаиды. Филипп Август, обязанный принять решение по поводу споров о короне Иерусалимской, объявил себя на стороне Конрада. Этого было достаточно, чтобы Ричард принял сторону Гильюсиньяна. Христианская армия распалась на две части. В одной были французы, германцы, храмовники, генуэзцы. Другая состояла из англичан, пизанцев и иоаннитов. Филипп Август и Ричард, захворав по прибытии в Палестину, вынуждены были оставаться в бездействии в своих палатках. Во время болезни оба короля поддерживали с Саладином отношения, отличавшиеся такой вежливостью и великодушием, что это не могло пройти незамеченным в истории. Выздоровев, оба монарха занялись соединением всех христианских сил против общего врага. И прежде всего покончили с гибельными спорами, порешив, что Гильюсиньян пожизненно сохранит титул короля, а Конрад и его потомство будут по смерти Гильюсиньяна наследниками Иерусалимского королевства. В довершение мирного согласия Решено было, что в то время, когда Ричард или Филипп Август поведет атаку против города, один из них останется оберегать лагерь и противодействовать армии Саладина.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Явившись снова под стенами города, осаждающие встретили сопротивление, какого не ожидали. Мусульмане успели укрепить город в то время, когда христиане заняты были бесплодными спорами. Тут начались страшные битвы, так как приходилось то вести осаду города, то отражать армию Саладина. Теперь, как под знаменем креста, так и под знаменем ислама, деятельность, мужество, презрение к смерти заявили себя поистине чудными подвигами. Христиане ежедневно пускали в ход новые средства, чтобы сокрушить стены и проникнуть в крепость. Когда их деревянные башни и тараны были сожжены, они делали подкопы и пробирались подземным ходом до самой основы укреплений. В особенности замечательна была храбрость французов. Целью своих нападений они избрали проклятую башню на восточной стороне города. Стены с этой стороны уже начали обрушиваться, и скоро должен был открыться пролом. Встревоженные близкой опасностью и ослабевшие от болезни и голода, воины гарнизона пришли в уныние. Комендант крепости решился просить о капитуляции. Он явился к Филиппу Августу и предложил отдать ему город на тех же условиях, на которых христиане отдали его мусульманам 4 года тому назад, то есть с предоставлением осаждаемым жизни и свободы искать убежище, где они пожелают. Французский король, посоветовавшись с главными начальниками войска, отвечал, что крестоносцы не согласятся даровать пощаду жителям и гарнизону Птолемаиды, если мусульмане не возвратят Иерусалима и всех христианских городов, перешедших к их власти со времен Тивериадской битвы. Комендант удалился, поклявшись Мухаммедом погрести себя заживо под развалинами города. Плодом этого мужественного решения было последнее и сильное сопротивление. Но после этого мимолетного порыва отчаяния вид разрушенных башен, бегство нескольких вождей, бедственное положение жителей побудили эмиров к новым переговорам с христианами. Возвратясь в палатку Филиппа Августа, вожди обещали заставить возвратить франкам древо животворящего креста и 1600 пленных. Сверх того, они обязались уплатить государям христианским 200 тысяч червонцев. Заложники со стороны мусульман и весь народ, заключенный в Птолемаиде, должны были остаться во власти христиан в ожидании полного осуществления договора. Эта капитуляция была принята. Саладин получил известие об этом в ту минуту, когда был готов употребить последние усилия, чтобы спасти крепость. Такой исход дела после стольких битв поразил душу его глубокой скорбью. Таким образом, кончилась осада Птолемаиды. Жители города и гарнизон защищались в продолжении 2 лет с непоколебимой стойкостью, с неутомимым рвением. Крестоносцы под стенами этого города пролили более крови и проявили более храбрости, чем было бы нужно для завоевания целой Азии. Во все это время более 100 тысяч христиан пали жертвами меча и болезней. По мере того, как европейские легионы гибли на Акрской равнине, прибывали с запада новые силы. Суда, отправляемые из всех западных портов, доставляли вооруженных ратников, которым предстояло также бедственно исчезнуть вокруг Туронской возвышенности или на песчаном дне реки Вилы. Можно было предположить, что море и земля Сирии вошли в соглашение между собой –

восстали и стремились к освобождению Иерусалима. И вся эта гроза разразилась и замерла в одном из прибрежных городов Палестины. Следует заметить при этом, что спасение христианских войск под стенами Акры последовало от превосходства христианского флота над флотом мусульманским. Если бы франкские суда, доставлявшие продовольствие в лагерь крестоносцев, потерпели поражение в битвах с судами сарацин, то армия осаждающих погибла бы от голода. Во время этой продолжительной осады Акры обнаружились и получили толчок к развитию дух, нравы и страсти христианского и мусульманского народов. Средства для нападения и для защиты усовершенствовались. Не являются более, как в прежних экспедициях, чудесные знамения для возбуждения благочестивого рвения крестоносцев. Но фанатизм европейских воинов тем не менее силен, и неустрашимость их тем не менее непоколебима. В разгар войны, когда многие изобретения увеличили число гибельных случаев, с обеих сторон оказались проявления человечности, и христиане, так же как и мусульмане, чуждались иногда варварского образа действий. В дни перемирия рыцарские празднества прерывали печальное однообразие битв. На Акрской равнине происходили турниры, на которые бывали приглашаемы и сарацинские воины. Франки танцевали под звуки арабских инструментов, а мусульмане плясали под аккомпанемент песен менестреля. Лагерь крестоносцев близ Птолемаиды как бы превратился в большой европейский город с его ремеслами, механическими искусствами и рынками. Жадная промышленность часто пользовалась бедствиями крестоносцев, но часто и получала подобающую кару. Пороки, всегда присущие многочисленным сборищам, и сцены разврата примешивались к зрелищу бедствий. Были, однако же, и назидательные проявления, и блистательные примеры милосердия. Образовались учреждения для напутствия умирающих и для погребения умерших. Во время этой осады великодушная заботливость о северных воинах положила основание благодетельной ассоциации тевтонских рыцарей. В то же время возникло учреждение во имя Святой Троицы, целью которого был выкуп христиан, взятых в плен мусульманами. Филипп Август и Ричард разделили между собой продовольствие, военные запасы и богатство города, к великому неудовольствию множества крестоносцев, пострадавших и участвовавших в битвах под стенами Птолемаиды в продолжении 2 лет. Король французский выказал в своих действиях мягкость и умеренность. Английский же король воспользовался победой без всякого стеснения не только в отношении к неверным, но и в отношении к крестоносцам. Леопольд Австрийский оказал чудеса доблести, и знамя его развивалось на одной из городских башен. Ричард приказал его снять и бросить в ров. Леопольд удержал германских воинов, которые взялись за оружие, чтобы отомстить за такое оскорбление. Сама судьба позаботилась впоследствии об удовлетворении его справедливого негодования. Конрад, имевший причины быть недовольным английским королем, внезапно удалился в Тир. Филипп Август объявил в скором времени о своем намерении возвратиться в свое государство и отправился морским путем в Европу, оставив в Палестине 10 тысяч французов под начальством герцога Бургундского. Он понял, что крестовый поход не представлял дальнейшего пути.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 16. Поход армии Ричарда от Сен-Жан-д'Акры до Яффы. Битва при Арсуре. Пребывание в Яффе. Аскалон выстраивается вновь. 1191-1192 годы. Прошло уже более месяца, а условия Птолемаидской капитуляции еще не были выполнены. Саладин не мог решиться выдать крестоносцам 2000 пленных, готовых снова вооружиться против него, 200 000 червонцев, назначенных на содержание той армии, которую он не мог победить, и древо честного креста, вид которого возбуждал энтузиазм и рвение христианских воинов. Христиане уже несколько раз обращались к султану с требованием исполнения данных им обещаний, угрожали умерщвлением мусульман, находившихся в их власти, если он не исполнит условий договора. Но политика Саладина оставалась непоколебимой. Страшные угрозы христиан были не напрасны. 2700 сарацин в оковах были выведены на равнину и поставлены в виду лагеря султана. Выбор места казни несчастных пленников был как бы последним напоминанием Саладину об исполнении договора. Затем Ричард отдал приказ умертвить этих 2700 пленников. Не следует обвинять в этом варварском поступке одного только английского короля, так как казнь пленных решена была на общем совете вождей христианской армии. Некоторые летописцы говорят, что Саладин еще прежде того велел умертвить христианских пленников, которых он обязался возвратить в обмен на мусульманских. Впрочем, мусульмане не упрекали Ричарда в умерщвлении их пленных братьев. Они вознегодовали на султана, который мог бы выкупить их жизни и свободу, если бы исполнил условия договора. После продолжительных трудов наступил теперь отрадный отдых для христиан-победителей. Изобилие продовольствия и кипрского вина заставляло крестоносцев забывать суровую цель их похода. Не без сожаления покинули они город, в котором жизнь их была полна удовольствий. В назначенный день 100 000 крестоносцев под предводительством Ричарда перешли реку Вилу, обошли Каивский залив и направились к Кесарии, куда они прибыли после 6 дней утомительного пути. На колеснице, поставленной на 4 колесах, обтянутых железом, водружен был высокий шест, на котором развивалось знамя священной войны. Вокруг нее же соединялись все в минуту общей опасности. Шествие христиан было продолжительной битвой и постоянным страданием. Им приходилось на каждом шагу отражать нападение неприятеля и бороться с трудностями пути. Армия проходила не более 3 лье в день. Каждый вечер она расставляла свои палатки, и прежде чем войско предавалось ночному покою, Герольд провозглашал на весь лагерь: «Господи, помоги святому гробу твоему!» 3 раза повторял он этот возглас, и все войско повторяло эти слова вслед за ним, возведя к небу глаза и руки. Миновав Кесарию, крестоносцы подверглись большим опасностям. Саладин, сгорая нетерпением отомстить за потерю Птолемаиды и избиение мусульманских пленных, собрал всю свою армию. 200 000 сарацин расположились по горам и на равнине. Они заняли берега реки, известной у летописцев под названием Рошеталии, ныне Леддар, чтобы преградить путь крестоносцам. При виде мусульманской армии Ричард приготовился к битве. христианские войска разделились на 5 отрядов. Они были так тесно сомкнуты, говорит один летописец, что нельзя было бы бросить между ними какого-нибудь плода, не задев человека или лошадь. Воины получили приказ не выступать из рядов и стоять неподвижно при приближении неприятеля. Вдруг в 3:00 дня на арьергард крестоносцев нападает толпа сарацин, спустившихся с гор с быстротой молнии, при звуках труп или тавр, оглашая воздух страшным ревом. За первыми фалангами варваров следуют другие, и вскоре мусульманская армия, как выражается арабский писатель, окружила христианскую армию, как ресницы окружают глаз. Иоанниты, позади которых выступали стрелки и метальщики, составлявшие арьергард крестоносцев, отразили этот первый натиск неприятеля. Христиане, несмотря на повторяющиеся нападения, не прерывали своего шествия. Ричард возобновил приказ оставаться в оборонительном положении и не бросаться на неприятеля, прежде чем будет подан сигнал из 6 труб, 2 во главе армии, 2 в центре и 2 в арьергарде. Наконец, однако же, несколько рыцарей, не стерпев позора бездействия и не дождавшись сигнала Ричарда, бросились на сарацин. Примером их увлеклись и разные отряды армии, горевшие нетерпением сразиться с неприятелем, и битва закипела. Король Ричард появлялся всюду, где нужна была помощь христианам, и повсюду его появление сопровождалось бегством турок. Сражение происходило на пространстве между Арсурской возвышенностью и равниной Рамлы, от моря до гор. Земля была покрыта изорванными знаменами, переломленными копьями и мечами. В 20 телегах не поместились бы все стрелы и дротики, которыми была усеяна земля, рассказывает летописец-очевидец. Сарацины не могли выдержать яростного напора франков. Желтые значки Саладина отступили перед знаменами Ричарда. Христиане, с трудом веря своей победе, оставались еще на поле сражения. Они занялись уходом за ранеными и уборкой оружия, покрывавшего поле битвы, когда вдруг 20 000 сарацин, собранные своими вождями, появились вновь, чтобы возобновить битву. Не ожидавшие нового нападения, крестоносцы были сначала поражены изумлением. Изнемогая от зноя и усталости, они нуждались для своего ободрения в присутствии Ричарда, перед которым ни один сарацин не мог устоять, и которого среди этой ужасной схватки летописцы сравнивают с жнецом, пожинающим колосья. В то время как победоносные христиане снова двинулись к Арсуру, отчаяние придало силы мусульманам еще раз напасть на их арьергард. Ричард, 2 раза отразивший неприятеля, устремляется на место битвы в сопровождении только 15 рыцарей, громко повторяя военный лозунг «Господи, спаси святой гроб!». И мусульмане разбегаются при первом столкновении. Войско их, 3-же пораженное, было бы истреблено совершенно, если бы уцелевшим остаткам его не удалось поспешным бегством скрыться в Арсурском лесу. Больше 8 000 мусульманских воинов и 32 эмира погибли во время сражений. Христианская же армия потеряла только около 1000 человек. Велика была скорбь христиан, когда они увидели между мертвыми Иакова Авенского. Его нашли покрытого ранами и окруженного товарищами и родственниками, убитыми возле него. Неустрашимый Иаков Авенский, который продолжал битву и тогда, когда у него были уже оторваны рука и нога, воскликнул, умирая: «О, Ричард, отомсти за мою смерть!» Этот защитник креста похоронен в Арсуре, в церкви Богородицы, оплаканный всей армией.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
2: Летописи древности и новых времен не представляют битвы более замечательной, чем эта битва Арсурская. Тут встретились храбрейшие воины Европы и Азии. Берега Ледара, на которых теперь виднеются только черные шатры бедуинов и слышатся только робкие шаги пилигрима, направляющего свой путь к святым местам, были тогда свидетелями такого героизма, какого не видели Граник и Симаис. Современные летописи с изумлением повествуют о невероятных подвигах Ричарда. Из одного из писем короля английского мы узнаем, что он был ранен слегка в левый бок. Эта битва могла бы решить участь крестового похода. Если бы победа осталась за Саладином, то крест исчез бы из Сирии. Франки не воспользовались своим торжеством, но если бы они продолжали преследовать побежденного неприятеля, то могли бы вырвать Сирию и Египет из-под власти мусульман. Сарацинские воины, устрашенные воспоминаниями об осаде Птолемаиды, не решались более запираться в укреплениях. Саладин разорял города и замки, которых не мог защищать. Прибыв в Яфу, крестоносцы нашли там только развалины. Между предводителями христианскими одни хотели воспользоваться страхом, овладевшим неприятелем после Арсурской битвы, и были того мнения, что следует немедленно идти к Иерусалиму. Другие думали, что благоразумнее восстановить сначала разрушенные крепости. Первое из этих мнений принадлежало герцогу Бургундскому, второе — Ричарду. Вероятно, эти различные мнения вытекали не из убеждения в их справедливости, а внушены были духом противоречия и соперничества. Английская партия оказалась многочисленнее, и мнение Ричарда восторжествовало. Решено было приступить к восстановлению стен Яффы. Сюда приехали к королю английскому королева Беренгария, вдова Вильгельма короля Сицилии и дочь Исаака. Шатры христиан были раскинуты среди огородов и фруктовых садов Яффы, и все роскошные дары осени – предоставлены были пользованию пилигримов. Во время пребывания христианской армии в Яффе Ричард едва не попался в руки мусульман. Однажды, охотясь на полях саронских, он прилег отдохнуть под деревом и заснул. Вдруг он был разбужен криками своих товарищей, завидевших приближающийся отряд сарацин. Английский король вскакивает на лошадь и приготовляется к битве. Вскоре неприятель окружает его и теснит. Ричарду становится трудно бороться с многочисленным неприятелем. Ему угрожала неминуемая опасность, но в это время один из рыцарей его свиты по имени Вильгельм де Протель восклицает на мусульманском языке: «Я король, пощадите жизнь мою!» Великодушного воина берут в плен, а Ричард, обязанный таким образом своим спасением преданности французского рыцаря, успевает добраться до Яффы, где христианское войско с ужасом приняло весть об опасности, которой подвергался король. Вильгельм де Протель, между тем, был отведен в дамасскую тюрьму. Ричард впоследствии не находил, что он заплатил слишком дорого за свободу своего верного рыцаря, возвратив Саладину 10 его эмиров, взятых в плен крестоносцами. Христианская армия выступила из Яффы и к празднику всех святых расположилась лагерем между замками Планским и Майе. Сарацины и крестоносцы не искали более новых битв, и, проходя по стране, разоренной их победами, одни старались только о том, чтобы разрушать города, другие, чтобы строить вновь башни и стены. Тем не менее, время от времени блистательные подвиги примешивались к трудам христианской армии. В Лидде, в Рамле, в Асколоне произошли стычки с неприятелем, и Ричард продолжал одерживать верх над сарацинами. Между тем, герцог Бургундский и его французы неохотно подчинялись власти английского короля. Конрад, маркиз Тирский, под влиянием враждебного чувства к нему, дерзнул даже предложить мусульманам соединиться с ними против Ричарда. Английский король со своей стороны, повторив Саладину обещание, данное им Малику Адилу, объявил ему, что он готов возвратиться в Европу, если христианам возвратят Иерусалим и древо Животворящего Креста. Ричардом сделаны были и другие предложения, которые по своему свойству не могли вызвать одобрение христианской армии. Он предложил Иоанну, вдову Вильгельма Сицилийского, в супружество Малик-Адилу. Под покровительством Саладина и английского короля супруги эти должны были царствовать над мусульманами и христианами и управлять королевством Иерусалимским. Мысль о подобном союзе поразила удивлением законников ислама. Султан же, по-видимому, принял ее не без сочувствия. Но епископы христианские энергически восстали против этого союза, и переговоры по этому поводу не привели ни к чему. Ричард, обвиняемый в намерении изменить делу креста и желая возвратить утраченное им доверие пилигримов, велел обезглавить всех мусульман, находившихся у него в плену, и объявил о своем намерении идти на освобождение Иерусалима. Зимние дожди привели христианский лагерь в бедственное состояние. Погибло громадное количество лошадей и вьючного скота. Большинство пилигримов снова упали духом. Однако же надежда увидеть в скором времени город Иисуса Христа оживила умы и возбудила вновь мужество. Между тем Саладин окружал Иерусалим новыми окопами и распоряжался починкой стен и башен. Конница мусульманская оберегала пути к священному городу. В христианской армии некоторые были против плана предпринимать осаду Иерусалима в зимнее время. Но большинство крестоносцев были под влиянием пламенного энтузиазма. Когда вожди решили приступить к восстановлению Асколона, одной из крепостей, разрушенных Саладином, это привело христианскую армию в глубокое уныние. Среди толпы, столько выстрадавшей ради того, чтобы идти в Иерусалим, послышались вопли отчаяния. Поднялся горький ропот против вождей, против Ричарда и против самого Бога. Герцог Бургундский и его французы покинули знамя Ричарда. Но депутаты, которые стали убеждать их именем Иисуса Христа, склонили их возвратиться в лагерь. В Асколоне глазам крестоносцев представились только груды каменьев. Они принялись перестраивать город. Ричард являлся повсюду, чтобы ободрять работников, и сам рыл землю и ворочил каменьи. 1200 пленных христиан, освобожденных Ричардом на египетской дороге, присоединились к работникам-крестоносцам. Однако же построение Асколона сопровождалось ропотом. Леопольд Австрийский на обвинение в том, что он остается в праздности со своими германцами, отвечал Ричарду, что он не плотник и не каменщик. Многие рыцари громко высказывали, что они прибыли в Азию не для того, чтобы строить Асколон, а для освобождения Иерусалима. Герцог Бургундский внезапно покинул армию. Произошел также открытый разлад между королем английским и маркизом Тирским. Взаимные оскорбления и угрозы сделали примирение между ними невозможным. Армия отпраздновала Пасху в 1192 году на равнине Асколонской. Среди обрядов, приводящих на память страдания, смерть и славное воскресение Иисуса Христа, ни один пилигрим возроптал в душе на Ричарда за то, что он не продолжал вести войско в Иерусалим.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Трифонов. Рассказ «Путешествие». Читает Владимир Антоник.
1: Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно — путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как. Самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале. Уехать немедленно. Почему мне стало так худо, это другая история. Рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, врачи объяснили это вегетативным неврозом. Но я-то знал, что дело в чем-то другом. Может быть, в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву. Мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровил, что если я не вырвусь завтра же из этой клетки, из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, я умру. Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой, неотодранной бумажной полоской. Пришел день. Он был сер. Лишь немного погодя, оказалось, что он синь и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кондопоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые месторождения нефти. Еще более интересные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Новоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии. Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых скрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь. «Это вы найдете где угодно», — быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение — скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш. Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице. «Вам нужны впечатления?» — спросил молодой человек неожиданно. «Ну, конечно», — сказал я. «В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал!» Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так. Мне было немного стыдно. Я как будто признавался в том, что оказался без денег и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь. Я это чувствовал. «Если вам нужны впечатления, — сказал он, — тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк. Там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу!» «Вы так думаете?» — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. «Конечно, вы правы. Дело не в километрах». Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный весенний поток людей. Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно, для того, чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал, зачем ехать в Курск или в Липецк, Когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Я не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы, совершенно мне неведомые. Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу второй песчаной, где находится диетический гастроном, я остановился и поглядел кругом. Я увидел сквер с ногими деревьями, сырые ветви которых искрились на солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми. Некоторые дремали. Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив, вышел Дашенькин, мой сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлела какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто. Иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками выскакивали на лестничную площадку, что я и подтвердил. Потом спохватился, зачем я это сделал. Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мною подписанное. Но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня. Дашенькина не заберут, только попугают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тяжелыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и харкнул на лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы. Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек 10, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновение серое чужое лицо. Я подумал о том, как я мало себя знаю.
0: Мы читали рассказ Юрия Трифонова «Путешествие. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Помощник президента Юрий Ушаков назвал откровенным хамством опубликованное Зеленским так называемое открытое письмо к Владимиру Путину. По его словам, после страниц оскорблений следует давно известное предложение о встрече в третьей стране, на которое Москва уже дала свои пояснения. Ранее сам Владимир Путин с иронией отреагировал на это письмо, раскрыв недавнюю тайную просьбу Зеленского организовать личные переговоры для завершения конфликта. А на угрозу главы киевского режима в адрес России президент обратился к российским военнослужащим фразой «Работайте, братья». Министерство обороны показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Освобождение села позволит продвинуться к поселку Казачья Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ. Противник перебросил подготовленных боевиков, но штурмовики при поддержке артиллерии сломили сопротивление. Также «Север» нанес удары по боевикам и технике противника у населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылками на поддельные видеоконференции. На экране появляется лжеследователь, который убеждает жертву в причастности ее денег к преступным схемам и требует передать все сбережения курьеру. По такой схеме 88-летний москвич лишился более 4 миллионов рублей. Прокуратура предупреждает о недопустимости переходов по подозрительным ссылкам и передаче наличных незнакомцам. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел также отметил значимость русского языка в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: В этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику. И о погоде. В воскресенье в Москве солнечно до 27 градусов. В понедельник ясная погода и 28 тепла. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности с утра 8 июня и до вечера 9 числа из-за прогнозируемой жары в Москве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Белая лилия. Собственноручной запиской императрица-тетушка по приказанию императора звала принца на концерт. Генерала Дибича не было. Вызвался ехать с принцем в замок ротмистр фон Требра. Но ему этикет воспрещал появление при дворе, и он с величайшей досадой принужден был уступить настояниям церемониймейстера и покинул принца на волю судеб у дверей концертной залы. Уже слышались знакомые принцу звуки любимой увертюры императора, фанатического глюкиста из «Ифигении». И лишь только принц отворил дверь, его встретили предупреждающие Опоздать к назначенному сроку в глазах Павла было преступлением. Но нет правила без исключения. «Непостижим», — шептали друг другу на ухо присутствующие, когда император при виде принца милостиво с ним поздоровался, извинился, что концерт начали без него, и пригласил занять свободное место в первом ряду кресел возле великой княгини Елизаветы. Стул принца находился на правом фланге, который огибался в виде полукруга вторым рядом кресел. В образовавшемся тут узком пространстве очутился соседом, с одной стороны, великой княгини, этой гебы Олимпа Михайловского замка, если императрица являлась на нем Юноной, прочие великие княжны и княгиня Анна грациями, великий князь Александр златокудрым Фебом, а Константин вулканом, хотя и не хромоногим. Елизавета сияла тихой улыбкой и одной ей свойственным кротким приветом коралловых уст. Но воображение принца заняла другая его соседка, прихорошенькая дама с простой прической белокурых чудных волос, убранных незабудками. Колено принца и незнакомки, благодаря узости пространства, соприкасались при всяком движении, и частые извинения со стороны принца подали первый повод к разговорам во время антрактов. Наряд этой соседки был в высшей степени изящен. Блеск ее, очевидно, фамильных драгоценностей давал повод заключить о ее знатном происхождении, а то обстоятельство, что ее драгоценности бросались в глаза не количеством, а качеством, доказывало, что вкус этой прекрасной белой лилии направлен был к благородной простоте. Все это принц при своей молодости отлично осознал и оценил, но не осмелился осведомиться ни у кого об имени незнакомки и удовлетворился наименованием «царицы цветов», которое мысленно присвоил прелестный. Незнакомка произвела на мальчика непостижимое впечатление. В какие-нибудь полчаса в груди его родилось огромное, смешанное со сладкой болью таинственное чувство, и он боялся расспросами обнаружить перед другими это чувство, как будто драгоценную чашу, полную пьянящей, чудной, живоносной влаги, нес он теперь в руках своих и боялся ее расплескать. Будучи еще совершенным ребенком, принц не понимал собственных чувств, настоящие свойства которых не мог себе объяснить, несмотря на рано развитое воображение и на робость и застенчивость, которые овладевали им каждый раз при взгляде на хорошенькое женское личико. Принц попеременно отвечал то на вопросы великой княгини Елизаветы, то на вопросы белой лилии, и сам спрашивал насчет старомодно костюмированных артистов, стоявших перед ними, и, несмотря на их непривлекательную внешность, поражавших слух самыми восхитительными звуками. Внезапно появилась среди этого кружка певцов величественная красавица, вошедшая под руку с мужчиной небольшого роста. Дивные игры, неоценимые солитеры сверкали в ее изящных ушках. Ее ленивые движения полны были грации и неги. Оглушительные браво и аплодисменты императора встретили ее, прежде чем она успела издать первые ноты очаровательного голоса. То была Шевалье. Она запела знаменитую арию Глюка. Певица передала с истинным трагическим пафосом звуки, которые сами по себе составляли высшее проявление гения Глюка. Огромное впечатление от арии разделялось всеми бывшими в зале, начиная императором. Но принц видел только свою белую лилию, и когда она вдруг крепко сжала в руках веер, и прекрасные глаза ее наполнились слезами, он не мог выдержать и, коснувшись ее платья, сказал: «Что с вами? Как вы волнуетесь?» «Оставьте», — прошептала незнакомка, — «пение разнеживает мне душу. И если бы вы знали, дитя мое, какой смысл приобретают слова арии в этой обстановке». В антракте она встала и увлекла принца в один из салонов, окружавших залу. Она попросила принести ей мороженого, но более побуждала самого его есть, сама чуть коснувшись изделий императорского кондитера. Она болтала, расспрашивала его, и принц в детском простодушии многое поверил ей такое, что ее, видимо, потревожило. Но она не подала вида принцу, и вдруг, приветливо кивнув ему и наградив самым чудным, сияющим взором и самой ласковой улыбкой, от которой сердце мальчика заныло и покатилось, встала, смешалась с толпой придворных и как в воду канула. Напрасно потом принц искал ее, обегал все салоны, прилегавшую колоннаду, лестницу, даже заглянул в какую-то ледяную залу, наполненную белыми призраками мраморных статуй. прекрасное исчезло, как сновидение. Битва педагогов. Образ белой лилии вытеснил из сердца и воображения принца Евгения и Психею, и гродненскую хозяйку, и примадонну театра города Оппельна. Но в корпусе его ожидало неприятное объяснение с генералом Дибичем на другой день. День был воскресный, и принцу надлежало явиться на высочайший выход. Он собирался обновить прическу головы своей, и костюмеры ожидали его в уборной, когда в спальню вошел Дибич. Маленький щелкун весь был красен от гнева. «Прекрасно, ваше высочество!» — заскрипел старикашка. «Вот как вы платите за труды мои и о вас все попечения! Вы знаете, что я по обязанности моей имею сопровождать вас во дворец всегда, и что таково повеление императора, и вы уезжаете без меня с ротмистром, не имеющим даже права приезда ко двору». «Я тут ни при чем, барон», — отвечал принц. «Вас не было, а я и так опоздал к началу концерта». «Вы опоздали к началу концерта?» — в ужасе сказал Дибич. «И что же, государь?» «Ничего, был более любезен, чем когда-либо».
6: «А, удивительно, непостижимо! Но, мой добрейший господин, что же будет со мной? Государь подумает, что я пренебрегаю своими обязанностями, и я погиб!»
5: «Но я же вам оставил записку», — сказал принц. «Я велел передать ее вам сейчас же».
6: «Не может быть!»
5: «Я сказал правду». «Но я не получал записки. Между тем я приказал передать ее немедленно с курьером».
6: «О, что же вы писали там?»
5: «Я предлагал вам сейчас же ехать во дворец».
6: «Это непостижимо. Я записки не получал, и потому на концерте не был. И вышло так, как будто я своей должностью пренебрег. И государь это, конечно, заметил. И я навсегда несчастным стал».
5: «Почему же вы полагаете, что вы столь заметная особа при дворе?» — уязвил маленького человека принц. «Государь верно о вас и не вспомнил».
6: «Вы обычно блистаете остроумием, ваше высочество», — возразил Дибич. «Но если государь не заметил моего отсутствия, то это еще хуже».
5: «Что ж, дело поправимое. Мы сейчас едем на выход».
6: «Едем, ваше высочество, но прежде я должен расследовать непостижимую историю с письмом вашим. Я должен узнать, чье тут коварство».
5: Дибич поспешно вышел и через минут 20 вернулся еще более красный и взбешенный.
6: «Коварство объявилось!» — кричал он. «Коварство объявилось совершенно!»
5: «Ну в чем дело?» — улыбаясь, спросил принц. Маленький человечек задыхался и только воздевал руки к потолку, как бы призывая громы небесные на виновника коварства, которое объявилось.
6: «Записку вашего высочества!» — выговорил, наконец, Дибич.
5: «Ну что такое? Говорите!»
6: «Записку вашего высочества ротмистр фон Требра запретил передавать и взял ее назад!»
5: Наконец проскрипел в последней степени возбуждения Дибич. «Он не имел права этого делать», — согласился принц.
6: «Но он это сделал? Да, ротмистр это сделал?»
5: «Это дурно».
6: «Нет, ваше высочество, это есть преступление. Это коварство и подлость. Это самый гнусный, недостойный звания офицера поступок».
5: «Я тоже нахожу, что ротмистр не должен был так поступать».
6: «Но он так поступил. Он взял записку обратно, якобы по приказанию вашего высочества, и спрятал ее за обшлаг. Но на концерт не попал и остался скот и дурак».
5: «Успокойтесь, барон. Может быть, ротмистр даст удовлетворительное объяснение».
6: «Объяснение? О, я у него потребую действительно объяснение и его подлости. Я потребую. О, где он? Вот он. Это он. Я слышу его голос. И Дибич устремился в соседнюю комнату, где слышался голос ротмистра. Едва принц приступил к своему туалету, как услышал рев славопрения между двумя ревнивыми педагогами. Все громче и громче раздавался крик, и только что принц кончил свой наряд, чтобы ехать ко двору, как вбежал слуга и, задыхаясь, закричал: «Ваше высочество, они схватились за волосы!» «Боже мой!» — воскликнул принц. «В таком случае фон Требра погиб. Хотя он и обладает большой силою, но есть за что ухватиться. Тогда как Дибич на дню столько раз теряет парик, что ему и теперь ничего не стоит оставить его в руках противника. А схватить его на собственном его черепе решительно не за что». Однако битва эта весьма заинтересовала принца, и он поспешил к двери, за которой слышались дикие крики, визг, стук и гром падающих предметов, пыхтение, сопение и звуки ударов по мягкому. Вместе со своим костюмером и двумя лакеями принц не без злорадства наблюдал в замочную скважину битву педагогов. Восхищенным глазам его представлялось такая картина. Генерал Дибич, лишенный парика, лежал под столом, но и разорванное платье неприятеля его свидетельствовало об ущербе, понесенном в кулачном бою. Ротмистр фон Требра, подобно ощеренной кошке, озирался кругом и швырял в противника всем, что только мог отделить от своей особы. Предметы эти генерал Дибич с такой же энергией возвращал обратно, так что шпага, табакерка, платок, парик перелетали от одного к другому, и вся комната наполнилась пудрой. Мало-помалу мальчишеское злорадство и любопытство сменилось у принца прирожденными чувствами долга, субординации и порядочности. «И эти люди должны служить тебе примером», — подумал он с горестным негодованием. И вдруг, отворив дверь, вошел в комнату, где происходило сражение. Появление принца совершенно смутило педагогов. Ротмистр поспешно стал собирать свои разбросанные вещи. Генерал вылез из-под стола с париком в руке. Педагоги понимали, что они теперь в руках принца, и что их честь и дальнейшее служебное преуспеяние зависят от его молчания. «Господа», — сказал принц, — «художественное изображение вами битвы Гектора с Ахиллесом покрыло вас бранной пылью и совершенно расстроило ваш туалет. Но я не могу ждать, когда вы сотрете с себя следы ваших боевых подвигов, тем более что некоторые из них потребуют нескольких дней для исчезновения. Поэтому я оставляю вас здесь и уезжаю один». И принц повернулся к педагогам спиной и вышел.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
6: На выходе. На воскресном выходе императора из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви литургии обязательно присутствовали придворные, гражданские и военные чины. Последние собирались в длинной галерее перед аудиенц-залой. Офицеры всех гвардейских полков и высший генералитет выстраивались по чинам. Принцу Евгению было назначено самое первое место. Возле него стояли братья Зубовы, князь Платон с миной смиренной лисицы, упрямый бык граф Николай и воспетый Державиным герой Кавказа граф Валериан. Великие князья Александр и Константин стояли впереди офицеров своих полков. Командиры искали представиться принцу, и граф Палин подводил их к нему одного за другим. Принц запомнил со свойственной ему наследственной памятью на имена и лица генерал-майора Бениксена, командира Преображенского полка Талызина, о котором уже слышал, как об одном из самых чтимых за благородство характера и просвещенный ум в русских войсках, шефов полков Кексгольмского Вердеревского, сенатских батальонов Ушакова, первого артиллерийского полка Тучкова, затем командиров гвардейских полков Уварова Кавалергардского, Янковича Дмитриева Конногвардейского, Деприрадовича Семеновского, князя Вяземского, шефа 4-го батальона Преображенского полка. Далее принцу представились того же полка полковники Запольский и Аргамаков, потом капитаны Шиншин и барон Розен, поручики Марин, Леонтьев и два брата Аргамаковы, граф Толстой, полковник Сергеев,

Семеновского полка адъютант великого князя Александра Павловича князь Волконский, поручики Савельев, Кикин, Писарев, Полторацкий, Ефимович, Измайловского полка полковник Мансуров, поручики Волховской, Скорятин, Кутузов, кавалергардского полка полковник Голенищев, Кутузов, ротмистр Титов, артиллерийский полковник князь Яшвиль, Татаринов, Горголи, флотский капитан-командор Клокачев и еще некоторые. Представляя всех сих лиц принцу, граф Палин кратко аттестовал каждого с лучшей стороны и закончил представление словами. «Вот принц, цвет ума, просвещение, доблести и благородство нашей гвардии. Вам представлена вся почетная рота, все наши 45, как мы их прозвали между собой. Не правда ли, ваше высочество?» Со странной улыбкой спросил военный губернатор у великого князя Александра. Испуг отразился в больших близоруких глазах царственного юноши. Он вдруг утратил свой облик олимпийца в изгнании, сгорбился более, нежели обыкновенно, и было что-то заячье в поспешности, с которой он скрыл себя за фронтом офицеров. В аудиенц-зале собравшиеся все придворные и гражданские чины первых пяти классов были, что необходимо требовалось этикетом, введенным государем, во французских кафтанах – глазетовых, бархатных, суконных, вышитых золотом или, по меньшей мере, шелком или со стразовыми пуговицами. Дамы были в старинных робах с длинным шлейфом и огромными фишбейнами на боках, которые бабками их были уже забыты. Вдруг распахнулись двери из внутренних покоев его величества. Слово «государь» пробежало по залам и заставило всех вытянуться в струнку. Затем раздались громогласные командные слова, и единовременный стук ружей и палашей грянул по всему пути следования императора, вдоль коего построены были фронтом великорослые кавалергарды под шлемами и в латах. Император появился в большом наряде магистра Мальтийского ордена, в шляпе с бриллиантовой розеткой, в ботфортах, в огромных с раструбами перчатках, с перевязью, на которой вышиты были страдания спасителя. Пажи несли край его черной траурной мантии. Четыре оруженосца, юноши в золотых шлемах и латах, в пурпурных плащах с обнаженными мечами окружали монарха. Принц не мог разобраться в странном впечатлении, которое произвел на него этот невысокий человек с некрасивым, курносым, желто-бледным лицом. То было впечатление величия сана, носимого с фанатическим убеждением в сверхъестественных полномочиях, смешанное с впечатлением чего-то да нельзя странного, почти шутовского. Таково было и выражение лица властителя. Величие во взоре и в верхнем очерке головы соединялось с буффонской маской задранного круглого носа и покривленного на сторону рта. Именно это смешение высокого с пошлым заставляло сердце холодеть от неотвратимого стихийного ужаса. То был монарх, не столько освященный излиянием благодати помазания, сколько отмеченный роком древних трагедий. И это жуткое, все нараставшее во времени торжественного шествия чувство, видимо, было у всех. Роковое выражение установилось на всех лицах. Члены августейшей фамилии следовали за императором в процессии, и за ними графиня Екатерина Литта по первому мужу Скавронская, урожденная Энгельгард, одна из племянниц великолепного таврического князя и бывший польский король Станислав Понятовский под золотой порфирой на горностае, край которой несом был императорским камер-юнкером. Император остановился в аудиенц-зале на ковре под балдахином. Первый, вызванный графом Палином по имени и преклонивший перед монархом колено, был араб Аннибал в морском мундире, младший сын известного арапа Петра Великого. Император обласкал принца Евгения и опять пленил его сердце.
Невозможно передать обаятельности тех кратких милостивых слов, с которыми он обратился к принцу, сказал император с замечательно холодным выражением лица и несколько слов господам Зубовым. Как только император удалился из

двора и о несметном богатстве русских вельмож. Глядя на это собрание красавиц, на изящные формы и на их старинные своеобразные костюмы, сверкавшие золотом, серебром и драгоценными камнями, принц приходил к убеждению, что здесь обычаи, тон, облик давно прошедших веков и новейший вкус сочетались в общее стремление доставить красоте, к какому бы виду она ни принадлежала, подобающую ей дань удивления. Здесь были типы женской красоты всех веков и народов. Революция, разрушившая европейское общество, донесла бурным стремлением своим в Россию образцы аристократии всех дворов. В сонме дам, окружавших императрицу, великих княгинь и княжон, первенствовавших среди них не только саном, но и совершенством чарующей прелести всех обаяний и чар античной прямо красоты, в этом сонме были образцы и французской, и английской, и итальянской, и испанской, и восточной женской красоты в ее совершеннейших типах, и, наконец, красоты славянской, польской в лице хотя бы графини Юзефы из Мнишков, Потоцкой, разведенной с мужем своим, знаменитым маршалом Торговицкой конфедерации Щенсным Потоцким, но по особливой благосклонности Павла, имевшей приезд ко двору, и красоты великороссийской. Так думал восхищенный принц, и это восхищение достигло особого напряжения, когда он увидел в этом величественном собрании знакомую ему юную соседку концерта, дивную белую лилию, которая в этот раз в залитом золотым шитьем и бриллиантами старинном необыкновенном наряде являла еще более признаков своего высокого общественного положения, но была так же прекрасна, как и накануне. И как же польщено было самолюбие принца, когда она заметила мальчика и подозвала к себе.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Белая лилия предлагает дружбу принцу. Она просила принца сесть возле и сказала, что он вчера поверил ей многое такое, что ее потревожило, внушило ей симпатию к принцу, но в то же время и опасения. Не осмеливаясь чем-либо затронуть высокое уважение к августейшим родителям вашего высочества, сказала далее незнакомка, но просто как женщина, видя вас, почти ребенка на чужбине, одного, среди отношений сложных и грозящих вам тысячами опасностей, я не могу не удивляться, как это родители решились отпустить вас сюда. Но они рассчитывали на родственное попечение обо мне императрицы тети, возразил принц и вспомнил тетушкин секретный кабинетец. «Ах, мой милый принц», — сказала белая лилия, — «если бы вы знали, под какой грозой стоит ваша тетя, но полно об этом». Тут она с грустью в прелестных очах взяла принца за руку и продолжала растроганным голосом. «Хотите вы иметь меня другом? Я буду вашей охранительницей. Обращайтесь ко мне всегда, если вам что покажется сомнительным, если вы не будете знать, как вам поступить или... в отношении к вам того или другого лица почувствуется вам перемена.
3: Ваша доброта, ваше дружеское расположение ко мне драгоценны для меня», сказал принц, весь загораясь под чудным взором прелестной незнакомки и впивая, как чудную музыку, ее проникновенные слова. «Но где я могу видеть вас?»
2: «Я часто приезжаю ко двору», отвечала белая лилия. И принц не осмелился спросить ее, может ли он бывать в ее доме и где, собственно, этот дом. «Я часто приезжаю ко двору», — повторила красавица, — «но молчите о нашей дружбе. Под этим только условием я с вами не раззнакомлюсь. Обещаете?»
3: «Обещаюсь», — сказал принц.

0: Но почему это тайна? На первый раз довольно вам узнать, что мы живем в такое тяжелое время, когда самые блестящие надежды бывают обманчивы, и самые ревностные наши покровители становятся опасны. «Да, да», — повторила белая лилия, — «ревность покровителя может грозить величайшей опасностью покровительствуемому. Она может поставить его среди водоворота бурных противоборствующих стремлений, низвергнуть на невинную голову мщение тех, кому от того создалось препятствие. До сих пор я только однажды навлек на себя неудовольствие императрицы тети моим поведением, но с тех пор очень осмотрителен», — сказал принц, относя опасности, о которых говорила белая лилия, каким-нибудь шалостям, которые могли бы лишить его царской милости. «Бедное дитя, невинное дитя!» С грустью и состраданием во взоре сказала красавица. «Он ничего не знает и не понимает». Последние слова задели самолюбие мальчика, и он рассказал о драке своих педагогов. Таким образом, хитро улыбаясь, заключил он картинный рассказ, заставивший искренне рассмеяться его собеседницу, «я обоих держу теперь в руках». «Да, вы оказались в этом случае мудрым принцем», — согласилась красавица. «Распря ваших педагогов передала вам в руки властвование ими. Но борьба более важная и за преимущество более существенное совершается вокруг вас, мой мальчик». «О, существеннейшее преимущество я уже получил», — сказал принц. «Дружбу вашу. Вы ею пользуетесь, пока скромны», — положив пальчик на восхитительный подбородок, сказала белая лилия. «Я дал уже вам обещание и исполню его». В самом деле принц мог нарушить данный ей обет скромности, разве только увлекшись чувствами, которыми он был проникнут к ней самой, со всей силой, к которой способно сердце 13-летнего развитого мальчика. Но он не мог понять, в каком отношении требует скромности его новая приятельница. «Вы рассказали мне достаточно о ваших наставниках», — продолжала она. «Но что вы скажете о князе Платоне Зубове, шефе вашего корпуса? Вы с ним познакомились?» «В первый же вечер моего приезда в Петербург», — отвечал принц, и рассказал о своей беседе с князем. «Но генерал Дибич предостерегал меня от сближения с князем», — закончил принц. «Ага, он вас предостерегал», — сказала красавица. «Но почему?» «Он говорил, что князь в немилости у государя». «Ага, он это говорил. Кого еще вы узнали из генералов и офицеров гвардии?» — продолжала она расспросы. «Кого? О, я познакомился со всей почетной ротой, со всеми 45-ю, — беспечно отвечал принц. В очах красавицы изобразился испуг, и она взяла принца за руку, беспокойно озираясь кругом, не слышал ли кто последних слов принца. «Мой друг, что вы этим хотите сказать?» — спросила она. «Откуда и что вам об этом известно?» «Что именно известно?» — удивился принц. «Вы сейчас сказали? Почему вы это сказали?» «Я повторил только слова графа Палина, которые он сказал мне, представив почти 4 дюжины гвардии офицеров, полковников и генералов. Он назвал их всех кружком 45. «Какая смелость!» — как бы про себя произнесла белая лилия. «Теперь особенно ясно для меня, как вы нуждаетесь в опытной руке, которая бы руководила вами в этом гибельном дедале». «О, я в самом деле сегодня едва отыскал дорогу и чуть не заблудился среди всех этих лестниц, колоннад, дворов, зал и комнат», — сказал мальчик, полагая, что собеседница его говорит о Михайловском замке. Они помолчали. «Знакома ли вам история?» — вдруг спросила белая лилия. «Да», — отвечал несколько удивленный принц. «В таком случае вы должны содрогаться перед судьбою молодых английских принцев, которых Ричард III велел бросить в подвалы Тауэра». «О, эта сцена со всеми подробностями мне отлично знакома», — сказал принц. «У нас в замке, в Карлсруэ, висит большая гравюра, изображающая это историческое событие». Красавица смотрела прямо в глаза мальчику. Он также, не мигая, не отрываясь, смотрел в ее прекрасные глаза. Она вздохнула. В эту минуту военный генерал со смуглым горбоносым восточным лицом прошел мимо них. «Кто это?» — спросил принц. «Это?» — рассеянно оглянулась на проходившего красавица. «Это князь Багратион». «Так это знаменитый князь Багратион?» — так громко и одушевленно сказал принц, что сподвижник великого Суворова и герой итальянского похода конфузливо обратил в его сторону маслинообразные глаза и, улыбнувшись, ускорил шаг. «Если хотите, принц, видеть здесь что-либо замечательное, — наставительно сказала белая лилия, — то вот смотрите на восходящее солнце России». Она указала глазами на великого князя Александра. «Его вы должны держаться как спасителя. Он должен быть вашим идолом. Он, один только он. Но этим я, пожалуй, нарушу заповедь «Не сотвори себе кумира», — сказал принц. «Не относитесь к словам моим легко», — строго остановила его красавица. «Повторяю вам, Александр — восходящее светило русского небосклона. Правьте путь ваш на него». «А не на светило ваших очей?» — сказал мальчик и переконфузился попытке разыграть ухаживателя. «Видите, как вам не идет это, мой дорогой мальчик», — сказала грустно белая лилия. «Вы серьезное, чистое сердцем, честное дитя. И будьте им. Бойтесь, кроме меня, всех придворных дам. Бойтесь и повторять чужие слова, раз их точный смысл вам неизвестен, как вы повторили мне сейчас слова графа Палина. Еще никому вы их не повторяли?» «Никому. Изгладьте их совсем из вашей памяти. Или вы сказали, что знаете историю. Помните вы из истории Франции, кто там назывался почетной ротой 45?» «Запамятовал. Рота гвардии Генриха III, состоявшая из 45 человек». «Ну так что же?» «Ничего. Незнакомка встала. До свидания. Вы увидите меня еще сегодня на придворном маскараде». И она скользнула вон из залы, смешавшись с толпой и вдруг исчезнув со свойственной ей манерой. Вернувшись к себе в корпус, принц пошел в библиотеку и взял там толстый том истории Франции. В ней он прочел, что ротой гвардии короля Генриха III, состоявшей из 45 человек, было совершено убийство герцога Гиза в Блуа. Принц подумал, что незнакомка сама не особенно тверда в истории, указав такое неподходящее событие и неподходящих исторических персонажей, и сейчас же забыл и Гиза, и роту Генриха. Воображение его всецело отдалось мечте о вечерней встрече в маскараде с прекрасной приятельницей. Он не сомневался, что влюблен в нее совсем как взрослый, и, бросившись на постель, зарылся в подушки и представлял себе ее очи и улыбку.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Маскарад императора Павла I. Павел Петрович объявил Михайловский замок загородным. Учреждена была особая почта на прусский манер в виде полосатой кареты. При звуке трубы два раза в день эта почта привозила в загородный замок письма и рапорты столицы. Затем император устроил в загородном замке маскарад для дворянства и купечества столицы, быть может, в подражание своему прадеду Петру Великому, на ассамблеях которого сходились вместе вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах и корабельные мастера в куртках. На маскарад по особливому настоянию полиции явилось до 3000 лиц обоего пола. Преобладали черные маски и черные домино, что делало всю эту толпу весьма однообразной, тем более что ни малейшего признака оживления и непринужденности среди маскированных не замечалось. Гости должны были наслаждаться прекрасной музыкой, обильно предложенными лакомствами, конфетами, фруктами, прохладительными напитками и любоваться роскошью и изяществом убранства только что отстроенных чертогов. Но крайняя сырость этих чертогов сильно тому помешала. В залах во время празднества образовался густой туман, и, несмотря на тысячи горевших свечей, всюду господствовал полумрак, что придавало собранию мрачный оттенок. В перспективах зал, гостиных, колоннад и галерей в тумане очертания фигур расплывались, и маскированные принимали облик печальных теней призраков елисейских полей древности. Сама музыка в оцаревшей громаде замка звучала странно, мрачно отдаваясь под полинявшими и изъеденными пятнами зловещей плесени расписными плафонами. Несмотря на курильницы с ароматами, запах тления, сырой извести, грибной запах плесени, каким-то дыханием кладбища поражал обоняние, и это новое здание казалось сколь нежилым, столь же и преждевременно обветшавшим. Мрачность общего впечатления усилилась еще от того обстоятельства, что уже к полуночи испарение трехтысячной толпы, осев на потолки и стены, стали крупными каплями падать оттуда вниз на толпу, образовав рот дождя. Тогда залы загородного дворца стали напоминать третий круг Дантова ада, где толпы теней бредут под вечным дождем. Императорская фамилия удалилась раньше этого сюрприза. Павел был до 21 часа 45 минут, а государыня с прочими августейшими особами до 23:15. Быть может, первые капли охлажденных испарений, упавшие на нее, ускорили отбытие венценосной хозяйки, сделавшей все, чтобы ободрить и оживить гостей. Что касается государя, то его переходы от беспросветной мрачности к взрывам странного хохота с непонятными восклицаниями и еще более непонятными жестами, видимо, внушали непреодолимый ужас толпе. На многих, и в числе их на принца Евгения, также крайне удручающе подействовало следующее обстоятельство. Видимо, желая полюбоваться общей картиной танцев в анфиладе зал, император сел в кресло на возвышенной эстраде. При этом густое облако тумана, носившееся над толпой, для стоявших вдали, совершенно застлало верхнюю часть туловища императора. Видны были ботфорты, руки, но он казался обезглавленным. Эта зловещая игра света и тени в наполненном испарениями воздухе напомнила принцу Евгению странный сон, который он видел, когда в кошмаре грезился ему Павел Петрович, который будто бы снял ботфорты и поставил их на трон. Зловещее видение продолжалось несколько мгновений, ибо император, весь вечер объятый духом крайнего беспокойства и нетерпения, сейчас же вскочил с кресла и сошел с эстрады. Однако его многие заметили и, не осмеливаясь кому-либо поверить странное впечатление, усилили своим унынием общее удрученное настроение. Когда стали падать с потолков и потекли по мрамору стен и колонн капли охлажденных испарений, те, кто был в черных домино, не пострадали заметно. Но те, кто были в светлых, сейчас же приняли самую неопрятную внешность. Грязные пятна испачкали их. И это, конечно, ускорило разъезд, который, однако, начался лишь после отбытия августейших особ. Раньше покинуть мрачное празднество, рискуя навлечь гнев государя, никто, конечно, не решился. Так что маскарад совершенно кончился, и последняя маска из него вышла в 2 часа ночи. Принц Евгений одиноко скитался в толпе по залам, томимый скукой и разделяя общую удрученность. Он искал прекрасную незнакомку, обещавшую свидеться с ним в маскараде. Но как мог он ее узнать среди сотен домино? Свечи тускло горели в тумане, окруженные радужными кругами. Слышался кашель, чихание, сморкание простуженных в сквозняках дворца. Гости едва осмеливались обращаться друг к другу с незначительными вопросами, опасаясь ежеминутно дать повод к доносу. По большей части выражали восхищение убранством и роскошью царских чертогов, но притворная интонация выдавала внутреннее настроение. Среди обычных домино было несколько характерных костюмов. Говорили, что это императорские артисты и артистки. Между прочим, одна маска изображала старого подагрика, всего обмотанного повязками, с камфорой и лавандой. Он ходил, хромая, опираясь на длинную трость и поминутно охая. Нельзя сказать, чтобы эта фигура увеселяла гостей, но Павел Петрович был доволен, припомнив, что такая же точно маска старого подагрика появилась на одном из маскарадов Людовика XIV и танцевала с красавицей герцогиней Бургундской. Принц Евгений, усталый и разочарованный, стоял, прислонясь к сырой колонне, когда подагрик, ковыляя, подошел к нему. «Послушайся, старика», — сказал он, — «климат здешний чрезвычайно тебе вреден, и опасность угрожает твоему здоровью. Берегись. Вместо того, чтобы давать советы молодым и здоровым, ты бы лучше своевременно воздержался от излишеств, причиняющих подагру», — ответил принц. «Моя подагра произошла от вин здешнего погреба, юноша», — отвечала маска. «Мой ревматизм от здешней сырости, паралич левой половины тела от неприятностей, причиненных мне коварством здешних обитателей. Берегись, юноша, чтобы не увянуть в отсвете сил». «Ого, как ты дерзок! Ты порочишь жилище Юпитера?» — смеясь, возразил принц, довольный, что мог развлечься этой пикировкой посреди томящей скуки маскарада. «Берегись сам, старик! Громы в руках Юпитера!» «Что мне громы лже-бога, если я поклоняюсь истинному промыслителю вселенной? Я старик, ходячий мертвец, мне камфора и лаванда. Но вы, милый юноша, полны кипящей жизнью. Для вас ее розы и мед. Поберегите же себя от лихорадок, ревматизмов, горячек, притаившихся во всех углах этого здания», — отвечал подагрик. «Ты зловещий прорицатель», — сказал принц. Подагрик поманил его рукой и, ковыляя, скрылся за колоннами. Принц пошел за ним. Подагрик прошел несколько покоев совершенно пустых и, наконец, остановился и дал знак принцу приблизиться. «Принц Евгений Вюртембергский», — сказал подагрик по-немецки, — «вы меня не знаете, но я послан вас предупредить особой, которая принимает в вас дружеское участие. Это та дама, с которой вы беседовали сегодня на высочайшем выходе и которая напомнила вам о судьбе сыновей Генриха в Тауре». «Но почему же она сама не приехала сюда? Или, может быть, она здесь, и вы ее мне укажете?» — вскричал принц, разочарованный тем, что ему приходится вместо пленительной красавицы вести беседу со старым чучелом. «Ее здесь нет. И пока оставьте о ней всякую мысль», — сказал подагрик. «Слушайте меня и проникнитесь важностью моих речей», — продолжал он глухим, суровым голосом. «Вы назвали Юпитером безумного строителя этих катакомб. Но лучше сравнить его с Сатурном, замыслившим пожрать своих детей, и между ними Юпитера. Вы знаете, что Юпитер спасся. Он спасется и теперь. Особо дружественная вам указала того, кто должен быть для вас маяком. Знаете, что покровительство, внезапно осенившее вас, поставило вас на краю бездны. Но ваше чистосердечие, ваша детская незлобивость, неспособность к интригам честолюбия вас спасла и отвела от сей бездны. Но помните, что и невинность гибла, так жестоки законы политики. Вот почему принимающая в вас участие особо напомнила вам события английской истории». «Чего же хотите вы от меня?» — спросил принц. Он не мог уразуметь темных намеков, которыми полны были слова незнакомца, но они все же стихийным страхом наполнили его сердце. «Исполнение весьма немногого», — сказал торжественный голос. «Если не Господь созидал, в суе трудился строитель. Я каменщик великого здания, созидаемого на благо человечества по планам премудрого архитектора. И говорю вам, стены этого чертога, воздвигнутого безумием самовластия, при самом создании были трухлявы, своды были сведены неправильно, фундамент гнил. И сколь быстро сие здание воздвигалось, столь быстро оно и обрушится. Но тот, кто не остережется, кто будет под этими сводами в мгновение их крушения, хотя бы случайно, будет ими раздавлен. Итак, от имени прекрасной, питающей к вам дружество, я вам предлагаю немедленно сказаться больным и более не являться ко двору и нигде. Храня глубокое обо всем молчание, проводя время в своих покоях, пока не пройдут иды марта, и апрельское солнце не взыграет радостными лучами, и не настанет весеннее освобождение всей России от хладных ледяных зимних покровов, и рев Норда, сиповатый, не сменится теплым и благорастворенным дыханием Фавона.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
1: Под тяжелым впечатлением от скелета разбойники говорили шепотом, почти не нарушая окружавшей тишины. Тем резче показался высокий дребезжащий голос, неожиданно раздавшийся из-за деревьев. 15 человек на сундук мертвеца, и йо-хо-хо, и бутылка рома!» Панический ужас овладел пиратами. Краска сбежала с их лиц. Некоторые вскочили, хватаясь друг за друга. Морган упал лицом вниз. «Это Флинт», — пролепетал Мэри. Песня резко оборвалась, точно певцу зажали рукой рот. «Идемте», — сказал Сильвер, с трудом шевеля побледневшими губами. «Не знаю, кто это пел, а только, наверное, живой человек, с мясом и костями, как и мы с вами». Слова его немного успокоили остальных, как вдруг снова раздался тот же голос. «Дарби МакГроу! Дарби МакГроу!» — несколько раз выкрикнул он. «Рому! Дарби МакГроу!» Разбойники остановились, точно пригвожденные к месту, и долго стояли еще после того, как голос смолк.
2: «Это были его последние слова», — выговорил, наконец, Морган.
1: Дик вытащил свою Библию из кармана и шептал молитвы. Даже у Сильвера громко стучали зубы. «Никто, кроме нас, не слыхал о Дарби», — пробормотал он и затем вскричал, сделав над собой усилие. «Товарищи! Я пришел сюда за кладом, и никто, будь он человек или сам дьявол, не остановит меня. Я никогда не трусил перед живым Флинтом, не испугаюсь его и мертвого. В какой-нибудь четверти мили отсюда зарыты 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели мы бросим их из-за какого-то пьяного матроса, который при том же давно и умер?» Но его слова не вернули мужества разбойникам. «Перестаньте глумиться над покойником, Джон», — сказал Мэри. Остальные даже не могли найти слов от страха и жались друг к другу, как испуганное стадо баранов. «Так вы думаете, что это пел дух?» — спросил Сильвер. «Ну так я вот что вам скажу. Как никто никогда не видел, чтобы дух отбрасывал от себя тень, так же не может его голос давать и эхо. Разве не верно?» Слова его показались мне очень неубедительными. Но Мэри несколько успокоенным голосом сказал: «Это верно. Ну и голова же у вас, Джон. И при том голос-то не совсем походил на голос Флинта, а как будто больше на Бена Ганна. Вот это так!» — вскричал Сильвер.
3: «И то правда», — сказал Морган, вскакивая на ноги.
1: «Да ведь и Бена Ганна нет уже в живых», — заметил Дик. Но другие накинулись на него. «Очень беспокоит нас Бен Ганн. Будь он жив или мертв, это нам все равно».
4: Разбойники окончательно приободрились и тронулись дальше. Впереди шел Мэри с компасом, чтобы не спутать направление. Один только Дик бросал кругом беспокойные взгляды, прижимая к себе Библию.
1: «Говорил я вам», — подсмеивался над ним Сильвер, — «что напрасно только Библию изрезали. Неужели вы думаете, что привидение испугается ее теперь? Уверяю вас, что нисколько».
4: Дик мучился, как я видел, не одним беспокойством. От жары и усталости у него усилилась лихорадка, и он едва передвигал ноги. Мы шли теперь по открытому месту под горячими лучами солнца среди разбросанных там и сям сосен, мускатного ореха и азалий. Два первых высоких дерева, к которым мы подошли, оказались неподходящими. В шагах в 200 от нас возвышалась третья, гигантская сосна с розовым стволом и огромной шапкой ветвей. Мысль о золоте рассеяла у пиратов последние следы страха. Глаза разгорались жадным огнем. Походка сделалась легче и быстрее. Сам Сильвер прибавил шагу, ругался на каждый камешек, подвертывавшийся ему под ногу, и сердито дергал меня за веревку. Временами он оглядывался и бросал на меня взгляды, значение которых было мне вполне понятно. Видно было, что близость золота опьянила его. И он забывал и о том обещании, которое дал доктору, и о предостережениях последнего. Может быть, он надеялся, раздобыв клад и отыскав Испаньолу, уехать с острова, перерезав сначала всех нас. Волнуемый такими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за остальными и несколько раз споткнулся о камни,
1: Всякий раз Сильвер нетерпеливо дергал меня и грозно оборачивался назад. За нами еле тащился Дик, которого трясла лихорадка. Это еще увеличивало мое угнетенное настроение. Кроме того, мне невольно вспомнилась та драма, которая разыгралась на этом плоскогорье несколько лет тому назад. Мне чудилось еще, что я слышу жалобные стоны и крики тех шестерых матросов, которых убил Флинт. Мы дошли до опушки рощи. «Ну, товарищи, бегом!» — крикнул Мэри, и все, кто мог, пустились бежать. Но через несколько секунд они остановились, и послышался дружный крик. Сильвер ускорил шаг, и мы догнали остальных. У наших ног чернела яма, видимо, вырытая довольно давно, так как края осыпались, а дно покрылось травой. В ней валялась рукоятка заступа и несколько досок от сломанных ящиков. Было ясно, что кто-то раньше нас нашел клад и похитил его. 700 000 фунтов стерлингов исчезли.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. МАГАТЭ подтверждает восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. 15-часовое отключение произошло после удара украинского беспилотника. Это уже 18-й случай потери питания за время конфликта. Добавлю, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал: ситуация на Запорожской АЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна. И поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии радиоактивный ветер может подуть в их сторону. Премьер-министр Британии Кир Стармер